0: источник постараемся от человека как можно дальше отодвинуть. И все остальное прочее. То есть это не простая помощь. Это нужны определенные навыки. Их можно получить, еще раз повторюсь, на курсах первой помощи и никак иначе. А еще одна важная вещь – это, конечно, высокая температура, потому что часто говорят, ну, нужно же, чтобы человек пропотел. Давайте его для этого укутаем вот по самый нос, вот так вот закроем форточки в комнате, чтобы там тоже было тепло. Пусть пропотеет. Ну, смотрите, получается так, что пропотевание – это все-таки следствие внутренних процессов, те, которые идут в нашем организме. И когда мы переходим на режим сброса энергии, да, тогда мы потеем. А в основном мы на самом деле сбрасываем вот эту тепловую энергию через радиацию. То есть через кожу мы просто выбрасываем это в окружающее пространство. И что получается? Нам нужно дать свободный доступ кожи к воздуху. То есть человека не нужно кутать при высокой температуре. Да, когда у него озноб, то есть первая фаза подъема температуры, да, тогда действительно его можно прикрыть чем-нибудь теплым. А вот потом, когда он перейдет уже в следующую фазу, да, когда это уже будет красный жар, самый натуральный, вот тогда его не нужно кутать, нужно открыть форточку, проветрить и все остальное, то есть чтобы происходил сброс этой самой лишней тепловой энергии. Еще одна интересная ситуация – это, конечно, носовое кровотечение. Потому что что говорят во всех фильмах? Запрокинь голову сразу. Вот, ну вот что это такое? Это просто вредительство какое-то. Мы не перевариваем кровь. Ну, и в том, и в другом смысле. Поэтому, если мы закинем голову назад, она по задней стенке глотки будет собираться потом в желудке. Через некоторое время вы узнаете, почему мы ее не перевариваем и как она выглядит в полупереваренном виде. Очень неприятно, сразу скажу. Это будет исторгнуто наружу. Поэтому в любой ситуации, когда из носа идет кровь, нам нужно действовать противоположную сторону, то есть наклоняться вперед и зажимать вот спинку носа как раз руками. Здесь можно подложить тампон, можно высморкаться, можно и так далее. То есть здесь есть масса самых различных вариантов первой помощи именно при таком, ну, я бы не сказал, что это редкая ситуация. На самом деле кровотечение из носа встречается довольно часто. И знать, как здесь действовать, ну, в общем, это, да, действительно получается спасти человека. Конечно же, нельзя обойти вот этот якобы способ взаимопомощи, который во всех социальных сетях активно ретранслируется, что если у вас инфаркт, нужно кашлять. Вот прям очень сильно кашлять постоянно, да, так надрывно, именно для того, чтобы вот за счет этих движений вы как бы поддавливали сердце и помогали, что-то вроде массажа делали сами себе, непрямого. Ну, опять же, давайте вспомним физиологию, ровным счетом никак. Да, мы когда кашляем, у нас там работает диафрагма, немножечко с другой стороны. Это во-первых. Во-вторых, ну каким образом это поможет кровоснабжению сердца, в общем, тоже не очень понятно. А вот что оно точно сделает, так это поднимет еще внутричерепное давление, потому что интенсивный кашель, особенно приступами, особенно вот так, как здесь это рекомендуется, будет сопровождаться и выраженной головной болью, и усугублением, в принципе, вот этого общего состояния. При инфаркте у нас как бы помощь первая выглядит совершенно иначе, то есть явно не кашель. Но это еще не самый плохой вариант. Самый плохой, я бы сказал так, для пациента все-таки, это совет прокалывать иглами кончики пальцев. У меня сейчас сын работает на скорой, и вот буквально недавно рассказывал как раз примерно о таком случае, что приезжают, а там дедушка лежит, у него из всех пальцев кровотечение, вот, и довольные родственники, а мы его спасли, мы молодцы, мы прокололи ему все, так в интернете было написано. Вы знаете, что интересно, вот если мы этот миф опять же покопаем, мы докопаемся примерно до иголок, но имеется в виду все-таки других китайских, из китайской традиционной медицины. И имеется в виду не прокалывать насквозь, как это люди делают, а просто вот так их аккуратненько ставить, опять же, правильно, там, в нужные точки, ну, вот как это все обычно расписывает. Это тоже не помогает, но, тем не менее, это, по крайней мере, не настолько травматично, как прокалывание подушечки пальца насквозь, тем более всех пальцев разом. Что хочется сказать в завершение, что да, конечно, можно рассказывать сколько угодно, показывать какие угодно картинки, все остальное прочее, это будет работать не очень хорошо. Первая помощь – это навык практический. То есть это вещи, которые нужно просто наработать, тактильные, да, то есть нужно попробовать. Объяснить, например, как проводить непрямой массаж сердца, это нереально. Нужно дать попробовать человеку, чтобы он ощутил вот это нажатие, да, чтобы он все это ощутил, как пружинит грудная клетка и все остальное прочее. Пока он это не попробует, не будет ясно. То же самое с кровотечениями, например. То же самое с первой помощью при каких-то других сложных случаях. Именно то, что требует практического навыка. Да, это нужно отрабатывать, поэтому потратьте время. Пожалуйста, очень большая просьба, потому что это важная вещь. Вы спасете не только себя в некоторых ситуациях, но и даже сможете помочь окружающим грамотно. Не пытаясь засунуть в них ложку, например, а действительно после завершения приступа переведя их в безопасное положение. Здесь, как обычно, список источников, которыми я пользовался. Кому интересно, можно сходить по ссылке и почитать, что там об этом пишут.
1: Давайте-ка посмотрим теперь на результаты голосования. Мне самому интересно.
0: Да, и мне тоже интересно.
1: Победил
0: Мейн-кун. Победил
1: Мейн-кун. Мне кажется, котик всегда побеждает.
0: Котик всегда побеждает, мне поэтому шапочка с котиками, да.
1: Ну, да.
0: А настоящая, на втором месте, не самый плохой вариант. На самом деле это была шаурма. Причем такая плотная довольно. И человеку в неблагополучном районе вот так вот просто полоснули. У него, естественно, здесь по горлу получилась рана. Единственное, что его сильно спасло, что все-таки очень крупные сосуды не были затронуты. То есть это были, да, конечно, это было массивное кровотечение, но все-таки поверхностное. Он прижал сюда шаурму и в течение полутора часов дожидался скорой помощи. И вот за счет того, что шаурма впитала значительное количество крови, сработала именно как тампонада своеобразная, да, и он прижал еще это дело, он потерял что-то около полутора литров в итоге, но его вытянули. В общем, вот такая очень интересная
1: история. А мог бы прижать котика?
0: На самом деле, прикардиальный удар у нас не работает даже мейн-куном, к сожалению, так. Хотя это было бы интересно, да.
1: Так, хорошо. Значит, зритель Владислав Хлебанов прислал вопрос. Как-то я слышал такую фразу, что, мол, если при непрямом массаже сердца не было сломано ни одного ребра, то реаниматор не старался. В самом деле реанимируемый таким образом приходит в себя со сломанными ребрами?
0: Иногда, к сожалению, такое случается, но это показатель того, что они перестарались, эти самые реаниматоры, да, потому что, и, скорее всего, они не проходили курсы первой помощи и не тренировались на манекенах, они не ощущали вот эту вот упругость грудной клетки и не понимали, с какой силой нужно давить. На самом деле нет. То есть не должно быть переломов в том случае, если первая помощь оказана грамотно. Потому что в противном случае вы ко всем его неприятностям можете добавить, например, гемопневмоторакс. То есть просто осколком ребра, сколом вот этим, порезать легкое. И, соответственно, у нас и воздух, и кровь будут накапливаться в грудной полости. Он вам потом скажет спасибо. Видимо, даже может быть физически, если у него будут на это силы.
1: Поскольку ты согласился на блиц, то следующие 3 минуты я прошу отвечать на вопросы максимально лаконично.
0: Да,
1: посмотрим, побьешь ли рекорд.
0: Как обычно, про блиц был сюрпризом, ладно.
1: Итак, Андрей Линов спрашивает, почему эти способы так сильно засели в сознании людей, если, очевидно, они мало того неэффективны, так еще и опасны?
0: Они медийны, они красивы, поэтому оказываются в литературе и в кино.
1: Вопрос от Ирека Узбекова. Как вы относитесь к тактической медицине и поднявшейся в волне инструкторов ТАКМЕДа, обучающих использованию торакальных игл, противошоковых коктейлей в одном шприце, использованию женских тампонов для пулевых ранений и т.п.?
0: Ну, про тампоны, извините, тут матом нельзя ругаться, да, поэтому я буду молчать. А все остальное, этим должны заниматься профессионалы, то есть военно-полевые хирурги, то есть даже не обычные бойцы, а именно специалисты. Поэтому вот к этой, к массовой тактической медицине отношусь, мягко говоря, вот так вот, очень осторожно и критически настроенно, зависит от того, что там рассказывают.
1: Микаэл Аствацатрян. Я студент-медик, и меня преследует страх, что я буду в этом недостаточно хорош. Можете дать совет мне и другим будущим врачам, которые сами бы хотели услышать в годы учебы?
0: Опыт. То есть мы все это дело нарабатываем. Медицина – это тактильные навыки.
1: Юлия Евграфова. Действительно ли помогают бабушкины способы вылечить ОРВИ и грипп? Молоко с медом, малиновое варенье, полоскание горла содой и йодом, подогретый коньяк с лимоном при кашле и прочее.
0: Ну, смотрите, если вы не занимаетесь какими-нибудь ужасными, деструктивными методами, типа засыпать сухую горчицу в носки шерстяные и их надеть, и получить после этого химический ожог, то вот то, что перечислено, это, в общем, не самый плохой вариант. Дождаться конца, естественного окончания этого самого процесса.
1: Юлия Сергей Мазурик. Работникам вредных специальностей положено по 0,5, но не водки, а молока. Давно мучает вопрос, как она работает, на ваш взгляд, врача-токсиколога?
0: В блиц я не уложусь, но это, скажем так, тоже одно из довольно давних заблуждений.
1: Ольга Еременко. Действительно ли возможно и нужно ли провести трахеотомию на коленке в нелечебное учреждение в экстренной ситуации, когда человек задыхается, как любят показывать в фильмах?
0: Чисто теоретически такое возможно, да. И мне приходилось такие вещи видеть, и слышать, и рассказывать, и все остальное прочее.
1: Вопрос прямо с языка. С моего,
0: что... Но это просто вот казуистика, я бы сказал так, крайне редко. И чтобы еще и удачно, и без последствий, да, это прям редкость.
1: Денис Детистов. Что хуже, не оказать первую помощь вообще или оказать неправильно?
0: Не оказать. Ну, ее не оказать довольно сложно, потому что если ты просто подошел и не оставил человека в опасности, находился с ним рядом и все остальное прочее, это уже все нормально.
1: Гаиль Гумеров. Ваше отношение к законам доброго самаритянина, регулирующим ответственность при оказании первой помощи?
0: Двоякое. С одной стороны, да, он побуждает людей оказывать первую помощь, а с другой стороны, мы имеем переломанные ребра и все остальное. То есть, если добрый самаритянин еще и грамотный, это прямо то, что надо.
1: Артур Семенов. Есть ли какие-то сервис-ресурсы, где оперативно можно узнать о шарлатанах или мифах?
0: Ну, так, чтобы все собрано в одном месте, можно посмотреть подборку, например, УПМ.
1: Так, 9 вопросов. 2, 3, 1 секунда. 9 вопросов. Рекорд не побил, но неплохо. Так, сейчас уже более спокойный темп.
0: Да.
1: Итак, Дмитрий Решетников из Москвы. А есть ли статистика по случаям, когда неправильное оказание первой помощи приводило к смерти пострадавшего? Бывают ли правовые последствия для виновных?
0: Бывает, да, действительно. Я прямо сейчас статистику сходу не назову, но вот когда я читал про прием Геймлиха, мне приходилось сталкиваться, например, ну понятно, что это клинические случаи, но описывали разрыв селезенки, описывали эмболию, оторвавшимися склеротическими бляшками и там прочее, прочее, прочее. То есть на самом деле, как я и сказал, навредить довольно легко. И правовые последствия, да, это может повлечь. То есть, если пациент мог бы выжить, а вы ему начали оказывать помощь, и он умер при этом, ну, и если будет доказано, что это было это произошло в результате вашего вмешательства, правовые последствия вполне себе могут наступить.
1: Вячеслав Антонов, Санкт-Петербург. При оказании первой помощи неизбежно возникает юридический аспект.
0: Да.
1: Опять. Одно неверное движение, и человек умер. Тра-та-та, неоднократно слышал рекомендации в стиле «лучше вообще не трогать, особенно не давать лекарств и просто вызвать скорую помощь».
0: Да, да, да, да. Если мы почитаем все, что происходит, то вот эти все алгоритмы, все остальное прочее именно для первой помощи начинаются с чего? Вызовите скорую. Нет, первое, конечно, убедитесь, что вы в безопасности, сами имеется в виду, потому что вы не должны попадать в опасность во время оказания первой помощи. А вторым пунктом будет уже вызов скорой помощи. А остальное, это вот вы просто находитесь рядом с человеком до приезда специалиста и стараетесь не дать ему умереть.
1: Еще один любопытный спрашивает, неужели нет протоколов доврачебной помощи при острых психических состояниях? Ведь и от этого никто не застрахован, а речь может идти про дать шанс дожить до скорой. В сериалах, кстати, полно таких сцен с выдающимися примерами оказания помощи. Что-то подскажет, то не все из этого надо пытаться повторить.
0: А у меня сразу вопрос. Первая помощь для окружающих, наверное, да? То есть спрятаться как можно дальше и не выглядывать оттуда до появления врачей. Вот, скорее всего, так.
1: Ну, да, а иногда еще? Не только пациенту.
0: Я бы сказал, что в основном, потому что вы не сможете ничего сделать. Ну, предположим, у человека острый психоз. И дальше что? Вы ничего с ним сделать не сможете. Ладно, если это будет патологическое опьянение, например, по типу защиты от врагов, да, когда он забьется в какой-нибудь угол, там будет сидеть. Ну да, можно как-то изолировать это место, и пусть он себе дожидается специалистов. Если вы туда полезете, вы таких дел можете наворотить. И, самое главное, пострадать сами в том числе.
1: Ногу свело сильно, спрашивает. Угу. Помогает ли делу спасение людей ответственность вплоть до уголовной? Опять то же самое, за неграмотно оказанную первую помощь. Всех волнует.
0: Я понял, что у нас нет такого закона, вот как добрый самаритянин. У нас такого нет. Угу. Поэтому говорить сейчас что-то довольно сложно.
1: Ой, опять юридически я уж пропущу. Зоя из Нижнего Новгорода слышала, что в момент, когда человека бьет током, его нельзя отталкивать сухой палкой от источника тока, а нужно выключить рубильник в щитке. Проблема в том, что дерево может набрать воду из воздуха и стать проводником.
0: Не настолько это, во-первых. Во-вторых, да, действительно, если у вас щиток под рукой, это все здорово. Но если вы находитесь под ЛЭП, например, и обрыв вот этого кабеля, вы до щитка будете километров 100 в лучшем случае добираться, да, а то, может быть, еще и дальше, и остальное прочее. Поэтому все эти идеи с деревом, они работают довольно неплохо. И приходилось, да, на практике с такими вещами сталкиваться. Нужно примерно метров на 6 это дело оттолкать. Вот 6 метров, как показывает практика, похоже, что хватает. По крайней мере, для обрыва ЛЭП.
1: Вопрос от Надеко Неко. Где поискать какие-нибудь адвокатные курсы первой помощи, чтобы не стать злобным помогатором?
0: Да ради бога, Международный Красный Крест, то есть любые лицензированные Красный Крест, МЧС, спасатели, медицинские вузы некоторые это дело проводят. То есть, пожалуйста, смотрите, чтобы это была известная организация, естественно, да, то есть не шарлатанская какая-то, чтобы у нее была соответствующая лицензия, чтобы там преподавали профессионалы, все остальное прочее. Ради бога.
1: Екатерина Фролова, влияет ли как-то моча на заживление ожогов?
0: Влияет отрицательно. Угу,
1: да, это прозвучало. Фея с лейкой. Как вести себя в ситуации, когда человеку необходима первая помощь, но вы не владеете знаниями о данном конкретном случае, не умеешь...
0: Не мешать. То есть действовать именно в рамках своей компетенции. То есть вот то, что вы знаете, вы то и практикуете. Не более того, не нужно заходить куда-нибудь сильно далеко. Пожалуйста. Не играйте в медицину.
1: Алексей Шотин. Читал, что повар с «Титаника» смог спастись, периодически заходя на кухню и попивая горячительное, после чего скидывал с корабля все, что не тонет, и далее сам очутился в воде. Взял и выжил. Спирт помог?
0: Это, как вы понимаете, ошибка выжившего, исключительно так.
1: И ошибка еще, выпившего, я бы
0: сказал. Еще же не ясно, что он там скидывал. Это людей, которые не хотели тонуть, что ли? Вот это не очень понятно.
1: Андрей Лисичкин. В фильме «Рэмбо» прижигали открытую рану при помощи пороха.
0: Пороха, да, это любимая, опять же, вещь, такая присказка. Причем, что интересно, в некоторые курсы вот этой так называемой тактической медицины, довольно давно, правда, вот эта вот штучка проскочила. То есть, что можно так проводить, такую стерилизацию раны. На самом деле нет, это еще хуже, чем тампон. Тампон ты хотя бы вынешь, а так ты себе дополнительно устроишь еще и ожог.
1: Нет, если все вытаскивать силой с криком стрелу, ну, потом порохом, а потом еще самому себе зашить обязательно надо.
0: Да, вот это прям то, что надо. Прям замечательно, да.
1: Так, Андрей Фишерман. Как это мы кровь не перевариваем, а как же кровяная колбаса и подобные блюда?
0: А вот это немножечко другое. Это все-таки способ консервации крови. А здесь речь о именно сырой, свежей. Попробуйте ради интереса как-нибудь. Хотя бы 50 миллилитров. Эффект будет незабываемый.
1: Екатерина Коблик. А ватные тампоны, смоченные перекисью водорода, не нужно засовывать в нос при кровотечении?
0: Нет. Вот это вот нежелательно делать. Их можно просто вот здесь, вот эти тампоны, скажем, держать, любые ватные. А то мы сейчас опять скатимся примерно в ту же первую помощь, о которой говорили при ранениях и остальных вещах. Нет, это не настолько требуется. Еще раз, к сожалению, к огромному, вот эта перекись водорода, она слишком... романтизировано, скажем так, в неправильную сторону. Активно ей пользоваться крайне нежелательно. Это антисептик. Ей можно обработать, например, руки, если вы, не знаю, там, соприкасались как с чем-нибудь грязным или что-то в этом роде. Перекиси водорода отлично осветляются бассейны, например, и прочие-прочие вещи. Вот да, там прекрасно. Если говорить на открытую рану, на кровотечение, про перекись забываем.
1: Карл Август Аванти. Жажда перевязать, прикрыть любое повреждение кожи первой подвернувшейся под руку тряпкой порождена страхом вида крови или примерами из кино?
0: Я думаю, и то, и то. Первое, чтобы не видеть это вот все. А второе, да, у нас довольно укоренившееся вот это медийный алгоритм. Именно. То есть как действовать? Нам показывают это в кино. И когда мы не проходили курсы первой помощи, когда мы с этим никогда не работали, когда нам не объяснили, как это надо, и мы это не попробовали, мы действуем там, как видели. У нас этот штамп просто отложен, и мы по нему работаем.
1: Кстати, друзья, я хочу сказать, что вы можете поддержать эту трансляцию, воспользовавшись для этого ссылкой в чате или через суперчат. Те, кто смотрит нас онлайн, помните, что это мероприятие финансируется целиком из средств у организаторов. Так, вопрос от вопрос от Александры Бобровой. На курсах первой помощи рассказывали, что пострадавшего нужно положить на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, и сетовали, что бывают случаи, когда люди не доезжают до больницы, потому что в дороге захлебнулись. Почему же в скорой помощи принято клиентов класть пациентов на спину, если это бывает небезопасно?
0: Ну, слушайте, все-таки скоропомощники знают, что делают. Давайте так. У них и подготовка, и оборудование, и аппаратура, и наблюдение, и все остальное прочее. Это как бы, опять же, другое. Мы говорим не о медицинской помощи, это важно, а о первой помощи. Там нет слова даже медицинской, оно вот довольно давно уже потеряно. Правильно сделано, кстати.
1: Анастасия Захаревич спрашивает, как остановить человека, который уверен в своих навыках оказания первой помощи, но явно творит какую-то дичь?
0: Вот это очень сложно, потому что, как я и сказал, с ложками народ отгонять было очень тяжело. К счастью, там попались пару таких физически крепких и, видимо, адекватных в умственном смысле парней. Они держали вот эту толпу и не давали подходить. А самое главное, конечно, это убрать конкурентов во время оказания первой помощи. Их что-то многовато образуется.
1: Кошмар.
0: Сразу. Да.
1: Галина Шитова. Есть ли золотой стандарт спасения человека? Например, прекардиальный удар?
0: Нет.
1: Или наоборот, чтобы вырубить человека? Или это все мифы?
0: Ну, вырубить-то легко как раз, а спасти гораздо сложнее. Да, вырубить прекардиальным ударом очень даже можно. Это же удар в солнечное сплетение. Почти, да, практически. То есть в проекцию. Либо удар получается, если не сильно развит мышечный каркас или жировой каркас, то это удар прямо в сердце получится, да? Так что да. Вырубить легко, а вот спасти нет.
1: Сергей Лапшинов. Нашатырь при обмороке может ли привести к спазму легких?
0: Нет, в принципе, ну, опять же, зависит от того, какой нашатырь вы дадите. Если вот этот медицинский, нормальный, именно на ватку, и именно помахать перед носом, то есть не вот так, что прям в нос туда, а вот именно чуть-чуть помахать вдалеке, чтобы человек за этот запах зацепился, то есть это так работает рефлекторно, да, то есть мы в том числе цепляемся за этот запах, это сильный раздражитель химический, и таким образом человек как бы возвращается в реальность. Но, да, если вы возьмете какой-нибудь аммиак промышленный и концентрированный и прямо туда в нос, вы, конечно, можете вызвать у него и ожог верхних дыхательных путей и вплоть до отека легких, я так думаю, если прям очень сильно постараться.
1: Олег Чернышов. Алексей, все мы знаем такое успокоительное под названием пустырник, настойка.
0: Да.
1: Возможно
0: да.
1: ли привыкание к данному средству?
0: К счастью, нет.
1: Александр Фатеев. Есть ли бесполезные или вредные приемы оказания первой помощи, которые стали таковыми из-за неверной трактовки или излишнего упрощения правильных медицинских манипуляций?
0: Ну, я сегодня рассказал.
1: Примеры такие были, да?
0: Да, да.
1: Алексей Устинов. Остеопатия – это дисциплина, изучающая биомеханику во всех ее проявлениях, в том числе подвижности суставов. Как должна быть поставлена задача исследования, чтобы показать эффект остеопатического лечения в части биомеханики и увеличения ресурса организма? Готов выступить вашим оппонентом в дебатах.
0: Клинический эффект. Если мы не знаем, как работает, мы оцениваем по клиническому эффекту. И это, в общем, во всех методиках, во всем остальном прекрасно расписано.
1: Так, Алексей, тебе теперь предстоит выбрать один из многочисленных вопросов. Кому достанется книга «Долг сердца. Кардиохирург о цене ошибок» издательства «Питер».
0: А вот как раз был вопрос, очень хороший вопрос, о неправильных приемах, которые стали таковыми именно из-за трактовок, из-за медийности, из-за фильмов, книг.
1: А Алексей Фатеев, если не ошибаюсь, задал этот вопрос.
0: Вот это прям очень хорошо.
1: А Александр Фатеев, ему достанется книга чудесная. Так, тебе, Алексей, от нас многочисленные подарки. Я их перечислю. Это фигурка Гиппократа, бюст студии 3D-печати «Артефакты» Павла Краснова. Это металлический диплом и деревянный блокнот от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Гидоколор». Это сувениры.
0: Спасибо.
1: От магазина принтов и гаджетов gen.ru, а также тебе ввиду неоценимого вклада в дело УПМ достается вот этот чудесный пингвин-эпитек, сделанный нашей подписчицей Кэссен Лир. Покажите его в кадре, я надеюсь, сейчас все зрители полюбуются.
0: Да, главное не забыть забрать потом.
1: Он шикарный совершенно, совершенно шикарный, с сумочкой, там, с травками, муравками.
0: Да.
1: Сумка первой помощи.
0: Да, и ложка.
1: И ложка, безусловно.
0: Да.
1: Уноси.
0: Спасибо.
1: А мы сейчас, подожди, еще скетч Юлии Родины обязательно мы должны посмотреть на тему твоего...
0: Чего-то я тут на Фрейда похож.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
2: Температуру якобы сбивать не нужно. Так мы мешаем организму бороться с инфекцией.
1: Официальная медицина не знает причин, а они знают, как бороться.
2: Я уже тогда знал, что пытаться кого-то переубедить – это самое бесполезное занятие на планете.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. С вашего разрешения начну я необычно для тех, кто слушает нашу программу давно. А именно, я зачитаю одну фразу, которая попалась мне в научно-популярной статье. Итак, группа физиков из университета Эксетера под руководством Дэниела Каттинга провела симуляцию работы химического компаса на основе электронных спинов в радиальных парах, чтобы понять, насколько его работа связана с когерентностями в отдельных подсистемах. Расчеты показали, что с ростом числа ядерных спинов, которые может учесть модель, существенную роль играет глобальная когерентность всех степеней свободы. Как вы думаете, о чем идет речь? Речь идет в этой статье о том, как птицы ориентируются во времени и пространстве. А вот чтобы разобраться во всем этом, я своего старого боевого товарища Евгения Александровича Коблика решил сегодня побеспокоить, замечательного, известнейшего нашего орнитолога. Евгений Александрович, привет!
3: Приветствую, Иван Игоревич.
2: О чем вообще идет речь? Ну, мы много раз говорили о том, как птицы ориентируются в пространстве. Наверное, надо как бы напомнить, во-первых, зачем им это нужно, а во-вторых, действительно, каким образом они делают это. И вот думают ли они о когерентностях? Вот.
3: Начнем с того, что я из этой фразы практически ничего не понял. Более того, я что-то как-то даже в некотором недоумении, о каком компасе здесь идет речь. Если речь идет о запаховом, магнитном компасе, это такая довольно сложная штука. И, в общем, мне кажется, что это просто слишком много наворочено вокруг уже некоторых известных вещей, которые можно изложить простыми человеческими словами.
2: Ну, тут речь идет о том, что физики как бы в свое физическое уперлись, но биологам от этого ни жарко, ни холодно вот на следующем этапе развития, потому что понять бы, а вообще, где этот магнитный компас, есть ли он вообще у птицы, где он находится, да?
3: Да, да.

0: конце, наверное, будет...
1: Ну, у нас меня лично загадка, о чем они вообще говорят. И для всех вот как бы людей, которые приезжают со стороны.
2: Ну, смотрите, просто по фильму сложилось такое ощущение, что у них язык имеет некий такой сакральный смысл.
1: Не-е-е.
2: Когда проводят обряды, похороны,
1: это все ерунда.
2: Хоронят жену, они там тогда много говорят, произносят каких-то звуков, а в обычной жизни практически молчат и как-то молча.
1: Нет, ну вообще
2: собой.
1: Люди
2: менее
1: индивидуально бывают разные, бывают более болтливые, менее болтливые.
2: Ну я имею в виду в общем смысле, как вы считаете? Но понятно,
1: нет.
2: Сложно это доказать в наше время, что было 5000 лет тому назад.
1: Ну, во-первых, трудно доказать, а во-вторых, нет, все равно у нас есть куча аналогов на самом деле. У нас есть какие-нибудь папуасы, которые сейчас живут в неолите. У нас есть индейцы южноамериканские, которые до сих пор живут в неолите, где-нибудь там в Амазонии. Вот.
2: Бушмены тоже?
1: Бушмены. Ну, у них не неолит, у них даже еще раньше, потому что они охотники вообще напрочь. У них земледелия никакого нет. Но вообще, в принципе, у нас таких диковатых народов вообще хватает. Я вот говорю, чем они проще живут, тем больше они разговаривают. Вот. Поэтому предположить, что они были какие-то особо молчаливые, ну, в принципе, может, они, конечно, там какие-то и были особенные, вот прямо исключительные, но как-то вряд ли. Тем более, что это неолит. Это время, когда людей становится заметно больше, все же таки. То есть у них популяции растут. Одно дело, это какие-нибудь там неандертальцы были, которые там 20 человек, вот всю жизнь там одни друг друга видели, да, вот эти 20 человек. И действительно, может, они там, ну, за 10 лет там все переговорили, а следующие 10 лет молчали. Ну, вот, не исключено. А это-то уже нормальные сапиенсы, это все-таки, это даже не кроманьонцы. Это уже 5000 лет, это все уже цивилизация. Там 1000 лет уже пирамиды построят. И то, что они безостановочно говорили, это практически гарантия стопроцентная. Но другое дело, что там в фильме особо и не было такого момента, где бы они могли много говорить. Ну, там самое-самое начало разве что. И то там то женщины рожают, то они кого-то хоронят. Ну, что-то все там не слава богу у них как-то, да. И может, они немножко такие пришибленные, такие подавленные, если конца.
2: Но они вместо того, чтобы говорить, потомство продолжали.
1: Ну да, там неожиданно к чему-то там, это
2: и,
1: вообще не к слону города было.
2: Их это не смущало абсолютно.
1: Вот, но потом на них напали эти злыдни, а потом он бегал один по горам, и там тоже особо-то не поговоришь, ну с кем бы он там разговаривал. Ну, вот, поэтому, ну там, кого он встречал, они, может, там на других языках вообще говорят, да, там вот этот какой-то помощник его неожиданный, которого он там спас от каких-то упырей, ну вот какая-то девушка там со старичком, тоже там не пойми вообще, то ли они понимали, что он там говорит, то ли не понимали, они там тоже как-то не особо общались. Ну вот, но поскольку они жили там в соседней долине, они запросто могли говорить на другом языке вообще легко. Ну это вот сейчас, допустим, на Новой Гвинее есть полно таких примеров, где две деревни между ними там 200 метров, они говорят на разных языках. Ну вот, или какая-нибудь долина, и там куча деревень вот так вот вдоль, и соседние деревни друг друга еще понимают, но это уже разные диалекты, следующая уже со скрипом понимает, а еще там через три деревни вообще уже не понимает. И получается такая цепочка диалектов, где все вроде рядышком-то находящиеся на одном языке говорят, а на крайних точках уже вообще разные языки. И таких много известно. Ну и там тогда, скорее всего, то же самое примерно было, в этом самом неолите в Альпах. Вот, поэтому с соседями не особо поболтаешь. Ну, другое дело, что они, скорее всего, были и полиглоты. То есть там, ну, где-то они там всяких жен, мужей-то брали все-таки. И, наверное, в семье были там пара человек, которые там из каких-то других групп. И дети-то знали заранее с рождения там языка 2-3 легко, я думаю. Вот, так что болтливые они были практически наверняка. Но просто по сути фильма там не было возможности это реализовать, эту свою болтливость. А вот если бы там показали, допустим, ну, если бы это был там не фильм, а сериал, там, серии на 100, да, и там было бы там пара серий просто про обычную жизнь, там бы они просто трындели без остановки, просто вот ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, ну, другое дело, что, опять же, мы ничего не поняли бы. Более того, как показывает практика вот у всех диковатых людей, у них речь поставлена лучше, чем у нас, потому что у них практики больше. Вот. Ну, я еще, допустим, преподаватель, и что-то еще могу себя там часами выдавать, и то мучаю регулярно, как вот сейчас же. А большинство-то людей у нас не сильно тренированы, прям скажем. То есть они меньше говорят, просто практики имеют меньше. Это касается и построения фразы, логичности, аргументированности, вот, и способности там договариваться, да, то есть когда там один слушает, то есть способность слушать, это тоже как бы манера разговора. И у современных людей часто этого нет, то есть люди начинают друг друга перебивать, отвлекаются, ну вот сплошь и рядом у меня такое бывает, вот сегодня буквально с утречка было, меня спрашивают, я начинаю отвечать, смотрю, человек уже куда-то в другую сторону смотрит, куда-то пошел, что спрашивал, и что я стараюсь, отвечаю, вот, вообще на каждом шагу такое. А у них такого не могло быть, потому что если так себя поведешь, да я тебя просто копьем убью.
2: Сразу смерть.
1: Ну, так что у них с этим было все гораздо лучше.
2: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским.

0: Мумифицированное тело древнего человека было найдено в альпийском леднике на высоте 3200 метров в сентябре 1991 года близ границы Италии и Австрии семейной парой, любителями горного туризма. Анализ, проведенный радиоуглеродным методом, показал, что ледяной человек жил около 5300 лет назад. Ему было около 45 лет, рост 160 сантиметров, вес 50 килограммов. Незадолго до своей смерти он употреблял в пищу мясо горного козла и пшеничные зерна. Для одежды использовались 5 видов животных – корова, коза, овца, бурый медведь и косуля. Топор был изготовлен из меди, месторождение которой находится близ тосканского города Кампилья-Мариттима. Ледяной человек получил имя Эцци по названию долины Эцталь, близ которой он был найден. В Италии его называют Семилаунским человеком по названию горы Семилаун или Тирольским ледяным человеком. Эцци стал археологической сенсацией, и его известность вышла далеко за пределы академических кругов. Когда не проводятся исследования, его мумифицированное тело доступно для осмотра туристами в особой холодильной камере. И только ради того, чтобы увидеть ледяного человека, в Больцано приезжает около 250 000 человек в год. Вдохновленный богатой информацией, собранной учеными, режиссер Феликс Рандау решил снять художественный фильм о предполагаемой жизни Эцци. Картина стала совместным проектом кинематографистов Германии, Италии и Австрии.
1: Ну, наверное, довольно странно задавать этот вопрос, поскольку пытались передать быт, который существовал 5000 лет тому назад, но все же я спрошу, как вы считаете, жилище, в котором они жили, все эти бытовые предметы, значит, обряд захоронения, который там показан в фильме, насколько можно хотя бы на несколько доль процентов говорить о том, что достоверно это могло быть или нет, поскольку материальная культура не сохранилась, и сохранился только этот человек ледяной, которого мы нашли?
2: Нет, на самом деле как, человек-то это человек.
1: Просто если бы мне не сказали, что этот фильм про ледяного человека, которого нашли там в Альпах, и он жил 5000 лет тому назад, я бы подумала, ну, допустим, это история про варваров. У них примерно такие же жилища и примерно такие же одежды, и разницы нет особо никакой.
2: Ну, просто понятие варвар – это такое растяжимое понятие. Это и есть варвары. А что, они не варвары, что ли? Вот они в чистом виде варвары есть. Только он же не один найден-то. Ну, ледяной человек, он уникален своей сохранностью, а стоянки-то тоже есть. Ну, вот эти селища всякие, их-то полным-полно. Еще что, в Альпах-то их раскопали полным-много.
1: Ну, вот, ну, то есть были найдены стоянки, которым действительно такое большое количество лет?
2: Да, гораздо больше есть, и их много.
1: А самое большое сколько?
2: Нет, ну, как у нас самые древние стоянки, ну, если в понятии в узком стоянке 400 тысяч лет, на всякий случай, а не 7. Ну, вот. Ну, а люди-то у нас известны, там, австралопитеки известны, то есть, где они жили, как они жили. Ну, вот. И от неолитических времен у Чойчока, как бы, известны и городища, и свайные поселения в той же самой Швейцарии полным-полно, и там куча всяких вещей. Ну, откуда мы знаем, что там та же медь, допустим, оттуда-то принесена, да, наконечники оттуда, это там отсюда, потому что есть много пунктов, хорошо изученных, и мы знаем примерно, как они жили. Ну, другое дело, что обычно от вот этих домов-то, правда, мало чего сохраняется. Там очаг какой-нибудь сохраняется, там пара каменюк, ну, вот, ну и вещички. А какие там были стены, крыши, это мы уже со скрипом знаем. И тут, кстати, по-моему, у них немножко накосячено, потому что дома уж какие-то сильно дырявые. То есть там что-то какие-то плетни такие, что непонятно, зачем такой дом вообще, в принципе, заморачиваться строить, если от ветра он не защищает, от дождя он не защищает, сверху что-то льется. Снег там тоже будет пролезать со всех сторон. Ну, смысл в таком доме. Ну, вот, они были не идиоты, на удивление, и строили вполне нормальные домики. Пусть они были маленькие, эти домики, ну, там, типа, ниф-ниф, нуф-нуф, да, но, тем не менее, как бы это плетень, обмазанный какой-нибудь глиной, с нормальной такой крышей, из какой-нибудь там дранки или там камыша. И там, если куча этих вязанок камыша накидать, или там торф какого-нибудь, ну, тут вроде там до озер далеко, может, там торфа особо не было, ну, уж всякой травы-то накосить вообще не проблема, кремневым каким-нибудь серпом. Ну, косить они уж точно умели, потому что козы-то у них есть. Ну, вот. И нормально можно покрыть, сделать. И реконструкции этих домов ведь сделаны, что любопытно. И полным-полно, и как бы наши это делали. У нас вот есть там пара археологических парков. Белоруссия была, там тоже такое есть. Ну вот, и там нормальные домики. Ну, в них, в общем, можно вполне себе жить. А тут они какие-то уж очень кривенькие, косенькие. Вот, причем они все такие щелястые, а там каким-то палкой они дверь подперли, и детишки не смогли там убежать и задохнулись, там сгорели в этом доме. И, ну, при такой конструкции, как у них там показано, они вот так раздвинули две палки и убежали бы через заднюю стенку. А почему они не смогли убежать, вот там, я не знаю, там кто угодно бы, там взрослый бы пролез. Вот это, на мой взгляд, очень странно у них изображено. То есть дома должны быть приличнее. Тут они что-то как-то, ну, то ли те, кто создавал декорации,
1: но они, халявили. Я думаю, пытались показать более такую древнюю историю, то ли чтобы они вот это хотели, было да, все очень показать, тяжело.
2: Какие-то они уж очень дикие. Но, в конце концов, они же еще и охотники. Он там в самом начале уходит на козлов каких-то охотиться. И что мешало-то шкурами завесить все эти стены? Ну, шкурами-то еще там, не знаю, неандертальцы умели шкурами завешивать. Предки неандертальцев делали нормальные хижины со шкурами. И там устилали и низ, и все, как бы и стены. А это уже 7 тысяч лет назад, и вот они живут в этом плетне каком-то непонятном. Ну, там, кстати, довольно холодно вообще в Швейцарии, это зимой. Ну, летом, наверное, нормально, а там снег как бы идет вообще. Это высокогорье все-таки, он заледенел, не просто так. Так что, может быть, они действительно хоть перестарались с попыткой показать какую-то вот запредельную дичь. Но вот все время получается как-то криво. Потому что если бы показывать реальность, оно было бы лучше на самом деле. Ну, все-таки они, да, дикие, лохматые, как бы, и грязище у них, там, и свиньи бегают везде, но дом-то они себе могли нормально сделать. Пусть там, да, будут какие-то шкуры драные на полу, это 100% какие-то топчаны, но стены-то они могли нормально сделать, и чтобы на голову это не падало. Я говорю, зачем городить столько палок, чтобы наверху все равно дождь протекал и снег сыпался на голову? Смысл? Там, даже когда видно, там эта женщина какая-то в шкурках там лежит, да, там вот такие вот стены, и солнышко светит прямо на нее, потом он уходит, она там смотрит прямо через эти стены, как там удаляется. Ну, елки-палки, зачем эта стена вообще нужна?
1: Мне кажется, с таким же успехом можно было на открытом воздухе.
2: Да, в принципе, оно приятнее было бы гораздо, на самом деле. Ну, вот, то есть вот это они косяк, на самом деле, тут неправда. Вот, но какие-то элементы, детали быта, там, в принципе, довольно нормальные. Ну, единственное, там вот фантастическая совершенно уже вещь, это вот эта какая-то штука, как-то они там называют специфически.
1: То, что
2: какой-то лежит... полированный вот этот камень какой-то, да, типа а-ля зеркало.
1: В шкатулке, которая
2: скатулка. Полированные красивые шкатулочки с какими-то еще защелочками там такими красивыми. Вот это, конечно, фантазия вообще полная. То, что ничего такого нету археологически, и что бы они вокруг нее так плясали, и там убивали друг друга из этой штуки. Ну, то есть, видимо, что имелось в виду, что она такая прямо, эдакая, и все прямо ее хотят, а он потом ее с обрыва кидает куда-то вдаль. Ну вот, но это какая-то уж фантазия. Убивали они друг друга и без всяких полированных каменюк. Просто по как бы доброте душевной. Потому что, просто ну, это идешь, соседи.
1: Идешь, человек не нравится, и сразу стрелой в него, правильно?
2: Ну, в принципе, да. Потому что он сосед, как бы, ну, это же известное правило, что твой сосед – это твой враг, а сосед твоего соседа – твой друг. Потому что, ну, до соседа твоего соседа ты лично не дойдешь никогда, а вместе с двух сторон своего соседа вы вместе замочите, да. Ну, вот. И для неолита это прям правило стопроцентное. Ну, просто мы это видим по количеству пробитых голов, там, всяких наконечников, там, и так далее. И сам этот товарищ, вот, живой пример. У него там же, я говорю, еще в течение жизни куча было травм всяких разных. Там, нос-то ему сломали еще раньше, тоже неспроста. Ну, вот, и стрела в спине.
1: Я да, еще больше удивилась, что у него не было последних ребер, по-моему. Они полностью отсутствовали.
2: Нет, ну, это у него врожденная.
1: Это патология была, правильно?
2: Нет, это даже не патология, это у современных людей такое бывает. Ну, то есть у нас 12 грудных позвонков и, соответственно, 12 пар ребер. Но иногда бывает 11, а иногда бывает 13. Ну, то есть это норма. Это не патология. Такое бывает.
1: Меня еще удивило, как пытались восстановить его голос и тембр его речи. Восстановили все его позвонки, по-моему.
2: Ну да, там челюсть. Была такая попытка, потому что, ну, там даже есть же и гортань, и все.
1: Гортань, да. Но мышцы-то не сохранились, по-моему?
2: Ну, мышцы-то, они там слабенькие, конечно, да. Ну, в принципе, по форме челюстей, по прикусу, по размерам гортани, ну, тембр можно восстановить, действительно. Ну, он у него вполне такой мужичок, как бы и
1: ну, получился. Ну, как у современных мужчин, правильно?
2: Ну, в общем, закономерно. Так он и есть современный человек. Эти 7 тысяч лет – это ни о чем. То есть, ладно бы это пятикантроп какой-нибудь был, там бы уже можно было бы сомневаться, чего он там как звучало. А тут-то как бы человек и человек. Ну, вот нормально.
1: Смотрите, если возвращаться к фильму, еще касаемо бытовых вопросов, они живут как-то отдельно, у них такая небольшая...

0: Так оно и сейчас так же примерно, на самом деле, все это выглядит в горах. Ну, где там не какие-нибудь города-миллионники, да, там, ну и там миллионников-то и нет нигде в горах, а маленькие поселения, тем более это же еще, ну, неолит все-таки, это же не бронзовый век. И там земледелие-то в этих горах тоже не ахти какое. Это еще сейчас можно там нагородить какой-нибудь там эти, стирасы сделать, да, там какой-нибудь водопровод провести, какие-нибудь водяные колеса, там еще что-то такое намудрить. А тогда они были сильно простые. Оно и сейчас-то в Швейцарии сильно развито земледелие. Вообще, что там, они, ну, когда-нибудь слышали про земледелие Швейцарии вообще? Ну, вот, на ледниках-то. А там это маленькие, да, вот такие вот деревушечки, они должны быть. Это вот если какие-нибудь берега озер, ну, может быть, в той же Швейцарии, да, ну, где вот там озера. Ну, вот там, да, там могут быть довольно крупные поселения свайные. Там, кстати, очень показательно в этом смысле, что в раннем неолите поселения немножко поодаль от берега озера, ну, потому что из озера комары вылезают по ночам. В середине неолита, несмотря на комаров, они уже на берегу озера, а в конце неолита, вот как раз когда действие это происходит, они уже в середине озера, и между вот этим поселением и берегом тонюсенькие мостики идут, хлипкие совершенно, рассчитаны на то, что когда на вас будут нападать, вы эти мостики по-быстрому раскидаете, и дом стоит на сваях довольно высоких, и с лодки на него не запрыгнешь никак. Ну, она маленькая, узенькая, там, челнок. А сверху каким-нибудь копьем там отпихивать можно очень даже успешно. Или там мой звук стрелять. То есть вот само по себе вот это смещение жилого пространства с берега озера вглубь озера, фактически в середину, показывает, что жесткость взаимоотношений росла. То есть количество людей становилось больше, они больше воевали. И кто-то уходил вот в эти свайные поселения, а кто-то уходил куда-то в горы. И вот эта вот популяция, видимо, такая, которая ушла куда-то вот в хутора. Ну, это, в принципе, во все последующие времена, я не знаю, когда там турки завоевывали Балканы и Карпаты, там то же самое, какие-нибудь все эти там сербы, там болгары, кто там еще был. Вот они все там разбегались тоже, все эти гуцулы какие-то там по этим горам. И сидели где-то там вот маленькими хуторочками, там буквально один дом и там одна семья, вот прям то же самое. А это уже там 19 век, там не то, что 7 тысяч лет назад, ну, вот, а 7 тысяч лет назад и подавно, когда каждый сосед – это 100% практически враг. Вот, ну, кто-то там может быть не очень враг, тот знакомый, а эти-то вообще с другой стороны горы, они-то уж 100% враги. Они приперлись там неизвестно откуда.
1: А смотрите, ученые, когда проверили его кишечник, вот я начала говорить, поняли, что он ел от 2 до 8 часов до смерти. Все по-разному говорят. Но нашли там отруби, фрукты, мясо оленя. И я так понимаю, что у него была довольно разнообразная пища. У меня был такой штамп, шаблон о том, что они все равно скудно питались. Сходил на охоту, добыл хорошо, не добыл, там с голоду помираешь там несколько дней. А насколько известно про питание людей как раз и его соплеменников, которые жили 5000 лет назад на этой территории?
0: Ну, известно вообще довольно хорошо, все-таки это уже неолит, поэтому возможности у них, правда, уже были. Если бы это были какие-то гораздо более древние персонажи там, верхнего палеолита, у них бы было там только мясо, мясо, мясо и немножко какой-то там травы, которую они это там наковыряли. Ну, какие-нибудь клубни, там, луковицы, что-нибудь такое.
1: Или коренья, да, какие-то?
0: Ну, что-то вот они там, да, нашли. А все-таки это уже неолит, поэтому они уже могли и там, да, пасти овец каких-то, и уже что-то они там выращивали по мелочам хотя бы, ну, какое-то земледелие там, ну, в принципе, более, что это же не самый ранний неолит, это, наоборот, уже конец, это уже медный век. Ну, вот, что-то у них там все-таки росло где-то по мелочам на огороде, и выбор был. Ну, тем более, что это, опять же, горные условия, и там очень трудно зациклиться на чем-то одном, потому что это будет очень большой риск. Если вы будете только пасти коз и ничего другого, рано или поздно придут волки, у вас съедят этих коз, и вы помрете. Если вы будете только растить какую-нибудь репу, то там прибежит какая-нибудь плодожорка, сожрет вашу репу, и вы опять же помрете. А если у вас здесь немножко репы, тут у вас какой-то горох уже, тут у вас овцы, тут козы, тут какие-то свиньи, тут вы пошли еще поохотились там на оленей или там на серну какую-нибудь, у него, кстати, там эта кровь серная на наконечнике была тоже, ну вот, еще что-то из этой серии, то как бы с грехом пополам, вот комплексный неолит, вы можете жить. Ну и, в принципе, на нашей территории то же самое было, вплоть там до Средневековья. То есть немножко огорода, немножко поле, немножко того-то, сего-то, а вот когда начинается унификация, когда у нас там в 18-19 веке крестьяне в степях растили только пшеницу, вот, или там рожь какой-нибудь, да, Ну и все, и там голод каждые 2 года гарантированно, потому что, ну там один заморозок и привет, как бы все, и все голодные.

0: сидят. А вот пока как бы еще были такие подичеи, ну, как бы пшеница померзла, ну и фиг с ней, как бы пошли, там, не знаю, меда набрали где-нибудь там.
1: То есть 5000 лет тому назад люди были более продуманные, чем в 19 веке наши
0: крестьяне. Ну да, просто в 19 веке-то у них выбора уже просто не было. Одни, может, и рады бы, но они уж там крепостные были, как бы они не выбирали, что им делать. Ну, а те, которые не крепостные, вот они уходили в Сибирь где-нибудь, и там эти староверы до сих пор сидят в лесу, и вот они так комплексно и занимаются. Что-то они там и выращивают, что-то охотятся, а где-то еще консервы покупают. Ну, вот, так что тут как бы у них по-другому было невозможно. Поэтому логично, что он поел немножко того, немножко того. Это вполне закономерно. И выбор был. Уже, что приятно, все-таки это неолит, там выбор-то уже довольно большой, и растительный в том числе.
1: А меня еще очень заинтересовал вопрос касаемо татуировок, потому что на его теле обнаружено их около 50, по-моему. И эти татуировки не нанесены с помощью иглы. Это были надрезы, которые были там замазаны, затерты золой, по-моему, правильно? А кто-то утверждает, что это не татуировки, а уже какие-то медицинские такие лечения, что-то наподобие современного иглоукалывания или то, что было в Китае по медицине, но появилось спустя через 2000 лет с момента того, как нашли этого человека, потому что технологии были схожи. Как вы считаете, это все-таки татуировки, которые несли некий сакральный смысл, либо религиозный, потому что там и кресты какие-то были, орнаменты, либо это все-таки в сторону медицины нужно смотреть, поскольку этот человек у нас уже довольно пожилой на тот момент, ему где-то, да, в районе 45 лет было, и он страдал артритом, у него было куча болезней уже на этот момент, и у него нашли там грибы, которыми лечились, которые служили антисептиком и так далее. Как вы считаете по поводу татуировок?
0: Ну, на самом деле, у таких первобытных персонажей понятия медицины и религии неразделимы в принципе.
1: Взаимосвязаны.
0: То есть, поэтому спрашивать, как бы это медицина или ритуал, а это как бы одно другому вообще не то, что не мешает, это просто синонимы. Тут интрига в том, что у него же большинство этих татуировок в каких-то очень таких странных местах, которые не видны, честно говоря, где-то там на ноге, там какой-то вообще там на задней стороне стопы, там что-то такое, чуть ли не под мышкой. Ну, явно это не предназначалось это демонстрировать наружу. Ну, как в отличие, допустим, от алтайских мумий, где там на все плечо там татуировка, да, и там сразу там рукав поднял, о, я крутой. И там какие-то барашки, там, ну, сразу не ошибешься. А у этого Туэцы там что-то невнятное. Там именно что какие-то чирклоки, крестики. И тут скорее вот эта медицинско-религиозная тема. Потому что с точки зрения вот этого первобытного персонажа, ну, лечение – это изгнание злого духа. То есть, ну, что такое болезнь? Это понятно, что это какой-то нехороший злобный дух, редиска, понятное дело, напал, и вот не вредит, у меня от этого кости болят. Надо его отпугнуть. Как его отпугнуть? Вот мы тут надрезаем, допустим, втираем там какую-нибудь эту золу, и дух испугается и уйдет. Ну, практический эффект, честно говоря, сомнительный, честно так. Но поскольку все это наверняка сопровождается там богатым эмоциональным еще зарядом, там в бубен кто-то стучит, да, там какие-нибудь травы жгут, что-то он там сожрет по пути, еще такое, оно может быть правда лекарственное быть более-менее, ну, те же вот грибы, да, и тут глядишь, ему и получшело немножко. Ну, причину-то он, конечно, это не лечит, артрит у него от этого не исчезает, ну, через некоторое время еще татуировочка, ну, там, глядишь, уже и вправду там чуть не 50 штук там может накопиться. Это и там разных степеней, как бы, может быть, крутости, то есть татуировка – это еще такой нормальный вариант, на самом деле, он хотя бы мирный, а прикольнее, когда там какая-нибудь трепанация, там, когда дырку в голове просверлили насквозь, чтобы там духа выпустить, и там еще 7 раз подряд так. И в неолите такое уже было, между прочим, местами, в Европе в том числе, ну, вот у него хотя бы такого нету. Вот или там еще что-нибудь из этой серии, там, не знаю, зубы выбить, там, ну, здоровые тоже, чтобы духа испугать. А тут еще мирный такой вариант. Вот, но то, что это не визуальные какие-то красивые картинки и не на там лице где-то и на открытых местах, а вот в каких-то странных там потаенных, показывает, что, ну, скорее всего, это не для идентификации, ну, там, а именно вот, да, какое-то медицинско-обрядовое.
1: А как они насчитали 50 татуировок, если весь кожный покров не сохранился?
0: Ну, там как, 50 там на самом деле не 50, там эти же чиркалки, там некоторые непонятно, то ли это несколько элементов одной татуировки, то ли это как бы несколько, то ли это как бы отдельные. Вот, поэтому там 50 это такая условная весьма
1: Нет, нет, у
0: цифра.
1: меня вопрос к чему? Я читала, что у него кожа не сохранилась вообще, правильно? Это мумия высохшая.
0: Ну, нет, кожа есть, она скукоженная, и она, конечно, не везде. Там часть скелет, на самом деле, там
1: Вот
0: спина-то
1: в
0: у него
1: основном
0: вся
1: скелет.
0: открыта.
1: А как по скелету можно понять? Это же все равно татуировки наносились на кожу.
0: Ну,
1: Как
0: там, где
1: можно
0: кожа
1: без...
0: сохранилась, там видно, а где не сохранилась, там не
1: А, то
0: видно.
1: есть ее могло быть еще больше, чем
0: Да,
1: они насчитали.
0: конечно. То есть наверняка было, собственно, и больше, да.
1: А сам фильм вам в целом понравился с точки зрения передачи материальной культуры, характеров персонажей и все то, как там происходит?
0: Ну, как обычно, критиковать легко. И я прям вижу, где они накосячили, ну, вот с этими домами, там шапка у него там не такая, да, еще какие-то мелочевки. Вот, но это, честно говоря, придирки. А если честно, в целом фильм очень хороший. То есть, ну, во-первых, про неолит у нас вообще в принципе других фильмов, по-моему, нету. Я не знаю, чтобы про неолит вообще хоть кто-то когда-то что-то нормальное снял, вообще хоть что-нибудь снял. Вот, и здесь они очень старались все-таки сделать достоверно. И сама, как бы, вот сам дух жизни неолита, на мой взгляд, передан нормально. Ну, то есть придираться можно, там какой-то погребальный обряд, не пойми, откуда они взяли, честно говоря, такие неизвестные ни в коем виде. Вот. Но какие-то пещерные погребения, в принципе, есть, собственно, что бы и не так. Ну, вот. Что-то они там шаманили, действительно. И можно к мелочам каким-то докапываться, но в целом фильм хороший. То есть вообще фильмов про древность вообще очень-очень мало. И хороших прям почти что и нету. Так, чтобы можно было вот там пятерку поставить. И вот этот хороший кандидат. То есть лучше, чем подавляющее большинство. Ну, все-таки «Борьба за огонь», на мой взгляд, на первом месте. Потому что он еще и колоритный. Ну, вот. Но по достоверности этот, конечно, превосходит.
1: Еще, наверное, за счет того состояния, которое пытаются, да, передать в кино, это все очень как-то медленно, депрессивно, серо. Нет никаких ярких всплесков в сценарии, в сюжете. Просто
0: А
1: смотришь.
0: это достоверность
1: Ну вот
0: называется.
1: я говорю, они даже какое-то состояние смогли немножко передать того, что, наверное, было тогда. И еще я хотела спросить по поводу погребальных обрядов. Правильно я понимаю, еще неандертальцы, по-моему, первые начали хранить людей с их, со всеми пожитками и так далее.
0: Не, тут есть
1: Нет?
0: нюанс. Неандертальцы никогда не клали никакого инвентаря в погребение. То есть сверху над могилой что-то могло быть, какой-нибудь камень положить, рожки там козлиные. Ну и то там по одному примеру того другого. А чтобы в могилку класть, это уже только протосапиенсы и сапиенсы стали класть. Неандертальцы никогда ничего не клали. Но могилы у них были.
1: А похоронные обряды, которые показаны в этом фильме? Он своего сына несет куда-то вниз в пещеру, просто кладет. Насколько это достоверно?
0: Ну, этот обряд, по-моему, придуман просто от балды, с нуля. Вообще в неолите погребальные обряды удивительно разнообразны. Там что только они не делали. И иногда даже в одном могильнике разные люди погребены очень неодинаково. Там вплоть до того, что там какие-то сидячие погребения, чуть ли там не стоймя они умудрялись хоронить. Ну вот, и как только они там не изгалялись,
1: От чего это зависит,
0: от чего
1: непонятно.
0: зависит, непонятно. То есть то ли от какой-то сиюминутной там фантазии. Там, не знаю, шаман там мухоморов объелся и решил, этого хороним кверх ногами, допустим, да. Ну вот, то ли это как-то отражало какой-то статус, что этот ребенок, этот взрослый, это мужик, это тетка, это беременная, это не беременная, это было 10 детей, это 3, это вообще без детей. Мы этого не знаем, если честно. Если бы они еще таблички оставляли с надписями, да, то тогда было проще, но у них не было письменности. Неолит, он знаменит своей вот этой вот разнобойностью. С другой же стороны, если так более глобально смотреть по всей Европе, то вот примерно как раз с неолита и дальше возникают, ну, более-менее как бы погребальные традиции, которые распространяются довольно быстро на большие территории, когда вот они то хоронят, допустим, под курганчиком, то выпрямленное положение, то давай всех кремировать и в горшочек складывать. Ну, вот. То есть внутри каждой культуры могло быть разнообразие, а если мы так с высоты птичьего полета смотрим, то все-таки вырисовываются закономерности. И это говорит, что в неолите стали бродить какие-то идеи, которые распространялись довольно быстро на большие расстояния. И, видимо, это религиозные идеи, потому что сам вот этот тип погребения, он с практикой вот жизненной, да, с необходимостью какой-то вот такой утилитарной не связан, судя по всему, никак вообще. Ну, вот. А это начинается и уже там в бронзовом, уж тем более там железном веке, превращается уже в такие хорошие религии, судя по всему, нормальные. Ну и вот сейчас они там продолжение имеют. Вот. Но в неолите все-таки, если мы берем тем более какие-то вот такие изолированные популяции горные, которые друг от друга там отнесены, да, какими-то хуторами живут, там у них черт что могло быть. Это, кстати, и сейчас у тех же там моих любимых папуасов, тоже там в одном племени не так делают, в другом всяк делают, в этом еще как-то делают, и там никакой единой картины вообще не найдешь совершенно.
1: То есть они просто все локально как-то решают эту проблему?
0: Да, потому что, ну, это же семьи, то есть вот мы хороним так, а вот эти вот они по-другому делают, ну, и это никак не связано с практикой. Ну, то есть, если бы еще были большие коллективы, ну, на равнинах где-нибудь, там, там наша равнина, да, там, в Германии какой-нибудь, там, вплоть до Франции, там, где большие толпы народа бегают зад-вперед, там, да, будет какая-нибудь там культура полей погребальных урн, и вот они там все в этих погребальных урнах похоронены. Или там культура курганных погребений, вот там все в курганах погребены, или там дольмены какие-нибудь понастроили везде довсюду, там, по всему Средиземноморью, по берегам там дольмены, от там какой-нибудь, не знаю, Ирландии до Кавказа включительно. Вот. Но это там, где движуха шла, а это-то горные изолированные места, и там каждый кто во что горазд. Ну, вот, пещерные погребения в неолите в принципе известны, вот. Но как бы они столько раз потом разрушались, то есть это пещеры, они же не глубокие, как правило, на самом деле, и туда лазили все, кому не лень после этого. И там эти черепушки там пинали, раскидывали, и таких нетронутых неолитических погребений, их не так прям много-то известно. Ну, хотя больше, чем палеолита уж точно. Ну, вот. Поэтому вот конкретно эти, которым Эдце принадлежал, настоящий, реальный, мы не знаем, как хоронили, честно говоря. Но так тоже могли. То есть, в принципе, тут они как бы не сильно чего сочиняли. Ну, что он там говорил, пыхал там какими-то этими там порошками и там душу там отправлял там у огня, у там тела, да, и там что-то куда-то. Это все, конечно, с потолка, это вообще ничего никто не знает. Я думаю, что они гораздо интереснее что-нибудь такое делали. Ну, так, опять же, доказать я не могу. Но я думаю, у них фантазии хватало, чтобы развлекаться. Потому что это же еще, заметьте, люди, которые сидят всю жизнь там где-то на горе, и у них в жизни мало развлечений. Ну вот, как-то они должны себя занимать, а мозги-то у них как у нас, и они думают-то еще и получше, может быть, даже. Ну вот, ну поэтому они могли этот обряд погребения совершать там 3 дня, допустим, запросто. А может, и правда не особо парились, мы не знаем, вот, на самом деле. Но пещерные погребения в принципе были, поэтому такое тоже могло быть.
1: Да. Смотрите, вы говорите про то, что грабили пещерные все эти погребения, и даже этого ледяного человека, да, когда его нашли, начали вырезать изо льда, и люди, которые находились рядом в первые моменты, пытались там кусочки одежды его разворовать на сувениры. Это поразило, как вы вообще их допустили к этому, и как это было доступно, хотя это вроде 91-й год, уже ценность археологии и антропологии уже была доказана, мне кажется, максимально.
0: Это вечная грусть-тоска, что все время найдется какой-то гад, который что-то отломает, оторвет и утащит. Это такая вечная беда. Даже если ты в музее уже там, не знаю, за стеклом, и то кто-то обязательно там залезет, и что-то отщипнет, и что-то там накорябает, царапает. Ну, вот. А если уж это рядом, и там какой-то турист мимо пробегал, хоть какая это будет, хоть Швейцария, хоть Франция, хоть там Россия, без разницы абсолютно, найдется там 100 человек адекватных, но один дурак найдется 100%, который что-то отковыряет.
1: А мне еще, знаете, больше всего поражает, когда я изучала эту тему, как этот человек мог 5000 лет в ледниках пролежать, его никто не обнаружил, и не только касаемо этого, да, человека, ледяного человека, а касаемо даже остальных. Почему именно в конце 19-го, начало 20-х веков появился такой интерес к археологии и к антропологии в том числе, и начали эти темы изучать, находить много интересных вещей, которым там десятки тысяч лет и так далее. Почему раньше интереса к этому не возникало, и это совершенно не ценилось?
0: Ну, на самом деле как, находили-то подобных персонажей, я думаю,
1: ну,
0: во все
1: мне
0: времена?
1: Кажется, нет, ну, мне кажется, самые яркие открытия все равно приходится на конец 19-го, начало 20-го
0: века. Так я говорю, что находили-то всегда. Просто если это, скажем, был какой-нибудь там 13 век, то всем было наплевать. Потому что мышление было религиозное, потому что Бог создал за 7 дней, ну там за 6, да, на самом деле на 7 отдыхал, и все. Поэтому в древности все было так же, как сейчас. А что там было, ну и что там немножко хотя бы отличалось, все в Библии уже написано, в Ветхом Завете. Ну вот, зачем нам вот эта древность? Вот я иду, допустим, средневековый крестьянин, да, там 12-го какого-нибудь века, в той же самой Швейцарии, по тем же самым ледникам. И вижу, вытаил какой-то другой там Эдце, может, даже более древний. Ну, вот. Но мне наплевать на него, вот, потому что крестика на нем нет, он не христианин, бусурманин. Ну, вот, ну его нафиг. А если я как-то там подумаю, ну, вижу на него, там, не знаю, татуировка крестика, о, христианин, надо его похоронить по-человечески и сверху крест поставить. Ну вот, и сколько таких было похоронено, я думаю, не счесть вообще. Ну вот, я даже знаю прецеденты, когда сейчас хоронят по христианскому обряду людей там какого-нибудь бронзового века, античного времени, там случайно где-то найденных во враге. Ну вот, или даже не случайные, даже во время раскопок иногда их находят, а потом хоронят по-христиански. Хотя они там к христианству вообще ни малейшего отношения не имеют. Ну вот, такое тоже бывает даже сейчас, а уж в средневековье-то и подавно. А в 19 веке уже появилась наука, ну там уже в конце 18-го на самом деле она появилась, такая более-менее нормальная. И европейские ученые стали соображать, что люди на планете бывают разные. И это важно изучать, и важно знать разнообразие разных людей, ну, чтобы этим пользоваться в том числе. Если мы знаем, какие люди есть, в чем они друг друга отличаются, чем они друг другу похожи, то мы можем это применять на практике. И те, кто стал это изучать и применять, те больше всех преуспели. Ну вот наука раньше всех появилась во Франции, Англии и немножко попозже в Германии и у нас. Ну вот, это большие страны с выходом в всякие там колонии, всякие новооткрытые земли, которые надо осваивать, и вот посылали специальные экспедиции. У нас какой-нибудь там Крашенинников на Камчатку, да, англичане там Кука заслали, бог знает куда, французы тоже там во все стороны рассылали, там какой-нибудь Лаперуз, да, там и всякие прочие, там Гумбольдты немецкие тоже там уезжали туда-сюда, и все это дело изучали. Ну и, собственно, и на древность стали внимание обращать. Раньше ее находили, может быть, даже и побольше, вот, но всем было наплевать. Что, ну, лежит какой-то труп, и чё, как бы. Ну, вот. Тем более, и люди были пораньше попроще, потому что они резали друг друга безостановочно. Ну, вот. И какой-то очередной труп, господи, у нас вчера вон резня была в деревне. Там какие-нибудь прискакали, я не знаю, там, атаманы, да, там, бусурмане, опять же, или там соседний какой-нибудь герцог прискакал, там, барон какой-нибудь на барона. Ну, вот. И как бы еще какой-то и мороженый трупак, господи, чтобы я на него внимание обращал. Ну, вот. А тут жить стали поспокойнее, и появились уже люди, которые могут посвятить свою жизнь изучению вот такой, как казалось бы, непрямой, функциональной, как бы нефункциональной, да, такой вот вещи. То есть достаток все-таки стал вырастать, и появляются ученые-люди, натурфилософы, которые могут годами раскапывать какие-то курганы, что-то там ковыряться, описывать, издавать толстые книжки. Между прочим, литература 19 века научная – это образец научной литературы, вот особенно английские там издания, вот такой толщины с шикарными картинками. Они не торопились никуда, это был какой-нибудь там сэр такой-то, у него была куча денег, ну тот же Дарвин, кстати, хороший пример. Он там 20 лет книжку писал, вообще не парился, у него не было там ни грантов, ни отчетов, да, чтобы там к 25 декабря… Ну вот, все сдать, и чтобы там отчитаться в каком-нибудь там УФМО там. Не, ничего, как бы сидит и пишет у себя в поместье, торгует там фарфором, у него все прекрасно в жизни. И в таком режиме, собственно, наука развивается, да. Ну вот, ну, там было еще много всяких нюансов, допустим, развилось коллекционирование. И всякие редкости стали все-таки более ценные. Ну, многие-многие раскопки, в том числе вот в Европе, производились с целью найти какие-то диковинки, чтобы их продать. Кстати, неандертальцев даже так раскапывали там, из Ле-Мустье. Там копали с целью продать эти скелеты неандертальцев. Продали, от них почти ничего в итоге не осталось, пока их там перепродавали туда-сюда.
1: Тела неандертальцев продавали?
0: Скелеты неандертальца, да, вот Ле-Мустье один, его продавали 10 раз туда-обратно.
1: И как они их покупали, у себя в квартире хранили, в доме?
0: Ну, практически, да. Ну, там это музеем в основном продавалось, но иногда и лично, да, в личную коллекцию. Ну, а какие-нибудь там Геркуланум, Помпеи, Сайбии там вот раскапывали. Это что же? Там, Папа Римский или какие-нибудь эти кардиналы. Хочу себе римскую статую или там греческую статую. Пойдите, найдите мне там какие-нибудь эти плебеи, бегут там с лопатой и копают, приносят ему статую. Ну, не нашли статую, сами сделали. Там подделок было куча, кстати говоря, на эту тему. Ну, вот. Ну, и кому-то мраморная статуя, а кому-то шлифованный топор, почему нет, и там, что бы и не олить, не раскопать. Там, кстати говоря, и качество раскопок в 19 веке было соответствующее. Допустим, там чудесные отчеты есть, где мы раскопали курган, но не нашли там ничего интересного, кроме каких-то черепков, каких-то дурацких горшков и какой-то вот этой дребедени.
1: И все выбросили.
0: И все мы выкинули нафиг, да. Вот, а что вы там ждали-то, как бы, господи, там золото-бриллиант, что ли? Это рядовой курган какой-то там среднерусский, допустим, да, там граф Уваров вот так все курганы Владимирской области, Ивановской до кучи, снес вообще под ноль. Ничего толком не опубликовал, ничего толком не нашел, ну, вернее, нашел-то много, но все выкинул просто. Ну, вот, а теперь по местам его вот этих подвигов экспедиции годами копают, и там горами вообще находят, просто в отвалах это, у варварских этих раскопок. Там добра, которая теперь представляет невероятную ценность. Вот. Но в 19 веке это вот еще со скрипом как-то кривенько, косенько так формировалось, но уже наука была. То есть она уже такая нормальная все-таки наука, она ставилась как бы, да. И где-то к 20-30 годам 20 века, ну это вот такое время Индиана Джонса фактически, да, она уже вышла на такой прям вот почти уже совсем научный уровень. Ну а уже там в послевоенные времена, там с 50-60-х годов, это уже прям такая наука-наука. Ну а сейчас еще и новые методики появляются, и вот мы теперь можем одного ЭЦИ изучать годами и без конца все время какая-то новая-новая информация.
1: Уже 20 лет, получается, да, его изучают?
0: Да еще и больше, я думаю, будут изучать. Вот, я говорю, вокруг него целый институт существует уже. Потому что это такой бездонный источник информации, это по одному человеку. Ну, вот, ну жалко, что их немного. Ну, кстати, другие подобные находки тоже есть, но не всегда им так везет. Допустим, есть некоторое количество находок трофейных людей, которые в трофейниках где-нибудь там были утоплены, там с какими-то веревками на шее. Ну, вот, и они просто хуже изучены. То есть там находки-то сопоставимые по ценности, но они там чуть менее древние, но тоже древние. Но вот они, им как-то не так повезло с рекламой, может быть. Ну вот, и где-то они там в музее лежат, и на них меньше внимания обращали.
1: Такое а я так есть. Понимаю, этот ледяной человек сейчас хранится где-то в музее археологии в Италии, правильно?
0: Вот место хранения я даже не интересовался. Ну, да,
1: мне просто, знаете, был интересный
0: там же вопрос. Долго спорили, к кому он вообще относится.
1: Италия или Австрия, да.
0: Да, там какие-то 200 метров.
1: Граница.
0: А поскольку границу никто никогда, строго говоря, и не рисовал, там это все от балды было довольно.
1: Ну, в итоге выяснилось, что это тело принадлежит Италии. И мне интересно, если он 5000 лет лежал во льду, в каких условиях его должны хранить, чтобы эта мумия сохранилась?
0: Собственно, в отрицательной температуре. Ну, во льду, конечно, смысла нет его замораживать обратно.
1: В минусовой какой-то температуре.
0: Ну, да, какой-то там. Ну, там не обязательно какой-то дикий минус там делать, потому что тоже оно там хуже только будет. Ну, какие-нибудь там, не знаю, минус 10, я думаю, вот так вот хватит, чтобы оно не тухло. Ну, тем более, что он же за это время, там же как при вымораживании, очень важна именно мумификация. То есть холод, он как бы воду всю вытягивает, и она сушится кожа, и в этой безводной среде никакие бактерии не функционируют. Ну, бактериям нужна вода, на самом-то деле. Ну, вот, поэтому главное, что они сухие, и дальше, если его не мочить, то он будет таким сушеным еще там бог знает сколько. Вот, поэтому, кстати, иногда мумии сохраняются даже в тропиках вполне себе. Ну, не знаю, какие-нибудь там птицы моа сушеные, известные из Новой Зеландии. Новая Зеландия, вообще, на всякий случай, на острове в океане, казалось бы, там влажность должна быть стопроцентная, но если это глубина пещеры, там может быть сушь, и там вот эти сушеные там, куски моа, там какие-то головы, ноги, там что-то такое найдено вполне себе. Это в тропиках, где жарище невероятное. И ничего, вот они высохли и лежат. Вот такие еще бывают варианты, когда соленые какие-нибудь особые условия. Там в Австралии, например, в пустынях найдены тоже мумии каких-то там дипротодонов, ну какие-то куски там шкуры, там не то, что они целые, но какие-то обрывки мягких тканей есть. Вот, которые тоже там 30 тысяч лет, может, лежат, но просто засоленные, по сути дела. И тоже какие-то вот мягкие ткани сохраняются.
1: Давайте пафосно еще раз повторим какой-то прекрасный фильм. И вообще сама эта история этого тела потрясающая.
0: Фильм прекрасный. История чудесная.
1: Предыстория еще лучше. У меня мурашки бежали, когда я про это все читала, подробнее изучала.
0: Да, ну тут, на мой взгляд, самое ценное в этом, что история практически реальная. То есть понятно, что там мотив с этой какой-то полированной ерундой, это они, может быть, там даже и зря придумали, но сама жизнь передана близко к тексту. Вот. И побуждение людей, в принципе, они, вот, насколько мы знаем, неолит, они близки к реальности. То есть как они себя ведут, что они там делают, плюс-минус так и было. Из всех других фильмов про древность этот по достоверности, наверное, самый достоверный. Ну, вот. Опять же, повторяюсь, критиковать легко, а лучше пока не снял никто. Повод постараться.
1: Спасибо, Станислав.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, друзья. Сегодня форс-мажор у нас. И планетарий приносит извинения, Анатолий Михайлович Черепащук приносит свои извинения, потому что вот он заболел и не смог сегодня прийти. Но зато Анатолий Владимирович нас выручает, как всегда. Все свои планы поменял, все отменил, и вот пришел к нам. И давайте его поблагодарим. Большое спасибо, Анатолий Владимирович. Вот я выражаю благодарность и от имени планетария, и, конечно, от вашего имени, потому что иначе нам бы сегодня просто не встретиться было. Анатолий Михайлович сказал, что как только он выздоровеет, он лекцию «Истории Вселенной» обязательно прочитает, о чем мы сообщим на нашем сайте, в соцсетях, ну и всеми другими доступными средствами связи. Сегодня тема не менее интересная, и Анатолий Владимирович нам сейчас обо всем расскажет. Итак, «Темная материя. Миф или реальность?»
2: Ну, я тоже жертва форс-мажора. Анатолий Михайлович мне позвонил и попросил приготовить лекцию на тему, которая бы прилегала, что ли, поближе к основной его теме, и сказал, что он обязательно прочтет то, что намеревался прочесть. Ну, а я расскажу о вещах столь же непонятных, как рождение Вселенной, но, может быть, немножечко более близких по нашим ощущениям. Речь пойдет о веществе, которое либо мы не можем наблюдать имеющимися у нас средствами, либо оно принципиально ненаблюдаемо. Вот в этом особенность. Поэтому я бы хотел в качестве эпиграфа взять вот эту восточную мудрость. Не все, что мы можем видеть, существует, и не все, что существует, мы можем видеть. Вот это, так сказать, будет красной нитью моего выступления. А начну я с того, что то, что касается движения тел Солнечной системы, движения космических объектов, планет, астероидов и прочее, все прекрасно описывается классической физикой, уравнениями Ньютона, законом всемирного тяготения. И в прошлом только один раз была некоторая заминка, когда вдруг почувствовали, что закон всемирного тяготения может нарушаться на очень больших расстояниях от Солнца. Это было, так сказать, в начале 19 века, когда, казалось бы, никаких проблем уже не существует в объяснении движения планет. Нашли отклонение от теоретически рассчитываемого положения планеты Уран. Решили, что некоторые люди, скажем, предположили, что просто закон всемирного тяготения – это чисто околосолнечное явление в том виде, в каком оно написано Ньютоном. Ну, а потом все-таки все разрешилось благополучно, когда совершенно независимо, так сказать, в Англии и во Франции математики рассчитали положение невидимого тела, которое могло дать кажущийся эффект нарушения точной формы закона всемирного тяготения. Это невидимое тело рассматривалось как следующая планета, более далекая, чем Уран, так был найден Нептун. Эта история всем вам известна, но фактически это наш первый опыт определения существования невидимой материи, поскольку мы нашли планету, не видя ее, а просто по гравитационному возмущению. Гравитация – это самое общее сила в природе. Ей подчиняются абсолютно все тела, независимо ни от состава, ни от массы, ни от каких-либо своих качеств. И вот поэтому никакое тело или среду нельзя спрятать так, чтобы она перестала влиять на окружение своим гравитационным полем. Значит, надо искать по гравитационному взаимодействию тел какие-то другие среды, если они вообще в принципе существуют, спрятать их невозможно. И вот при этом возникают вопросы. Если есть в природе невидимое вещество, которое мы не наблюдаем, то надо все-таки понять, где оно, сколько его и вообще как его можно найти. Ну и, конечно, другой вопрос. Если это вещество какое-то особое, то состоит ли оно вообще из атомов, как все, что окружает нас, или, может быть, у него совсем другая консистенция. И вот разница между светлой и темной материей на бытовом уровне очень простая. Светлое – это то, что мы видим, темное – то, что мы не видим. Но дальше возникает вопрос, уже более серьезный. А что вообще понимать под темной материей? И что понимается под темной материей современной наукой? И вот здесь оказывается любопытная вещь. Оказывается, если вы вот вопрос, который я сейчас сформулировал, зададите человеку, привыкшему базироваться на наблюдениях, ну, условно говоря, наблюдателю, и зададите этот вопрос глухому теоретику, который, однако, не чушь этих проблем, то вы можете получить, в общем-то, совершенно различные ответы. Прежде всего, темная материя, вот она, перед вами. Для обывателя вот эта фотография просто является аргументом. Вот она, смотрите, она какая темная. Вот это и с точки зрения теоретика, и с точки зрения наблюдателя, это темное чисто условно. Это же на самом деле это молекулярные облака, которые просто непрозрачны из-за содержащихся в ней пыли. Ну, таких фотографий можно сколько угодно придумать. Вот, темная материя, пожалуйста. Вот, это все фотографии, это не рисунки художников. Вот темная материя. Но это не та темная материя, о которой мы говорим. Потому что это вещество, оно поглощает свет, но оно само излучает, поглощая любое тело должно и излучать тоже. Оно излучает, это излучение прекрасно принимается в инфракрасном диапазоне. Вот другой пример уже с другой стороны. Вот две галактики, это оптическая фотография. Одна спиральная, другая эллиптическая. Эллиптическая – это большая, в центре. Это оптическая фотография. Есть ли здесь еще какая материя, которую мы вот не видим, излучение не видим? Оказывается, что здесь ее очень много, но она тоже не является темной, потому что мы ее увидим в рентгеновских лучах. Вот фотография той же области неба в рентгеновских лучах. Галактика спиральная вообще исчезла, а эллиптическая превратилась в размазанное пятно. Это не звезды светят, как на предыдущей фотографии. Это светит газ, нагретый примерно до 1 000 000 градусов. Значит, вот, пожалуйста, была материя, которую условно было, можно назвать темной, а на самом деле есть среда, которую нужно только подобрать ключ, нужно подобрать правильный спектральный диапазон, где эта среда излучает, и иметь достаточную чувствительность приемников, чтобы это излучение зарегистрировать. Ну, поэтому это тоже не темная материя. Но тогда опять-таки возникает вопрос, что же ответит наблюдатель, что ответит теоретик по поводу того, что же такое на самом деле темная материя, исключая вот эти случаи, которые я только что объяснил. Значит, есть два определения. Вот наблюдатель. Темная материя – это невидимое вещество, которое проявляет себя только по гравитационному влиянию на другие тела. Все. Теоретику это мало. Вот что скажет теоретик и напишет соответствующую формулу. Это невидимое вещество, не состоящее из атомов, это принципиально, которое практически не взаимодействует ни с какими видами материи, кроме как гравитационно. Причем на больших пространственных масштабах оно преобладает по массе. Вот на любой научной конференции. Вот именно последнее определение является ведущим. Ну, потому что уже сейчас можно сказать какие-то свойства и темной материи. А наблюдатель, он теории не любит. Он говорит, я верю только тому, что я могу отнаблюдать или знаю, как это сделали другие, и знаю цену этим данным. Вот и все. Поэтому вот два определения, они существуют до сих пор. Оба они правильны. Выбирайте любое. Ну вот, самое-то важное, что пока и теоретики, и наблюдатели, так сказать, они сходятся в одном. Если темная материя существует, то она должна преобладать в природе вообще. И вот каким образом, откуда делается этот вывод? И поэтому аргументы, все очень трудно привести, их довольно много, но есть самые главные три. Три аргумента в пользу того, что темная материя преобладает над всеми другими видами материи. Но я говорю сразу, темная материя – это гипотеза. Доказательств ее пока не существует. Есть факты, которые указывают на ее существование, и на них основана эта гипотеза. Но она станет не гипотезой, а уже доказательством только тогда, когда станет ясна природа его, темной материи, когда будут пойманы те составляющие, те частицы, которые ее, собственно говоря, образуют. А может, их вообще не будет. Я же не знаю. Поэтому нужно пока относиться к этой теме, по теме темной материи, как хорошо аргументированной гипотезе, которая еще ждет своего подтверждения. К тому же нормальное развитие науки просто требует, чтобы любая гипотеза обязательно имела скептиков. Если у гипотезы нет скептиков, это вообще либо все, что-то совсем очевидное, либо то, что никому не интересно. Поэтому и сейчас в научном мире есть определенное количество специалистов, которые вообще скептически относятся к этой гипотезе. Я об этом тоже расскажу. Итак, три главных аргумента я должен перечислить, чтобы вы знали, откуда такой странный вывод, что все то, что мы видим, это лишь маленькая часть того, что мы не видим. Ну, по сравнению с тем, что мы не видим. Начнем с распределения галактик в пространстве. Вот это карта участка неба, захватывающая созвездие Девы, созвездие Волос Вероники, где каждая точка не звезда, а галактика. По сотням миллиардов звезд в каждой точке. Ясно видно, что здесь распределение галактик клочковатое. И это прекрасно объясняется тем, что есть гравитационное поле, которое уже делает однородное распределение неустойчивым, поэтому все это, любое даже первоначально однородное распределение материи, все равно сэволюционирует в какие-то клочковатые, так сказать, облака. Но важно другое. Если это гравитация, то по движению частиц можно понять и измерить массу того тела или той системы, которая, так сказать, вот, образует вот каждое из этих сгущений. Ну вот, первым человеком, который пытался это сделать и сделал на самом деле, фактически поставив вопрос, почему галактики неравномерно распределены в пространстве, и исследуя одно из таких распределений в созвездии Волоса Вероники, это скопление галактик Кома, это был очень экстравагантный человек, американец, ну, не он немец, но он жил и работал в Америке, Фриц Цвики, вообще человек интереснейший. Во-первых, у него был совершенно вредный характер. Он вообще никаких гипотез вообще не признавал. Как правило, у него были свои точки зрения по любому поводу, но достаточно остроумные. Он, я не знаю, каким образом, но интуиция у него работала довольно неплохо. Он, например, первый человек, который предсказал, что после открытия нейтрона, сказал, что должны существовать нейтронные звезды. Никому в голову не приходило это. Он, например, с самого начала и, по-видимому, до самого конца, так сказать, вообще не признавал фактор расширения Вселенной. Говорит, все это большой взрыв, это все, так сказать, болтовня, такого не может быть, просто свет стареет по дороге к нам. Если бы он сейчас познакомился с современными доводами, то, наверное, он изменил бы свое мнение, потому что в 30-х годах знали о расширении Вселенной очень мало. Вот, наверное, бы изменил. Но, во всяком случае, он свои идеи выдвигал, не слушая особенно, так сказать, тех людей, которые возражали. И вот он первый проанализировал скорости галактик в скоплении волоса Вероники, в скоплении Кома. Вот кусочек скопления там сфотографирован. Эти галактики имеют разную массу, но по скорости всегда можно узнать суммарную массу, так же, как по скорости Земли вокруг Солнца мы можем оценить массу Солнца. И вот он первый, так сказать, делает вывод, что галактики движутся очень быстро, там больше 1000 километров в секунду характерной относительной скорости, и что галактики, состоящие из звезд, не обладают достаточным количеством вещества, чтобы удержаться вместе, имея такие скорости. Вот логика очень простая. Он показал, что не хватает массы звезд. А кроме звезд, ну, ничего он не видел дальше. Сейчас мы знаем, что там есть и газ тоже, но это все равно не хватит для того, чтобы галактики вместе сдержать. Поэтому он сделал вывод о том, что, чтобы скопления существовали как скопления, они разлетались по непонятным причинам во все стороны галактики из него, нужно считать, что еще помимо галактик есть еще невидимая темная материя. Вот это была его идея. Надо сказать, что эта идея не пользовалась большой популярностью, ну, потому что могут быть другие возражения. Ну, во-первых, в то время особенно, много ли мы знали о том, какая масса у галактик? Не было никакой статистики, тем паче у какого-то далекого скопления. Крупнейший советский астрофизик Виктор Амбарцумян, так сказать, вообще слышать об этом не хотел. Он говорил, кто вам сказал, что скопления не расширяются? Просто вот ничего и не удерживает их, они расширяются, вот, и не нужно никакой темной массы. Вот в 30-е, в 40-е годы можно было об этом спорить. Сейчас эти доводы были бы опровергнуты квалифицированным любителем астрономии. Но ситуация осложнилась, когда большое количество маленьких галактик в нашей местной группе галактик были измерены их скорости. Оказалось, что даже вот у нас под носом, и то эта проблема висит, не хватает массы вещества, чтобы объяснить, почему все эти галактики собраны вместе. Они должны разлетаться будто бы. Значит, здесь тоже требуется какая-то дополнительная масса. Вот это и есть фактически первый аргумент. Теперь аргумент номер два. Он уже связан не с скоплениями галактик, а с отдельными звездными системами. Когда научились измерять скорости вращения дисков галактик, появилась возможность непосредственно измерять массу, которую эти диски содержат. И вот тут-то встретились абсолютно той же самой проблемой. Ведь диски достаточно тонкие. Если галактика видна к нам с ребра, она вообще видна вот так красиво, как такая полоса. Это звезды. Звездный диск. Мы видим, просто она так развернута к нам, что мы видим ее с ребрышка. Вот. То есть вот так вот, как русская борзая, которая говорит, тонкая такая, что верите, не верите, совсем не видно спереди. Такие галактики, похоже, галактик известно несколько тысяч, просто потому, что они повернуты. Но чтобы измерять скорости вращения, не обязательно использовать такие галактики. Можно использовать галактики, которые видны под каким-то промежуточным углом наклона, и тогда, измеряя скорость вращения, так как это показано вот на этом графике, здесь скорость расстояния от центра, вот характерная кривая вращения, она называется, за эту зависимость, имеет вот такой вид, по одну, по другую сторону от центра, естественно, где-то вот эта вот часть от нас удаляется, эта часть к нам приближается, поэтому знаки разные, но по этой кривой можно восстановить распределение массы. Ну, прекрасно. А можно еще измерить распределение массы просто по яркости звезд. Это второй метод. Так вот, они не сходятся. То есть масса, определенная по яркости звездного населения, и масса, определенная по динамике диска, разошлись. масса, определенная по динамике диска, оказалась существенно выше. До этого дошли не сразу. И надо сказать, еще помню, с самого начала, когда разгорались споры о том, есть ли или нет темная материя в галактиках, многие очень сомневались в том, что она существует. Но ситуация изменила Вера Рубин. Это, ну, она сейчас уже постарела, я не знаю, может быть, даже и умерла. Она несколько раз приезжала в Москву. Это крупный астрофизик в Соединенных Штатах Америки. Она, так сказать, у военных выпросила электронно-оптический преобразователь. Ну, такого типа, который в биноклях ночного видения делается. Но только там специально рассчитан на более слабые потоки. Состыковала его со спектрографом. Получила возможность спектр мерить очень далеких областей галактик от центра. Вот кривые вращения, которые она получила. Вот здесь вот видите расстояние в килопарсеках. Там 25-30 килопарсек. 30 килопарсек – это уже примерно 100 тысяч световых лет, между прочим. Ну вот, видите, что скорости вращения остаются постоянными и не падают в большинстве случаев по мере удаления от центра. Это абсолютно не согласуется с тем, что ожидалось. Значит, ожидалось, что когда от галактики отойдем подальше, скорость должна падать. Как падает скорость планет, скорость движения планет по орбите, если идти от Меркурия и до самых далеких планет? Ожидали что-то похожее, этого похожего не было. Значит, вот вывод ее. Неизбежен вывод, что вещество в галактиках не так сильно концентрируется к центру, как яркость. Поэтому по распределению яркости в галактиках нельзя судить о распределении масс в них. Очень-очень дипломатично. Очень... Она не говорит, да, о темной материи. Она говорит, вот противоречие. Нельзя судить. Получается, что как бы скорость выше, чем ожидалось. Вот реально, вот конкретный пример. Наша любимая туманность Андромеда, наша, так сказать, соседка. Скорость вращения и расстояние от центра в минутах дуги. Вот здесь две линии. Вот линия оранжевая – это измерение скорости. А линия синяя – это то, что ожидалось бы без всякой темной массы. То есть в центре влияние темной массы абсолютно незначительно, почти нулевое. Чем дальше от центра, тем оно существеннее и существеннее. А дальше оно вообще должно преобладать. Поэтому вот пожалуй, самый наглядный пример, вот, который я нашел, это галактика NGC 2915. Маленькая, это небольшая карликовая галактика. Вот она, здесь оптическая фотография. И на нее наложено изображение в линии 21 сантиметр, изображение, как распределен водород. Вот сама оптическая галактика, вот она, вот. Небольшая галактика, там бар у нее есть, что-то там просматривается. А вот в том же масштабе нанесено распределение газа. И вот весь этот газ довольно быстро вращается вокруг центра. Ясно, что маленькая карликовая галактика, если бы вся масса была заключена именно в ней, она бы не могла вообще удержать такой гигантский газовый диск. А он еще, так сказать, вращается. То есть он вращается в гравитационном поле, которое не имеет никакого отношения к звездам этой галактики. Вот это и есть проявление темной массы. Вот этот самый второй аргумент, о котором я говорил. То есть тогда нужно считать, что то, что мы принимали раньше за галактику, это только ее оптическая часть. Это видимая галактика, а она должна быть окружена, ну и проникающая в нее тоже, это не просто не оболочка, а за ним проникающая до самого центра темное гало из темной материи, о которой пока никто ничего сказать больше не может. Ну, перейдем к аргументу 3. Он оказался решающим. А аргумент номер 3 связан. Он связан прежде всего с влиянием гравитации на лучи света. Лучи красного, синего, зеленого света, они одинаковым образом отклоняются в гравитационном поле, как это и полагается по законам физики. Но гравитационное поле действительно заставляет отклоняться лучи от прямой линии. И они поэтому большой массой могут просто фокусироваться. Поэтому вот такая ситуация, когда гравитационное поле играет роль линз, называется гравитационным линзированием. Это гравитационная линза, вот она фокусирует. Но, правда, отличие от обычной линзы громадное, потому что нормальная линза имеет просто точку фокуса, куда собираются параллельные пучки лучей. А гравитационная линза, у нее нет точки фокуса, у нее есть линия фокуса. И на каждой точке линии собираются фокус-лучи, которые на определенном расстоянии от центра линзы прошли. Поэтому хорошего, красивого изображения источника эта линза никогда не построит. Она построит искаженное изображение. И даже один и тот же объект может разбиться на много-много разных изображений. Ну вот, это эффект... Долго искали эффект гравитационного воздействия на свет астрономических объектов. Но его можно проверить только астрономически. Вот лабораторным путем физики не могли проверить, существует ли такой эффект или нет. Хотя он предсказывался еще Ньютоном. Ньютон первый задал вопрос, который как раз послужил отправной точкой. Не действуют ли тела на свет на расстоянии? И не является ли это действие более сильным на меньшем расстоянии? То есть тела должны своим гравитационным полем как-то влиять на свет. Количественно оценки сделал, правда, не Ньютон. Больше 200 лет назад. Сделал Зольднер в 1701 году. Получил формулу, которая сейчас хорошо известна. Это угол в радианах, насколько отклоняется свет гравитационным полем тела с массой m на расстоянии r, проходящая от центра. А дальше опять Цвики. Вот он писал. Прошлым летом доктор Зворыкин, это наш российский изобретатель телевидения, как вы знаете, работавший в Америке, заметил мне о возможности образования изображения как результат действия гравитационных полей. Как следствие, я провел некоторые вычисления, и внегалактические туманности, так раньше назывались галактики, внегалактические туманности имеют гораздо больше шансов, чем звезды, для наблюдения эффектов гравитационной линзы. Ну, осталось только искать. На самом деле здесь требуется высокое разрешение, требуются, так сказать, большие телескопы. Гравитационные линзы были найдены, и найдены в большом количестве. Особенно, когда речь идет о массивных галактиках или о скоплениях галактик, которые играют роль такой гравитационной линзы. Я покажу вам несколько примеров. Ну, во-первых, схема. Вот у нас источник. Это телескоп. Если бы не было вот этого скопления, мы бы увидели просто вот в этом направлении источник. Но свет, который идет в других направлениях, тоже проходит вблизи массы скопления, отклоняется от прямой линии, потом опять выходит напрямую и, не меняя своей частоты, на той же самой частоте приходит к телескопу. В спектр он не раскладывается. Мы можем видеть таким образом, вот по этой схеме, один и тот же источник в разных направлениях. Если у нас точное источник находится по оси,

растянуло частиц тела. Так вот, получается, что когда начали проверять орбиты космических аппаратов «Пионер» 9 и 10, а потом и «Вояджеры» тоже, оказалось, что Солнце притягивает как будто бы немножечко сильнее. То есть вот найдено отклонение от тех значений, которые были предсказаны, предсказываются классической физикой. Вот. Это озадачило людей очень многих и возликовали часть физиков, которые вот, как раз стоят на точке зрения теории Мильгрома. Ну, правда, ситуация опять-таки не очень ясная, потому что вот наш россиянин, но работающий в Америке, Вячеслав Турышев, нашел другую причину, которую можно объяснить естественным путем, но причем очень оригинально. Я просто скажу. Вот любой аппарат, он содержит источники тепла, но это радиоактивные источники, которые подогревают аппаратуру. И он, всегда, естественно, они находятся вот, за антенной, и антенна направлена в сторону Земли. Ну, любой источник тепла излучает тепловые волны, как нагретое тело, излучает во все стороны, но те тепловые лучи, которые в сторону антенны направлены, они отражаются от нее и создают реактивный эффект. Он показал, что, в принципе, это может быть как раз такого порядка. Ну, опять-таки, это хорошо, это есть возможность так объяснить, но надо еще следить за другими аппаратами. Я не знаю судьбу новых горизонтов, которые сейчас уже пролетели, Плутона. Может быть, там есть тот же эффект. Но самое любопытное, что... Так, а что здесь происходит? Ага. Так, отлично. Тогда американские молодые исследователи в Соединенных Штатах, они решили экспериментально проверить, нарушается или нет закон Ньютона на маленьких ускорениях. Вот они придумали, они взяли самые чувствительные весы или самый чувствительный прибор, созданный человеком, наверное, это торсионный маятник. Вот такого типа, на котором еще... которым еще Кулон открывал свой закон Кулона. Вот они использовали с хорошей добротностью маятник, который крутится, а любой маятник, как и любые качели, проходит точку равновесия с нулевым ускорением вообще. Ноль. Поэтому уж около положения равновесия должно как-то накапливаться отклонение от чисто ньютоновского приближения, если таковое действительно имеет место. Вот эта статья, которая была опубликована в журнале. Просто я ее обложку этого журнала взял, заглавие статьи и короткое резюме. Они качали этот маятник довольно долго и упорно, занимались статистикой и говорили, никакого отклонения нету. Нету никакого отклонения, которое могло претендовать на объяснение всех этих эффектов. Правда, сторонники теории Мильгрома говорят, что это какую массу вы мерили? Это масса инертная, а там нужно брать гравитационную массу. Но по современной физике это тождественные понятия, на этом базируется наша, скажем, общая теория относительности. Но если эта масса оказывается хоть немножечко разной, это очень серьезная переделка здесь нужна во многом. Но опять-таки вопрос остается открытым. Но потом появились аргументы, которые делают эту теорию вот, Мильгрома достаточно сомнительной. Дело в том, что среди галактик есть галактики, которые окружены кольцом вещества, вращающимся в перпендикулярном направлении по отношению к звездному диску. Такие галактики называются галактиками с полярными кольцами. И вот вращение самой галактики дают нам распределение массы в одном направлении, а вращение кольца в противоположном, перпендикулярном направлении. И можно посмотреть, какую форму имеет гравитационное поле самой галактики. И оказалось, что темное гало, а именно оно преобладает на больших расстояниях, во многих случаях трехосное. И вот если это подтвердится, то это все. Это гибель для теории Монд, потому что у нее все зависит только от ускорения, и поэтому во все стороны должны быть отличия от ньютоновской теории одинаково, поэтому все должно быть сферой. Ну, другой удар был нанесен распределением темной массы в двух сталкивающихся скоплениях галактик. Они столкнулись, но галактики – это звезды и газ. Звезды друг с другом не сталкиваются, а атомы газа сталкиваются. Так вот, здесь два скопления, это одно, это другое.

0: другое. Они прошли друг сквозь друга. Оба скопления богаты газом, этот газ остался между ними. Ну, столкнулся, все, передача, обмен импульсом, и газ остался, а скопление расходится уже без газа. Но мы видим, что вот это синие пятна – это распределение темной материи по слабому линзированию. Мы видим, что слабое линзирование отслеживает именно скопление. То есть оно состоит из частиц, которые тоже не сталкиваются между собой, не теряют своего импульса. Поэтому мы отсоединились от газа, хотя основная масса в газе по сравнению со звездами. Вот, и это невозможно объяснить в рамках теории Мильгрома. Вот поэтому вот сейчас я рассказываю про ситуацию, которая еще далеко до своего разрешения. Я не ставлю точку на этом, просто говорю, насколько интересно сейчас стало в науке. Ну вот, но, пожалуй, что теоретикам больше всего нравится в пользу темной материи аргумент теоретического характера, потому что без добавочной гравитации мы не можем объяснить образование галактик. Плотность вещества видимого слишком мала, чтобы случайные флуктуации за миллиард лет могли образовать галактику. А то, что галактики образовались там через миллиард лет уже после начала расширения Вселенной, некоторые говорят, что где там центр расширения Вселенной, центр, все существующие космологические теории исходят как из базового принципа, что центра выделенной точки, которую называют центр расширения, в природе не существует. Это начиная с Фридмана. Но вот, хотя центр не существует, но все-таки у нас в каждой области пространства плотность все время падала по мере расширения. И галактик просто не получилось бы, если бы все гравитационное поле сидело в том веществе, которое мы сейчас наблюдаем в форме звезд и газа. А вот с темной материей, которая, можно уже, исходя из космологических моделей, оценить, сколько у него должно быть, все сходится, концы с концами сходятся. То есть теоретически модели показывают, как темное вещество ведет себя в расширяющейся Вселенной. Оно, так сказать, собирается в комки, вот, и дальше уже сквозь него просачивается обычный газ, который формирует обычную галактику. Вот таким образом объясняется вот та крупномасштабная структура. Вот фойе, планетария, там вот эта картинка, по-моему, есть и хорошо видна. Вот когда вы выйдете, посмотрите. Некоторые думают, что это просто газ. Нет, это распределение темной материи. Где-то 1/5, 1/6, там есть газ. А 5/6 – это темная материя. Это то, что компьютер дает нам схему, как возможную схему образования галактик. Вот, но, а вот как реально распределены галактики? Это распределение галактик по всему небу, это на 2 микронах. Разные цвета – это галактики на разных расстояниях. Они образуют вот такую вот структуру, сеточную, но не такую красивую, но как на прошлом снимке, слайде, просто потому что мы же в проекции видим сразу же, так сказать, разные, на разных расстояниях вот эти вот потоки. Ну вот таким образом галактики состоят из обычного вещества, которое миллиарды лет назад просочилось сквозь гало из темной материи, сформировало звезды, а потом звездная активность заполнила это горячее гало газом. И вот последние годы начали находить этот слабый разреженный газ в других галактиках на расстояниях до 200-300 килопарсек от центра, где никаких звезд уже нету. Это как бы дополнительный аргумент в пользу того, что то, что мы называем галактикой, это только ее оптически наблюдаемая внутренняя часть. Реальная масса, если учитывать гало, в галактике гораздо в 100 больше, ну а радиус больше, ну, в несколько десятков раз. Вот как изменился наш взгляд на мир. То есть мы рассматриваем нашу галактику, есть газовое гало, и все это должно удерживаться в гравитационном поле темной материи. Ну, а сколько же темной материи, скажем, в Земле? Вот если в таком объеме, какой занимает Земля, вот если вот взять такой куб размером там 10 тысяч километров где-то, чтобы вот Земля как раз влезла, то средняя характеристика по плотности, плоскости нашей галактики дает, что в нашей галактике в объеме земного шара содержится в среднем около 10 килограмм обычного вещества, состоящего из атомов, и около 1 килограмма темной материи. Это объем Земли. Но когда мы переходим к объему галактики, ситуация меняется кардинальным образом. В галактике темной материи в 50 раз больше, чем обычной. Почти 1000 миллиардов масс Солнца. Ну вот к чему же мы пришли? Мы пришли к тому, что до сих пор то, что мы наблюдаем, это некая вершина айсберга. Вот тут звезды, галактики. Вот. А вот все то, что есть, это как бы целиком айсберг. Так вот, весь видимый мир... Это звезды, плюс газ, плюс все твердые тела. Это 2% материи, вещества. 2% вещества. 98% – это темная материя, которая состоит в небольшом количестве из атомов. Это вот горячий газ. Мы его просто не умеем еще наблюдать. Но не барионы, то есть не атомные, на долю неатомного вещества приходится примерно 90% всего вещества. Ну вот откуда мы знаем, что так мало приходится на атомы? Это не наблюдательная теоретическая оценка, и она связана, она настолько справедлива, насколько справедлива существующая космологическая теория Большого взрыва. Она хорошо объясняет образование систем галактик и многие наблюдательные факторы. Так вот, очень просто. По соотношению между водородом, гелием и литий-7. Эти три элемента, они космологического происхождения. Гелий образовался на стадии, когда вещество Вселенной имело очень большую плотность, и там же немножечко литий-7. Так вот, соотношение между водородом, гелием, литием-7, тем, которые наблюдают, однозначно приводит к выводу, что атомы все составляют не больше 5% всей материи. То есть вещество из атомов – это не больше 5% всей материи. Если было бы больше, тогда успело бы образоваться больше гелия и больше других элементов. Поэтому мы говорим, что небарионное, то есть не состоящее из атомов вещество, преобладает. Ну вот, собственно говоря, я подхожу к концу. Какой вывод? Что темная материя – это остается гипотезой, вы должны сразу это понять. Но, вероятнее всего, она все-таки верна. И тогда надо признать, что все виды материи, которые ученые исследовали до сих пор, от планет и звезд до гигантских галактик, составляют в лучшем случае несколько процентов всего вещества, заполняющего Вселенную. А остальное пока вопрос открытый. Но не надо только путать, теперь еще есть такое понятие темная энергия, я ее вообще не касался. Оно никакого отношения не имеет к материи. Вот. Я просто говорю о веществе. Вот вещество, скорее всего, в основном в природе темное. Все. Так, ну я готов ответить на вопросы. Сейчас я проговорил. Давайте, если нас не выгонят из аудитории. Значит, я говорил, что гало оно имеет форму сферы, но сплюснутой. Вот и есть трехосность обнаружена, измерена в некоторых случаях достаточно надежно. То есть похоже на сферу, но приплюснуто. Оно более сложную форму. Это вот направление сплюснутости, оно оказывается разное на разных расстояниях от центра. Это форма, которая не передается простой формулой. Она не схлопывается, потому что частицы движутся быстро. То есть скорость движения частиц у темной материи такая же, как скорость движения у атомов газа, которые этот же самый объем и заполняют. Это скорость несколько сотен километров в секунду. Это достаточно, чтобы ничего не схлопывалось. Да, пожалуйста. Так, слушаю вас.
1: Большое вам спасибо за очень и очень интересный рассказ. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял, если я не прав, поправьте, пожалуйста. Да-да. Значит, если вот вы в самом конце сказали о том, что собственное вещество составляет 5%, а темное...
0: Вещество из атомов.
1: Из атомов, слушай. А темная материя, ну, 95. Больше, да. Правильно я понял, что в таком случае темная материя является первичной по отношению к большому взрыву? Потому что вещество, состоящее из атомов, ведь если верна теория Большого взрыва, оно состоялось именно оттуда.
0: Да. Да, правильно.
1: Спасибо.
0: Не, правильно поняли. То есть атомы и ядра атомов образовались на каком-то очень раннем этапе расширения. Темная материя в это время же была. Да.
2: Правильно. Вопрос такой. Вы говорили вот про материю, темная материя, темная энергия.
0: Я про энергию не говорил.
2: Ну,
0: говорил,
2: что она есть.
0: Не путайте. Это... Что такое темная энергия, я вообще не знаю. Я бы не стал такую лекцию делать.
2: Ладно, вот темная материя, если мы ее не видим и не очень представляем ее природу, почему мы ее называем материей? Ну, что вообще тогда материя называется?
0: Значит, материя — это то, что состоит из частиц или тел. Вот и все. Вот. Она может быть и не из атомов. Ну, скажем, нейтронные звезды тоже не из атомов состоят. Вот, это тоже материя. Вот. Свет — это тоже материя. Вот любые элементарные частицы, которые мы знаем, это все материя. Вот. Ну, а это взаимосвязанная вещь. Значит, темная материя — это тоже материя, но только она обладает такими свойствами, что она очень слабо взаимодействует с видимой материей. Вы знаете, я о многом не стал вам говорить, потому что есть более экзотические теории, далеко гораздо идущие, чем эта теория Мильгрома. Ну, есть, не знаю, вот мне очень симпатична, так сказать, теория зеркального мира. Значит, вот эта теория, она, кстати, имеет некое обоснование, но пока ее проверить так же сложно и закопать так же трудно, как и доказать. Что вот у нас есть какая-то асимметрия, вот вещества больше, антивещества меньше. В природе должно быть все симметрично, вот все это уравновешивается другим зеркальным миром. Значит, зеркальный мир состоит из частиц, как бы отраженных в зеркале. То есть есть такое понятие спин у частиц. Вот там спины все противоположные. Вот. А тогда это тот мир из тех других частиц просто не будет взаимодействовать с обычными частицами. Ничего не получится, никакого взаимодействия, кроме как гравитационно. Но этот другой и другие частицы, они гравитационно сцеплены с нашим миром. Это они не какую-то там параллельную Вселенную образуют. Это та же самая Вселенная, только из невидимых частиц. И там из этой зеркальной материи тоже могут образовываться звезды, планеты, и кто-нибудь там живет и удивляется, что есть темная материя. Для них темная материя — наш мир. Пожалуйста, это очень красивая теория. Неизвестно, сколько больше это на грани науки и фантастики, вот скажем так. Поэтому не нужно воспринимать это как открытие. Но вот есть несколько таких любопытных теорий, их несколько, вот, которые напрочь отказываются от такой вот классической интерпретации частиц темной материи, что их можно искать. Ну, ищите, ищите, все равно не найдете. Вот если действительно не найдут, это будет явно лет через 10. Вот тогда уже нужно будет серьезно думать о более экзотических и фантастических вариантах.
3: Анатолий Михайлович, огромное спасибо за лекцию, очень интересно. Ой, прошу прощения, я уже тоже, это Владимир... Анатолий Владимирович, понятно, я уже оговорка по Фрейду, да. Вот, значит, я вот тут как среднеазиатский ученый, честно говоря, вот посчитал просто 67 километров, но берется как то, что хаббловское расширение 67-72 километра в секунду на мегапарсек. Тупо поделил, у меня получилось, что 2 метра... 2 на 10 минус 15, так сказать, на метр, ну, в смысле, метр в секунду. В смысле, 2 на 10 минус 15 метров в секунду. Вот так вот. На метр. На метр, в смысле, имеем в виду масштаб Солнечной системы, масштаб Земли. А вот у израильского ученого, у него там получалось 10 минус 9. Просто чуть даже больше половины, если учитывать просто вот так до смешного хаббловское расширение в масштабах метра на планете Земля. Вот так вот, так сказать. Тогда бы все мы распухли бы, да, так сказать.
0: Хаббловское расширение Вселенной не работает в масштабах меньших мегапарсека. Там нет. Ни атомы, ни Земля не расширяются.
4: Да, Анатолий Владимирович, вот нам, студентам, когда мы были студентами, вы рассказывали о том, что темная материя состоит из загадочных частиц, называемых ВИМПами,
0: ну да.
4: И их природа неизвестна. А теперь это у вас одна из гипотез, и далеко не первая. Значит, остальные правдоподобнее?
0: Нет, она так, я так же и скажу. Она состоит из частиц, природу которой мы не знаем. И у меня остается... Я просто сказал вам, что это остается гипотезой, пока частицы не будут открыты. Так она и есть.
4: А если это не частицы?
0: Я вас не обманывал. Я честно говорю, что не знаю, неизвестно. Ну что ж, если бы все было известно, как говорил Луи Паскаль, несчастны те люди, которые говорят, что они все знают. Так, еще пожалуйста.
3: Один маленький вопросик. А вот в свете обнаружения гравитационных волн, вот следующим этапом многие ученые говорят, что будет гравитон, и, возможно, как раз разгадка тайны темной материи. Могли бы как-то прокомментировать вот это?
0: Ну, гравитоны – это не из этой оперы, потому что...
3: Ну да,
0: гравитоны,
3: Левин,
0: да, здесь это... Ну, это как бесполезно говорить о фотонах, когда речь идет о длинных радиоволнах. Вот, здесь гравитоны будут иметь длину волны порядка расстояния между звездами. Вот, а вообще, если это открытие подтвердится, это очень важно. Это, прежде всего, будет говорить о справедливости теории и... И очень важно, это окажет свое влияние на представление о самых первых моментах расширения Вселенной. Ну и, конечно, много попыток будет делаться повторить этот эксперимент. Уже, так сказать, готово оборудование еще для одного такого вот, Г-образного лазерного устройство, которое использовалось в эксперименте LIGO. Сначала Австралия хотела этим заняться, потом заявила, что у нее нет денег. Тогда, грубо говоря, по-русски объявили тендер, который выиграла, не поверите, Индия. Она будет строить. Вот. Мы здесь за горизонтом. У нас денег не хватает даже на более простые вещи.
5: Ничего нет практичней хорошей теории.
0: Да.
5: Вообще успех вот мероприятия вашего по поиску частиц темной материи все-таки зависит от хорошей теории. Понимаете?
0: Да-да.
5: Вот поскольку человек часть Вселенной и бессознательно различает, что такое хорошо и что такое плохо, почему бы астрономам не квалифицировать материю как все-таки сознание? Понимаете, если вы будете относиться к материи как к частицам, вообще не будет вообще никакого прорыва, понимаете? Ну вот не будет и все. Почему? Потому что междисциплинарный синтез все-таки ведет нас в гуманитарном направлении, понимаете? Наличие плана, наличие сознания, наличие информационных энергии, потоков, ну, ведет, понимаете, бессознательно. Но астрономы вообще от этого дистанцируются, не хотят это констатировать. Хотя вы несете огромную ответственность за формирование мировоззрения людей. Вы понимаете, в чем дело? Вот ваше...
0: Вопрос, какой, я не очень понял.
5: А вот почему бы вам... не пересмотреть понятие материи в плане наполнения его гуманитарными смыслами. Понимаете, как наличие плана, то есть план первичен, частицы уже могут быть, а могут и не быть, вы понимаете? Но то есть материя сама по себе, вот эта гуманитарная составляющая нашей культуры, она настолько велика, сильна и основательна, А вы ее как бы не...
0: Ну, я отвечу так, что вот те это проблемы и, может быть, даже нестыковки, которые, о которых вы здесь говорили, они пока еще не вошли в сферу науки. Потому что о них можно говорить много слов, но это не будет наукой. Потому что наука начинается тогда, когда что-то можно проверить или опровергнуть. Вот наука еще не дошла до того уровня, чтобы объяснить, что такое человек и сознание. Ну вот я сказал свое мнение, конечно. Само по себе это не свалится, это знание. Это не зависит ни от нас. Само по себе эти знания с неба, как интуиция, не свалятся. И ни в какая Библия вам откровения не даст, если вы хотите понять, как устроен мир. Вот, поэтому мы движемся, так сказать, постепенно, поскольку знаем, что человек состоит тоже элементарных частиц, и его действия тоже подвергнуты, подчиняются общим законам физики, движутся в этом направлении. Но когда еще не скоро наука охватит все о человеке, можно говорить об этом много, но это будет просто потоки слов, и все.
6: Извините, можно еще вопрос?
0: Вопрос, пожалуйста.
6: А вот сюда, вот с другой стороны нахожусь. С левой стороны, вот я, вот он.
0: А, я пошел, да. Да, пожалуйста.
6: Вот если... Хотел бы вопрос задать. Темная материя, она увязана со светлой материей или вообще может жить независимо от нее? И если взять во внимание, что Вселенная расширяется и расстояние между светлой материей тоже расширяется, тоже расширяется ли расстояние между темными материями и что заполняет вот между темной материей?
0: Понятно. Значит... Темная материя и светлая материя увязаны через гравитационное поле. Они, так сказать, вместе образовывали галактики, но когда плотность того и другого стала достаточно большой, то произошло частичное разделение, потому что обычная материя, состоящая из атомов, это она называется еще диссипативной материей. Частицы сталкиваются, теряют энергию и оседают там, где эта потенциальная энергия минимальна. Темная материя, она не сталкивается или практически не сталкивается, и она остается как есть. Поэтому, когда плотность стала большой, преобразование галактик, произошло отслоение темной материи от материи, из которой стоят звезды и мы с вами. Поэтому в нашей окрестности темной материи мало. Именно по этой причине. Но если брать в среднем по Вселенной, вот все размешать в один кисель, то соотношение будет примерно 6 к 1 в пользу темной материи.
7: Прошу прощения за вопрос, поскольку я не физик, и, может быть, он совсем тут не в тему. У вас, конечно, очень интересная лекция, но хотелось бы узнать, вот это вот, ну, есть концепция вот этой М-теории, да, объединения там всех этих фундаментальных взаимодействий, ну, которые да, там да, не да, могут. Да, вот да. Темная материя, как, ну, теоретически вот этот концепт, она могла бы каким-то образом посодействовать вот этой вот, ну, допиливанию этой М-теории?
0: Я бы сказал осторожнее, что, когда эта теория будет создана, она должна включить в себя физику темной материи.
7: То есть
0: она не создана, так сказать, вот, есть только попытки там, через струны и прочее, так сказать,
7: ну, да,
0: соединить,
7: да, вот
0: теории.
7: Это вот околонаучно. То
0: есть, наши знания о мире очень неполны. Вот это нужно иметь в виду.
7: И вот концепцию темной материи ее тоже необходимо.
0: Тогда она будет, да, включит в себя темную материю как одну из типов материи.
7: Спасибо. Вот,
0: один из типов.
8: Не могу не удержаться, Анатолий Владимирович, вы один из крупнейших специалистов по газу.
0: Ну, спасибо.
8: И вот дело в том, что по своему распределению мне газ подошел ближе всего вот к этому уголок темной материи.
0: Это так.
8: И учитывая, конечно, то, что тон современной астрономии задает ядерная физика и вот все, что происходит с частицами, все-таки у вас, получается, в вашем списке газ вообще не был упомянут как кандидат. Вы не могли бы это прокомментировать?
0: Был на самом деле упомянут, но, может быть, не так четко. Значит, может ли вся темная материя быть чисто газовой? Значит, современная космология этот вариант исключает, поскольку газ состоит из атомов, а атомов во Вселенной может быть только несколько процентов. Может ли темная материя локально состоять из газа? Может. Потому что, например, скопление галактик, если даже темную материю убрать, у нас окажется все равно газа по массе в несколько раз больше, чем суммарная масса звезд.

своими аплодисментами выразили отношение к этой лекции, как всегда, блистательная. Тема потрясающая. Я думаю, что у многих сегодня, ну, это стало немножко понятнее. Немножко по полочкам все-таки Анатолий Владимирович нам все это разложил. У нас открытая площадка, но не дискуссионная. Поэтому все-таки вопросы, которые наша аудитория задает лектор, она должна быть близка к теме лекции, а не вообще обо всей Вселенной и просто о том, что должны делать астрономы и чего они делать не должны. Правильно говорю, Анатолий Владимирович? Поэтому спасибо вам большое за ваше деликатное, да, деликатное отношение и еще раз за любовь к планетарию. Мы вам отвечаем взаимностью. Спасибо вам большое. Благодарю аудиторию. Через неделю мы ждем вас здесь на лекции 2 марта. Лекция «Блистательный мир радиоастрономии». Читать будет Владимир Самодуров. Любители астрономии, те, кто увлекается ею, его прекрасно знают. Поэтому, милости прошу, через неделю всего хорошего. До свидания. Анатолий Михайлович обязательно перенесется. Мы сообщим, я уже сказала, в наших всех ресурсах.

0: Факультет ненужных вещей. Научные беседы, книги и открытия.
1: Здравствуйте, это «Факультет ненужных вещей». Как всегда, в студии мой коллега Владимир Аверин.
2: Здравствуйте, и Петр Лешковский.
1: Да, я здесь, и мы начинаем

0: первую сессию факультета. И в гостях у нас сегодня Евгений Александрович Рогожин. Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Давайте я скажу, что Евгений Александрович Рогожин — доктор наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Шмидта.
0: И я добавлю все-таки геолога минералогических наук, что очень важно. Потому что мы сегодня договорились беседовать о проблемах сейсмики, о проблемах вулканов, цунами, нестабильности Земли при всей ее стабильности. Ну, наверное, первый вопрос очень простой.
2: Стабильно ли?
0: Да, и нет, и, наверное, очень сложный. Вот если начинаешь задумываться о процессах, будь то физические процессы, философские какие-то вопросы, Земля, как-то получается так, что всегда на плюс есть минус. И всегда плюс живет с минусом. Нас учили, что Земля внутри очень горячая, там какие-то адские температуры. И эти адские температуры мы видим, потому что мы видим действия вулканов, вырывающуюся магму, которая очень красива с вертолета и ужасно вблизи. Вот. Все или большинство из нас пользовались пемзой и знают, как она замечательно оттирает мозоли на пятках. И представляет себе, что это такое, этот вулканический пепел, такой как безе, без веса, но вместе с тем очень шероховатый. И все. Дальше уже куда сложнее. Вот все-таки, почему или как устроена наша Земля, почему вот есть вот этот плюс и минус, почему есть стабильная ситуация, и вдруг возникают какие-то, ну, истерики, скажем так, которые являются землетрясениями, цунами.
1: Ну, Земля ведь, по сути дела, это организм. Он, конечно, не живой, но, тем не менее, он живет своей жизнью, этот организм. Она устроена на глубине. Там есть ядро, причем ядро внешнее, ядро внутреннее, внутреннее ядро металлическое. Затем есть мантия, так называемая, это глубины, там сотни километров. Мантия тоже есть нижняя, есть верхняя. И, наконец, земная кора.
0: А? Откуда это известно?
1: Это известно из геофизических данных. То есть сейсмические волны, которые проходят через разные слои Земли, они там преломляются, соответственно, и меняют несколько скорость. То есть в жидком материале скорости меньше, там в более твердом они больше. А затем проводится интерпретация, расчеты.
0: И сейсмика дает возможность понять, что это железо, это гранит, это глина мергелевая там, и так далее.
1: Совершенно верно. Сейсмические методы разные. Сейчас есть много новых сейсмических методов. Сейсмическая томография очень популярна. Они дают возможность проинтерпретировать внутреннее строение Земли.
2: Евгений Александрович, а вот эта вот система, ну и я в школе учился много-много десятков лет назад, но тем не менее вот уже было ядро, магма и вот кора. А насколько представления о том, что там внутри, изменились? Когда стало понятно, что именно так устроена Земля?
0: Так-то в школе учили.
2: Да, и меняются ли, все-таки уточняются ли вот за последние десятилетия эти представления?
1: Уточняются границы, они немного туда-сюда плавают, там по скоростям.
0: Вот эти. Но в целом эта схема работает.
1: Да, она осталась правильной, так сказать. Угу. И я еще хотел добавить, что вот вы спросили, почему там что-то движется, да, вроде бы мертвое тело, но я и говорю, что это не совсем мертвое тело. Там происходит дифференциация вещества. Вот вы сказали, температуры большие, материал плавится, горячие струи идут вверх в мантии.
0: Плавится, а вместе с тем давление существует.
1: Давление большое там, да. Холодный материал погружается. Такая адвекция, что ли.
0: Мы просто это понимаем.
1: Да. Ну, как в кастрюле, когда горячее всплывает, холодное тонет. А поскольку все это сверху перекрыто достаточно такой твердой литосферой, или там часть ее земная кора, то вот все эти движения, которые идут в недрах, они отражаются в деформациях на вот эту жесткую оболочку. И поэтому происходят и землетрясения, и разрывы, и там, где у нас поднимаются горячие струи, там возникают вулканические пояса. То есть, вообще-то говоря, на мой
0: взгляд. А там это где? Понятно мне, например, что когда происходят такие бесконечные реакции, ведь это же ядерный котел внутри нас живет, правильно я так понимаю?
1: Конечно.
0: Который заключен при этом в непроницаемую оболочку. Но она в каких-то местах, она прорывается. Вот почему она прорывается? Потому что кора земная по-разному толста, или есть, что называется, направленные выстрелы куда-то, которые прорывают поры, по которым идет магма, и которая создает рост гор и, соответственно, вулканов.
1: Ну, что тут сказать? Ведь Земля-то, если вы посмотрите на карту, она же устроена не одинаково на поверхности. То есть есть океаны, где кора тонкая очень, и близко подходит мантия. Есть континенты, континентальные плиты, на которых кора толстая и разной степени толстая. В горах она толще, на равнинах она менее толстая.
0: Ну, именно в горах у нас происходят выбросы, и в Марианской впадине вулканов нет.
1: Самые активные вулканические и сейсмические явления происходят по периферии Тихого океана. Ну, наверное, знаете, Тихоокеанское огненное кольцо.
0: Да, да.
1: Со всех сторон практически, ну, за исключением Северной Америки, там огромное количество вулканов идет по этим островным дугам. Ну, это и Курил-Камчатка наша, и Япония, и дальше там Филиппины, и все такое.
0: Это земля, а вода?
1: Это все находится на границе воды и земли. Понимаете, континента евразиатского или там североамериканского, южноамериканского и Тихого океана.
0: Смотрите, если бы я был умный, как Земля, я бы не стал булькать из океана, потому что там и холодно, и глубоко не пробулькаешься. Хотя мы знаем случаи, когда возникают острова, и возникают из воды, вырастают вулканы, но это все же куда реже, чем пробулькивание, ну, я придумал такое слово, чтобы было понятно, в тех местах, которые пусть будут на границе, пусть будут рядом, но все равно на земле. Что здесь происходит? Что это такое? Это какое-то разумное непредвидение, а некая структура какая-то удобная. Почему вулканы на Камчатке, а не в воде?
1: В воде тоже есть свои вулканы.
0: Есть, но мало.
1: Не совсем мало. Возьмите, например, в каждом из океанов есть срединно-океанические хребты. Угу. В Атлантическом, в Северном Ледовитом есть хребет,
0: да.
1: Гакеля.
0: Да.
1: Значит, в Тихом океане есть хребты. Они все характеризуются подводным вулканизмом и своей сейсмичностью. Другого типа, конечно, но там есть сейсмические явления.
0: А ну, что значит другого типа?
1: Ну, вы, понимаете, есть на границах океана и континента, а есть в пределах, собственно, океана.
0: А чем отличается это?
1: Отличается
2: степенью освещения средств массовой информации.
1: Да, и, во-первых, ну, энергетическими характеристиками, магнитудой. Там более слабые землетрясения в океанах, чем на границах.
0: Давление какое-то есть?
1: Ну, там в основном структура растяжения происходит.
0: То есть
1: там не сжатие. Как, например...
0: Ну, поясните это нашим слушателям, и мне
1: значит,
0: тоже.
1: Есть у нас так называемые континентальные окраины, активные. Это вот как раз Курил-Камчатская, Японская дуга, где у нас сочленяется, как я уже сказал, континентальные огромные массы с океаническими.
0: Угу.
1: Тут у нас зона сжатия интенсивнейшая. Вот, может, слышали даже зоны субдукции. То есть океан подползает, подлезает под континент, под плиты континентальные. И там наибольшие землетрясения возникают, и вулканы там очень мощные.
0: А это понятно, почему физически так? Причина, что в таких местах наиболее мощные, наиболее сильные...
2: Почему возникает это сжатие?
0: Да, ну, сжатие происходит, потому что континенты дрейфуют.
1: У нас не беспредельна поверхность Земли. Если в одном месте растягивается, в океанических хребтах растяжение идет, возникает новая кора, понимаете, там растягивается, то в другом месте должно сжиматься. Вот там, где сжимается, у нас как раз вот эти вот активные континентальные окраины. И вот там происходит свой вулканизм, свои землетрясения. Причем эти процессы более мощные, чем в зонах растяжения.
0: А вот подводный вулканизм рождает опасные цунами? Или просто ловится на уровне, там, я не знаю, 2, 3, 4, сколько у нас? До 9 баллов ведь, да? Землетрясения меряются.
1: Магнитуда?
0: Да.
1: Вот самое сильное было 9,5, чилийское, 1960 года.
0: Угу.
1: Последние эти все ужасающие катастрофы, типа в Японии,
0: да,
1: 11-й год, это девятка. Потом вот то, что было на Суматре в 2004 году, там тоже была девятка, да, магнитуда.
0: Таиланд был мощный, последствия японского, да.
1: Ну да, то есть самые такие сильные, это вот где-то больше 9. Это гигантские катастрофы, которые вот происходят, значит, вот в Чили было в 2010 году, в 2010 тоже, целый ряд был событий одно за другим, довольно в короткий срок.
0: А можно ли как-то предсказать землетрясение и то, что грядет, что называется, девятка, да? Вообще, можно ли понять, если мы сравним Землю с таким шаром, покрытым кожей, да, который стареет, и где-то появляются морщины, а где-то, наоборот, появляются разглаживания или провисания. И мы, вернее, вы, ученые, ну, наверное, задумываетесь об этой и геометрии, и об этих процессах. И вот очень интересно понять людям, как вы рассматриваете вот эти натяжения и сжатия. Ведь если вы знаете, что, ага, вот в этом месте, ну, там, я не знаю, Камчатка, условно говоря, да, или Чили, там новые горы, там вулканы, которые ждут, таятся, курятся, и понятно, что выстрелят. К ним ведь, наверное, не очень-то и подберешься.
1: Вулканы?
0: Да, ну, когда они работают. Или можно подобраться,
1: что,
0: можно
1: что-то спустить. Туда выходят специалисты, смотрят, замеряют температуру, отбирают образцы. Наоборот, когда начинается извержение, или, так сказать, оно ожидается, то вулканологи туда ходят и смотрят это все. Ну, естественно, они не лезут в магму, в эту лаву, но, тем не менее, они, значит, находятся по соседству.
0: Но туда же можно опустить какой-нибудь проводник там или термометр.
1: Ну, они измеряют температуру. Угу. Я сам не вулканолог, поэтому мне бы ближе, конечно, было бы про землетрясение разговаривать.
0: А вот мы про землетрясение
1: говорим. А про вулканизм я скажу вам, что вулканизм, он время от времени возникает, активизируется. Ну, например, вот сейчас известно, что на Северных Курилах вулкан Эбека извергается. Я там был лет 20 с лишним назад, ходил по этому Эбека, совершенно все спокойно было. Ну, так иногда дымки какие-то вырываются, ну, теплые источники воды, ничего. Никто не ожидал, что он начнет извергаться. Ну, вот он начал, сейчас он в активной фазе. Более того, на Камчатке сейчас извергается постоянно порядка 5-6 вулканов. Да. То есть сейчас у нас активизация вулканическая идет вот по нашей территории. Ну, мы знаем, что и в других странах есть. В частности, в Италии.
2: Вот вы сказали, и никто не ожидал. То есть, действительно, сегодня наука не в состоянии предсказать, когда будет оживление.
0: Когда, где и как.
1: Если вы имеете в виду все-таки вулканы, то там долговременный прогноз довольно слабый. То есть мы не можем сказать, вот когда он там, через 10 лет или через 20 лет. Угу. Но краткосрочный прогноз достаточно точный. То есть там стоит аппаратура, там они, значит, изучают сейсмичность. Если мы видим, что начинается активная мелкая сейсмичность, слабая, если мы видим, что нарастает температура...
0: Сейсмичность – это землетрясение?
1: Да, землетрясение. Да? Слабые землетрясения, но многочисленные в районе вулканов. Если мы видим, что...
0: То есть начинает сбиваться сердечный ритм, да? Ритм меняется. То есть,
1: видно, что там движется материал какой-то. Начинает расти температура, начинаются выбросы вот этих пар, дыма, то мы, соответственно, говорим, что в ближайшие там месяц какие? Или недели произойдет, видимо, извержение этого вулкана. Но вы, наверное, слышали, вот про что все время обсуждается в Америке этот супервулкан, который вот-вот якобы взорвется. Там.
0: Это где такой?
2: Ну, Йеллоустоне.
1: Йеллоустонский парк, да, вот это. Вот. И там ведь огромная система наблюдений. Там масса специалистов наблюдают, видят, что там нарастает температура воды, меняется, деформируется поверхность. Есть землетрясения слабые возникают в большом количестве. Из-за этого и такие панические несколько настроения, что вот сейчас он взорвется. Он и действительно 300 там, тысяч лет назад один раз взорвался. И была гигантская катастрофа. Но это не значит, что он сейчас взорвется. Он может породить более маленькие вулканы, так сказать, вулканические извержения. И никакой, так сказать, мировой катастрофы не породить.
0: Мы сейчас перейдем к землетрясениям.
2: Вот, я хочу понять, когда вы, Евгений Александрович, говорите, что есть вот вулканологи, а я занимаюсь землетрясениями, это действительно два разных механизма, две разные области там, знаний. Потому что мне в силу, опять же, там, школьного образования,
0: далекости
2: от этого дела, казалось, что это какая-то вот одна история. Но действительно там внутри что-то булькает, как правильно говорит Петр, и из-за этого и то, и другое. Или все-таки это разные механизмы?
1: Конечно, разные.
0: Нет, одно дело, когда, как я понимаю, материк на материк наезжает, а другое дело, когда происходит подъем какого-то горячей магмы, Но заметьте, землетрясения происходят и там, они разные.
1: Ну, землетрясение, по сути дела, дыхание земли. Ну, вот мы дышим.
0: Смотрите, вот
1: доктор... Если бы кто-то прислушался, то там что-нибудь обязательно у нас потрескивает.
0: При этом. Китайский доктор различает 9 пульсов. Наш доктор различает не 9 пульсов. Ну, вот будем считать, что китайцы мудрецы. Вот различаете ли вы разные пульсации, разные пульсы, когда рождается вулкан и когда происходит опасность серьезного землетрясения в сейсмической опасной зоне? Это разные вещи?
1: Разные.
0: Разные? Вот да. Давайте об этом поговорим. И второй вопрос. Вы говорите, 300 лет назад или 300 тысяч лет назад Йеллоустонский этот самый вулкан взорвался, и была катастрофа. А потом 300 тысяч лет он вообще молчал?
1: Ну, в общем, да, взрывов не было, но некоторые активизации были.
0: Он считался действующим вулканом или заснувшим, умершим?
1: Уснувший вулкан.
0: Уснувший вулкан. Вот что я могу себе представить? Пористую структуру типа губки, по которой шла магма, которая закупорила эти дороги, и поэтому он заснул. А когда он начинает оживать, эта магма расплавляется. То есть, понимаете, такое ощущение, что там есть некий компьютер в глубине, который куда-то направляет. Вот есть выходы. Ведь вы же, наверное, думаете об этом. Вот есть ли подтверждение у науки, понятие, почему вдруг может ожить старый вулкан?
1: Ну, ведь для того, чтобы вулкан начал извергаться, там должно накопиться какое-то большое количество горячего вещества. Оно не как в кастрюле, которую мы начали, булькать каша там.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Это медленный процесс. Вот постепенно вот эти из земли, оттуда, из горячих слоев, к поверхности прорывается вот эта магма горячая. Она постепенно достигает поверхности, после этого происходит извержение. А потом... Она вылилась, газы вышли.
0: И успокоение.
1: Всё. Успокоение и довольно долгое время.
0: Нарыв лопнул.
1: Спокойное состояние.
2: А это зависит от структуры тех слоев, которые ниже. То есть, почему именно там в одном месте вот прорывается, накапливается, а по соседству в тысячи километрах от этого места никогда, отродясь, ничего не просачивается? Это потому, что разная структура вот этого вот верхнего слоя?
1: Совершенно верно, да. Не только верхнего. У нас... И мантия под земной корой разная, под океаном, под горными системами, под островными дугами и под, ну, я сказал, океан и, значит, континент.
2: А, то есть поэтому... это вот аналогия с кастрюлей тогда не работает, потому что когда кастрюля, то там все равно есть один вот этот бульон, который равномерно как-то, ну, он одинакового состава в этой кастрюле. А тут получается, ну, условно, несколько кастрюлек варится на ядре. Ну, с непроницаемыми
1: там
2: стенками?
1: Получается как, я же сказал, вот океаны, они расширяются, там есть, ну, я уже повторяюсь, всплывает там горячее вещество, раздвигает океаническую кору, образуется новая кора там, молодая, а древняя, значит, которая отходит от центров растяжения, она создает сжатие по периферии.
2: Нет, я спрашиваю про то, что тогда... вот внутри, еще в горячем состоянии, оно одинаковое под... океаном, чтобы расширять, и под старой корой материка?
1: Нет, конечно, одинаковые. Под молодыми структурами это более горячее, да. Это плюмы, это такие, значит, потоки, которые идут вверх, да. А под континентами этого нет.
2: Мантия, она не одинаковая?
1: Конечно, вот нет, она не одинаковая. Более того, значит, там, где у нас есть зоны сочленения океана и континента, вот эти активные окраины, типа Тихоокеанской, разница между той и другой мантией отмечается до глубин 600 километров, даже больше иногда. И там есть свои землетрясения, очень глубокие.
0: Поэтому... Которые не выходят на поверхность, как бы не приносят на поверхность никакого разлада, да?
1: Ну, как вам сказать, вот если вы помните, был 2013 год, когда было землетрясение в Охотском море на глубине почти 600 километров. Оно ощущалось в Москве.
0: Да?
1: Правда, интенсивностью 3 балла примерно. Но некоторые напугались, кто сидел на высоких этажах, что это такое, качается, стол уехал куда-то там, еще что-то. Поэтому эти землетрясения, они глубокие, они не порождают больших сотрясений на поверхности, зато на огромных территориях ощущаются. Такие вот землетрясения есть, например, в Карпатах, и они ощущаются в Москве, и много раз за историю Москвы и вообще нашей страны они ощущались на нашей территории. То есть это удаленные глубокие землетрясения. Так что вот я к чему это говорю, что строение мантии Я не говорю о строении земной коры, я с этого начал. Кора тонкая в океанах, толстая, значит, на континентах, самая толстая в горах там и все такое. Так вот, и мантия неоднородна. Она не одинакова под океанами и под континентами. Из-за этого...
0: Не одинакова по составу?
1: И по составу, и по температуре, и по всему.
0: Ну, а вы представляете себе эти составы, да? Из чего это состоит? Или это не суть важно? Вы знаете только, что одно более защитно, другое более опасно.
1: Ну, были представления, что, значит, например, земная кора имеет осадочный, гранитный и базальтовый слой. Ну, потом, когда более точно стали изучать, выяснилось, что гранитный слой не совсем гранит, и там его стали называть гранит гранодиоритовый стал, базальтовый тоже не базальтовый стал, значит, там добавились тоже. Поэтому такое вот точное вещество, соответствующее разным геофизическим слоям, его сейчас нет. Просто мы знаем, что изменяются скорости прохождения сейсмических волн, то есть неоднородно вещество. А с чем оно вот представлено? Только вот можно выбросов из глубоких вулканов посмотреть, вот этих самых. Тогда там мы видим включения, которые говорят нам, что там базальтовые куски какие-то там.
0: Вот смотрите, я археолог по профессии, и очень много для нас говорит стратиграфия. Насколько я знаю, для геологов стратиграфия – это номер один.
1: Да.
0: И когда вы говорите «выброс», вы можете понять, с какой глубины и последовательностью? Это же не колонка, это же мешанина. Или идет одно за другим?
1: Ну, мы можем понять, где располагается камера, вот эта вулканическая. Примерно, значит, знаем глубину, откуда выбрасывается это вещество.
0: И таким образом, сравнивая, наверняка ученые этим занимаются, сравнивая вещества из разных вулканов, выстраивается, ну, какая-то...
1: Да, конечно. Угу. Причем у нас
0: структура.
1: Очень часто в одной и той же зоне есть и вулканическое вещество и основного состава, и кислого состава, и одни и те же вулканы часто выбрасывают разные плавы по своему составу. Да.
2: А как так происходит?
1: Потому что, значит, вот кроме камеры там есть еще очаг на разных глубинах, и там подплавляется вещество другое, и в эту лаву
0: подмешивается.
2: Давайте напомним, что у нас сегодня в студии Евгений Александрович Рогожин, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Шмидта. Евгений Александрович, а вот эти вот, к чему мы все время пытаемся подобраться, зоны вулканической активности и зоны активности сейсмической, в смысле землетрясений, они не накладываются одна на другую? Они как-то взаимосвязаны или это вот действительно вещи...
0: Разная физика.
2: Разной природы.
1: Ну, они связаны, конечно, с активизацией вот, взаимоотношения тектонических плит. Ну, я уже сказал, что самый огненный пояс – это Тихоокеанский, по периферии Тихого океана. Угу. Там и вулканы, наибольшее количество современных, и сильнейшие землетрясения на Земле, потому что остальные все зоны, они меньшей сейсмичностью характеризуются. Второй пояс – это…
0: Латинская Америка?
1: Альпийско-Гималайский. А. Нет, Латинская Америка – это Тихоокеанский.
0: Тихоокеанский, да?
1: Куда ехать?
0: А, то есть это, например…
1: Ну, у вас Тихий океан рисует. С одной стороны у вас Южная Америка, дальше Северная Америка, дальше Курильская дуга.
0: А это вот вся линия прямо,
1: вся,
0: да?
1: Вся, да. И, значит, Оливудская дуга, там Аляска.
0: Да.
1: Потом поехало все в Японию через Курилу и дальше ушло туда на Филиппины и так далее. Я это к чему говорю-то? Что эти пояса совпадают. Вулканические и сейсмические. Также срединно-океанические хребты. Они характеризуются собственным вулканизмом и собственной сейсмичностью. Но есть еще вот такой пояс, как Альпийско-Гималайский, который вот идет от Европы, там через Альпы, выходит к нам на Кавказ, потом там в Иран, ну и так далее. В Индию, значит, Гималаи, и потом уходит и соединяется там с Тихоокеанским поясом. Что про него можно сказать? В нем тоже есть и вулканизм, и сейсмичность.
0: Спитак.
1: Да, конечно, не только спитак.
0: Ну, просто на памяти.
1: Вот недавно,
2: Недавно Италия.
1: Да, Италия. Вот прошлогоднее землетрясение. И у нас кавказские наши землетрясения. Сейчас вот фактически вот в начале апреля произошло сильное землетрясение, например, на границе Капидага и центрального Ирана. Шестерка с лишним, там наверняка были жертвы и все такое. Поэтому, понимаете, вот этот пояс, он тоже идет. Но здесь вулканизм не так безусловен. Представьте, ну, у нас есть, конечно, в Италии Везуи. Целое... Да, Везуи.
0: Знаменитый
1: там.
0: Везуи.
1: Да, ну, значит, есть это Этна там да. тоже. Но, например, на Кавказе большом мы имеем только, по сути дела, Эльбрус. И Казбек. Угу. Вот. Ну, там есть еще целый ряд более мелких вулканов, но это вам, конечно, не Курильская дуга, где на каждом острове по нескольку вулканов имеется, там, или Камчатка. Вот. Поэтому тут тоже есть взаимоотношение магматизма и сейсмичности, но оно несколько другое. Вот эти два, по сути дела, по-настоящему пояса.
0: Так... Которые, как вы сказали, в конце концов сходятся.
1: Ну, причленяется альпийско-гималайский пояс.
2: А несколько другое, вот это что? Вы сказали, но здесь соотношение несколько другое. И значит,
1: между вулканизмом да, и да. сейсмичностью? И, значит, ну, конечно, не такое количество механика. Вулканизма. Он гораздо более скромный в этих
0: зонах. А почему? Есть понимание, чем они отличаются? И все-таки, если мы говорим о живом организме, очень интересно, почему эти две реки сходятся.
1: Ну, что мне вам сказать? Ну, почему сходятся? Ну, сходятся, и все, не знаю, на Земле. А значит, чем отличаются? Альпийско-гималайский пояс не... разделяет гигантский океан и гигантский континент. Но внутриконтинентальный все-таки. Поэтому у него и другие проявления, и сейсмичности, и вулканизма. А тут у нас сочленение гораздо более...
0: интересное.
1: Да, гораздо более разных элементов. Это океана и континента. У нас есть, кстати сказать, пассивные еще окраины. Такие, как, например, Африка. Или Южная Америка и Атлантический океан, да?
0: Угу.
1: Вот там нету этих островных дуг, там пассивные окраины, там нету и вулканизма никакого, там идет растяжение, и все. По сути дела, тоже соотношение.
0: Но землетрясения там есть.
1: Землетрясения есть, да, но, в общем говоря, не очень большие и такие несущественные. Вот, например, недавно мы стали наблюдать Баренцево-морский, ну, Баренцево море, вот это, шельф, и выяснилось, что там, где соотношение уже континента и океана, значит, вот этого северного ледовитого, происходит граница, она тоже, оказывается, порождает свою собственную сейсмичность. Не сильную, но, тем не менее, это частые землетрясения, которых раньше просто не замечали. Ну, видели, что там есть где-то в центре океана хребет Гаккеля, на котором есть там подводный вулканизм и есть землетрясение. А оказывается, нет. Вот, оказывается, на пассивной окраине тоже бывают свои землетрясения. Вот
0: это очень нет. Хорошо. Вот вы говорите, землетрясения разные, пассивные, активные, шестерки, девятки. Я уверен, что вы ногами ощущали землетрясения. Все-таки связаны с этим.
1: Я в своей жизни ощутил самое сильное восьмибалльное землетрясение в Грузии. Вернее, я был в это время в Южной Осетии. Когда произошло в 1990 году Рачинское землетрясение, был его авторшок. Я был, по сути дела, в центральной зоне. Он был ночью. Я лежал, ну, нас так поместили в какой-то там лагерь пионерский, чтобы такие домики легонькие.
0: Экспедиция называется.
1: Ну да, мы обследовали его. И надо сказать, что вот когда это произошел удар сильный, то я некоторое время думал, лезть мне под кровать или нет. Потому что если упадет потолок, то под кроватью как раз хорошо. Да? Но пока я это думал, уже кончилось это все. И, значит, прогрохотало оно так. Потом, значит, горы отозвались таким гулом, потому что посыпались камни с гор. И самое, конечно, впечатление у меня было, что во дворе у нас под окном стоял фонарь, который горел фонарь. Ночь была.
0: Ну да.
1: И он... раскачался, и еще потом минут 15 он вот так качался. То есть его раскачало.
2: 15
1: вот
2: это, минут.
1: Да, да, но свет горел при этом. Вот это было самое сильное ощущение. Ну, вообще-то я много землетрясений ощущал, но это было практически где-то около 8 баллов.
2: А вот вы там оказались в этом месте, потому что вы поехали исследовать возможные землетрясения?
1: Да, невозможные последствия землетрясения этого. Уже произошло землетрясение.
2: Одно уже произошло.
1: Самое главное произошло. Но мы обычно всегда выезжаем, чтобы увидеть следы, что там было, где очаг, с какой структурой он связан, как идет процесс повторных толчков. Часто повторные толчки бывают не менее опасны, чем главные, хотя они слабее главного толчка. Но уже ведь зона поражена, уже какие-то здания полуразрушены. Вот в Италии, например, да? Сразу серия землетрясений. Первое разрушило здание, второе добило многие здания. Понимаете, эта ситуация вот именно такая. Я это к чему говорю-то, что изучение последствий землетрясения – это очень важная вещь, и не менее важная, чем прогноз землетрясений. Потому что мы там можем прогнозировать повторные толчки первые и понять, что вообще такое очаг землетрясения, что это такое.
0: Ведь это же... Вы сами себе задали вопрос, пожалуйста, ответьте на него.
1: Значит, землетрясение – это моментальное смещение двух блоков земной коры на разной глубине. Как я сказал, бывают очень глубокие смещения, а наиболее опасные, которые близко к поверхности, потому что от них, во-первых, есть деформация поверхности, то есть смещение блоков, смещение до нескольких метров происходит.
2: По вертикали.
1: И по вертикали, и по горизонтали. Сдвиги там.
0: Ну, знаменитые там дырки, которые земля
1: совершенно
0: разверзается.
1: Вот. И так далее. И, кроме того, там, значит, возникает разрыв на большую глубину распространяющийся. Он по-разному выражен на поверхности. Вот это фактически есть очаг. Надо изучить повторные толчки, потому что они обрамляют эту зону и показывают, какую он длину имеет, какую глубину, ширину и все такое.
0: Каков шрам?
1: Да.
0: А какие, во-первых, бывают шрамы? Ну, вообще, как это выглядит? И что значит повторный толчок? Вы все время говорите повторный толчок. И такое ощущение, что кто-то несколько раз дергает за веревочку?
1: Нет.
0: Или это происходит как эхо?
1: Ну, скорее, как эхо. Ситуация какая? Значит, у нас относительно стабильное есть соотношение блоков. Потом вдруг происходит резкий разрыв. Но после этого... Все маленькие структурки, которые там, они же тоже попадают в неустойчивое состояние, они начинают потихоньку, значит, возвращаться в какой-то, да, трескаются. Вот это и есть повторные толчки. Или, например, главный толчок полностью не разгрузил накопившееся напряжение. Вот он раз рванул, потом там еще подкопилось, он еще раз рванул.
0: А, то есть бывает так, что первый толчок не самый сильный?
1: Бывает. Это тогда называется форшок. Форшок, который идет перед главным толчком. Эту вещь, вот если бы научиться ее определять, это был бы огромный шаг вперед. Например, землетрясение Тохоку, 2011 год в Японии. За 3 дня до него, до главного толчка, произошло землетрясение с магнитудой 7 с лишним.
0: Большое очень.
1: Это сильное очень землетрясение. Японцы были в восторге, они его предсказали. У них были все параметры, что скоро случится землетрясение.
0: Угу.
1: И они его предсказали. И все, значит, там с флагами, там, ну, я это в переносном смысле, с торжеством, а через 3 дня происходит на порядок, вернее, даже на 2 порядка
0: 9.
1: Больше землетрясения, магнитуда 9, цунами, огромные деформации поверхности. То есть они предсказали форшок, а главный толчок не предсказали. Вот это, конечно, самое... Самая большая проблема сейчас перед наукой.
0: Вот
1: перед...
0: А скажите, пожалуйста, мы все время идем по вашим словам. Вот буквально говорите, возникает вопрос. Вы говорите, предсказали. Как? Что есть у науки сегодня? И каковы новые все-таки направления в науке? Есть они? Мы знаем про сейсмостанции. Мы знаем, что они есть, что они ловят какие-то...
2: И этим наше знание еще. Да. Мы знаем, что они есть.
0: И, в общем, все. Да.
1: Значит, сейчас, за последние десятки лет, было много программ по изучению предвестников землетрясений. Они были там фундаментальных исследований, прикладных. Программы финансировались во многих странах, и в частности в нашей стране до поры до времени это финансировалось. Сейчас ничего не финансируется. Короче говоря, по-моему, мы сейчас стали хуже Нигерии какой-нибудь, да.
0: Нигерия колоссальная страна.
1: Да, но у них, вот, к примеру, как у нас.
0: Население это... больше нас, по-моему, или такое же.
1: Не могу вам сказать.
2: А в смысле финансирования?
1: Это в переносном смысле.
0: Плюс я...
1: Так вот, за эти годы, когда происходили эти исследования, выяснилось, что есть более-менее активных, таких положительных предвестников порядка 70. Понимаете, 70 всяких эффектов, которые происходят перед землетрясением.
0: А именно, ну, хотя бы
2: группы хотя бы.
1: Мыши выбежали,
0: это
1: куры закудахтали,
0: это...
1: спрятались, там какие-то ужи вылезли и убежали.
0: А это 70
1: это биологические.
0: Или это один?
2: Нет, это одна группа. Такая.
1: Это одна группа, это биологические предвестники.
0: Да.
1: Значит, затем есть сейсмологические предвестники. Например, зона сейсмоактивна. Но в долгое время она молчит. Нет там сейсмичности. Вот такой постоянный, фоновый, как мы ее называем. Это значит, что она заперта, видимо. Угу. То есть она накапливает это напряжение и может рвануть вот это.
0: В любой момент.
1: Вот для этого нужны сейсмостанции.
2: Лучше как раз для нас, для людей, чтобы постоянно потихонечку...
1: Да, потихонечку там тарахтело, да. Тогда это не страшно. Вот если мы видим, что зона заперта, и она не...
0: Мы знаем, что здесь да. бывает землетрясение, да. а тишина.
1: Тишина.
0: И это...
1: опасная очень да, вещь.
0: Да, это вот тут пятница 13-я.
1: Надо... Да, совершенно верно. Это вот сейсмологические методы. Там есть детали, там механизмы очагов. Я не буду вас грузить, это сложные вещи. Но даже в сейсмологических методах есть несколько десятков разных подразделений. Теперь дальше едем. Есть геофизические методы. Это изменение геофизических полей. Ну, например, там, гравитационного поля, теплового поля.
2: А мы это все уже умеем так
1: иначе измерять. Это мы, вообще-то говоря, в принципе, это можно делать.
0: Но японцы это делают?
1: Японцы делают. У них отличная наблюдательная сеть.
0: Нет, а им деваться некуда. Они
1: да, они живут, как говорится, на вулкане и на очаге землетрясений.
2: Многое по этому поводу делается, например, в Японии.
1: Нет, но не только. Сейчас Китай очень в этом отношении стал развиваться. Индия, такие страны-то вроде, которые долгое время где-то в хвосте плелись, они... Сейчас идут впереди.
0: Это нам по старой памяти так
1: да.
0: блазнится, что в хвосте.
1: Нет, а вот... дело в том, что они были в хвосте в научном смысле.
0: Ну да, да, да, я
1: и
0: знаю.
1: И вот развивались эти вещи в Америке. Сегодня... Как ни странно, в Советском Союзе, да.
0: Почему ни странно? В Советском Союзе
1: сейчас
0: было хорошо.
1: Никого это не интересуется.
2: Еще вот, действительно, да. по вашим словам мы идем. Тут Петр абсолютно прав. Вы сказали, что есть блоки, а между ними возникает напряжение.
1: Да.
2: Существует ли сегодня такая, ну, как бы, карта, схема этих блоков. Знает ли сегодня человечество или там наука про то, что вот это блок, а вот здесь граница блока?
1: Это есть.
2: И есть ли такая карта это... по Земле?
1: Есть такая карта по Земле всей. Есть карты такие в каждой стране развитой. У нас есть такие карты. Сейсмической
0: опасности.
1: Есть и сейсмическая активность, но имеется в виду в данном случае...
0: Именно вот сейсмическая опасность.
1: Сейсмическая опасность, да. То есть, где могут возникнуть землетрясения, какой силы, это все картируется. И это есть практически во всех развитых странах, а в принципе есть и карта для всего мира.
0: Угу.
1: Это-то как раз делается. И вот есть территории, где мы можем вообще не ожидать сильных землетрясений. Ну, например, вот наша... Как мы иногда поругиваем свою страну, а мы живем ведь в идеальных условиях.
0: Да, да,
1: у нас
0: да.
1: вот центральная Россия, она вообще сейсмична практически. Ну, бывают какие-то там слабые землетрясения.
0: А как отголоски
1: да.
0: откуда-то.
1: Да, а значит, своей сейсмичности такой сильной нет.
2: А эти блоки насколько велики? Они примерно одинаковые или они тоже могут быть большие, нет, маленькие?
1: Блоки – это иерархическая система. Угу. Есть гиганты, потом они делятся на еще более мелкие, потом на более мелкие, еще, и вот это... Иерархия, блоковая структура, она известна тоже.
2: Вот еще уточню. Когда вы говорите, что нам так повезло, вот у нас вот есть один такой блок, условно, где располагается центральная Россия. И здесь мы не наблюдаем сейсмической активности. Но, с другой стороны, перед этим, незадолго, вы сказали, что если вот здесь вот что-то молчит, то это хуже, чем когда потряхивает.
0: Так нет, вот, я понял, что в тех местах, где опасность.
2: Да.
1: да.
2: Так вот я хочу уточнить, что вот то, что здесь у нас молчит, это не значит, что
1: это
2: накапливается.
1: Не значит. У нас здесь не сейсмоактивная территория. А вот это важно для сейсмоактивных территорий. Вот есть, например, участки такие на Кавказе, на Северном. Вот я считаю, что в европейской части России... Самое опасное место по-настоящему – это Северный Кавказ.
0: Ну, это да.
1: Значит, почему? Во-первых, там есть землетрясение. Во-вторых, там все же есть некая возможность активизации. Вот, например, вулкана Эльбрус. И, кроме того, там большой риск сейсмический, потому что там есть большое количество населения, там застройка, деревни эти, плохого качества строительства – построенные когда-то незапамятные.
0: Мы видели, что было в Спитаке, когда все схлопнулось.
1: Да, да. И поэтому Кавказ – это вот самое уязвимое место в европейской части. Ну, дальше у нас там...
0: Ну, и Италия, наверное.
1: Конечно, Италия, Греция, Турция.
0: Турция.
1: Да, ну, Турция – это не совсем Европа, но тем не менее.
0: Ну, да.
1: В Турции большие очень землетрясения бывают. Вообще в Средиземноморье. Много событий, вот. Так что это безусловно. Но там это альпийско-гималайский пояс.
0: Угу.
1: Вот тот, о чем мы уже говорили с вами сегодня. Да, мы же начали про предвестники.
0: Да-да-да.
1: Вот есть очень интересная система предвестников землетрясений, которая в последние годы появилась. Это наблюдение за деформациями поверхности. это GPS-станции. Вот, угу. Ну, у каждой, знаешь, свой GPS, да, да, да. В машине есть, там еще где-то.
0: Да.
1: Так вот, есть постоянные пункты измерения вот, движений поверхности, и перед японским землетрясением, перед нашими симуширскими землетрясениями, в Чили в 2010 году, еще целый ряд других стран, где имеются станции GPS, показали, что перед землетрясением возникает обстановка того же самого затишья. То есть скорости сильно уменьшаются или вообще все стоит
0: скорости
1: на месте.
0: Чего?
1: Движений горизонтальных поверхностей. Ведь, ну, что
2: то есть эти станции GPS они фиксируют координаты,
1: да, да.
2: которые немножечко колеблются.
1: Ну да,
2: да?
1: Как они движутся туда-сюда, там вот эти блоки. А вот когда все замирает, это оказывается предвестник.
0: Понятно, что вот есть опасность.
2: Получается, землетрясение такой вздох, да? Так?
1: Да. Потом вдруг, когда произошло землетрясение, эти же пункты у вас вдруг с дикой скоростью рванули в каком-то направлении. Например, в Японии это в сторону океана. Или, например, на Курилах тоже было землетрясение в 2006-2007 году. В 2006 году стояла мертвая эта вся Курильская дуга. После землетрясения она вся сместилась на несколько метров в сторону океана. Вот. И то же самое было, значит, вот при Тохоку землетрясение. Угу. Земля там опустилась, безвозвратно опустилась на 70 сантиметров. Восточное побережье Японии уже не поднялось. И сместилась на несколько метров в сторону океана по горизонтали. Вот это отражает движение.
0: Но никаких разрывов не было, а именно
1: разрывы
0: был такой...
1: были. Но, во-первых, очаг был подводный. Мы плохо о нем чего знаем, но знаем, что смещение поверхности достигало 5 примерно, даже кое-где, видимо, до 7 метров. То есть дно океана поднялось в одном месте, в другом опустилось. Вот это, кстати, с такими подвижками связано и цунами.
0: Угу.
1: Ну, представь себе, ведь вода несжимаема.
0: Да.
1: Вот у вас дно, здесь вот вода. Вдруг у вас вот такая штука происходит.
0: И подбрасывается.
1: Вся вода ступень, подбрасывается, да. Возникает на поверхности волна, и она быстро начинает распространяться. Вот эти смещения, они и порождают цунами. Так вот, я к чему это говорю? Что вот эти самые геодезические методы сейчас, на мой взгляд, очень перспективны. У нас было землетрясение в 1994 году, Шикотанское, на Южных Курилах. Ну, естественно, очаг был в море, там где-то в океане, за 100 километров от острова Шикотан. Но остров Шикотан просел на 60 сантиметров и больше не всплыл. Там мореограф стоял как раз, к счастью. И он показал, что притонул. То есть изменился рельеф дна. И, кстати сказать, цунами-волна превосходила 10 метров на ближайших вот этих южных курах.
2: А есть ли какая-то математическая зависимость между вот, там, величиной сдвига коры и размером цунами? Прямая какая-то?
1: Самое простое дело – это, конечно, магнитуда землетрясения. Считается, что землетрясения с магнитудой меньше 7 не порождают серьезных цунами, потому что смещения на поверхности могут достичь ну, 1,5 метра максимум. Ну, метр.
0: То есть отдача небольшая.
1: Ну, будет у вас метр волна. Да любой шторм или там...
0: Больше
1: он
0: рождает.
1: У вас там по 3-4, по 5 метров иногда дает волну. Поэтому магнитуда. Становятся по-настоящему опасные цунами землетрясения, цунамигенные землетрясения, которые имеют магнитуду больше 7,5. Ну, где-то 8. От 8 до 9 вот это цунамигенные. То есть тогда деформации поверхности превышают уже 3 метра где-то.
0: И какая самая большая волна зафиксирована?
1: По-моему, в некоторых местах было до 30 метров в Японии. Но ситуация вот какая. Волна идет, может быть, и не такая большая. Она идет, положим, 10 метров. Но вот она подходит к какой-то бухте.
0: Да?
1: Да, бухте.
2: Узкое место.
1: Она туда нагнетается и там поднимается выше. И тогда на одном локальном участке берега у вас вдруг достигает 30 метров. И заплески большие, там вышвыривает все что-то.
2: Угу. Вот. Евгений Александрович, вот смотрите, да. Когда мы говорим про систему измерений, вот вы сказали про на Земле можно действительно там GPS поставить, на Земле можно как-то наблюдать сейсмоопасные места. Когда мы говорим про океаны, где вот это вот движение коры и порождает цунами, но там же нельзя на дно ничего поставить, чтобы наблюдать. Каким образом тогда вот происходит теоретическое предсказание этих самых цунами?
0: В океане.
2: В океане. Известно же,
1: так
2: что...
1: Нет, первым делом вы смотрите, вот, например, у нас на Камчатке, на Курилах, есть система мониторинга цунами, то есть предсказание цунами. И там получается что? Когда происходит землетрясение? Первым делом надо определить две вещи. Первое – магнитуду, то, что я сказал. Положим, если больше там 7,5, объявляется возможная опасность
0: цунами. Опасность цунами.
1: Второе – где очаг? Если он у вас на земле, то ничего, никакого цунами, скорее всего, не будет. А если он у вас в подводных условиях возник, тогда уже опасность цунами.
2: То есть береговая станция может поймать то, что происходит там далеко в океане.
1: Безусловно. Мы же анализируем очень быстро всю систему сейсмических станций, которые есть на Дальнем Востоке, там вокруг, по периферии. А геофизическую службу приходят нам данные из других стран очень быстро. Наша сеть быстро.
0: А как это устроено? Насколько я понимаю, вот произошло землетрясение на глубине океана. 9 баллов. Вы понимаете, ага, цунами. Но нужно же оповестить людей. Сколько времени на это?
1: Вот американская служба цунами, ее можно посмотреть на компьютере всегда.
0: А, просто, да?
1: Да. Значит, она буквально через несколько секунд после происшествия землетрясения объявляет, какова вероятность цунами.
0: И вот тут же это попадает на телеэкраны и на радио?
1: Не на телеэкраны, не на радио, а в местный МЧС.
0: А,
1: да, и потому МЧС, что почему? Если вы будете от все телеэкраны и радио, то начнется паника, а ничего не будет. И тогда будет полное идиотство. Да.
0: А как же, а что может МЧС? Может,
1: а МЧС, да, они уже объявляют тревогу. Вот, например, когда я был на Северных Курилах, там Северокурильск, городишко такой есть, угу. И там на каждом углу динамик висит.
0: На репродукторы.
1: Репродуктор, да. И какой-то дежурный, вот когда он получает, он говорит, что товарищи, возникла опасность цунами. Там все хватают чемоданчик и на соседний холм залезают. Ждут там.
0: А потом с чемоданчиком бегут гребешка собирать.
1: Обратно. Нет, это как раз ужасные трагедии были, когда вот гребешков кидались собирать, а вторая волна их там прихлопывала.
0: Да?
1: Да, это было. Вот, кстати, там же это было в 1952 году, когда было гигантское землетрясение на Южной Камчатке, Северных Курилах. Мы о нем мало чего знаем, потому что годы 1952 засекречены, там пограничники погибли, еще рыбаки всякие там. Так вот, там что произошло? Значит, что пришла волна, шарахнула, ну, кто-то там убежал, увидев ее. Потом увидели, что все отошло, и привет, и все очистилось. Более того, очистилось дно на большое расстояние. Ну, и многие побежали туда смотреть, какие там рыбки там, какие там крабы. А в это время пришла вторая волна, и этих вот любопытных тоже унесло. Поэтому, если вам дают прогноз, что будет цунами, надо
0: сиди на холме,
1: убежать и на соседний холм, сидеть и смотреть на это все, покуда, значит, не будет отбой.
0: Ну что ж, это практический совет из сегодняшней научной беседы, который дал вам и нам Евгений Александрович Рогожин, ученый, доктор и профессор геолого-минералогических наук, который был сегодня у нас в студии. Большое спасибо. Приходите к нам через неделю.
1: Спасибо.
3: Факультет ненужных вещей. Радио России.

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

Наибольший интерес для нас, землян, конечно, представляют планеты земной группы, то есть Меркурий, Венера и Марс. А условия на их поверхности все-таки больше напоминают земные, чем на поверхности планет-гигантов, у которых и поверхности-то твердой нет. Давайте посмотрим, что и как мы узнаем о планетах земной группы. Как ни странно, но ближайшая к нам планета из них – Меркурий. Во всяком случае, его среднее расстояние от Земли меньше, чем даже у Венеры и Марса. Тем не менее, добраться до Меркурия наиболее сложно. Он близко к Солнцу движется, с очень большой скоростью, и полет ракеты туда требует больших затрат топлива, и лишь небольшой аппарат мог бы добраться до Меркурия. Поэтому многие годы, первые годы космонавтики, полетов к Меркурию не было. Первый зонд, который отправился к Меркурию, это был американский «Маринер-10». Но и его траектория проходила довольно сложно, в облет Венеры, которая своей гравитацией помогла этому зонду немножко притормозиться и нырнуть туда, в центральную часть, совсем уж в сторону Солнца, чтобы достичь Меркурия. Полет оказался очень результативным. Маринер не умел тормозить, он не мог остановиться у Меркурия, стать его спутником, но он трижды пролетел мимо Меркурия и огромное количество интересных данных собрал и о Венере, когда мимо нее пролетал, и главное о Меркурии, которому долгие годы это оставался единственный полет, единственная экспедиция к этой планете. Вторая экспедиция произошла недавно, совершил ее американский же аппарат «Мессенджер». Он еще дольше добирался до Меркурия, но, к счастью, стал его спутником. Это первый спутник. Вот так выглядит Меркурий.

более 400 градусов. Ночью, а день и ночь на Меркурии длятся долго, ночью температура поверхности быстро падает и достигает минус 170 с лишним градусов. Правда, это лишь самый верхний слой, а, скажем, на глубине 1 метра колебания температуры от дня к ночи практически незаметны. Вот так выглядит Меркурий. Конечно, он не такой цветной для глаза человека, но здесь специально контраст цвета усилен на этих фотографиях, чтобы можно было выделить какие-то отдельные области. Например, хорошо видна область крупных метеоритных кратеров, там особое вещество, вышедшее из недр спутника. И, конечно, эти фотографии для геологов рассказывают очень много об истории меркурианской поверхности. Так же, как и поверхность Луны, поверхность Меркурия хранит следы многомиллиардно-летней истории Солнечной системы. Здесь нет ни дождей, ни ветра, ни эрозии почвы, да и внутренней тектоники, вулканических проявлений уже давно нет. Поэтому следы падения метеоритов на поверхности Меркурия, как и нашей Луны, сохраняются очень долго, а крупных метеоритов даже миллиарды лет. На детальных фотографиях поверхности Меркурия мы видим практически лунный пейзаж, и трудно сказать, что это не Луна. Однако стоит присмотреться к крупным кратерам, и мы замечаем, что они не так глубоки, как на Луне. Дело в том, что сила тяжести на Меркурии заметно больше, чем на Луне, в 2 с лишним раза, и поэтому глубоких кратеров там не обнаруживается. Но зато на Меркурии есть детали поверхности, которые отсутствуют на Луне. Например, такие складки поверхности, которые, скорее всего, связаны с тем, что гигантское железное ядро Меркурия, постепенно остывая с момента его формирования, уменьшилось в объеме, и планета немножко сократила свой радиус. И поверхность вот так вот сложилась складочками, чтобы соответствовать новому размеру, немножко уменьшенному размеру этой планеты. Вот такие детали на Луне мы практически не видим, а на Меркурии они присутствуют. Так что планета довольно оригинальная. Вторая планета от Солнца, совсем уж, казалось бы, похожая на Землю, это Венера. Размеры массы, как у Земли, расстояние от Солнца не сильно отличается от земного, хотя атмосфера намного богаче, намного тяжелее, массивнее, создает огромное давление у поверхности планеты почти в 100 раз больше, чем на Земле. Ну и состав атмосферы, к сожалению, для нас не соответствует нашим потребностям. На Венере это почти чистый углекислый газ, который для нас яд. Ну а для роботов это вполне переносимые условия. И Венеру очень детально исследовали, как правило, советские космические аппараты, но и американские, и в последнее время европейские тоже приложили к этому руку. Но работа на поверхности Венеры, исследование непосредственно твердой поверхности этой планеты, в основном принадлежит советским зондам. Марс. Ну, к Марсу направлено внимание и публики, и ученых, и поэтому запуск космических зондов к Марсу непрерывно происходит в последние десятилетия. Вокруг Марса работало целое созвездие роботов, вы их видите на этой иллюстрации, и даже на поверхности Марса уже работало немало и стационарных станций, и марсоходов. Посадки на поверхность планет происходят по-разному, в зависимости от того, в основном, как устроена атмосфера. Если атмосфера достаточно плотная, то на нее можно садиться с помощью парашюта, используя сопротивление воздуха. Вот на поверхность Венеры так посадки и происходили на парашюте, а в нижних слоях атмосфера уже настолько плотна, что можно даже сбросить парашют, и аппарат, ну, как будто бы в плотной воде движется, под собственным весом не очень быстро падает и довольно мягко касается поверхности планеты. В то же время атмосферу можно использовать, например, для летающих зондов. Ну, сбросив и надув там воздушный шар, можно некоторое время летать в атмосфере той же Венеры, что и было сделано дважды. И прибор тогда преодолевает большое расстояние, двигаясь по ветру, и может исследовать большие участки поверхности. Работа на поверхности Венеры крайне сложна. Давление выше 90 атмосфер, ну, примерно такое же давление у нас в океане на глубине 1 километра. Там только прочные подводные лодки могут работать. Но еще хуже высокая температура,
490

почти 500 градусов по Цельсию. Такую температуру никакой электронный прибор не может вынести. И те зонды, что опускались на поверхность Венеры, максимум 2 часа, час, иногда 2 часа выдерживали в этих условиях. И, конечно, потом нагревались внутри, и электроника выходила из строя. Но все-таки советские зонды провели немало исследований на поверхности этой планеты, потому что это были достаточно прочные и хорошо спроектированные аппараты. Например, мы имеем даже фотографии венерианской поверхности. Вот они перед вами, получены они довольно давно и, тем не менее, до сих пор уникальны. Если исправить изображение на этих фотографиях так, как оно не для камеры, а привычно для человеческого глаза выглядело бы, то вот поверхность Венеры перед нами была бы такой. Внизу это детали самого посадочного аппарата, приборы, которые исследовали поверхность, а дальше мы видим венерианский пейзаж. Не только черно-белые, но и цветные фотографии передавались с ее поверхности. К сожалению, разноцветия там нет. Плотная атмосфера Венеры пропускает только оранжевую часть солнечного спектра. Так что все вокруг оранжевое. И никаких других цветов на поверхности Венеры мы не увидим, потому что другие лучи сквозь плотную атмосферу не проходят. Примерно 97% излучения поглощается атмосферой, и только 3% солнечного света достигает венерианской поверхности, но все-таки фотографию сделать можно, даже при таком сравнительно скромном освещении. Но увидеть всю поверхность Венеры, конечно, можно только с помощью радиолокатора, для которого облака прозрачны. Советские зонды и американские зонды имели на своем борту специальные радиолокаторы, так называемые локаторы бокового обзора, которые детально исследовали поверхность планеты. С разрешением в несколько сотен метров мы сегодня знаем поверхность, уровни поверхности и свойства радиоотражения от всех уголков Венеры. На ней нет крупных материков, но все-таки есть возвышенности, есть низменности. На этой карте голубое – это низменности, а зеленое, красное и особенно белые участки – это самые высокие области. И карта очень детальная. Вот я сейчас увеличил небольшой ее фрагмент, и вы видите, тут такая вулканическая горная система, которую радиолокатор показывает вполне детально, и мы можем судить о геологической истории Венеры с помощью таких радиоизображений. Ну, в другой проекции можем даже развернуть и увидеть профиль поверхности. Видим вдали у горизонта высокую гору, скорее всего, вулканического происхождения. Вблизи нас мы видим, центр изображения заполнен метеоритным кратером. Сквозь плотную венерианскую атмосферу мелкие метеориты не способны пролететь, но метеориты размером в несколько сотен метров, может быть, в километр размером, такие метеорные крупные тела, они способны достичь поверхности, не разрушившись в атмосфере, и оставить от своего удара довольно крупный кратер. У Марса атмосфера разреженная, и там, конечно, она не спасает поверхность планеты ни от солнечного излучения, ни от космических лучей. Собственно, ее и заметить-то довольно сложно. Вот на некоторых фотографиях атмосфера Марса даже и не видна, если там нет сильной облачности или пылевой бури. Поэтому она не мешает исследовать поверхность Марса. Мы видим много интересных деталей. Русла высохших рек, некогда бывших на Марсе. А морские области сегодня уже безводные, но когда-то залитые водой. Наиболее зоркие спутники, которые летают вокруг Марса, могут видеть детали размером менее полуметра. Ну и кроме того, исследовать недр Марса с помощью нейтронных детекторов, радио, радаров излучающих и принимающих отраженное излучение. Так что Марс сегодня исследуется достаточно детально. И посмотрите, какие прекрасные пейзажи с орбиты фотографируют современные зонды. Ну, вот что можно сказать о такой странной поверхности, аналогов которой на Земле, наверное, немного найдется. Или вот эти песчаные дюны, заполненные темным и светлым, но не перемешавшимся друг с другом, а так разделенным на фракции материалом, песком, скорее всего, и, может быть, замерзшим углекислым газом, таким снегом углекислотным. В общем, Марс оригинальная, очень своеобразная планета, и
Как бы хотелось погулять по таким марсианским территориям, посмотреть, как же там все на самом деле устроено. Но пока это доступно только марсоходам, да и то лишь небольшие участки марсианской поверхности исследовали бывшие там марсоходы. Нам еще долго предстоит изучать Марс с помощью роботов, но, наверное, найдутся варианты полета на Марс человека. К сожалению, это непросто. Робот, ну, такой как Spirit или Opportunity, работает на Марсе без проблем в течение 10 и более лет. Человек же не может там долго находиться из-за высокого уровня радиации. Последний робот, который прибыл на Марс в 2012 году, очень хорош. Это лаборатория Curiosity, массивный, мощный, хорошо вооруженный научной техникой аппарат. Но и ему, например, недоступно глубокое бурение марсианской поверхности. А именно под поверхностью может скрываться самая интересная жизнь. Вот на этой иллюстрации хорошо видно, как менялось отношение ученых к пилотируемым полетам на Марс. В конце 80-х еще была уверенность, что можно работать на Марсе, что человек может там провести на поверхности длительное время. Но теперь мы понимаем, что уровень радиации не позволит этого, что человек должен будет создать себе убежище под поверхностью Марса и скрываться там в основном от космической радиации. А поэтому эффективность работы человека на Марсе будет невысока. В то же время для робота Марс – это открытая территория, безопасная, если робот хорошо сделан. А значит, на них наша основная надежда.

Здравствуйте, меня зовут Мария Мороз, и сегодня мы продолжаем цикл наших встреч о том, как символизм связан с авангардом. Напомню, что вторая встреча будет посвящена как раз очень интересному явлению, как уже, я бы сказала так, русский символизм созрел и подготовил целое поколение русских авангардистов. Мы будем как раз видеть с вами очень необычные, я бы сказала, даже уникальные работы символистского периода у известных живописцев авангарда, у Малевича, Кандинского, Ларионова и многих других. Ну, начнем с большого плана. Первая наша часть будет посвящена как раз художникам группы «Голубой розы», а также их однокашнику и близкому другу Кузьму Петрову Воткину. Вторая часть нашей встречи будет посвящена как раз раннему этапу творчества Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Малевича и Василия Кандинского. Кузьма Петров Воткин, который почему-то часто ассоциируется с образом купания красного коня, и этот образ почему-то ассоциируется с образом революции, с образом даже иногда коммунизма, надо сказать, начинал именно совершенно с иных традиций. Его становление происходило во французской школе, он был напрямую связан как раз с символизмом, он учился в Париже, входил во многие как раз частные студии, и там же познакомился с творчеством Пьюве де Шафана, главного европейского символиста. Вот увидите его картину, которая называется «Берег», и эта работа напрямую будет связана с работой Пьюве де Шафана, которая называется «Пастушки песни». Вы видите, что на самом деле даже типы девушек очень похожи. Это состояние задумчивости, отрешенности от реального мира. Кузьма Петров Воткин использует очень красивую плавную линию. Кроме того, он все свои изображения специально разбавляет белым цветом, чтобы создавалось ощущение, как и у французского символиста, выцветшей такой картинки. И это специально такой был создан эффект художникам, чтобы было ощущение, что это не сегодня написана картина, а когда-то давно, с тех самых стародавних времен, с эпохи Ренессанса, а может даже Средневековья. И вот она прошла через это время и сохранилась как такой удивительный исторический документ до наших дней. И вот давайте посмотрим на его самый узнаваемый образ купания красного коня. Во-первых, сам образ коня, он был связан с иконописной традицией. Так рисовали коней в новгородской школе. Мы видим как раз икону из Поволжья. Напомню, что сам художник был родом из Поволжья, он родился в Хвалынске. И как раз, когда мы рассматриваем уже картину, написанную Кузьмой Петровым Воткиным, мы замечаем не просто сам удивительный цвет, отрешенный взгляд этого юноши, который напрямую будет связан как раз с иконописью, но и очень странный какой-то композиционный прием, словно первое изображение наклеил на дальний план. В этом смысле здесь художник создавал такую некую метафору. Посмотрите, в чем эта метафора заключается. Позади мы видим мальчика, который купается, и возникает такой композиционный прием круга, некий цикл человеческой жизни. А на переднем плане не случайно показан юноша без одежды. Почему нужно было его показывать, его демонстрировать, его наготу? Да чтобы как раз и рассказать, что это картина вне времени. Как иконописцы создавали свои образы, они показывали не мир земной, а мир горний, мир небесный, поэтому ему не свойственен образ объема, ему не свойственна линейная перспектива, когда точки сходятся внутри пространства. А иконописцы, соответственно, создают свои образы обратной перспективы, когда точки сходятся внутри этой работы. Кузьма Петров Воткин предлагает еще один тип перспективы – это сферы. Вы снова смотрите, пролетая над этой картиной, смотрите с каких-то действительно высоких дали на нее. И Кузьма Петров Воткин, он был связан со школой, с объединением художников, которое называется «Голубая роза». Это его однокашники по Московскому училищу живописи, ваяния и изотчества. Они все вместе учились у художника Валентина Серова. Мы сейчас как раз смотрим на картину Павла Кузнецова, которая называется «Голубой фонтан». Вообще, что это за тема такая, голубая роза? Почему они голубые? С одной стороны, когда мы смотрим на эту картину, становится вроде бы все очевидным. Голубой цвет здесь самый главный, фактически в одном тоне он создает все свое произведение. Но роза – это тоже символ, это тоже очень красивый образ. Это одновременно образ благоухающего цветка, и одновременно это образ страданий, потому что у этого цветка есть шипы, которые действительно могут принести боль и страдания. Это образ добра и одновременно зла. И вот художники, которые объединились в эту группу, они, конечно, ориентировались именно на символизм. Им было важно подчеркнуть, что живопись молодых художников, нового поколения живописцев, она уже говорит именно о чувствах, атмосфере, о музыкальности. То есть те термины, которые раньше
не учитывались художником при создании своих произведений. И фонтан — это тоже символ, это символ какой-то бесконечности, символ очень эфемерный. Почему? Это цикличность воды, которая не заканчивается. Когда вы смотрите на эту картину, вы замечаете, что на самом деле помимо фонтана там изображены девушки, они венчают голову молодого юноши венком лавровым. Позади изображено дерево, плакучая ива, какие-то лица, которые как на пленке негатива просвечиваются, чем больше будете их рассматривать. Таким образом, это картины, которые настраивают вас на определенный лад. Вы не можете смотреть на нее бегло и быстро и понимать ее значение. Вы должны погрузиться в нее, буквально медленно войти. Участники этого объединения впервые в истории русского искусства придумали, я бы сказала, такое ноу-хау. Они организовали выставку, которую представили в Москве. Их первая выставка, она проходила на Большой Лубянке, в том доме, где сейчас находится очень известный книжный московский магазин. А там же рядом, в соседнем, можно сказать, подъезде, находился фарфоровый такой небольшой магазинчик Кузнецова, который представлял площади своего пространства для выставочных проектов. И вот художники, которые пока еще были совсем недавно студенты Московского училища живописи, ваяния и зодчества, придумали совершенно новый, я бы сказала, кураторский проект. Впервые художники представили свои работы на выставку, где продумали буквально все. Продумали, как зрители будут воспринимать эти картины, поэтому для этого они наняли оркестр симфонический. Они продумали про те ощущения, которые получит зритель на экспозиции, поэтому специально расставляли розы в вазах, которые находились рядом с картинами. Ну и самое главное, что впервые в русской истории все картины были объединены вот этой общей тематикой. До этого картины представлялись на выставку, я бы сказала, каких-то объединений. И каждый художник был не похож на своего соседа. То здесь, когда мы посмотрим на их работу, мы удивимся, насколько же они близки друг к другу. Петр Уткин, скульптор Матвеев, художник Павел Кузнецов. Все они пишут в единой вот такой стилистике голубого цвета. А что такое голубой цвет? Это же воздух, это буквально цвет фантазии, цвет грез. И в этом смысле очень интересно, что параллельно с голуборозовцами работает Пабло Пикассо. В Париже появляется его вот тот самый известный голубой период. Голубой период — это тоже, я бы сказала, такой период очень символический. В это время он приехал во Францию своим другом Карлосом Казагенесом, который трагически погибает. И посмертно, пережив вот эту страшную трагедию потери близкого человека, Пабло Пикассо пишет эти работы. В каждой фактически работе есть отсылка к близкому такому другу, с которым вместе он приехал покорять Францию. Ведь, я бы сказала, такую кульминационную картину, которая называется «Жизнь». Здесь есть портрет Карла Казагенеса, который обнимает девушку. И женщина, которая встречается с младенцем, есть версия, что это, скорее всего, мать. А позади мы видим на заднем плане две картины. Образы юноши, который обнимает девушку, и девушка, которая плачет. Поскольку картина уже написана посмертно, мы очень легко считываем эту символику. И сам тип такого, знаете, неоднозначности, зыбкости изображения, он был, конечно же, очень близок художникам «Голубой розы». И давайте посмотрим как раз на изображение Петра Уткина и Николая Мелиотти. Вот мы видим работу, которая называется «Утренняя молитва», еще мягче, чем Павел Кузнецов. Здесь возникает такой, я бы сказала, даже не контур, а здесь возникает такая как будто полуявь, это девушка. И девушка, она написана в традиции, которую голуборозовцы переняли от Виктора Бориса Мусатова. Это видение, это что-то высшее существо. Такими же представляют девушек и Николай Мелиотти. Все они в пышных кринолиновых платьях, они находятся в каком-то фантазийном пространстве. То ли это одновременно и фейерверк, то ли это какой-то звездопад. Парки, зона такая, какого-то совершенно идеалистичного, такого гармоничного пребывания человека. Ведь надо понимать, что город в начале 20 века, он выглядел не так, как сегодня. Это были бесконечные заводы, которые работали на угле. И, соответственно, небо в городе, оно было черным. И тут неожиданно этот голубой цвет, как противовес тем страшным, можно сказать, картинам будничным, которые встречали художники, выйдя на улицу. Мы видим теперь картину Виктора Бориса Мусатова, который очень, конечно, сыграл важную роль на появление самой стилистики голуборозовцев. Виктор Борисов Мусатов, он был соотечественник их, он был сам родом из Саратова, откуда эти художники тоже были родом, как Павел Кузнецов, тот же самый Петр Уткин. И смотрите, что делал как раз Виктор Борисов Мусатов, когда он пишет картину «Весна», он делает эти параллели. Параллели в том, как одета эта девушка, с природой, как она изображена.
видим его, я бы сказала, такой излюбленный, очень узнаваемый цвет, который встречается практически в каждой его картине. Цвет таких вот изумрудных камней. Здесь девушка, она отворачивается от зрителя. Ей как будто бы вообще не интересно, что тоже уникально, да, для изображения какого-то портрета. Здесь скорее, опять же, он показывает нам саму атмосферу. Атмосфера очень гармонично наполненная вот таким спокойствием, определенным ритмом существования человека с такой, я бы сказала, таким образом пребывания в природе, вот растворения буквально в ней. Посмотрите, он пишет платье такого же цвета, как и яблоневый цвет позади. Он показывает ее красивые локоны, и они очень ритмуются с образом ели на заднем плане. Образы шали такого красивого розового цвета напоминают нам образ закатного солнца позади. То есть буквально эта девушка является частью природы, а не отдельно, она ей не противопоставлена. Очень гармонично как бы вписывается в этот пейзаж. И теперь посмотрим на юного Михаила Ларионова, который учился вместе с Петром Воткиным, учился вместе с как раз Павлом Кузнецовым, Петром Уткиным на одном курсе. И его, на первую очередь, будущего лидера русского авангарда вдохновлял тот же самый Виктор Борисов Мусатов. Ему безумно нравился тот самый изумрудный цвет, вы видите работу «Розовый куст после дождя», который написан той же самой как раз палитрой, что и работа как раз «Весна» Виктора Борисова Мусатова. Его не столько интересует сам человек, вот это, я бы сказала, такая некая мистификация своего, что свойственно было художнику, да, предыдущего поколения. Ему скорее нравится очень атмосфера переливающих листьев после дождя, это эффекты свежего воздуха. Он, как и символист, говорил о разных, я бы сказала, таких уровнях впечатления зрителя, которые он может получить, рассматривая картину. И как раз, когда мы перейдем к его периоду лучистскому, мы заметим, что его лучистские пейзажи, они во многом будут связаны вот с этой, я бы сказала, традиции символизма и его внимательным исследованием. Во-первых, немножко расскажу о том, что такое лучизм и почему здесь так важна вот та самая символистская традиция. Лучизм – это ноу-хау Михаила Ларионова, это то, что он сам придумал. Это своего рода, я бы сказала, такая новая версия итальянского футуризма. Только если итальянские футуристы говорили, что они пытаются в картинах передать движение, представляете, да, на плоскостном пространстве, они хотят сделать так картинку, чтобы она оказалась как будто подвижной. Они такой, я бы сказала, эффект добивались многочисленным повторением контуров рук, ног. И эффект такой, знаете, появляется в длительной выдержке. А художник Михаил Ларионов, он тоже говорил о движении, но это движение нематериальное, это движение света. Он ориентировался на закон об открытии цвета, о том, что все цвета, которые мы с вами видим, это свет, отраженный от поверхности. И в этом смысле очень интересно понимать, что на самом деле это тоже про нечто духовное, нематериальное, что даже в его попытке нащупать вот этот свой футуризм очень много есть от того самого символизма, в который на самом деле проходило его раннее становление. Его лучизм, он будет иметь несколько, я бы сказала, таких разветвлений, он будет связан с предметной живописью, когда вы будете легко изучать и понимать, что изображает художник, и с абстракцией. Вот то, что вы сейчас видите, лучистый пейзаж, это абстракция. Здесь нету ни одного узнаваемого предмета или объекта. Но само название дает отсылку к образам пейзажа, когда вы заходите в тот самый мокрый лес, вы чувствуете вот эту влагу, вы чувствуете свежесть, и этот же эффект он хотел бы передать своей как раз абстрактной работе. И опять же, сам тип названия картины – это пейзаж, нетрадиционный для авангарда, который пытался все названия перевести, ну, я бы сказала, в такие очень нейтральные цвета, нейтральные тона – композиция, этюд и так далее. А теперь посмотрите, как символизм перерабатывает его близкая подруга, его коллега по цеху Наталья Гончарова. Наталья Гончарова была изначально не художником, не живописцем, а скульптором. И познакомилась со своим супругом в зоопарке, в московском зоопарке. Они ходили туда на анималистичные такие зарисовки, рисовали животных, буквально движение. И Ларионов отметил ее талант колориста и предложил перейти ей в класс как раз к Константину Коровину и уже заниматься самой живописью. И вот что мы видим. На самом деле у Гончаровой практически не будет таких символистских, я бы сказала, работ, но в ее интересе к цвету будет все равно проявляться вот тот самый, я бы сказала, символистский сюжет.
мы смотрим на картину, которая называется «Автопортрет и портрет Михаила Ларионова в маскарадных костюмах». Вообще тема маскарада, тема переодевания очень была популярна среди художников символизма. Напомню, что не только Виктор Борис Мусатов эту тему предлагал в своем творчестве, но и Александр Бенуа, который часто писал маскарады эпохи Людовика XIV, но и как раз художник Константин Сомов, который любил писать девушек в масках, пышных юбках, и вот они снова тут появляются. Только в отличие от художников мира искусства, здесь появляются тоже и какие-то очень, да я бы сказала, такие жесткие цветовые контуры, которые не свойственны вот такой тонкой линии мироискуснической. Здесь мы видим игру, которую затеяла художница, потому что одновременно здесь сюжет символический, но его исполнение очень новое, которое ближе все-таки к живописи европейского фавизма. Напомню, что фавизм — это направление европейского авангарда, которое переводится вообще происходит от французского слова «фув», что означает «дикий». И таким термином назвали художников, которые писали свои картины очень яркими, такими насыщенными цветами. Самым известным фавистом, основателем фавизма был как раз Анри Матисс. И, конечно, Матисс был знаком Ларионову и Гончарову. Они видели эти произведения в собраниях Сергея Щукина, они сами были во Франции, в Париже, и видели их вживую на выставках того времени. Но все-таки, будучи, я бы сказала, неудовлетворенными в попытке переделать, как бы попытки переписать на новый лад те самые европейские открытия, они изучали, что создают крестьяне, что происходит вот как раз на уровне творческой народной культуры. Ларионов каждые фактически выходные собирает на Сухаревский рынок те самые народные лубки. Он собирал старые русские иконы. И вот мы видим с вами сейчас картину Натальи Гончаровой, которая называется «Пьющие вино». И это напрямую, как вы понимаете, отсылка к сюжету «Тайной вечери». Даже то, как она показывает этих героев, это уже что-то абсолютно новое. Потому что в этой традиции она совмещает, я бы сказала, такой очень огрубелый такой рисунок с золотым желтым контуром. Желтым контуром она имитирует иконописные приемы использования социального золота. Вот этот асет, который показывают на картинке справа, это и есть социальное золото, которое специально выцарапывает определенным образом ненужная часть кисточкой. Специально убираются с иконы, и видите, такие очень красивые, аккуратные, я бы сказала, такие контуры золотые при изображении ангелов, при изображении святых. А тут она показывает именно крестьян, но использует метод абсолютно от иконописи. Сам сюжет, иконописные, вот эти же как раз золотые линии. И в этот момент как раз вместе с Петром Водкиным, вместе с Михаилом Ларионовым, они внимательно пытаются исследовать, что такое древнерусская иконопись. А вот здесь я остановлюсь, потому что вот с эпохи Петра I, который ориентирует вообще всю русскую живописную традицию на европейский лад, в это время начинают переписывать старинные иконы. Существует даже известный случай о том, как Екатерина II увидела иконостас Рублева, да, и сказала, какой жуткий ужас. Почему она так была уже? Он потемнел. Его не стали реставрировать в то время, потому что, в принципе, реставрации икон, ее так, как таковой не было, этой традиции. И просто, соответственно, иконы переписывали. То есть на потемневший слой носили новые или вообще на самом деле убирали эти иконы, выкидывали их часто, убирали и писали на новый лад новые образы, совершенно нового типа, более объемного, такой, европейской, такой классической традиции. А вот это древнерусское изображение ярких цветов, оно фактически сводилось на нет. Оно только иногда могло появляться в старобряческой школе. И вот художники, которые могли посетить реставрационные мастерские, они, конечно, поражались невероятной яркости вот той самой древнерусской иконописи, вот той самой яркости новгородской школы и их, я бы сказала, очень узнаваемой такой грубой части формы. Во-первых, что она берет от иконы? Это, посмотрите, формат. Каждый холст, каждая вот эта, да, часть вот этого цикла, она написана в очень вытянутом формате. Такие форматы использовали иконописцы при изображении святых. В принципе, это не традиционный образ для использования, для изображения человека в рост.
Но здесь мы действительно видим самих святых. Ну, вот беда. Эту картину она представила на выставке «Ослиный хвост», и эту картину, этот цикл четырех работ, Священный Синод как раз подверг цензуре, ее убрали с выставки. Почему на самом деле эта картина вызвала такую негативную реакцию со стороны церкви? Но дело в том, что, конечно, их возмущало, что эта работа представлена под таким неблагородным названием экспозиции – «Ослиный хвост». Казалось бы, да? Но как могут быть евангелисты быть под хвостом осла? А почему же тогда художники так назвали эту экспозицию? Очень неблагородно, не художно, какой-то «Ослиный хвост». Они, конечно же, отсылают нас к французской легенде о том, что прошла в Париже выставка, на которой представили свои работы художники-импрессионисты. Ну, все думали, что это импрессионисты. А потом, когда просили, чтобы им представили, зрители просили представить им автора, им показали на осла. Это ирония, выдуманная парижской как раз парижскими журналистами. Они, конечно же, намекали на вот этот восторженный метод быстрого письма, который был свойственен уже парижским импрессионистам. И здесь, явно зная эту традицию, явно зная эту легенду, они называют свою группу, свое объединение и выставку «Ослиный хвост». Таким образом, уже будучи готовыми вот к этим критическим высказываниям и к этим, я бы сказала, очень низким сравнениям, которые будут эти ярлыки на них надевать уже журналисты, критика в прессе. И вот посмотрите на еще одну очень интересную отсылку к иконописи, которая встречается у Владимира Татлина. Сразу скажу, что, во-первых, Татлин использует квадратный формат. Квадратный формат, он не традиционный для живописи. Этот формат, который используется в иконописи, причем для определенного иконографического изображения Иисуса Христа, Спаса Нерукотворного. Это квадрат, внутри которого вписан круг. И здесь Татлин показывает себя. Себя практически при этом использует те же самые приемы, что обычно используют иконописцы. Он вписывает свое лицо в такой своеобразный круг, но этот круг исполнен людьми позади него. Татлин был, напомню, путешественником и сам был матросом. Ему хотелось почувствовать, что земля круглая, и хотелось почувствовать эту землю, как он говорил, с высоты полета к чайке. И потом вот эти эффекты он уже по-своему переосмыслил в живописи. Но его ранние работы – это не только попытка, я бы сказала, сделать такой геометрический рисунок, а это попытка исследовать те самые недоступные еще совсем в недавнее время традиции русской иконописной школы. И еще один, конечно, немаловажный пример – это работы Казимира Малевича. Казимир Малевич, который был в это время в ореоле влияния Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, он создает свой цикл фресковой живописи. Сразу говорю, это не так названный был цикл, но он не предназначался для украшения храма, церкви. Он писался, вот, я бы сказала так, по вдохновению от символистских картин, которые, конечно же, Малевич видел постоянно. Мы видим здесь две работы, это «Торжество неба» и «Молитва». И обе эти картины написаны по вдохновению от религиозных сюжетов. Во-первых, я бы сказала, что это такое творческое переосмысление иконографии, икон, потому что мы видим здесь обнаженные тела. Конечно, они не традиционные, не встречаются в иконах ни начала 20 века, ни в эпоху древнерусской иконописи. Еще мы видим здесь образ такого вознесения Господне, потому что там в небесах предстоит некто, мы не понимаем, кто, кого изображает Казимир Малевич с распростертыми руками, и позади него сон из буквально святых, потому что каждый из этих персонажей изображен с нимбом на голове. Кроме того, обратите внимание, что вся его живопись, она такая как будто тоже пастелевая, выцветшая немножко. И образы молитвы, которые напоминают нам образы моления о чаше Джованни Беллини. И здесь тоже интересный момент, что Малевич очень изучает как раз иконы, их исследует, и их композиционные приемы апробирует в своих ранних работах. Сейчас мы сравним автопортрет Казимира Малевича с автопортретом Поля Гогена, который сейчас находится в музее Арсе. Когда мы смотрим на автопортрет Малевича, то здесь сразу бросаются, я бы сказала, такие две невзаимосвязанные традиции. Первое, он показывает себя как некий артист, и об этом нам говорит такой большой красный бант, да, который он завязал рядом со своей шеей. Но позади него, где-то в березах, прячутся склон какие-то полудухи, полутакие нимфеи, тела обнаженные, причем они не имеют каких-то половых признаков, с нимбами. Взгляд самого художника такой типично творческой такой личности, он немножко бросает вызов зрителю, потому что смотрит на нас буквально из-под лобья.
И возникает такой момент, я бы сказала, такой уверенности в себе. И обратите внимание, как палитра Малевича напоминает нам вот эту яркую желто-оранжевый колорит художника Поля Гогена. Дело в том, что Поль Гоген появляется очень рано вообще в России. Не сам он, но я имею в виду его картины. Его работы впервые приобрел как раз Морозов для своей коллекции, но коллекция Морозова была закрыта. Поэтому первая работа «Пирог», которая попала в первом году в Москву, она не была открыта для общественности. Только в 2007 году, когда уже картины Гогена смог приобрести Сергей Щукин, эти вещи доступны были буквально всем. И тут важный момент. Как раз Казимир Малевич, он в то время посещал студию Рерберга. А Рерберг отправлял по воскресеньям своих учеников в галерею Сергея Щукина, где они перерисовывали вот те самые французские картины. Поэтому, конечно, ему Гоген был знаком. Он знал прекрасную традицию, и не случайно появляется вот такой очень яркий желтый цвет в его ранних картинах. Еще один важный момент, что Малевич... Он прям напрямую был связан вот тем самым орнаментальным решением, которое часто появляется в картинах символистов. Мы видим его работы, которая называется «Общество в цилиндрах». Вообще эта вещь написана была в двух вариациях: «Порнографическое общество» и «Общество в цилиндрах». Вот вторая вещь, ее нельзя показать, о ней ее только можно упомянуть. Вторая работа «Общество в цилиндрах», которую вы видите сейчас на изображении, это одновременно и... Я бы сказала, стилистика такая модерна, но в то же время это, конечно, ирония над таким высокопарным образом тех дам, которые собрались завтракать на траве. Это одновременно отсылка и к Мане, и к Моне, и их изображением завтраков. Только здесь появляется на верхнем плане человек, который справляет свою нужду. И из-за этого возникает, я бы сказала, такая... Эта вся картинка, весь пафос изображения этих людей, светского общества, он немножечко, конечно, здесь бьется об эти такие, я бы сказала, несостыковки. И посмотрите, что он делает. Он на самом деле, если разглядывать эту картину издалека, делает из образов этих мужчин, светских дам, орнамент. Он показывает их на традиционном, вот том самом зеленом фоне. И мы не можем даже первоначально понять, чем вообще каждый из этих людей занят. Стоят ли они в диалоге, знакомы ли друг с другом. Они на самом деле рассыпаны по всему фону, они просто заполняют все собой пространство. И в этом смысле здесь, конечно же, важна вот тот самый момент изображения картинки без какого-либо значения. Впервые именно символисты говорили, что картинка не должна иметь какой-то глубокий смысл. Она может изображена быть для красоты, для стилизации вот той жизни, которая нас окружает. И именно этот метод был воспринят Малевичем. Или его картина, которая называется «Городок». Здесь одновременно есть и вот те самые, я бы сказала, стилизаторские приемы, когда весь фон он покрывает желтой пуантелью, из-за чего эта картина кажется, как будто написано сусальным золотом. В то же время здесь уже намечаются вот те самые геометризации объемов. Посмотрите на дым, который исходит из этих труб. Это словно какие-то объемы кубиков. Потом из этого уже вырастет как раз его первые варианты, такие абстракции. И его метод абстракции, который он назовет супрематизм, это тоже чистой воды мистификация. Само слово супрематизм, оно исходит от латинского supremus, что обозначает высший. И для Малевича супрематизм обозначает не новое направление в искусстве, как кубизм или футуризм, или абстракция, а вообще-то новое направление в искусстве, как архитектура, как графика, как живопись. Для него супрематизм – это то, из чего буквально состоит весь мир. И он хотел, когда создавал эту живопись, создать универсальный язык, который будет доступен и племенным народам, и современным людям. Но ирония судьбы в том, что абстракт до сих пор является самым непонимаемым зрителям как раз видом, направлением в искусстве. Мы смотрим с вами на две картины, которые написаны как раз в супрематической стилистике. И само даже название этих работ остается таким же – супрематизм, обратите внимание. И давайте-ка разберемся, что такое супрематизм на этих примерах. Для Малевича было важно показать, что все, что происходит в его работах, всегда имеет белую основу, белый фон. Ведь для него белый – это не просто фон, белый для него – это пространство космоса, это пространство некой невесомости. И здесь нужно понимать, что это 15-й год. Разговоры о космосе – это подобные фантазии, да, неким полетом на Марс. И в то же время, представьте себе, разглядывая эти картины, он говорит про невесомость, что каждый элемент в
его произведений он находится как бы сбалансирован друг с другом. И в этом смысле очень интересно понимать, что действительно художник мыслил некими такими объемами, которые не свойственны вообще с художником-современником. Еще важный момент. Все эти объемы написаны чистым цветом. Если кубисты, они свои формы геометризируют, если неопримитивисты упрощают линию, то как бы супрематизм, это, я бы сказала, это линия, доведенная до ее предела. Упрощали, геометризировали, и вот наконец-то дошли до той самой первородной чистой формы. И Малевич также говорил, что из его черного квадрата буквально состоит все мы, вся наша вселенная, весь наш мир. По его мнению, черный квадрат — это самая универсальная форма. Из квадрата можно сложить и получить треугольник, вращать его и получить круг, дублировать и получить прямоугольник. Действительно, все, что нужно. И, соответственно, из вот этих самых простых форм состоит все. Из них состоит человек, из них состоит дом, из них состоит улица, города, наша земля и так далее. И когда мы смотрим на его работы, видим, что все они действительно имеют такую четкую структуру. Во-первых, когда он создавал эти объемы, он сразу начинает увлекаться и архитектурными построениями. Не случайно известный архитектор Заха Хадид писал диссертацию на вот те самые супрематические работы Казимира Малевича. Ей, конечно, было важно вот эта работа с объемом и массой, которую исследовал и русский художник. Казимир Малевич в этом смысле он был не одинок. Еще один метод абстракции, он был реализован его современником Василием Кандинским. Только Василий Кандинский даже еще чуть раньше, чем Казимир Малевич подходит к этой идее. Посмотрите на его работу, которая называется «Певица». И она была создана в 1903 еще году, то есть до того, конечно, как Малевич все это опробировал в своем творчестве. Здесь сами линии платья напоминают образ мелодии, некой такой песни, симфонии. И Кандинский, он, конечно, увлекался теорией Вагнера, он пытался сделать свои картины музыкальными. И его метод абстракции, он будет связан напрямую с символизмом. В 13 году выйдет его книга, которая называется «О духовном в искусстве». Для него абстракция, для него вот этот новый вид живописи, он не может быть пустым, он не может быть чистой формой, я бы сказала, такой, которая не имеет какую-то смысловую интерпретацию. Для него цвет – это средство, чтобы осуществить непосредственное влияние на душу зрителя. Цвет – это клавиш, это глаз-молоточек, это душа, многострунный рояль, говорил он. В этом смысле очень интересно смотреть на его символистские работы, где мы чувствуем, есть вот этот, я бы сказала, переходный момент к уже абстрактным работам. Мы смотрим на его картину, которая называется «Двое на лошади». Эта картина была написана во время путешествия по Вологодской области. Во-первых, это место очень сильно впечатлило художника, и он говорил, что находясь там, он словно находится в какой-то картине, потому что вот эти изразцы, эти сами дома расписные имели такое на него грандиозное впечатление, что он пытался в дальнейшем создать такую картину, которая бы вовлекала зрителя вот такие прогулки своего рода. Обратите внимание, что здесь, конечно, он пытается вот эту традицию русской сказки, подчеркивание русской культуры передать вот в этих ранних своих картинах. Он пишет их на черном фоне, они даже больше похожи на рисунки, выжженные на дереве, чем на какие-то уже вещи, исполненные маслом и пастелью или акварелью. В его как раз переходе к абстракции мы видим сейчас импровизацию и этюд композиции. Мы чувствуем, что на самом деле формы еще пока остаются. Его влечет вот это ощущение погружения зрителя в картину через изучение цвета, контрастно, через изучение вот тех самых форм, которые иногда входят в некий контраст с друг другом и наоборот создает такое гармоничное сочетание. И в то же время он остается пока верен еще не то чтобы реализму, но скорее всего такой вот, я бы сказала, еще верен пока фигуративу. Здесь можем считать изображение лодок, здесь изображение есть собаки, которая читывается, молнии, которые исходят из такого розового облака, образы воды или изображение вот этюда композиции. Мы видим здесь всадника, который буквально парит над всем, что происходит. Здесь, конечно, еще сильна та самая библейская традиция, которая вот так волнует. И когда уже мы переходим к его абстрактным картинам, как, например, композиции 7, это, я бы сказала, кульминационная работа мюнхенского периода Василия Кандинского,
о том, как была создана эта вещь, оставила воспоминание Габриэла Мюнтер, его подруга тех дней. Она рассказывает, что прежде чем написать эту работу, было создано около 50 эскизов. То есть представьте себе, что для вот этих абстрактных работ художник очень долго вообще-то подходил и к ним подступался. Но когда он уже понял, что все-таки решение композиции найдено было верно, картина была написана в кратчайшие сроки, всего лишь за 3 дня. И, как описывает Мюнтер, он находился в приподнятом состоянии. Отследуя эту картину, вы чувствуете это состояние мажорного, такого очень настроения. Мы смотрим эту картину с левого нижнего угла, и весь возникает такая четкая стремительная диагональ, которая проходит через все полотно. Мы чувствуем, как чувство постепенно нарастает, как возникают такие как диссонансы, как у Скрябина, какие-то скрежетания музыки. И потом уже в самом верху такой медленный, я бы сказала, такой фейерверк акварелью растекается яркими цветами буквально на уже все пространство этого холста. И, конечно, Кандинский подчеркивал, что его картины именно для погружения, для такого буквально медитативного созерцания важны. То есть здесь, даже в этой абстракции, мы чувствуем, что художник постоянно говорит про духовность, про какие-то символы, про какие-то знаки, про состояние. То есть про то самое, что и говорили художники, как раз символисты. Но давайте с вами сделаем выводы по как раз сегодняшней встрече. Первое. «Голубая роза» стала первой русской выставкой, в которой участники придерживались единой эстетики. Это не только то самое пространство, которое было построено по всем правилам современного кураторского подхода, да, это те самые розы и какая-то музыка, и красивые картины, но впервые в русской истории, хочу подчеркнуть, художники объединились, они действительно писали в той же, не только в той же самой гамме, но те же самые сюжеты предлагали для зрителей. Если вы можете сейчас пройтись по выставке, вы даже убрать, если этикетки, не сможете иногда понять, кто из художников пишет ту или иную картину. Настолько они похожи были по стилистике. Второе. Голубородский символизм, он тяготел вообще отказу от изображения. Говоря о душе, об ощущении, об атмосфере, мы не можем представить что-то реальное, мы уходим от этой реальности. Именно поэтому многие живописцы как раз «Голубой розы» вышли в тупик. После того, как они представили эту выставку, они не могли, я бы сказала, вернуться к реализму. Или они не могли рисовать все время голубым цветом. Поэтому многие из них уходили либо в театр, создавались оформлением спектаклем, либо кто-то уже снова возвращался в фигуративу. И, по идее, следующий был бы этап – это полная абстракция. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, никто из голубородцев не был столь радикален. Третье. Символисты стремились к высшей красоте, к идее одухотворенности. Но для будущих авангардистов было важно как бы сломать понятие высокого и низкого в искусстве. Потому что как раз для них не существует вот этих градаций. Именно поэтому Гончарова подчеркивает именно грубую форму своей живописи. Но об этом еще будем говорить подробнее на следующей встрече. А сейчас я хочу завершить эту историю, что авангардисты в своем творчестве проходили этот этап символизма. И вместе с ними как раз принимали идеи этого направления. Это какое? Это идея уйти от земной реальности в космические дали. И эту идею реализовал в своем творчестве Кандинский, Малевич. Это призывы к синтезу искусств, которые как раз реализовал Василий Кандинский. И это призывы к эстетической свободе художника, как это говорили Ларионов и Гончарова. Но сейчас мы поговорили, я бы сказала, о таком, о некой преемственной традиции, которая была воспринята авангардистами. А на следующей встрече мы с вами узнаем о том, что не все авангардисты пытались ассоциироваться с предшествующим направлением символизма. И как они этот протест реализовали, мы узнаем чуть позже.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Факультет ненужных вещей. Научные беседы, книги, открытия.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это факультет ненужных вещей. И, как всегда, в студии мой коллега Владимир Аверин.
4: Здравствуйте, Петр Лешковский.
3: Да, и мы вдвоем сегодня беседуем с Андреем Журавлевым, биологом, таким, я бы сказал, культурбиологом, если вы поймете, о чем я говорю.
4: Здравствуйте.
3: И мы будем отталкиваться от книги, которая вышла в издательстве «Альпин Нонфикшн», Андрея Журавлева, естественно. Она называется «Сотворение Земли». Но сотворили Землю, как нам сейчас будет доложено, живые организмы. И под заголовок «Как живые организмы создали наш мир».
4: Если позволите, я представлю официально нашего гостя. Андрей Юрьевич Журавлев, профессор, доктор биологических наук, кафедра биологической эволюции Московского государственного университета имени Ломоносова.
3: Ну что ж, альма-матер у нас одна. И, в общем, это такая история восстановления истории Земли. Мне, как историку, это, безусловно, интересно. Я думаю, что будет интересно и вам. Потому что все мы знаем и слышали про мельчайшие организмы, как из неживого получается живое. Для меня это совершенно непонятная вещь. Но тем
4: для меня тоже.
3: Да, но я готов, скажем так, поверить, пока не возникнет новой теории. А здесь разговор совершенно о другом. И позвольте, я пущусь в мемуар. Это Архангельская тайга, 400 километров от Архангельска. Невероятно кусают комары, мухи, слепни и все, что может кусать и пить кровь. И мы лежим с моим коллегой, биологом, который занимается птицами тетра, глухарями, рябчиками, в домике и обсуждаем, что какой гад хуже, мошка или комар. И я стою за мошку, а он за комара. И в результате он мне говорит: а ты никогда не задумывался, почему их так здесь много? Я говорю: не, я не задумывался, мне как-то даже и не хочется об этом думать, я их ненавижу всех. Он говорит: нет, мы их все ненавидим. Но ты понимаешь, что их миллионы? Ты понимаешь, что здесь мерзлота, что корни деревьев идут поверху, и им надо за что-то цепляться, им нужен гумус, какая-то реальная вот прослойка живая. И это, говорит, комары. Я говорю: как? Ну, по большей части, это тот белок, который падает в землю и создает вот эту гумусную прослойку. Так что, если ты думаешь, что эволюция или Бог, выбирай сам, придумала все неправильно, ничего подобного, правильно. Мы здесь лишние, а они здесь нужны для того, чтобы система работала. Вот дальше я переключаюсь на Андрея Журавлева.
4: Очень правильное замечание, Петр, потому что чем мельче организм, тем он для планеты полезней, потому что только мельчайшие организмы создают настолько громадную биомассу, что эта биомасса способна в прямом смысле этого слова горы сдвинуть. Книжка эта начинается, конечно, не с происхождения жизни, я занимаюсь сугубо такими практическими задачами, поэтому своей целью я поставил начать делать 4 миллиарда лет назад. Почему 4 миллиарда лет назад? Потому что есть первые отложения, первые горные породы древнейшие, причем осадочные. Это означает, что они уже осели в море, океане. Ну, мы не знаем точно, сколько там было воды, но можем зато примерно сказать, какого она была цвета, какого вкуса вот она.

0: создала две разности горных пород. Так изначально,
1: а что значит переработка?
0: Изначально они одинаковые все. Вот есть такие базальты, темная материя, да, геологическая.
1: Да, да.
0: Вот они, все, что будет выделяться, это где-то близкое по составу минералогическому элементному к базальту.
1: И что, и базальт был пищей для первых живых
0: вот
1: организмов?
0: Вот они, и сейчас являются, вот как только где-то свежий вулкан взорвется, вот как сейчас на Гавайях, так через некоторое время, если взять вот этот кусок этого базальта, посмотреть его под микроскопом, срез, видите, что он весь пронизан ходами тончайшими, микронными. Это бактерии там ползают, выбирая нужные элементы.
1: А
0: калий,
1: что, а
0: железо,
1: что
0: которым они питаются. Ну,
1: они
0: разные
1: питаются...
0: бактерии. Бактерии могут есть все, разные группы бактерий могут есть все. В этом их и преимущество. Вот мы все животные, мы едим одно и то же, мы едим органику, без этого никак. А они могут потреблять любой субстрат и дальше запускать с помощью вот этих элементов различные химические реакции, биохимические в своем теле, и побочными продуктами этих реакций могут быть самые разные вещи. Начиная от кислорода, который они получают при расщеплении воды, собственно, реакции фотосинтеза, которая получается кислород, это вот расщепление воды. Они берут, соответственно, водородный электрон, опять же, для подпитки энергии своих реакций, а кислород выделяется в воздух и создает этот воздух. А до того, как появились вот эти фотосинтезирующие бактерии, другие бактерии выделяли метан таким же образом.
1: А бактерии-то откуда?
0: Вот я говорю, я не буду трогать эти вопросы.
1: Если
0: мы начнем, то это вот все время потратим на вот это оттуда взялось, а РНК оттуда пошла, это А я говорю уже про то, как мир вот начал существовать. И вот то, чтобы предыдущая генерация бактерий создавала метан в огромных количествах, это нашу планету тоже спасло.
1: Понятно.
0: Потому что
1: шапковое
0: положение, оно было примерно такое же, но, в общем-то, не менялась орбита Земли. А вот Солнце разогрелось тогда всего-навсего на 70% от нынешней своей силы. И тепла на Земле просто не хватало. И если бы вот не парниковая метановая атмосфера, все замерзло бы навсегда, и опять же,
1: и уже
0: получили
1: бы
0: дохлый Марс. Ну, важно не только это, важно, вот я говорю, что они начинают вот выедать эти минералы первичные, базальтовые, всякие там оливины, пироксен, добывая из них калий, железо, некоторые другие элементы, и превращают их, по сути, в такой вот пористую пемзу, в которой, опять же, накапливаются всякие другие минералы во всех этих дырках, и в результате мы получаем два типа пород. Одни поплотнее, вот эти базальтовые ряд, другие полегче, то, что называется гранитогнейсовые ряд, и одни плавают над другими. А вот это соотношение...
1: Плавают как?
0: Ну, плавают как? Вот у нас континенты, они, по сути, плавают поверх
1: слоями
0: океанической базальтовой коры. Ну, как айсберги плавают в океане, и то, и другое.
1: Ну, как же, они не тонут.
0: Но айсберги, они просто менее плотные. Лёд, он менее плотный, чем вода, поэтому они плавают. Вот гранитные массивы, они менее плотные, чем базальт, и поэтому континенты у нас как бы плавают на поверхности вот этих океанических плит. И пошла тектоника плит, а это важнейший процесс для выделения, в общем-то, генерации тепла.
1: Энергии, да.
0: Энергии новых минералов, которые...
1: И даже этим мы обязаны бактериям.
0: И даже этим мы, получается, обязаны бактериям. Но это не я придумал, это, я говорю, это вот Роберт Хайзен придумал, но мне эта идея очень понравилась, и я вот с нее книжку начинаю. А дальше что? Дальше я про атмосферу, я вам уже сказал, что сначала они, когда нужно было, создали метановую атмосферу, чтобы Землю согреть. Когда, опять же, понадобилось уже Солнце, начало разогреваться, и из недр Земли пошел дополнительный жар за счет радиоактивного распада, тоже нужно было уже менять немножечко, охлаждать Землю, чтобы она не перегрелась, как Венера. Если раньше нас ждала участь Марса, то теперь, значит, участь Венеры. Опять же, кислородная атмосфера, когда метан съедается, парниковый газ, он остается такой более холодный, плюс кислород, газ очень активный, он начинает взаимодействовать с горными породами, усиливая их выветривание, и на планете начинает холодать.
1: А вот когда вы говорите про эти процессы, то речь идет о сотнях тысяч лет, миллионах лет.
0: Это десятки миллионов лет. Сотни, десятки, сотни миллионов лет.
1: Если мы стартовали миллиарды...
0: Вот это, хотя, я говорю, биомасса вот этих мельчайших существ, она огромная, но, тем не менее, нужно еще и огромные периоды времени, чтобы вот это все создать. Но это, как говорится, еще не все. Вот пока атмосфера у нас метановая такая, не особо кислая, можно в этих условиях еще кое-что сделать, потому что вулканы у нас работают на прежнем топливе, это в основном выделяя всякие сернистые газы, выделяя всякие цианистые соединения, все это

0: соответственно, у нас растворяется в атмосфере, выпадает такими
1: клочьями.
0: Вот ядовитыми, жутко ядовитыми дождями, ну, вы представляете себе, цианид, когда проливается, и выживать в этих потоках тоже как-то надо. Причем цианид, он растворяет все, как вы знаете, наверное, до сих пор это используется вещество для того, чтобы…
1: Царская вода.
0: Ну да, для того, чтобы золото извлекать из пород, все золотопромышленные комплексы, они работают с помощью цианидов. Соответственно, у нас вот эти растворяется все, включая золото, и начинает поступать на мелководье вместе с этими потоками, тогда еще небольшими, где живут, опять же, бактерии. Ну, золото им особо не мешает, металл инертный, но в соединении с цианидами это, опять же, жутко ядовитое вещество, или всякие там тиосульфаты золота тоже долго не проживешь. И они начинают выделять всякие органические соединения, которые осаждают на поверхности их слизи. Вот эти как вещества, происходит формирование таких органометаллических соединений, которые очень точно выполняют… буквально делают слепок этих бактерий. Мы видим микроскопические трубочки, которые, собственно, есть вот это осажденное золото. Заметьте, золотые трубочки, потому что органика со временем исчезла, осталось чистое золото. Угу. Вот крупнейшие месторождения золота сформировались в это время, где-то 2,5-3,2 миллиарда лет назад, это 75% всего золота Земли. Больше с тех пор его столько не формировалось, ни в одну эпоху.
2: Они как бы консервировали запасы.
0: Они концентрируют эти запасы. Вот 40% из этого золота, оно сосредоточено еще в Южной Африке, есть такое месторождение, которое геологи даже называют чудовище Витватерсранд, потому что гигантские запасы золота, которые, ну, 100 лет уже добывают, копают, да. И еще много осталось. Вот, по большей части золота. Вот это все практически бактериальное золото. Это, кстати, наши специалисты установили, потому что долгое время никто не верил, что бактерии способны на такое. Но вот наши специалисты из палеонтологического института, в частности, вот Елена Жигала, они провели адскую работу, действительно, по поискам вот этих остатков бактериальных в образцах с Витватерсранда, и нашли такие.
1: Хорошо. Всё. Ну вот начинают появляться какие-то другие элементы, которые откладываются, и создается, ну, еще одна шкура земельная, да?
0: Да.
1: А что дальше? А как изменяются сами бактерии?
0: Сами бактерии.
1: Они же все время тоже
0: становятся все разнообразнее и разнообразнее. Вот я говорю, сначала были у нас всякие метанообразующие, метанокисляющие, серные бактерии, потом появляются цианобактерии, которые, по сути, создают кислород, потом появляются всякие сульфат-редуцирующие бактерии, сульфат-восстанавливающие, которым нужен кислород, они его используют и превращают растворенные сульфаты
1: обратно. То есть, как только появляется новая еда,
0: появляются новые группы бактерий.
1: Новые группы бактерий, которые это едят.
0: Можно очень много.
1: А если едят, то производят что-то. Хорошо. А после бактерий что?
0: А после бактерий начинают, соответственно, появляться всякие одноклеточные организмы, настоящие, то, что называется, эукариоты, ядерные организмы. Бактерии, они все прокариоты, там две крупные группы, собственно, бактерий, археи более древние. У них ДНК как бы размазано внутри вот этой небольшой клеточки. У эукариот ДНК, оно сосредоточено все в ядре. И причем, вероятно, эукариотная клетка – это тоже производная бактерий. В результате симбиоза различных групп бактерий, ну, собственно, вот эта эукариотная клетка и образовалась. Мы знаем точно, что митохондрии, которые называются, в общем, нашей энергетической батареей, в каждой клеточке они есть, как раз они – это прямые потомки определенной группы, которая называется альфа-противобактерии, что пластиды, вот эти органеллы во всех растениях, водорослях, это тоже бактерии, потомки цианобактерий, как раз это самыми разными методами устанавливаются, молекулярными, генетическими, любыми другими. И вот они образовали вот эти настоящие сначала одноклеточные организмы, которые начали формировать уже многоклеточные. Но опять же, важную роль до поры до времени играли именно одноклеточные. Это водорослевый планктон, который главный фотосинтезатор, и который образует огромные массы органики, человеке, которую могут потреблять различные уже растительноядные организмы. Вот с появлением они спровоцировали появление этих растительноядных организмов, потому что всю органику кто-то должен потреблять. И дальше пошло-пошло развитие, вплоть до всяких там динозавров, мамонтов и человека.
2: Андрей Юрьевич, а вот тот тезис, который сказал Петр, что как только появлялась новая еда, так сразу появлялся и новый вид бактерий. Вот это, эта логика сохраняется, когда появляются одноклеточные. То есть это тоже потому, что появилась некая новая еда, которую уже, чтобы съесть, нужен новый организм.
0: Ну, в принципе, да.
1: Нет, но они же должны как-то развиваться, да? С чего они развиваются? Ну, опять же, яйцо или курица?
2: Не должны. В чем загадка-то?
0: Они не должны развиваться. Во-первых, что толкает развитие? Во-первых, я говорю, меняется у нас постоянно благодаря деятельности бактерий.
1: Меняется.
0: Состав атмосферы меняется, состав океана меняется, состав континентов. Соответственно, надо самим меняться, чтобы выживать в этой новой атмосфере. Потому что большинство бактериальных сообществ, они к кислородной атмосфере не приспособлены. Как только кислород накопился, они вынуждены уходить во всякие такие, что называется, экстремальные условия. Либо на дно океанов, либо какие-то, в общем-то, дно морей типа Черного моря, очень специфического, бескислородного, она уже начинается на небольших глубинах, так что такой своеобразный реликт вот древнего океана, хотя образовался он не так давно.
2: И там вот эти древние живут по сей
0: пор, ну,
2: да?
0: Они живут, их аналоги, все-таки не совсем те. Ну и, соответственно, если есть такой мощный источник энергии, как кислород, которым можно дышать, а что такое дышать кислородом? Это использовать его, опять же, для своих всевозможных реакций внутренних. Вот этим эвкариоты, сначала одноклеточные, потом многоклеточные, и пользуются, потому что без кислорода, в общем, невозможно ни развитие настоящей многоклеточности, подпитки энергии нет, и уж не говоря про теплокровность, и уж не говоря про гигантизм, и не говоря про мозги. А также плаценту. Вот два наших важнейших органа, благодаря которым мы существуем, без
1: вот
0: такого уровня кислорода, как сейчас, невозможно.
1: А вот понятно, когда возникают мозги?
0: Ну, мозги, в принципе, понятно. Как мы можем это определить? Конечно, мозги сохраняются редко, хотя вот в этой книжечке есть несколько фотографий древних мозгов, которым более 500 000 лет. Но они не сами по себе сохранились, поскольку у нас все органы, они как бы немножко различные по своему химическому составу, и они оставляют свой след в определенных условиях. Если вот сохранился целиком слепок организма, то, исследуя вот эти вот геохимические сигналы, можно восстановить его нервную систему и увидеть, что вот у этих древнейших членистоногих, которые появились еще задолго до всяких раков и насекомых, нет, членистоногие, даже еще древнее и примитивнее трилобитов, вот у них уже мозги были. Ну, важно не это, а важно их поведение, что они начинают, в общем-то, вести себя очень сложно. Это видно по следам организмов, они тоже отпечатываются, потому что, ну, любой илистый осадок, он очень быстро твердеет, и вот эти все следы сохраняются. И мы видим, что сначала след практически прямые дорожки какие-то такие, не особо ориентированные, а потом мы видим очень сложные такие петли, видно, что организм старается пройти весь остаток оптимальным путем, чтобы не пересекать уже свой след, потому что там уже все съедено, и в то же время стараться, в общем, как можно большую площадь грунта освоить на небольшой достаточно территории, то есть съесть все, что там есть съедобное. И очень еще забавные тоже такие своеобразные следы, это следы укусов вот как раз на тех самых трилобитов, когда проверили, какую часть трилобитов кусали чаще всего, ну, понятно, что хвостовую, потому что тех, которых с головы кусали, от тех ничего не осталось, те, которые убежали, у них их укусили за хвост, но преимущественно почему-то с правой стороны. Знаете, как детская сказка есть, ну, даже не сказка, а песенка, пройдет серенький волчок и ухватит за бочок.
1: Да.
0: Вот. Вот эта вот билатеральность поведения, она свидетельствует о уже сложном мозге. Практически как у нас. У нас тоже мозги правое и левое полушарие несколько по-разному работают.
1: Ну,
0: вот
1: да.
0: У этих крупнейших хищников того времени, они всего-то метр длиной, они были, но это вот для того времени были крупнейшие хищники, это как какие-нибудь львы в современном мире. Они уже вели себя достаточно сложно, то есть они просчитывали траекторию своей жертвы, куда она побежит, точнее поплывет, все это в морях происходило, куда может повернуть, и нападали уже четко, представляя себе план, как это будет сделано и за что хвататесь, попытается вырваться.
2: Вот меня знаете, что еще волнует? Сменяемость или этапность, потому что, ну хорошо, там вот они ели-ели базальты и доели до гранитов, что называется. Но ведь базальты никуда не исчезли наряду с гранитом, значит, должна остаться какая-то популяция, которая продолжает есть, эти самые базальты.
0: Вот, говорил, что невозможно сейчас практически вот свежий базальт найти. То есть надо его хватать буквально как только лава остыла, потому что проходит несколько дней, все начинает уже выедаться.
2: Значит, тоже есть какая-то либо закономерность, либо просто статистика, как какие-то из этих древнейших все-таки остаются почти сами собой, с минимальными изменениями до наших дней, а какие-то возникают на некий этап, когда они все успевают сожрать, что называется, до основания, и их следы теряются там.
1: Или появляется кто-то, начинает жрать.
0: Что-то оказалось достаточно оптимальным для этой жизни. В общем, оно сохраняется навсегда буквально.
2: А есть вот какие-то там классы бактерий, которые действительно ушли безвозвратно, потому что они съели все, что можно было тогда съесть, и этого уже ничего в дальнейшей истории не осталось?
0: Вероятно, были, но вот их следов мы найти, конечно, не можем. То есть мы видим вот эти гигантские залежи железа, опять же, вот за короткий период образовалось более 50% всех железных запасов рудных на планете. Это и наша вот Курская магнитная аномалия, это и североамериканские местонахождения Великих озер, это южноамериканский, там такой есть тоже гигантский бассейн с этим железом древнейшим, все примерно в одно время. И явно были вот какие-то существа, сейчас есть тоже железобактерии, но явно те были несколько другими, потому что формировать такие гигантские залежи все-таки надо было как-то уметь по-другому.
2: Или их было больше?
0: Ну, больше, несомненно. Ну и, я говорю, условия были несколько другими, потому что сейчас железо достаточно дефицитный материал, как только оно где-то появляется, его тут же съедают, опять же. Ну, нужно для всяких реакций.
1: Съедают, то мы съедаем больше всех.
0: Мы в том числе, да. Мы тоже без железа обойтись, да,
1: конечно,
0: не можем.
1: Конечно. Ну, хорошо. Вот ползают себе трилобиты, у них появляется мозг, у них есть усики, у них есть лапки на брюшке. Они уже довольно сложно устроены, такие тараканы. При этом у них есть защита, у них есть панцирь, у них есть четко выраженная голова.
0: Потом глаза очень
1: совершенные. Да, совершенные глаза, которые, кроме того, там известно сейчас чего-то, много чего видели. Понятно стало, ученые поставили какие-то эксперименты, и я что-то читал про зрение трилобитов.
0: Да, вот. Сейчас можно и такое реконструировать.
1: Да, я их просто в свое время собирал. И люблю этих жучков, они красивые. Ну, хорошо, ну а потом? Вот потом они начинают выползать на сушу, эти трилобиты, рыбы и так далее, и так далее. Это мы все проходили в школе, все мы это помним. Но они же, наверное, сосуществуют вместе с растениями, которые тоже изменяются.
0: Да, конечно, пока растения на суше не появились, там есть было нечего, соответственно, выползать туда незачем.
1: Да.
0: Ну, когда там появились растения, они начали, опять же, вот из этой почвы, тогда еще примитивной весьма, из минералов, с помощью грибов, без грибов здесь не обошлось, вот этот микориза, грибокорень, то, что называется, вот этот симбиоз, он дал мощнейший толчок к развитию наземной растительности. И дальше в океан полетели суши все те же фосфаты и другие элементы, которые начал питаться в океанах планктон. Водорослевый, бактериальный, все это расцвело пышным цветом. Когда это отцветало, соответственно, образовалась органика, которую нужно было потреблять, потреблялось все это с забором огромных объемов кислорода. Уровень кислорода в морях упал, и те, кто там жил, вынуждены были спасаться на суше. Вот, собственно, четвероногие тогда на суше и полезли.
1: А кто-то научился пользоваться тем кислородом, который
0: кто-то
1: есть,
0: научился, вот те же стерлобиты, они, например, в этих сумерках, поскольку такой органический бульон, они фактически от глаз отказались. Зачем глаза, если все равно ничего не видно? Угу. Перешли на другие органы чувств, на хеморецепторы.
2: Угу. А еще, вот смотрите, все равно, вот, если я правильно понимаю, логика такова, что там первичные организмы создавали нечто, что потом превращалось, ну, условно, там, в железо и золото, и все-таки в неорганическую природу. Дальше наступает какой-то этап, когда они продуцируют органику уже.
1: И они все время продуцируют.
0: Органика все время продуцируется. Просто мы ее можем использовать, пока она достаточно свежая. Вот это нефть, газ, это все образовалось в основном то, что мы пользуемся, 70% там мезозойское, кайнозойское время. Если уголь, это каменноугольный период, то 70%. Это определенные, опять же, специфические этапы, когда существовал некий разрыв между потребителями и образователями. Вот благодаря этой небольшой марже все это и накопилось. Но органика накапливалась всегда. Есть вот у нас в Карелии такие шунгиты, ставшие ныне знаменитыми, их как новую панацею против всего используют. Это практически графит на самом деле, вот как в карандашах, угу, помягче. То есть это уже такой кристаллический углерод. Но на самом деле это когда-то тоже были нефтяные залежи. Другое дело, что прошло 20 лишних миллиарда лет, и вся эта нефть превратилась практически в чистый графит.
2: Я воспользуюсь паузой и напомню нашим слушателям, что это факультет ненужных вещей. У нас сегодня в гостях доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции Московского государственного университета имени Ломоносова Андрей Юрьевич Журавлев. И говорим мы о том, как живые организмы создали все то, чем мы так удачно пользуемся.
1: И,
2: включая
1: и
2: нас самих.
1: Нас самих. И нашу печенку, селезенку, мозги и все прочее. Хорошо. Вот стали выползать на поверхность водоросли и стали развиваться всякие хвощи или что там было сначала.
0: Хвощи, да.
1: Да, естественно. А внизу у них были грибы, потому что, вот, скажем, один садовник, который давно этим занимается, сказал мне: хочешь елку пересадить? 100% приживаемость. Берешь елку, но обязательно возьми землю снизу. Я говорю: почему? А потому что там грибок, который живет вместе с елкой. Вот если ты отрисешь ее, как там розочку, например, пустую, и будешь сажать там даже в удобренную землю, то лучше всего сажать вот с этим грибком. Ты его не увидишь никогда и не поймешь. Но ты просто возьми вот там полштыка вместе, и это будет то грибное сообщество, которое елке необходимо, и она у тебя обязательно приживется. Там другие переносимые из дикой природы на участок всякие зеленые насаждения, они по-другому реагируют, там есть свои. А вот елка, говорит, просто потому что у него грибы есть. Я понял, что это то же самое, что о чем вы рассказываете.
0: Да,
1: совершенно верно. А откуда взялись грибы, тогда вопрос? Грибы же другая история.
0: Грибы на самом деле появились достаточно давно. Вот, опять же, наши специалисты из тогда еще Ленинградского института геохронологии, Академии наук был такой, сейчас он немножко по-другому называется, на востоке Сибири обнаружили породы возрастом миллиард лет, и в этих породах очень богатое разнообразное морское сообщество. Кроме очень разных групп водорослей, там были самые древние грибы. Но это, конечно, не белый, не мухомор.
1: Ну, понятно.
0: Вот, но это есть такие вот группы одноклеточных грибов, хитридиевые, которые как раз занимаются разрушением всякой органики. Это, в общем, необходимые существа для того, чтобы у нас просто не завалило всяким дерьмом органическим. Мукоровые, то, что вот мы называем плесенью, тоже необходимы для плесени. Существует, в общем, чтобы эту органику употребленную
1: разложить,
0: да, опять же, на элементы, чтобы эти элементы можно было по-новому использовать. Вот это уже тогда появилось, вот миллиард лет назад, может быть, даже раньше. Сейчас есть находки, похожих на грибов, вот каких-то таких ходов, похожих на гребниц, по 2 с лишним миллиарда лет. Ну, там еще проверять надо. Вот миллиард лет – это вот железный, что называется. Там по многим признакам видно, что это грибы и какие именно.
1: Ну, смотрите, вот травка зазеленела, да? Солнышко блестит. А где составляющие нашей ДНК? Понятно же, что это развитие и создание цепочки, которую сегодня, ну, практически разгадали, но не разгадали, потому что разгадали, как она строится и прочее, а тайн там осталось куда больше, чем открытие. И это вселяет в меня лично большой оптимизм, потому что...
2: Есть чем заняться.
1: Впереди есть чем заняться, да.
0: Ну, это еще долго будем заниматься.
1: Конечно. Вот вы сказали, что там, я не знаю, ядро, мозги вот начинают тогда возникать. А вот на уровне структуры ДНК вы наверняка и этим тоже занимаетесь. Вы ученые, может быть, не вы лично, но я думаю...
0: Я лично не занимаюсь,
1: да-да.
0: Я геолог.
1: Да, я понимаю, но тем не менее, наверное, параллельно вам это важно знать. Что и как закладывается, как идет развитие? Вот мы же о развитии говорим.
0: Очень все непросто, на самом деле. Если вот раньше нам представлялось, что каждый вид, ну, там, скажем, человек или тот же какой-нибудь трилобит, это, в общем, такое отдельное существо, ну, или отдельный род вот со своим наследуемым ДНК, и который, в общем-то, кроме различных мутаций внутренних, меняющим этот ДНК в лучшую сторону или в худшую сторону, соответственно, позволяют видам или совершенствоваться, или вымирать, то сейчас выяснилось, что очень непросто. Вот это сожительство растений с грибами, оно настолько тесное, что, как вы точно заметили, невозможно вот елку пересадить без этих грибов, чтобы она выжила. А сколько этот симбиоз, он по меньшей мере 400 миллионов лет назад существует. Вот есть такие местонахождения, где можно благодаря окремнению, окремнение что такое? Превращение фактически вот этих древних растворов в стекло. Можно распилить и посмотреть, как стеклянные препараты, мы увидим вот этот корешочек тоненький, где-то 3 мм толщиной, от него отходят корневые волоски меньше миллиметра толщиной, и внутри этих корневых волосков проходят как раз вот гифы грибов, такие тоненькие плети грибов, которые вообще несколько десятков микронов в диаметре. Вот уже тогда это все было достаточно сложно взаимосвязано. Все животные, они тоже имеют своих симбионтов, сожителей, отчасти это тоже грибы, в основном бактерии, вот, скажем, в последнее время очень активно занимаются то, что называется нашей микрофлорой кишечной, которая в общей сложности, да, биотами, 3,5 килограмма весит, а 3,5 килограмма весит наш мозг. И более того, эта микробиота, она через такой блуждающий нерв на этот мозг напрямую воздействует выходит, с помощью различных химических сигналов. И не всегда на пользу, потому что если микробиота достаточно здоровая, она вас не заставит есть по 5 тортиков в час или переходить дорогу в ненужном месте на красный свет. А если нездоровая, то всякое случается.
1: Да-да, понятно.
0: И эволюция, очень интересно, вот этим
1: как раз
0: занимается
1: тоже
0: мой коллега, но он, в отличие от меня, биолог, Александр Марков, тоже профессор нашей кафедры, но показывает, что, в общем-то, и одна из важнейших наших функции, это выбор партнера, без этого как-то пока не обходимся, она тоже без микробиоты как-то не вполне возможна, потому что то, на что мы вольно или невольно обращаем внимание, это запах. А вот запах это создает микробиота.
1: Любимый запах.
0: Мы его можем вот не воспринимать так, как какой-то плохой запах, хороший, мы его можем не чувствовать сами по себе, она чувствует, микробиота.
2: Но, с другой стороны, получается, что и вот то, о чем вы рассказали, что находят там миллиарды лет назад, вот этот волосок там корневой, и уже есть следы грибов, это же тоже выбор партнера,
0: да.
2: Потому что этот организм с этим организмом существует как симбиоз, а с каким-нибудь с другим грибом, тогда это все сразу разрушает, ну, даже плесень всю эту органику бы разрушила. А как вот это происходит? Как вот этот выбор формируется?
0: Достаточно быстро, потому что, в общем, грибы производят те химические компоненты, которые нужны растению. Гриб, в частности, хоть и кажется нам неподвижным, но на самом деле существо весьма такое мощное, потому что грибы вот с помощью своих этих гифов, ну, мало того, что гиф там размером, скажем, со стандартную такую коробочку из-под сахара килограммовую, там 600 почти километров гифов вот этих умещается, если их плотно упаковать. Это гигантская такая сеть, покрывающая все, и более того, они умудряются нагнетать там такое давление, что ломают кристаллы, взламывают кристаллическую решетку, чтобы изымать необходимые элементы, те же калий, железо, которым нужно подпитываться растению. Не всегда нужно это грибу самому. Вот растению нужно, а растение обеспечивает гриб органикой. Грибы в этом отношении ближе к нам. Они потребляют органику, выделяют мочевину, которая, опять же, служит удобрением для растения. И более того, вот современные опыты показали, что если вместе поселить там колонию грибов, ну, обычно пекарских дрожжей и одноклеточные водоросли, такие хламидомонады, например, есть в школьных учебниках. Студентов есть песенка «В банке живет хламидомонада, много ли ей малюсенькой надо». Так вот, 3 дня нужно, чтобы они друг друга нашли, поняли и образовали вот фактически вот это
1: сообщество,
0: вот этот микоризальный симбиоз, где каждый будет питаться продуктами своего соседа и партнера.
1: Ну, меня всегда поражало, как шампиньон городской пробивает асфальт. Мы это не один раз видели.
0: Мощь жуткая, на самом деле, таится.
1: Который мягкий. Как это происходит? Это же какая-то невероятная сила. Причем сила такого мягкого домкрата, который вот растет, растет, растет, потом он смотрит, трескается. Просто у него нет возможности противостояния никакого. И вылезает шампиньон.
2: Сейчас пойдут политические аллюзии. Мягкая сила в политике более эффективна.
1: Не-не-не, это я не понимаю ничего. А вот с шампиньоном я все наблюдал и восхищался, и наблюдаю, и восхищаюсь по-прежнему. Хорошо, все-таки, вот я задал вопрос, как же строится ДНК? на этот вопрос есть какой-то ответ? Понимание строительства вот этой спирали, того, как прилепляются все новые и новые кусочки?
0: Вот
1: Или это фантазия?
0: Был такой наш известный биолог, один из создателей как раз генетики современной, Тимофеев Лисовский. Когда его спрашивали о происхождении жизни, говорил, это Копарину. А я тогда маленький был, плохо помню.
1: Понятно, понятно.
0: Я примерно так же могу ответить.
2: Хорошо. Вот тогда такой вопрос. Смотрите, вы рассказываете, что от первого дня, который вы выбрали как точку отсчета 4 миллиарда лет назад, шел процесс формирования, собственно, того, что мы сегодня имеем как планету, со всеми ее там минералами и органикой. Этот процесс, он продолжается? Или на каком-то этапе он оказался условно завершен, потому что, ну, достигли равновесия?
0: Нет, процесс этот как раз невозможно остановить, потому что будет мертвая планета. Вот то, что у нас атмосфера, она сосуществует неравновесная как раз, у нас атмосфера резко окислительная. Она, по идее, не должна такая быть. Скорее, мы должны иметь атмосферу, как на Венере или на каком-нибудь Титане, спутнике Юпитера, которая такая же по составу, как те горные породы, которые под ней лежат. То есть все закончило. Взаимодействие все закончилось. Угу. А у нас оно продолжается.
1: А продолжается почему?
0: А продолжается, потому что существует всё, организм
1: всё
0: наш, да, все живет.
2: И тогда организмы как порождение изменений, но и как генератор изменений.
0: Несомненно.
2: Да?
0: И человек это часть вот этой вот системы. Мы тоже существа очень неравновесные, в какой-то степени неуравновешенные.
2: Не, ну понимаете, вот когда вы все это говорите, возникает одна только мысль. Вот были гигантская цепочка вот действительно эволюционных изменений. И каждый этот элемент вносил свою лепту в созидание этой самой планеты Земля. Потом появляется человек, который, ну, вот, по моему глубокому убеждению, он совершенно бесполезен, потому что он действительно только все разрушает. Или нет?
0: Есть такой наш палеонтолог Александр Лутьян. Вот он такую мысль предложил, что человек как раз он получился для того, чтобы вот эти все запасы, которые превратились в инертные залежи, изъять и обратно распылить. Как бы вернуть планету немножко в исходное состояние, чтобы эволюция пошла на новый виток.
1: То есть вы хотите сказать, что выбросы от машин – это польза в каком-то смысле?
2: В геологическом смысле.
1: Мы их ненавидим,
0: если,
1: мы плюемся.
0: Если брать безотносительно к нашему конкретному человеческому виду, то, в общем, получается, что да. Мы же, опять же, вот эту органику, которая там накопилась, мы ее очень быстренько возвращаем в исходное состояние, разлагаем обратно на элементы, легко усваиваемые.
2: То есть все оценки, которые сегодня существуют, на обычные оценки, там полезности или вредности, вот эти крики, что мы оставим нашим потомкам, это все исключительно с нашей точки зрения.
0: Конечно,
2: а если отойти на несколько миллиардов лет, то тогда в сторону. То есть мы, по идее, ровно ту же функцию исполняем, что в свое время бактерии, которые ели базальты, чтобы они превратились в граниты, и на каком-то этапе тогда мы должны эту функцию исполнить.
0: Ну, в принципе, да. В общем-то, может быть и так. Другое дело, что эволюция – это такой процесс вероятностный. Мы могли появиться, могли не появиться. А если мы не появились, что бы было дальше? А если мы уж появились,
1: динозавры то были
0: почему бы нам не выжить дальше?
2: Да, они исчезли, другие остались.
0: То есть у нас мозги какие-никакие дадены, ежели подумать хорошенько, может быть, надо жить немножечко по-другому, чтобы прожить дольше. Но, опять же, не как конкретному виду, виду в целом.
1: Были бы сороки или вороны какие-нибудь, которые разумные,
0: да,
1: вот,
0: все
1: в меру.
0: Больше действительно.
1: И мы видим, как это
0: развивается. Есть данные, что
1: это развивается.
0: Отдельные виды врановых, они даже орудия производят.
1: Или совы.
0: С помощью которых определенные.
1: Или осьминоги. У нас тут много ученых рассказывало нам фантастические истории, и сами мы как-то следим, смотрим за этим. И вот в Альпине недавно была выпущена книжка про умного осьминога, да? Действительно, есть вещи, которые... Мы же просто совершенно не понимаем другой разум. А вот вопрос, разум ли он, это как, на каких весах взвесить?
2: Ну, поскольку они не умеют извлекать ископаемые и распылять их, значит, мы круче.
1: Нет,
2: с точки зрения мироздания.
1: Нам же марксизм сказал, что вот когда дикарь берет в руки палку, он становится разумным, да, когда он добывает там что-то, делает орудие. То есть это, условно говоря, такая деятельность, да? Но, я не знаю, какой-нибудь богомол ничего не делает, но выглядит он, если на него посмотреть в глаза, страшенно и абсолютно со своим разумом. а склопендра его на части разрывает, потому что она мощнее, ну и так далее. И вроде они все друг друга едят, но мы же тоже едим.
0: Мы вот. Тоже едим всех, мой коллега. Китайский профессор мне сказал, мы, китайцы, можем съесть все.
2: И, собственно, и мы, когда жизнь заставляет.
0: Проводя по месяцу в Китае в экспедициях, я понимаю, что это действительно так, потому что чего мы только там не ели.
2: А вот теперь у меня к вам вопрос, как к автору книжки, на которую мы сегодня опираемся. Вот как живые организмы создавали Землю? И дальше есть действительно этап большого пути. И как любое повествование, оно должно к чему-то прийти. Вот заключительная часть.
1: Вы начали.
2: Заключительная часть. Вот выводы. Какие да. выводы вы можно из этого сделать, кроме того, что есть процесс?
0: Основное вот то, что все, чем мы пользуемся, вот все эти земные природные ресурсы, то, что мы называем полезными ископаемыми, это сложилось в результате стечения обстоятельств, которые уже повторить невозможно. И если мы что-то по неосторожности используем, нового не появится в ближайшие миллионы и даже, может быть, миллиарды лет. Поэтому осторожнее надо быть, как говорит Жванецкий, щительнее надо быть со всеми этими ресурсами. Потому что надо думать не только о себе. Мы понятно, что мы можем быстренько все выкопать, выкачать, продать,
1: но это
0: поменять
1: можем,
0: на все, всякие цветные фантики.
1: Энергия, солнце,
0: ну, а если вот я уже возвращаюсь к отдельно взятому государству, одной отдельно взятой стране, ну а дальше-то что? Вот чем будут жить те поколения, которые здесь появятся через 100 лет, через 300 лет? Мы же сейчас живем тем, что, в общем, создали наше поколение, опять же, в нашей отдельно взятой стране.
1: И стремительно.
0: Ну, в 17 веке, если бы тогда вот это все Россия не расширилась на территории Сибири, у нас бы тоже мало что было.
1: Ну и хорошо, вон Эстония живет и не умирает.
0: Ну,
1: маленькая. Или там, я не знаю, Монако.
0: Ну, морские желуди на теле кита тоже себя неплохо чувствуют.
1: Ну, я
0: потому
1: знаю.
0: Что есть. Но кем вы предпочли бы быть, все-таки китом или морским желудем?
1: А я не знаю про морского желудя ничего. Поэтому,
0: замечательный
1: может
0: организм.
1: Быть, может, он замечательный?
2: Нет, но он все равно живет, потому что есть кит. Равно и Эстония с Монако отчасти живут, потому что есть
0: кит. У них самцы являются паразитами самок. Они живут внутри самок, питаются, соответственно, внутренними ресурсами самки.
1: Кому-то это понравится.
0: У Чарльза Дарвина очень понравилось. Это был его любимый тема для изучения, как биолога.
1: Понятно.
0: Отдельную книгу он по этому поводу написал.
1: Ну, понятно, что чем больше общаешься с учеными, особенно с теми, которые занимаются живой, такой вот бегающей, прыгающей и дышащей природой, тем больше понимаешь, что, конечно, ну, чего только нет. Есть все, потому что морские желуди появились, потому что они прицепились к киту, в микробиоту нашу влезло что-то и научило нас реагировать на все болезненные ощущения и создало нам защиту, и создало нашу иммунную систему, на самом деле, все эти паразиты, которые у нас сидят, и так далее, и так далее. Понятно, что процесс неостановим, он запущен, но все-таки это все продолжается на всех стадиях или все-таки что-то природа отсекает?
0: Ну, что-то отсекается.
1: Как динозавров отсекли, да.
0: Динозавров, хотя вот птицы в какой-то степени это продолжение динозавров,
1: да,
0: но
1: да.
0: одной небольшой группы. Значительная часть тех же динозавров, самые гигантские растительноядные организмы завроподы, они исчезли.
1: Диплодоки всякие.
0: Ну, вот как раз они это и есть. Всякие гигантские хищники тоже исчезли. А если брать вот даже недавнюю историю каких-то вот 15 тысяч лет назад по всей вот нашей Сибири ходили огромные стада всяких антилоп, лошадей, быков, носорогов, мамонтов. Ну, кого-то было больше, кого-то меньше, соответственно. Сейчас же этого тоже ничего нету. Ну, в какой-то степени считается, что человек к этому руку приложил, а может, и не совсем так, потому
1: ну,
0: что...
1: Ну, безусловно, там, человек. Мы видим, как сайгаков
0: были. Ну, сайгаков, да,
2: ну, знаете,
0: к сожалению.
2: И тогда тоже одни бактерии...
1: А в 80-е годы весь Сахалин был в оленях? А в 90-е их съели с вертолетов, расстреляв. Уничтожить-то очень просто сегодня, при сегодняшней технике, там, и ночном видении, и прочем-прочем. Что такое медведь в Тверской области? Высади горох, он туда придет обязательно. Для него это как для кошки валерьянка. И сиди себе так спокойно, жди, терпение имей. И нет медведя, поэтому они не вырастают здесь таких размеров, как на Камчатке, например, потому что там населения нет такого. Это все понятно.
2: Понятно мне вот еще только одно под финал. Да. Если они много миллиардов лет увидели новую пищу и научались ее есть.
1: Почему они нас не едят?
2: Ну, нас они и едят. Нас они как? Едят еще как. Еще почему как? Они не едят все то, что мы научились производить? Вот все эти вот там пластиковые отходы, чего-то еще, продукты жизнедеятельности человечества.
0: Учатся, на самом деле.
2: Но медленно просто, да?
0: Медленно это все процесс. Это вот нужно миллионы лет. Вот может через миллионы лет они будут пластик на раз.
1: Да.
0: Производить не будем успевать, съедаться.
2: Либо уже некому будет производить. Да. А они как раз научатся все это.
0: Сейчас пока тем же пластиком мы больше всего себе сами вредим.
1: Конечно. Конечно, это понятно. Ну что ж, ладно, поговорили про бактерии. По-моему, очень оптимистично.
2: Да, вполне. Главное, что у меня пропало чувство исключительности. Абсолютно. Вот этого человека исключительный нет. Примерно такой же, как и бактерии.
1: Ну хорошо, большое спасибо. Сегодня с нами на факультете ненужных вещей был профессор Журавлев Андрей. И пишите еще книжки, и будем звать вас в гости.
0: Хорошо, постараюсь.
1: Спасибо.
2: Спасибо, спасибо большое.
3: Факультет ненужных вещей.

То, что Платов в 16 лет стал капитаном, командиром сотни, говорит хорошо и о семье Платова, и о самом Платове. Если он Исаул, значит, он ротмистр, вполне может получить дворянство. Однако произошло любопытное. Заключили в Петропавловскую крепость на период следствия. Там он сидел. Ничего особо страшного в этом не было. Сколько он пил в молодости. И сколько он пил в 812 году, последствия могли быть разными. Восприятие парижан и парижанок – это что-то такое страшное. Это варвары, это какие-то бородачи, которые будут нанизывать вас всех на пике. Он называл русских казаков, в первую очередь, естественно, казаков, донских казаков Платова, самой лучшей легкой кавалерией в мире –

Дорогие друзья, добрый день. Я приветствую всех любителей русской истории, рассказов из русской истории 18 века. В рамках этого курса у нас есть подкурс, где мы говорим о выдающихся полководцах, русских, нерусских, российских полководцах, военачальниках. У них разная судьба, одни более известны, другие менее. Сегодня мы поговорим с вами об одном замечательнейшем человеке, и рассказ у нас будет веселым, таким легким и удалым, как и была вся жизнь этого ярчайшего русского военачальника 18-го, начала 19 века. В это время не было таких сражений в истории России, в которых бы он не принимал участие. Он прошел путь от урядника до полного генерала и стал знаменитейшим в истории предводителем казачьих войск. Это Матвей Платов. Он родился в 1753 году, примерно ровесник Ушакова. Соответственно, это следующее поколение военных, на поколение младше, чем Румянцев и Суворов. Родился он на Дону в казацкой семье войскового старшины Ивана Платова. Старообрядческое семейство Платовых проживало в городке Черкасск. Это ныне станица Старочеркасская в Ростовской области, в ту пору столица Донского казачества. Соответственно, запорожцы после ликвидации Запорожской сечи переселяются на Дон. Появляется городок Черкасск, видимо, в память о тех черкасах, и это центр нового казачьего донского войска. Казачье донское войско – это особое сословие, не дворянство и не крестьянство. Это люди, которым бесплатно даруется земля в большом количестве. Они освобождены от уплаты налогов государственных. В обмен на это они охраняют рубежи империи. У них действует полное самоуправление. Ну, то есть там есть какие-то имперские правила, но они мало касаются внутренней жизни казаков. Но долг у них один. В случае войны они формируют казачьи полки, казачьи отряды. А это профессиональные военные. Они все время тренируются в перерывах между собственными хозяйскими вопросами. И эти казачьи полки являются частью русской регулярной армии. На период, когда казаки охраняют рубежи или действуют рядом со своими станицами, примерно считалось в рамках 100 верст, они живут за свой счет. Но как только они выступают в поход, с этого момента начинается их оплата. Как профессиональной армии они получают оплату амуницией, оружием, порохом, экипировкой, вооружениями и, естественно, просто финансами. То есть это платная воинская служба. Вот такое поразительное, уникальное, абсолютно свободное, пользующееся редкими привилегиями по европейским меркам того времени, сословие, находящееся между крестьянством и дворянством. Будущий атаман Платов рос вместе с тремя братьями. Грамоте мальчиков не обучали, а вот военному делу приобщали с детства. С самых молодых ногтей это великолепный наездник, рубаха, владеющий всеми видами холодного и легкого стрелкового огнестрельного оружия. Отец его был войсковым старшиной в ранге майора. Тоже никакого образования он не получил, но был грамотен. При этом по казацким меркам он был не беден, не богат. За ним числилось, когда Матвею исполнилось 10 лет, был там некий учет проведен, 60 крестьян, мельница, хутор и рыбный завод. Ну, скажем откровенно, это не бедный казак совсем. Что такое 60 крестьян, сказать сложно, тут надо погрузиться в экономические отношения казачьего донского войска именно в тот промежуток времени, потому что постоянно условия менялись. Я не думаю, что это крепостные. То есть у казаков ведь не было крепостных в таком центрально-русском смысле этого слова. Это, скорее всего, разные формы арендных и рентных финансовых отношений. То есть это крестьяне, которые зависимы от богатого казака, которые обрабатывают его землю, делятся с ним доходами, урожаем, ну, на тех либо иных договорных условиях. Можно сказать, что семья Платова – это, конечно, не такие совсем бедные дворяне, как Ушаков или Аракчеев, но и не такие богатые, как Суворов, ну, даже не такие зажиточные, как Потемкин. Средний класс. Матвей пошел служить, когда ему исполнилось 13 лет. Начал служить в войсковой канцелярии, по официальной версии, в должности писаря. Но так как у нас нет никаких доказательств того, что он в 13 лет вообще умел читать и писать, скорее всего, был он просто рассыльным, таким курьером. По ходу дела он потихоньку грамоте учился. И уже к концу жизни вполне бодро себе писал и читал, но только по-русски. Никаким заграничным наукам не обучался. Затем юноша был принят сразу урядником. Кто такие урядники? Мы тут поговорим немного о воинских чинах и званиях в казацком войске. Урядник – это типа сержант в армии. Надо сказать, что если мальчишку сразу, подростка, взяли урядником,
Значит, папу его уважали, потому что урядник это все-таки не младше. Казак, сначала там шел казак, потом, по-моему, был приказной. Опять же, в разные времена это менялось. Приказной это типа ефрейтора. Был еще младший урядник, младший сержант, и старший урядник, старший сержант. Значит, соответственно, урядник это что-то типа сержанта. Несколько лет Матвей служит, служит и дослужился до чина Исаула к 16 годам. Вот Исаул, Исаул, что бросил коня. Опять же, поясняю вам, поскольку на тот момент не было прямого соотношения между казацкими званиями, чинами и воинскими в общеимперской армии, то примерно Исаул – это командир сотни, то есть капитан. Впоследствии, когда, наконец-то, Павел I в 1798 году приравняет по табели о рангах звания в казацких войсках со званиями в императорской армии, то Исаул будет официально приравниваться к ротмистру, то есть это и будет капитаном. То, что Платов в 16 лет стал капитаном, командиром сотни, говорит, хорошо, я семье Платова, и о самом Платове сотня казаков или полусотня казаков, как минимум, мальчишку Платова слушала и подчинялась по нынешним меркам. Мальчишку, а тогда 16 лет, это взрослый парень, серьезно. Кстати сказать, когда приравняли казацкие звания и воинские звания, автоматически получилось, что казаки могли претендовать на официальное дворянство. Если он Исаул, значит, он ротмистр, вполне может получить дворянство. Однако произошло любопытное. Мало кто из казаков, особенно среднего звена, стал просить дворянства и оформлять его официально. А зачем? Ну, во-первых, они сами собой очень горды, что они казаки, они ни налогов не платят, равно как и дворяне. Дворяне время от времени что-то понемногу платили. Землей владеют. Крепостными, если у них есть, конечно, владеть могут. Но это как-то не камильфо, поэтому там другие отношения выстраиваются с бедными казаками, с бедными крестьянами. И, в общем-то, как таковое дворянство тогда на рубеже 18-19 века ничего, кроме престижа, казакам не давало. Поэтому большинство казацких офицеров, старших, казацкая старшина, оно дворянство себе не оформляло, считая, что в своем статусе они ничем этим петербургским и московским выскочкам не уступают. Кстати сказать, сам Платов официально стал дворянином только в 1712 году, когда Александр I даровал ему титул графа, ни много ни мало. Платов по мелочам не разменивался, и уж коль дворянин, то сразу граф. К этому моменту он уже был генералом от кавалерии. В переводе на наш современный язык – генерал армии. Перевод на язык советской армии – это маршал бронетанковых войск. Примерно так. То есть это было уже очень высокое воинское звание. Кстати, немного о зарплате. Поскольку царская казна, начиная с 1754 года, то есть это со времен еще Елизаветы Петровны, начала казакам-донцам, уже там, которые были в этот момент, еще до переселения запорожцев, начала казакам-донцам выплачивать жалования согласно чину при службе на расстоянии, как я говорил, более чем 100 верст от земель войска Донского, вот Исаул получал 18 рублей в год, плюс фуражные деньги, плюс деньги на лошадей в зимние месяцы, это 75 рублей на две лошади. Там была некая индексация со временем. Ну вот сравните, Исаул приблизительно получает в 10 раз больше царского жалования, не считая всяких дополнительных выплат, чем мальчик в солдатской школе на обучение. Примерно такое было соотношение цен в гарнизонной школе. Пару слов о личной жизни Платова, потому что дальше будем говорить с ним в основном о воинских подвигах, о карьере, которая у него была стремительной, яркой, боец был отважный, но личной жизни у Платова это не мешало. Матвей женился в 1777 году, в жену себе взял дочку не абы кого, а бывшего войскового атамана, самого главного командира в Донском казачьем войске. Брак продлился этот недолго, она оставила ему сына Ивана и умерла через несколько лет. Казак погоревал-погоревал, однако вскоре, через несколько лет, сосватал еще одну вдову казацкого полковника. Это уже не было женитьбой на богатой невесте. К этому моменту Платов уже сам был казачьим полковником. Так что по уровню достатка они вполне были на одном уровне. Звали его жену Марфа. Она родит ему 4 дочерей и еще 2 сыновей. Плюс у нее будет сын от первого брака. В общем, все вместе, и дети Марфы от бывшего мужа, и дети Платова, и сын Платова от первой жены, все они будут жить дружно, все останутся в воинской среде. Все дочки выйдут замуж за командиров, офицеров и генералов. Все сыновья построят внушительную офицерскую карьеру. Бывало часто, что сыновья Платова сражались на поле боя рядом с отцом, локоть к локтю, рука об руку, как, например, в 1812 году.
У меня есть довольно обширная справка по каждому из сыновей и дочерей Платовой. Думаю, еще нет смысла это все вам рассказывать в деталях и зачитывать. Ну вот прямо интереса ради. Например, Иван Платов, это самый старший сын от первого брака. Смотришь его боевую биографию. Штурм Измаила. Участник персидского похода Валериана Зубова. Сражение за сражением. Командовал, кстати, полком имени его отца. То есть Платов-младший командовал полком имени Платова-старшего. Я недавно видел ролик в интернете, где было построение чеченского спецназа, полк имени Ахмата Кадырова. Вот у меня нет ничего особенного, это, можно сказать, старая казахская традиция, когда полк называется именем командира, руководителя, вполне в правилах Российской империи. Далее Анна Платова, генеральша дочка, Маша Платова, генеральша дочка, Матвей Платов, сын, генерал, всю войну 812 года прошел, умер, возвратившись на Дон. Иван Платов, младший, еще один Иван. Все сражения, которые знала эпоха 812-й, Бородино, Смоленск, осада Данцига, заграничный поход. Кстати сказать, он как раз один из немногих, кто прожил долгую жизнь. В большинстве своем ранения, тяжелая служба, долго сыновья Платова не жили. А вот этот прожил долго. Он потом занимался хозяйством. Случайно, можно сказать, дожил до преклонных лет, потому что во время одного из отпусков Иван Платов-младший где-то там охотился. И у него выстрелил как-то неудачно, ему пробило щеку, выбило глаз. В общем, стало невозможно ему служить дальше. Поэтому он со службы уволился и благодаря этому прожил долгую жизнь. Стал крупным конозаводчиком, богатым очень человеком. У него были обширные владения. Но при этом он очень много помогал простым казакам. Человек был широкий, душевный. Всем было известно, что каждый год Иван Матвеевич Платов со своих заводов раздает бедным казакам, особенно отличившимся на войне, по 50-60 лошадей в хозяйство. Представляете? Ежегодно раздаривал современным языком 50-60 иномарок соседям, товарищам и сослуживцам. Возвращаемся к его отцу, к Матвею Платову. Нет такой войны в России, где не участвует Матвей Платов. Вместе с Долгоруковым Крымским он штурмует в 1771 году Перекоп. Вместе с Потемкиным воюет с турками. Берет Очаков. Во всех турецких кампаниях под началом Кутузова, где тот, в свою очередь, под началом Суворова-Потемкина. Штурмует Измаил под началом Суворова. Платов, как правило, командир легких казацких отрядов, кавалерийских. Но он совсем не штабной офицер. Это невероятной храбрости в первых рядах сражающийся казак и хороший организатор. Ну, безусловно, очень авторитетный старший офицер. Много раз Суворов в своих реляциях императрице Екатерине пишет о поразительной храбрости казака Платова. После персидского похода, Платов и там, естественно, участвует, под началом Валериана Зубова, неожиданно Платов оказывается под следствием Петропавловской крепости. Ну, казалось бы, за что? Некоторые историки искали в этом политическую подноготную, что, мол, Павел не доверял всем Зубовым, и его недоверие Зубовым, особенно Валериану Зубову, распространилось на его подчиненных, в том числе на Платова, и подозревая всех во всем, Павел Платова посадил за стенки Петропавловской крепости. Я немного поковырялся в этой истории. Выяснилось, что все это совсем не так. Платов погорел по экономике, как бы сейчас сказали. История была следующая. У Платова крестьяне на Дону, которые обрабатывают его землю, арендуют, там, опять же, в разных степенях вассально-арендной зависимости. Крестьяне все списочные. Крестьяне умирают. Появляются мертвые души. Ну, кто знает о том, что они умерли, кроме своих? А на Дон постоянно прибывают беглые. Помните, что с Дона выдачи нет. Беглые крепостные бегут на Дон. Что делают хозяйственные и добрые казаки, хозяева, как Матвей Платов? Они этих беглых оформляют умершими. То есть меняют им имя, фамилию, записывают их взамен умерших мертвых душ, и они у них работают. Но это, конечно, запрещено законом категорически. Мало того, это укрывательство крепостных, это уклонение от налогов и масса всего-всего. При Екатерине смотрели на это сквозь пальцы, а Павел первый человек организованный решил, наконец, закрутить гайки. Поступили, естественно, доносы. Этим доносом был дан ход. И вот Платова по экономике, по экономической статье, как бы сейчас сказали, заключили в Петропавловскую крепость на период следствия. Там он сидел, ничего особо страшного в этом не было. А тут еще и подвернулся так называемый индийский поход. Павлу Первому понадобились крепкие, энергичные, опытные казаки, чтобы завоевать Индию. Об этом мы с вами подробнейшим образом будем говорить в серии лекции о Павле Первом. Я, наконец-то, вам их анонсирую, скоро они выйдут. И Платова выпускают.
Он отправляется в индийский поход вместе с небольшим войском казаков, 22,5 тысячи. Он не командир этого войска, там будет другой атаман. Платов у него один из заместителей, как бы сейчас сказали. Кстати сказать, не надо думать, что Павел I собирался завоевать Индию силами 22 тысяч казаков. Нет, там предполагалось, что еще 35 тысяч будет сухопутная армия, которая к ним присоединится. И 35 тысяч дадут французы. И командовать этой объединенной армией по одному из сценариев развития событий должно было быть поручено молодому генералу Массена, будущему маршалу Франции. Так что вот если мы это все сложим, там 20, там 35, там 35, и рядом Массена и Платов, эта идея не выглядит столь авантюрно. Опять же, подробнее об этом будем говорить в цикле лекций о Павле. После индийского похода Платова уже Александр I назначает атаманом всего Донского казачьего войска. Что такое на тот момент это войско? Численность обоего пола донских казаков. Обратите внимание, обоего пола. Во всей Российской империи учитывают только людей мужского пола, но в Донском войске обоего пола. Мне кажется, что для современных жителей Краснодарского края, Ростовской области особенно, ростовчанок, это должно быть очень приятно. Так вот, численность казаков обоего пола на тот момент, рубеж 18-19 века, 320 тысяч человек. Соответственно, штатная военная мощь казачества

стихийная застройка, очень неудобная, хаотичная. Жить там можно, а вот войску функционировать нельзя. Улицы кривые, маленькие, казакам не проехать, построение не провести, площадей нормальных нету для организации парадов, учений и так далее. Поэтому Платов обратился к Александру Первому с просьбой неподалеку, в 20 километрах от Черкасска, основать новую столицу Донского войска просто с нуля, вот как Петербург или как там, Бразилия в Бразилии, и назвать его Новочеркасск. Этот город прекрасный, красивый, с фантастическим собором, с двумя памятниками атаману Платову, насколько я знаю, может, и больше, два я видел. Мы все там стремимся куда-то поехать, что-то узнать неведомое. Съездите для начала в Новочеркасск. Почувствуете там такую энергетику, такой масштаб, такой вольный воздух, что лучше Египта. Платов основал Новочеркасск, опять же, активно воюет, сражается с французами, сражается с Наполеоном. Существует масса историй про то, как Наполеон относился к казакам. Мы знаем по мемуарам Наполеона, уже когда он на острове Святой Елены писал воспоминания, он называл русских казаков, в первую очередь, естественно, казаков донских, казаков Платова, самой лучшей легкой кавалерией в мире. Кавалерия наводила невероятный ужас на отстающих французских солдат, на отстающие части. Это было всегда очень неожиданно. Сложно организовать сопротивление этим летучим отрядам. И Наполеон сетовал, что если бы у него было в таком количестве казачье войско, то он точно завоевал бы весь мир. В общем, боялся. В Тильзите Платов даже встречается несколько раз с Наполеоном. И опять же, на эту тему существует масса анекдотов, историй про то, как якобы Наполеон Платова хотел наградить орденом почетного легиона, а Платов отказался, потому что негоже русскому казаку из рук бусурмана какие-то ордена принимать. Тогда Наполеон подарил Платову табакерку золотую со своим вензелем, так бы от себя. А Платов в ответ Наполеону подарил лук. Правда, не казацкие, казаки этим не занимались. Это был трофейный турецкий лук в серебряном обрамлении со стрелами. Это было очень стильно, потому что европейцы-то казаков считали варварами. А Наполеон этот лук взял, и они там долго беседовали. Я думаю, что все это неправда. Потому что, ну, во-первых, ну, где Наполеон, а где Платов? Ну, Наполеон-то еще мог что-то Платову подарить, а вот по протоколу снизу вверх Платов Наполеону вряд ли. Дело не в этом. Дело в том, что сложно переоценить роль казаков Платова в наших европейских войнах начала 19 века и, конечно, в войне 812 года. Я обещал вам, что я не буду рассказывать про 812 год. На эту тему много прекрасных книг, лекций, фильмов, разных источников информации. Но буквально про один эпизод нельзя не сказать. Это рейд Платова и Уварова, казачий рейд кавалерийский, во фланг наполеоновской армии под Бородино. Не могу про это не сказать вот почему. Есть в интернете и в некоторых даже книгах устойчивая байка про то, как Платов проспал Бородинскую битву, будучи мертвецки пьяным. Ну, Платов чем не нормальный человек, он живой человек, любил выпить. Он к этому моменту уже не молод. И, может быть, сколько он пил в молодости и сколько он пил в 812 году, последствия могли быть разными. Недоброжелатели говорят, что он еще любил выпить и пожаловаться на невнимание к нему властей, которые никак ему не дадут графский титул. Вот он его получил, в конце концов, после Бородино сильно. И вот якобы он проспал эту битву, якобы опоздал к началу сражения, якобы этот рейд был совершен пьяным угаре, поэтому они не нанесли такого серьезного вреда французам, всего лишь заставив французов перегруппироваться и остановить натиск на наши центральные позиции. Эти байки основываются на неком письме Кутузова Александру, где он негативно отзывается о Платове и Уварове, ну, при этом довольно дипломатично. Уваров был любимцем Александра, тоже кавалерийский генерал. И Платов и Уваров были одними из немногих командиров и старших офицеров, которые не были представлены после Бородино никаким наградам. Ну, в действительности, конечно, все это не совсем так. Силы, которыми заходили во фланг Наполеону казаки Платова-Уварова, кавалеристы, были очень ограниченными, не более 5000 сабель. Никакого решительного перелома нанести они не могли. Наверное, Кутузов от отчаяния согласовал этот рейд, и действительно, это было связано с какими-то избыточными ожиданиями просто. Свою роль они сыграли, пьяным Платов не был, все это неправда. Выпить он любил, но не на поле боя. Затем последуют заграничные походы, и вот тут вот вход казаков в Париж, и
миллион

вошедших в аналы мировой литературы истории о казаках в Париже. Конечно, казаки в восприятии парижан и парижанок – это что-то такое страшное. Это варвары, это какие-то бородачи, которые будут нанизывать вас всех на пики. Все оказалось совсем не так. Казаки были дружелюбны, казаки были миролюбивы, казаки иронично кичились своей такой неевропейскостью, своей особостью. Вскоре после этого появится в Париже мода на бороды а-ля козак, появится бистро, про которое мы с вами прекрасно знаем, потому что быстро-быстро хватит нам ковыряться. Быстрее несите еду, бистро. Появится у русских офицеров привычка убирать пустые бутылки со стола. Про это я вам сейчас рассказывать не буду, можете погрузиться, узнать поподробнее. Казаки будут разбивать свои кавалерийские временные лагеря прямо на берегах Сены, купать лошадей, ну и сами купаться, естественно, нагишом там же в Сене, вызывая любопытные и сильно завистливые взгляды парижан и парижанок. Там сейчас на берегу Сены стоит замечательный, скромный, к сожалению, но интересный памятник как раз казаку, который привел свою лошадь на водопой, на реку. Посмотрите его, если будете в Париже. Платов в зените славы. Потом он еще поедет в Лондон. А в Лондоне будет просто триумф. Это медные трубы. Платов, который не знает ни одного иностранного языка, получит звание профессора права Оксфордского университета. С Платова будут писать портреты. Ему подарят от имени британского двора саблю в бриллиантах за храбрость. Кстати, портреты Платова находятся где-то в королевских домах сейчас, той поры. Именем Платова назовут новый фрегат британского флота, как раз в этот момент спускаемый на воду. Когда Платов на своей лошади будет ехать по жилым улицам Лондона, он будет все время окружен восторженной толпой англичан и англичанок. В один из моментов от хвоста его лошади острыми ножницами отрежут довольно внушительный кусок. Не побоялись, что лошадь их копытом заденет. И этот хвост будет моментально разобран буквально по волоску на сувениры. Но, естественно, Платов привезет трофей из Англии. К этому моменту его вторая супруга уже тоже, к сожалению, скончается. Платов, как бы сейчас сказали, крепкий старик-холостяк, но из Англии он вернется с трофеем. Он как-то там подружится с английской леди, которая украсит последние годы жизни Платова на Дону. Как они общались между собой, непонятно, поскольку Платов не говорил ни на одном иностранном языке. Англичанка тоже по-русски была не очень. Это никак им не мешало. Вообще, у Платова был талант коммуникации. Я как-то вам рассказывал. Помнится, что лучшим другом и собутыльником Платова был немецкий маршал Блюхер, с которым они во время заграничных походов русской армии регулярно вдвоем в штабной палатке выпивали. Длилось это часами, ровно до той поры, пока Блюхер так не падал и не засыпал. Когда Платова спрашивали, собственно, о чем вы там с ним разговариваете? Он же вроде по-русски не умеет, а вы по-немецки. Платов говорил: душевнейший человек. Что с ним разговаривать? И так все понятно. Отлично, говорит, мужик. Слабоват немного. Поэтому с коммуникациями у Платова проблем не было. Он вернулся в пике своей славы, международной славы, домой, на Дон. Занимался хозяйством. Сказывались, конечно, многочисленные ранения боевые, сказывалась болезнь, он болел туберкулезом. Я думаю, что пребывание некоторое время в Петропавловской крепости мог там заболеть в свое время. Ну, так либо иначе, в самом конце 1817 года, зимой, он простудился, попал под проливной дождь по дороге в свое имение под Таганрогом, плохо себя чувствовал. Болезнь эта продлилась несколько месяцев, и в конце концов, в 18 году он умрет. Его похоронили в Новочеркасске, вблизи Вознесенского казачьего собора. На могиле Платову поставили памятник работы Мартаса, который в Москве сделал памятник Минину и Пожарскому. Памятник этот, к сожалению, не сохранился, но сейчас москвичи могут посмотреть памятник Платову в Лефортово. Недавно, несколько лет поставили. Ну и, как я вам сказал, столица Донского казачьего войска в Новочеркасске также два, по-моему, хороших, замечательных памятника Платову. Бюстов же ему и памятных досок, упоминаний. Без числа. Платов – любимец нашей истории. О Платове, как ни о ком другом, существует невероятное количество разных историй. Как-то раз Платов сидел с московским генерал-губернатором Растопчиным, и они уже перешли к десерту. Платов очень любил крепкий черный чай с ромом. Вот они выпивают этот крепкий чай. Растопчин подливает Платову ром, Платов – Растопчину. И тут к ним приходит в гости, кто бы вы думали, Карамзин.
автор истории государства российского, с которым Платов на тот момент лично знаком еще не был. Карамзин садится за стол, ему тоже черный чай и обильно рома. Карамзин, не моргнув глазом, выпивает один стакан чая с ромом, второй стакан чая с ромом. И Платов его спрашивает, а чем ты, юноша, друг мой, хотя Карамзин уже, в общем-то, был не юноша, чем ты занимаешься? Я, говорит, писатель. Люблю писателей, сказал Платов, потому что все писатели отличнейшие пьяницы. И продолжил ему подливать ром в стакан. Память о Платове жива, но, мне кажется, самым лучшим памятником Платову являются и не монументы, и не улицы Платова, и не даже не политехнический университет имени Платова, по-моему, в Ростове. Лучший памятник Платову – это аэропорт. Я недавно был в аэропорту Платов в Ростове. Это просто современнейшее, фантастическое сооружение. Оно в степи, современное, легкое и скоростное, что кажется, что это не аэропорт, а космодром. Прилетайте в Ростов, посмотрите. Там несколько частей этого аэропорта и основной терминал, отдельно стоящие здания, здания для делегаций иностранных. Мне кажется, если бы Матвей Платов, чьим основным коньком армии которого была именно легкость и скорость, если бы он увидел этот аэропорт, ну, так и называющийся, без всяких вот этих двойных названий, Шереметьево-Пушкино, если бы он увидел этот аэропорт, он бы очень собой загордился. Ну, а в заключение, моя любимая байка про атамана Платова. В Тильзите, глядя на Платова, Наполеон сказал, «Мне очень нравится ваша легкая кавалерия. Как бы мне получить хотя бы 10 тысяч казаков получше?» Платов не моргнул глазом, сказал, «Ваше императорское величество, пришлите мне 10 тысяч француженок получше, и я скоро обещаю вам 10 тысяч отличнейших казаков». Были-то люди в России. Нам надо у них учиться, на них равняться и, конечно, о них помнить. Всего самого доброго, а всем жителям Юга России горячий привет. Прекрасный у вас был соотечественник Матвей Платов.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Ну что ж, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Прошу прощения за техническую заминку, которая сейчас возникла с началом трансляции. Сегодня мы продолжаем говорить про какие-то распространенные заблуждения, связанные с беспозвоночными. И сегодня мы будем говорить про насекомых, но на самом деле не только на них. Собственно, ровно на насекомых мы остановились, и с них и начнем. Вообще, представители класса инсекта, насекомые, это ровно те беспозвоночные, с которыми среднестатистический человек чаще всего и сталкивается. Ну да, они вредят нашим запасам, они жужжат вокруг нас, кусают нас. Много чего делают. И неудивительно, что с ними сопряжен целый ряд некоторых заблуждений. Давайте попробуем с ними разобраться. Ну, начнем с наиболее примитивных отрядов и будем потихоньку двигаться к более продвинутым. А наиболее примитивный отряд из ныне живущих крылатых насекомых, ну, абсолютное большинство насекомых в принципе являются крылатыми, там сейчас буквально два отряда первично бескрылых насекомых есть, которые никогда не имели крыльев, но мы сейчас не про эволюцию насекомых говорим. Так вот, есть такой замечательный отряд поденки, собственно, пожалуй, это мои любимые и наиболее интересные мне и в научном плане тоже существа. Человек с ними сталкивается, рыбаки знают, кто такие поденки, потому что, например, при ловле нахлыстом и некоторых других способов рыбной ловли используются их модели, иногда используют личинок поденок для рыбной ловли, но я не про это. Поденки называются так, потому что живут по дню. И очень часто можно, знаете, в интернете очень часто популярны бывают рейтинги, там самые долго живущие, самые коротко живущие организмы. И вот говорят, что поденки живут день. Это ни в коем случае не так. Действительно, имаго-поденок, взрослые поденки, имаго, позволю себе напомнить, так называют взрослых насекомых, они живут от 20 минут до 2-3 дней. То есть их крылатая стадия. А вот личинки поденок, например, вот она, они живут в воде, дышат жабрами, у них три хвостовые нити, соединенные друг с другом обычно такими. Не у всех, правда, они сцеплены, но у многих сцеплены волосками, за счет чего превращаются в грибной плавник. И, соответственно, используют они просто как такой хвост, которым грести можно. И, соответственно, вот эти водные личинки поденок, они живут от года до трех в зависимости от конкретного вида. У большинства наших представителей срок жизни обычно скорее год. Таким образом, получается, что вот эти существа, они живут на самом деле долго. Для насекомых долго. Минимум год, а то и три. Просто жизненный цикл у них немножко такой странный. И да, взрослая стадия живет не слишком долго, но это нам, людям, кажется, что детство – это такой подготовительный этап, а взрослая жизнь, ради нее все и затевалось. Далеко не у всех организмов в жизненном цикле именно так. Для поденок часто характерен массовый вылет. Например, из Монголии, из предпоследней моей экспедиции в Монголию, фотография, где мы застали в очередной раз массовый вылет поденок. Массовый вылет у них такой бывает просто потому, что, понятно, когда у тебя взрослая половозрелая стадия живет там от 20 минут до 2-3 дней максимум, лучше вылетать вместе, чтобы, по крайней мере, иметь шанс встретиться. Тоже массовый вылет поденок, просто в ночи со вспышкой сделанной фотографии. Ладно. Давайте двинемся дальше. Следующий отряд насекомых, про которых мы поговорим, это отряд полужесткокрылые. Говорить мы будем про подотряд клопы. Я здесь, наверное, два слова буквально про систематику клопов скажу. Раньше существовал хороший, понятный отряд клопы. Гетероптера. Как взаимно соотносятся таксоны, то есть различные систематические единицы, давайте позволю себе напомнить. Самое крупное – это царство. Царство, если мы говорим про животных, делится на типы.
типы делятся на классы, классы делятся на отряды, отряды делятся на семейства, семейства на рода, рода на виды. Ну, а дальше появляются всякие там подотряды, надотряды и так далее, и так далее. Так вот, раньше был отличный отряд клопы, гетероптера. Но затем стало понятно, что их нужно объединить с несколькими другими отрядами, в результате чего объединить просто потому, что сейчас мы стараемся делать отряды таким образом, организовывать, чтобы там, вообще все таксоны, в каждый таксон, в любую систематическую единицу попадали организмы, которые являются потомками общего предка, и этот предок должен попадать в этот таксон, и все его потомки. Вот из-за этого не будем сейчас там вдаваться в эти систематические детали, но, в общем, да, имели ученые основания все для того, чтобы немножко переформатировать отряд. В результате сейчас существует отряд полужесткокрылые гемиптера, под отрядом которого являются клопы гетероптера. Ну, вообще, когда говорят слово «клоп», подразумевают что-то неприятное обычно, кусачее или какое-то пахучее, вредный клоп, вот что-то прям такое. Давайте попробуем разобраться. На самом деле, абсолютное большинство представителей вот этой группы насекомых клопы, они для людей совершенно безобидны. Среди них есть вредители сельскохозяйственных культур. Да, есть. Но их на самом деле меньшинство. С большинством из них мы никак не пересекаемся. Характерной чертой клопов является то, что у них две пары крыльев. Вторая пара крыльев используется для полета, а первая, ну, она такая кожистая и фактически выступает таких, в виде таких покрышек, которые закрывают вторую пару крыльев. Если мы говорим про клопов, с которыми люди сталкиваются, ну вот, например, есть такое замечательное семейство Непида, водные скорпионы. Ну, здесь, собственно, фотография того представителя, который встречается у нас в Европейской России, Непод Синереи. Очень частый обитатель прудов. И да, мало кто вызывает летом при купании больше визгов, чем это создание. Ну, будем честны. Создание выглядит немножечко пугающе. Ну, разумеется, это никакой не скорпион. Это клоп. Просто передние конечности у него в такие ложные клешни в процессе эволюции преобразовались, чтобы хватать ими добычу. Это хищник, как и у всякого уважающего себя клопа. Его ротовой аппарат колюще-сосущий. Это хоботок. Вот он здесь хорошо виден. Хорошо виден в центре между первой парой конечностей. Он им протыкает свою жертву и высасывает ее целиком. Он хищник. А то, что у него сзади выглядит как какое-то жало, именно его обычно люди пугаются, это не жало. Вообще совсем не жало. Это дыхательная трубка. Он высовывает ее, это полая трубка, которая соединена с системой трахей внутри его тела. Позволю себе напомнить, насекомые – это организмы, у которых достаточно необычно устроена дыхательная система. Все их тело пронизано сетью трубочек, по которым просто пассивно распространяется воздух и, соответственно, осуществляется газообмен. К органам и тканям доставляется кислород, а оттуда выходит углекислый газ. Их кровеносная система просто не способна переносить кислород. У нас кровеносная система этим занимается. Ну да ладно, физиология насекомых тоже, не будем в нее сейчас углубляться, но факт остается фактом. Вот у водного скорпиона это пугающая штуковина сзади, это не жало. Это просто дыхательная трубка. И все. Надо заметить, что в принципе водный скорпион, если честно отвечать на вопрос, может ли он укусить, честный ответ будет «да, может, но надо приложить невероятные усилия». Я честно могу сказать, у меня ни разу в жизни так и не получилось заставить его меня укусить. Я знаю людей, которых они кусали. Для этого нужно взять его в руку и прям подсунуть ему палец. Тогда он может укусить. То, поскольку он хищник, в общем, такое гигантское создание, как человек, не расценивает как то, что можно высосать полностью, поэтому
Ну, в общем, он вас боится значительно сильнее, чем вы его. Так что, если увидите такое создание, не пугайтесь, его даже можно смело брать в руки. В общем, он поползает, уйдет и кусать вас не будет. Да, особенно они иногда пугающе ползают по берегам водоемов, но, повторюсь, совершенно безобидные создания. А вот это не безобидное создание. Это гладыш, другой водный клоп. Гладыши довольно крупные, ну, как водные скорпионы, они там примерно в районе... Ну, они поменьше, конечно, водных скорпионов, если водные скорпионы, они там с трубкой дыхательной до 2, даже чуть больше сантиметров могут быть, то гладыши скорее что-то в районе сантиметра. Они активно плавают, и вот именно гладышей называют, к ним применяют название народное «водяная оса». Ну, разумеется, это не оса, это клоп. Но вот он может укусить очень больно, причем гладыш может сам атаковать купальщика. Пожалуй, это единственное существо, единственное насекомое, которое в воде в средней полосе России может действительно, ну и вообще в Европе, действительно больно ужалить. Для этого, правда, да, его нужно будет как-нибудь задеть, но вероятность этого есть. Что сразу хочу сказать. Вот это ужаление, оно очень болезненно, просто потому что у него толстый хоботок. Но безобидно совершенно. Он ничего не впрыскивает. Ни яда, ни слюны. Поэтому даже аллергической реакции здесь ждать не стоит. Ну да, это больно. Но просто знаете, что с очень малой вероятностью, исчезающей малой, вас такая штука в пруду может укусить. Но если вы ее не будете трогать, скорее нет. Ну, тут может возникнуть закономерный вопрос, а кому в голову придет сантиметрового клопа, плывущего в воде, потрогать? Знаете, они очень красивые. Ну, вот даже здесь видно, что у него первая пара крыльев такой немножко розоватого окраса, а тело его покрыто большим количеством волосков, и когда он плывет под водой, оно все серебрится от пузырьков воздуха. И да, что-то такое серебристо-розовое проносится мимо, может захотеться его схватить, не стоит. Если вы этого делать не будете, все будет в порядке. Но бывают клопы, которые действительно хотят вас укусить. Это постельный клоп, например, Цимикс лектуляриус. Ну, возможно, кто-то из вас сталкивался с этими существами. Они очень неприятные. Это так называемые синантропные организмы. Что такое синантропный организм? Синантропный организм – это организм, который живет где-то вблизи жилища человека или непосредственно в жилище человека. Ну, каким-то образом он связан с жилищем человека. Прошу прощения. Так вот. Сейчас я прошу прощения. Так вот, постельный клоп – это типичный пример синантропного организма. Скорее всего, исходно они жили где-то в пещерах или в каких-то расщелинах и питались, видимо, кровью летучих мышей. Но с активным расселением человека постельные клопы перешли в значительной степени на него. Вообще дискуссионным является вопрос, где, какой конкретно регион точно являлся родиной постельных клопов, но, то есть где они жили в природе. Мы знаем, что древнегреческие ученые с ними сталкивались. Видимо, это какое-то восточное Средиземноморье, там, Ближний Восток. Ну, в общем, где-то там, скорее всего. А наиболее активно постельные клопы стали распространяться по всем континентам вместе с расселением человека после эпохи великих географических открытий. То есть активнее всего они расселились по планете за последние 500 лет. А во многих регионах даже Евразии они появились вообще только в конце 19 века, тоже будучи завезенные туда человеком. Где можно встретиться с постельным клопом? На самом деле практически где угодно.
Это насекомые. Ну, как можно заметить, они, прошу прощения, являются вторично бескрылыми насекомыми, то есть их предки имели крылья, а они в процессе эволюции эти крылья утратили. Так вот, это вторично бескрылые насекомые, которые светлое время суток проводят где-то в щелях, ну, например, в старой мебели внутри, в каких-то щелях между досками, а с наступлением темноты выходят на свое грязное дело, находят человека, прокалывают ему кожу в мягких местах и пьют кровь. Здесь сразу хочется сказать следующее. Как ни странно, судя по всему, переносчиками, избирательными переносчиками каких-то заболеваний они не являются. И слава богу. То есть основная неприятность от постельных клопов состоит в том, что... И вот это, собственно, то заблуждение, которое очень часто всех пугает, что да, это кровососы. Да, они могут жить где угодно, но они обычно не переносят никаких заболеваний. Просто вызывают страшный зуд, мешают спать, это больно и так далее, и так далее. Поэтому, если вдруг вы где-то столкнулись с постельными клопами, да, выглядят они пугающе, но, по счастью, обычно никаких заболеваний не переносят. Поэтому, в общем, делать с этим что-то надо, конечно, но в панику впадать не стоит. Ну да ладно, двинемся дальше. Из-за, на самом деле, постельных клопов, из-за вот этого ореола, который их окружает, достается всем остальным клопам. Ну вот это, например, клоп из семейства пентатомида. Наверное, именно с этими, с клопами этого семейства чаще всего сталкиваются люди, там, не знаю, когда малину собирают или просто летом на огороде. Что сразу хочется сказать. Вот такие клопы безобидны для человека. Среди них встречаются всеядные, хищные, но тех, кто бы питался кровью человека, нет. Из наших клопов только вот этот может питаться кровью. Все остальные нет, так что опасаться их не стоит, кусать они вас тоже не будут. Переходим к следующему отряду. Есть целый отряд насекомых, который называется уховертки или кожистокрылые дермаптера. Они выглядят пугающе, будем честны. Я думаю, если кто-то случайно там перевернув бревно или камень у себя на дачном участке видит такое существо, он невольно так как-то передергивается, потому что, да, выглядит пугающе. Эти существа, кстати, умеют летать. У них очень интересно под вот этими маленькими надкрыльями сложены крылья, которые они могут расправить и полететь. Не то чтобы они великолепные летуны, но... В принципе, когда с таким строением тела можешь летать, это впечатляет. Так вот, про них рассказывают страшное. Ну, например, что они, собственно говоря, заползают в ухо, прогрызают барабанную перепонку и доползают до мозга. Нет, ничего такого они не делают. Вообще. Более того, для человека они безобидны. Ну, они, конечно, могут ущипнуть вот этими выростами на заднем конце брюшка, но и не более того. Среди них являются виды с разными типами питания, но никто из них не заползает человеку никуда. В принципе, гипотетически, можно предположить, что если человек спит на земле, то, наверное, уховертка может действительно заползти ему в ухо, просто ища какое-то убежище. Вообще, честно говоря, в уши человеку много какие насекомые могут случайно заползти. Ни человек, ни насекомые от этого не рады, но в норме насекомые в основном туда не стремятся. Есть те, кто могут стремиться, мы, кстати, про них сегодня поговорим. И вот уховертки ничем от других насекомых не отличаются. Поэтому опасаться, если вы у себя на дачном участке увидели такое существо, его не надо опасаться. Оставьте его жить под его камушком или бревном, и ваши отношения так и останутся
нейтральными совершенно. А вот мы переходим к следующему отряду. Отряду двукрылые. Вот здесь, что касается двукрылых, есть очень ряд распространенных заблуждений, которые могут приводить к ненужной панике, ненужным страхам, а могут, к совершенно излишним страхам, а могут, честно говоря, стоить здоровья. Давайте попробуем разобраться. Ну, вообще, двукрылые по-другому они называются, по-другому этот отряд можно назвать комары и мухи. Да, взрослые двукрылые, то есть и мага двукрылых, могут выглядеть либо как комары, либо как мухи. Очень маленькие мухи, средние мухи, огромные мухи. Очень маленькие комарики, средние комарики, огромные комарики. Но при этом, несмотря на то, что они вот так вот, либо как комары, либо как мухи, типы питания у них очень разные. И многие из них являются гематофагами, ну то есть питаются кровью, кровососы попросту. И, к сожалению, именно среди комар, именно среди представителей отряда двукрылые есть по-настоящему опасные для нас насекомые. Давайте с ними познакомимся. Ну, во-первых, семейство кулициды, кровососущие комары. Все прекрасно знают, что такие существа на нашей планете есть. Всех они кусали. А здесь сразу хочется сказать, что кровососущие комары – это большое, да, честно говоря, огромное семейство. Там много родов. В том числе, например, там есть малярийный род, малярийные комары, анофилис, про который мы будем говорить. Сразу хочу сказать, что внешне имаго различных родов кровососущих комаров для неспециалиста никак не отличимо. То есть, да, вы можете читать, что вот там посадка малярийного комара взрослого на кожу отличается. Отличается, да. Но когда человека кусает комар, он обычно не смотрит, ну-ка, как он там сидит, а он его прихлопывает просто, а потом уже думает. Да и самое главное, что сами по себе малярийные комары совершенно не опасны. Вообще, да, увы, представители семейства кровососущие комары, не только род анофилис, малярийные комары, но и разные другие рода, переносят огромное количество заболеваний. Пожалуй, ну, наверное, из кровососущих насекомых, ну, я бы сказал, что они являются одними из рекордсменов. Наверное, возможно, даже рекордсменами по количеству переносимых заболеваний. А то, что некоторые из них, например, представители рода малярийные комары, переносят малярию, делает их существами, которые ответственны за смерть и страдания, ну, наверное, наибольшего числа людей в плане переносчиков каких-то заболеваний. Личинки кровососущих комаров выглядят вот так вот. Ну, позволю себе напомнить, что для насекомых вообще характерны два варианта основных жизненных циклов. Развитие с неполным превращением и с полным. При развитии с неполным превращением из яйца выходит личинка, которая многократно линяет и растет. Напомню, расти все представители типа членистоногие, а именно к нему относятся насекомые, могут только во время линик, потому что их тело покрыто сбрасываемой хитиновой кутикулой. Так вот, развитие насекомых с неполным превращением идет следующим образом. Из яйца выходит личинка, она многократно линяет, растет, становясь с каждой линькой все больше похожа на взрослое насекомое, а затем во время последней линьки у нее высвобождаются крылья, и она становится взрослым насекомым, то есть имаго. Вот так, например, у клопов происходит развитие с неполным превращением. Или у паденок. Ну, паденок с нюансом, там, ну, бог с ним. Так вот, второй вариант развития – это развитие с полным превращением. Когда из яйца выходит личинка, совсем не похожая на взрослое, на имаго. Ну, вот как личинка комара кровососущего совсем не похожа на имаго. Она тоже несколько раз линяет, растет, затем окукливается на стадии куколки. Чаще всего куколки неподвижные, но, кстати, у кровососущих комаров подвижные. Вот в левом нижнем углу здесь как раз изображена подвижная, плавающая куколка кровососущего комара. Так вот, на стадии куколки происходят очень глубокие перестройки всех систем органов и, собственно говоря,
из куколки вылезает взрослое насекомое крылатое, то есть и маком. А личинок комаров кровососущих многие видели. Проще всего их увидеть, если вот у вас есть на даче такая классическая бочка с водой для полива, то обязательно в ней в какой-то момент у поверхности воды будут сидеть вот такие создания. Если ударить по бочке, то они будут, смешно кувыркаясь, опускаться на глубину. Почему у поверхности воды? Потому что, ну вот на рисунке слева сверху, это как раз рисунок личинки кровососущего комара, видно, что сверху голова, снизу задний конец, направо выходит такая трубка в одну сторону. Это дыхательная трубка тоже, которой они цепляются за пленку поверхностного натяжения, за поверхность воды и дышат через нее. Кстати, вот на стадии личинки малярийных комаров как раз очень хорошо, очень легко можно отличить. У них эта трубка совсем коротенькая, и они располагаются не вот так, не перпендикулярно поверхности воды, как вот эти личинки, а практически параллельно. Но, впрочем, ну, увидели вы личинку малярийного комара, страшного в этом ничего нет. Сразу хочу сказать, вообще малярийный комар – это словосочетание, которое всех пугает. И да, его стоит опасаться. Но, во-первых, помните, что не специалисту отличить малярийного комара от любого другого рода кровососущего комара почти нереально. А самое главное, что вас за лето, если вы, например, где-нибудь на даче в средней полосе России или где-то еще в Европе отдыхаете, вас за лето многократно кусают представители рода анофелис, малярийные комары. Почему вы не заболеваете малярией? Очень просто. Они являются избирательными переносчиками малярии, но они сами должны быть заражены. Малярия вызывается одноклеточным эукариотическим организмом, то есть организмом, генетический материал которого упакован в ядро, который называется малярийный плазмодий. Вот сам по себе малярийный плазмодий, он тяготеет к тропикам и субтропикам. Хотя, если человек больной малярией, например, откуда-нибудь, не знаю, с Мадагаскара, прилетит в Москву, здесь его укусит малярийный комар, то этот малярийный комар сможет передать дальше малярию кому-то еще. Но понятно, что это, в общем, будет небольшая вспышка, вероятность этого совсем невелика. Так что, да, ну, вообще история распространения малярии в Евразии и конкретно в России, она очень интересна. Мы, наверное, сейчас ее затрагивать отдельно не будем, потому что там, ну, например, до там, второй половины XIX века многие причерноморские территории на Кавказе были практически необитаемы из-за того, что там были чудовищные очаги малярии. В конце 19-го, начале 20 века, во второй половине 19-го, начале 20 века эти гигантские болота, которые там были на приморских низменностях, были осушены. В общем, там были еще проведены некоторые мероприятия. И теперь на этих приморских равнинах можно жить совершенно спокойно. А еще там 150 лет назад там был действительно очаг малярии. Ну, бог с ним. Так или иначе, сейчас, если мы говорим про территорию России, то столкнуться с малярией там практически невозможно. А вот в других регионах планеты, особенно в некоторых тропических, к сожалению, возможно. Поэтому бояться малярийных комаров в России не стоит. Да вообще в странах с умеренным климатом не стоит. А вот в тропиках стоит. Пожалуйста, помните, что если вы едете куда-нибудь на Мадагаскар или в Камбоджу, например, вам стоит относиться к укусам комаров совсем не так, как здесь. Их нужно стараться избегать. Ну, а при посещении некоторых регионов вообще нужно пить профилактические препараты, на самом деле. Ну да ладно. Сразу хочется сказать следующее. Вот мы поняли, что малярийные комары есть, живут на всей территории России, но сами по себе они не опасны. Но чаще всего страдают-то даже не они. Чаще всего страдают совершенно невинные представители другого семейства комаров, семейства Типулида, долгоножки. Именно их, видя во второй половине лета там где-нибудь бьющимися в окно, люди с криками пытаются прибить как-то
что-то с ними сделать, называя малярийными комарами. Нет, это не малярийные комары. Это совершенно другое семейство. Долгоножки, они не просто не переносят никаких заболеваний, они вообще не пьют кровь. Большинство видов долгоножек во взрослом состоянии являются так называемыми афагами. Ну, фагос пожираю, приставка отрицание, не питающиеся. Значит, отрицание. Питающиеся. Имеется в виду, что они питаются на стадии личинки. Личинки у них, кстати, выглядят достаточно неожиданно. Такие большие, чем-то отдаленно напоминающие на гусениц, живут в воде, в ручьях, часто живут, например, в родниковых. А взрослые выглядят вот так вот. Но, как я уже сказал, большинство их видов вообще на взрослой стадии не питаются, а просто несколько дней живут на запасе веществ, которые запасла личинка. Есть те, кто питаются нектаром. В общем, они совершенно безобидны, и бояться их не стоит. Я думаю, все слышали слово «москиты». Важно не путать их с комарами. Здесь понятно, что все, как бы причина путаницы основывается на том, что английское слово «москита» переводится, ну, собственно, на русский как «комар». Вот комары и москиты – это совершенно разные насекомые. Кровососущие комары – это семейство кровососущие комары, латинское название «кулициды». Москиты – это небольшие тоже комарики с довольно характерным жужжанием, которые относятся к семейству психодиды, и внутри него есть семейство флеботомина. Именно они и являются москитами. Они кровососы, они переносят тоже ряд довольно серьезных заболеваний. Меньше, кстати, чем комары, но все равно. Но вот это совсем тропические и субтропические создания. В европейской России, в принципе, с ними можно столкнуться периодически в Сочи. Да, в Сочи можно. Севернее вероятность совсем мала, а еще севернее, в общем, не столкнуться с ними. Поэтому, когда... Если вы вдруг читаете перечень заболеваний, которые переносят москиты, помните, что это не комары. Но, опять же, для неспециалиста отличить в момент удара рукой комара от москита сложно, поэтому, знаете, общие рекомендации в тропиках и субтропиках старайтесь, чтобы вас поменьше кусали. А если вы едете в природный очаг какой-то болезни, как, например, малярия на Мадагаскаре, ну, тут нужно предпринимать некоторые дополнительные меры, например, профилактически пить некоторые лекарства. Ну, в общем, ну и помните, что москиты и комары – это совершенно разные насекомые. Теперь давайте перейдем к мухам. Вообще, когда говорят слово «муха» и представляют себе как бы вот муху, представляют, ну, такой, знаете, обобщенный портрет сразу нескольких видов мух, которые являются синантропными тоже, то есть они часто обитают рядом с жилищем человека, личинки которых развиваются в каких-нибудь не очень лицеприятных местах, называются опарыши и так далее. Да, все обычно знают, что мухи могут переносить какие-то заболевания просто чисто механически на лапках, потому что, ну, по разным поверхностям, скажем так, они передвигаются. Но в европейской России есть муха, собственно, из семейства мусцида, представители которого выглядят вот как такие обычные мухи обычно. Стамоксис кальцитранс. Она еще называется осенняя жигалка. Возможно, кто-то обращал внимание, что во второй половине лета, в начале сентября, появляются мухи, которые очень назойливо пытаются сесть на кожу человека и кусаются. Да, осенняя жигалка – это муха, которая является облигатным, то есть обязательным гематофагом, кровососом. Это насекомое, которое садится к вам на кожу, чтобы
выкачать некоторое количество крови. Причем, если, например, представители семейства кулициды, кровососущие комары, очень интеллигентны, у них специальные стилеты есть, образующие хоботок, они прокалывают вашу кожу, деликатно выкачивают кровь, вытаскивают хоботок и улетают. Осенняя жигалка, она фактически как наждаком своим ротовым аппаратом так пропиливает вытянутую ранку, из которой слизывает кровь. Это само по себе раздражает кожу, вызывает раздражение. На самом деле еще осенние жигалки являются переносчиками неспецифическими, но переносчиками целого ряда довольно опасных заболеваний. Поэтому помните, что среди мух, именно мух, тоже есть кровососы, и вот они лучше, чтобы вас не кусали. Вероятность этого не очень велика, того, что осенняя жигалка что-то передаст, но просто помните, что есть существа, которые выглядят просто как обычные мухи. Но это и есть муха, только она, в отличие от остальных похожих на нее мух, кровосос. Ну и теперь мы подходим, наверное, к той теме, которая является в плане мух источником наибольшей путаницы и часто источником паники. Дело в том, что есть такое семейство табанида, слепни. Табанида – это их латинское название. Слепни, ну, личинки их выглядят вот так, как слева, они живут в воде, чаще всего в реках, именно поэтому слепни на людей нападают чаще всего рядом с реками. А вот личинки комаров, например, где-нибудь в прудах, озерах, болотах, поэтому они, комары, обычно со стоячими водоемами рядом нападают. А слепни, вот когда мы купаемся где-нибудь на большой реке. Взрослые слепни являются кровососами тоже. Они как бы своим хоботком прорезают кожу болезненно, откачивают оттуда кровь довольно много, учитывая, что они большие, но слепни тоже не являются избирательными переносчиками каких-то заболеваний, да и неизбирательными тоже. Исчезающе малая вероятность того, что слепень что-то передаст при укусе, она есть, я буду честен, но она исчезающе мала. Но укус слепня – это очень неприятно, потому что это больно, особенно в некоторые участки тела. Но боятся их обычно не поэтому. Есть другое семейство – оводы. И в некоторых регионах слепней называют оводами. Ну, еще есть название, менее распространенное, но тоже встречающееся – паут. Слепень, овод, паут. Обычно в таком как бы народных наименованиях все это относится к одному и тому же насекомому, вот примерно такому – кровососу. И вот человек, который знает, что вот вроде как летают у реки оводы. Заходит в интернет и читает про оводов. Только читает он про другое семейство, потому что на самом деле оводы, как бы в систематике название оводы, оно относится к семейству астрида. Это совершенно другие. Тоже мухи, но другие. Они кровью не питаются. Но человек читает про них, и волосы-то у него встают дыбом. Почему? Прошу прощения. Потому что слепни, ну, нельзя сказать, что безобидные кровососы, но кровососы и только. Оводы вообще не кровососы. Выглядят они на самом деле сильно отлично от слепней. Да, это тоже крупные мухи, но если слепни обычно скорее блестящие, то у оводов у них все тело обычно покрыто такими волосками, и многие из них вообще скорее даже что-то общее с пчелами у них есть. Так вот, к сожалению, несмотря на то, что оводы не являются кровососами, некоторые из них откладывают личинки под кожу животным разным. Более того, не просто животным, а млекопитающим, классу, к которому мы относимся. Некоторые из них откладывают личинки млекопитающим в ноздри, чтобы они доползали, потом оказывались в желудке. Вот, например, лошадиный овод. Вот его личинка. Я сразу хочу сказать, только предупредить, единственное, очень аккуратно гуглите какую-нибудь информацию про вот этот род
гастрофилюс. Гастрофилез – это как бы заболевание, ну, носительство личинок лошадиного овода. Они, кстати, и под кожей могут, так, могут развиваться, могут в желудке. Разные есть варианты. Очень аккуратно гуглите, потому что вы можете наткнуться на фотографии того, как они в желудке, на стенке желудка сидят. Даже рисунки выглядят, поверьте мне, не очень приятно. Но если вы это вас это не страшит, то, конечно, посмотрите. Ну, видно, что эта личинка, она немножко какая-то жутковатая. Вот эти крючья все, да. Это существа, личинки которых, например, могут развиваться в желудке лошади или других крупных млекопитающих. Представляете, насколько они суровые? Там же соляная кислота, ферменты, желудочный сок. Ну, прекрасно себя там чувствуют. А затем окукливаются и естественным путем выходят из лошади, например. Могут поразить человека. Могут. На самом деле, оводы довольно большое семейство. Там разные есть, ну, поскольку мы сейчас говорим не про них в первую очередь, просто как бы обозначу, что такие есть существа, но большинство из них действительно куда-то откладывает крупным животным яйца. Единственное, по счастью, только в Америке обитает человеческий кожный овод, который избирательно человека ищет, а, ну и некоторых похожих на него животных. А в остальных частях света все личинки, попадающие в человека, это все-таки некоторая случайность. А, но не то чтобы невероятная. Вот как выглядит слепень, вот как выглядит овод. А, ну, вы можете сказать, что так, подождите. Ну, хорошо, слепень и овод отличаются. Представляем, как теперь. Здорово. Ну, оводы – это же ужасно. И да, и нет. Поскольку абсолютное большинство видов оводов, оно не ищет человека как свой основной объект для развития личинок, обычно, если мы говорим не, опять же, о тропических лесах, то страдают люди, которые тесно взаимодействуют с лошадями, с какими-то другими крупными домашними животными. И здесь рекомендация одна. Если вы оказались в регионе, где много лошадей, и вокруг вас ходят табуны лошадей, над которыми вьются какие-то мухи, лучше не спать на открытом воздухе. Вот это точно можно сказать. А так, ну, в азиатской части России они встречаются чаще. На самом деле их можно много где встретить, но обычно они сопряжены вот с регионами, где активно ведется животноводство и вот в первую очередь коневодство. Ну, не надо спать на открытом воздухе рядом. Не стоит спать на открытом воздухе рядом с табуном лошадей, и, в принципе, все должно быть нормально. Самое главное – не путать слепней с оводами. Это разные существа совершенно. Слепни в нас ничего не откладывают. А еще одни создания, которые являются источниками целого набора мифов о других существ, о других существах – это семейство гипобасциды, мухи-кровососки. Ну, у нас можно встретиться с мухой, которую называют иногда оленья-кровососка, прошу прощения, оленья-кровососка, лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ. И вот название «лосиный клещ», оно запутывает. Дело в том, что, кстати, вот, по крайней мере, в Московской области с каждым годом почему-то их становится все больше. Ну, в этом нет ничего какого-то таких, знаете, апокалиптичных предзнаменований, апокалиптических и так далее. Просто для насекомых, вообще для мелких беспозвоночных, характерны периодические колебания численности, которые могут занимать там годы и даже

басистую часть головы, начинают там копошиться, человек чувствует, что что-то копошится, видит лосиную муху, скидывает ее. Скорее всего, именно они стали источником легенд о том, что клещи пикируют с деревьев. Мы обсуждали в прошлый раз, что клещи с деревьев не пикируют людей. А вот лосиные мухи, да, именно так себя и ведут. Причем некоторые лосиные мухи, они, попадая на, ну, понятно, что исходно, они как бы не на человека рассчитывают, а на какого-нибудь там, на лося, на кабана и так далее, спикировать. Оказавшись на крупном млекопитающем, они вообще сбрасывают крылья, потому что, ну, дальше вся жизнь будет проходить на нем. И да, не разобравшись, можно подумать, что это клещ. Это не клещ. Что, кстати, радует, помимо того, что не клещ, лосиные мухи не являются избирательными переносчиками, вроде как, не являются избирательными переносчиками каких-то заболеваний. Есть информация, что, может быть, они могут переносить боррелиоз, то есть болезнь Лайма, но с этим не до конца удалось пока разобраться. В любом случае, старайтесь, чтобы они вас не кусали, но, честно говоря, они такие неуклюжие, что обычно, когда она только начинает копошиться в лосистой части головы, ее прекрасно можно снять. От них работают репелленты, поэтому, в общем, не стоит их пугаться. Это не клещи, это мухи. В завершении давайте поговорим про некоторые другие типы. Ну, совсем кратко напомню про существование такого типа, как иглокожие. Как ни странно, это наши довольно близкие родственники. Ну, когда говорят иглокожие, вспоминают морских звезд, вспоминают морских ежей. Если что, про то, что укол морского ежа может привести к очень большим неприятностям, это не миф, это правда. Там могут быть раздражающие вещества, и, в общем, лучше морских ежей не трогать руками. Хочу напомнить, что касается иглокожих, что их разнообразие не ограничивается морскими звездами и морскими ежами. Например, еще в морях можно часто встретить таких существ, как афиуры. Афиуры, кстати, абсолютно безобидны. Могут немножко напугать, потому что они так довольно активно шевелят своими вот этими выростами, но они совершенно безобидны. Сюда относятся галатурии, которых мы едим иногда. Ну, например, то, что называется кукумария. И, пожалуй, то, что самое необычное, хочу напомнить, что к иглокожим относятся такие потрясающие существа, как морские лилии, класс Коринеидея. Многие их виды прикрепленные, за что и получили название морские лилии, но есть плавающие, которые перебирают вот этими своими руками. Ну, так что про иглокожих просто хочу напомнить, что это очень такая разнообразная группа организмов, не исчерпывающаяся морскими звездами и морскими ежами. Ну, а совсем в завершении хочу упомянуть про тип, к которому относимся мы. Все знают обычно, что мы относимся к позвоночным животным. Животные, у которых есть позвоночник. То есть структура ближе к спинной стороне тела, которая состоит из позвонков. Но позвоночные – это только один из трех подтипов, типа хордовые. И на самом деле два других подтипа являются беспозвоночными животными. Поэтому, да, даже внутри типа, к которому относимся мы, типы животных, есть беспозвоночные. Это подтип бесчерепные и подтип оболочники. Ну, собственно, третий подтип мы позвоночные, куда относятся там рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие, миноги, миксины. К бесчерепным относятся ланцетники, очаровательные создания. К оболочникам, они же личиночно-хордовые, относятся, ну, например, асцидии или сальпы. Я про них подробнее некоторое время назад рассказывал. Что интересно, то, что сальпы, например, являются колониальными существами, то есть у них особь состоит из отдельных структур, каждая из которых напоминает отдельную особь. То есть среди представителей нашего типа животных, куда мы относимся, есть даже колониальные организмы. Ну, наверное, про аппендикулярий... Ладно, про аппендикулярий оставим, потому что я не так давно про них подробно рассказывал.

что тоже совсем экстравагантные наши родственники. Ну, а, собственно говоря, безусловно, наибольшее разнообразие хордовых – это представители подтипа позвоночные. Но на самом деле беспозвоночные – это не что-то далекое для нас. Они есть даже в нашем типе. И здесь еще хочу сказать один важный момент, что вот сам этот термин, само слово «беспозвоночные», оно не является названием какого-то таксона, какой-то систематической группы. Просто позвоночные – это подтип. Такой таксон есть. А беспозвоночные – это просто все остальные. То есть это не то, что какая-то отдельная группа. Ну что ж, наверное, тогда мы заканчиваем, и я с огромной радостью отвечу на вопросы. Насекомые всегда казались мне сложными, я до сих пор не могу понять, где у них рот. Рот спереди на передней части головы. За хелицерами и мандибулами. Мандибулы у них есть, хелицер у них нет. Хелицеры – это околоротовые конечности. Околоротовые конечности паукообразных. Так. Насколько перспективно использование насекомых как источника еды? Очень перспективно. Я думаю, что лет через 20-30 все мы будем есть их значительно в больших количествах. Мы на самом деле и сейчас их едим, просто на этом не акцентируется внимание. У нас была отдельная беседа, где я подробнее про это рассказывал. Так. Самец комара питается нектаром, а самки кровью. Да, так и есть. На самом деле, ну, если мы говорим про семейство кулицидокровососущие комары, то да, действительно, обычно самки у них питаются кровью, а самцы либо нектаром, либо вообще афаги, то есть не питаются. Ну, самки, понятно, почему питаются кровью, им нужно откладывать яйца, а это очень энергозатратно. Так... Это правда, что если налить воду вокруг места, где человек собирается спать, то таким образом можно обезопасить себя от укуса. Конечно, если клоп не спустится сверху. Сверху нет, клопы не спускаются. Если мы говорим про клопов, если мы говорим про постельных клопов, которые у нас как раз являются кровососами, так-то, в принципе, в тропиках и... субтропиках, опять же, разнообразие клопов, которые могут укусить человека, несколько больше, особенно в тропиках. Ну да ладно. То нет, конечно, постельные клопы, от них вообще тяжело защититься. Если они живут где-то в квартире или доме, то это отдельная очень нетривиальная задача от них избавиться. Ну, например, чаще всего, если они облюбовали какой-нибудь старый диван, то от него проще просто, его просто проще выкинуть. Ну, или поставить на мороз на длительное время, но надо, чтобы мороз был прям сильный. А так, в общем-то, не будете же вы поливать у себя в комнате все репеллентом постоянно. Так что борьба с постельными клопами – это сложно. Может ли комар перенести ВИЧ через кровь? Нет, не может. Почему? Я могу пояснить. Дело в том, что, собственно, как вы заметили, даже те заболевания, которые переносятся насекомыми, не все насекомые их могут переносить. Я говорил, что есть избирательные переносчики такого, таких-то, таких-то, таких-то. Почему? Все зависит от устройства ротового аппарата. Когда самка комара пьет кровь, она не может ее в обратную сторону выпускать, она ее только всасывает. Поэтому даже если она укусила человека, он ее согнал, не прибил, она села на другого и там дососала сколько надо крови, кровь первого человека во второго не попадает. А как представители рода анофилис, малярийные комары, почему малярию они могут передавать? Потому что у них в слюнных железах малярийные плазмодии живут, и они со слюной попадают. Так что здесь надо, чтобы возбудитель болезни каким-то образом находился в слюне кровососов чаще всего. Так.
слышал, что ножки кровати ставят в миски или банки с водой, вроде помогает. Да, если, поскольку постельные клопы не способны летать, если вы спите на кровати и все ножки поставили в банки с водой, они действительно к вам попасть не смогут, потому что окажутся в этой воде. Но в чем проблема? Чаще всего постельные клопы живут как раз в кроватях. И да, если вам нужно переночевать одну ночь в доме, где есть постельные клопы, можно так попытаться сделать, но это, честно говоря, не очень действенно. Блохи не просто переносили, блохи и сейчас переносят чуму. Мы про это тоже отдельно говорили. Тут, в общем, никаких двоякостей нету. Почему были крысы-переносчики блох? Прекрасно, они переносят. Будут ли пауки? Пауки были в прошлый раз. Поэтому можно посмотреть. Так, секундочку. Недавно меня укусил паук, прямо как в фильме «Человек-паук». Вопрос, смогу ли я сниматься в фильме? Все зависит от того, где вас укусил этот паук. В некоторых регионах нашей планеты живут очень неприятные пауки. Так, правда, что тараканы не могут ползти вверх по стеклянной поверхности? Я слышал о деревенской традиции ставить детские кроватки на хрустальные вазы. Тараканы умеют летать. Точка. Я думаю, это исчерпывающий ответ. Так. В прошлом летом в московской квартире прибило двух мелких лосиных кровососов. Очень удивилась. Вы знаете, я тоже очень удивился, когда прошлой осенью, в сентябре, у себя в квартире обнаружил кровососку. Причем я за несколько дней, да, как бы в предыдущие несколько дней никуда, например, в лес, на природу не выезжал. Поэтому могут ли они встречаться в городе? Судя по всему, да. Хотя раньше встречались реже, но в принципе гиппобастиды с каждым годом почему-то именно в Московской области, прошу прощения, их численность возрастает. Так, как эволюционировали пчелы? Как проходит эволюция социальных насекомых? Ну, про это давайте мы просто про отдельную беседу про это сделаем. Собственно, про социальных насекомых все равно нам надо будет поговорить, поэтому про социальность у насекомых поговорим, да. Как вы считаете, возможно ли использование кровососущих и прочих для распространения болезней, не характерных для этих видов? Для распространения болезней не характерных видов нет, а для распространения болезней, характерных для, которые эти виды переносят, в качестве оружия использовать насекомых, да, достаточно грустная тема. Можете почитать, если вам интересно, про... Я просто, честно говоря, все это не очень люблю, тему биологического оружия. Можете почитать про чумные бомбы, фарфоровые снаряды, которые предполагалось японская армия экспериментировала, создавала для того, чтобы запускать их в сторону Соединенных Штатов Америки. Ну, там, в общем, можете почитать. Там много, много поучительного, но все это очень грустно. Так. Ну что ж, вроде все. А, так, еще вопрос. Кому было ближе галлюциногения? К позвоночным или беспозвоночным? Галлюциногения, более того, в последние несколько лет удалось разобраться. Это такое из кембрийского периода очень экстравагантно выглядящее создание морское. Галлюциногения сейчас относятся к типу анихофора. Анихофоры – это современные анихофоры живут. Это вот те самые такие, выглядят как плюшевые многоножки такие. Родственники членистоногих, но не членистоногие. Анихофоры сейчас – это наземные организмы. Более того, это единственный тип свободно живущих животных, среди современных представителей которых нет вообще водных организмов, но
Вот именно к ним относятся галлюциногены. В Китае вполне себе и применяли фарфоровые контейнеры с блохами. Ну, только это было в Маньчжоу-го, а не в Китае. Вот. Ну, да ладно, в общем-то, это, короче говоря, про эту тему можно почитать. Я честно могу сказать, что не очень ее люблю. Так, ну что ж, вроде все. Ну что ж, тогда спасибо за внимание и до свидания.

Всем привет! С вами утренний отбор в Дарвинском музее. В первую очередь отбор для сотрудников, а не для подписчиков, то, что вы в течение дня сможете посмотреть этот ролик. И даже через неделю. Вот я записываю перед своим днем монтажа последний день первой недели. Вот. Я хотела рассказать вам о новости антропологии, которая мне понравилась. Она уже не такая уж новая. Эта новость вышла примерно 3 недели назад. Она сделана международной командой ученых. Приятно, что в ней отметились наши археологи из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Команда Анатолия Деревянко, собственно. Главные, как ключевые продвиженцы денисовцев в нашей стране и в мире. И исследование это посвящено изучению Y-хромосомы неандертальцев и денисовцев. Половые хромосомы изучать интересно, они подтверждают или опрокидывают некоторые теории, которые... Ну, без них никак не докажешь. Например, вы знаете, что с неандертальцами и денисовцами первая такая проблема, если это можно так назвать, это кто когда с кем скрещивался. Сейчас, слава богу, не стоит вопрос о том, скрещивался ли, мы знаем, что точно да. Но стоит вопрос, кто когда с кем, сколько было раз, как бы сколько волн было метисации, если их было там сколько-то. Ну, такие уточняющие вопросы, во-первых. И кроме того, мы, изучая половые хромосомы, можем проследить, какой пол с каким полом скрещивался. Ну, то есть по Y-хромосоме, потому чья Y-хромосома распространяется, мы знаем, как бы в ходу, в почете были больше, например, неандертальские женщины или неандертальские мужчины, если мы говорим о скрещиваниях наших двух видов или подвидов, разные ученые по-разному скажут. Изучение Y-хромосом этих двух популяций работает по двум основным направлениям сейчас для нас. Первое – это то, что мы выяснили, что неандертальская Y-хромосома гораздо ближе к нашей с вами, кроманьонской. И, скорее всего, у нас были достаточно ранние метисации. То есть 550 тысяч лет назад мы с неандертальцами разошлись, но где-то там достаточно давно, на заре наших, становления наших видов, подвидов, у нас уже были метисации. Они были достаточно заметными, то есть мы были не такими уж многочисленными. Метисации эти хорошо, видимо, распространялись потом достаточно быстро, следы этих метисаций. Но мы знаем, что Y-хромосом неандертальцев, она близка к нашей, и более архаичный вариант, характерный для них и денисовцев, у неандертальцев частично замещен нашим. Это первое, что мы знаем. А второе, что мы знаем, да, с денисовцами таких плотных контактов с нашим видом мы пока не находим. С неандертальцами, конечно, у них контакты были, с нами, ну, пока это обсуждается, но пока хороших следов нет. А вторая вещь, которая обсуждается, это то, что есть такая концепция, она не сугубо антропологическая, она такая метаантропологическая концепция, в которой, которая говорит, что людям вообще пришлось начать воевать, в принципе, военные конфликты начались из-за самого ограниченного ресурса. И ресурсом эти были женщины. Что, в принципе, людям хватало там 100 тысяч лет назад, или 70, или 50 тысяч лет назад, хватало территорий, было место, где охотиться, было место, где жить. Там, ну, то есть с этим не было больших проблем. С тем, где делать стоянки, как добывать пищу. И ради этого никто не пошел бы на войну. Это в земледельческих, уже гораздо более поздних как бы, вариантах, мы видим, что людям нужна чужая территория, им нужны какие-то поля, им нужен доступ там, к реке, к орошению и так далее. И может быть территориальная какая-то войнушка. Но для древних людей, для охотников-собирателей, те конфликты, которые мы видим, ну, интересно было бы их объяснить. Вот одно из объяснений – это то, что вопрос был женщин, что мы прямоходящие, при этом с достаточно большими все мозгами, и мы, неандертальцы и денисовцы, рожаем мы плохо по сравнению с другими животными. И роженицы, и дети часто умирают при родах. И если детей еще не так жалко, то роженица – это... ресурс, который быстро не восполнишь. То есть в ближайшие там, 10, 12, 15 лет эту женщину никак не заменишь. И есть концепция, которая мало на чем основана, она чисто, это просто такое моделирование, это просто выдвинутая гипотеза. Вот, о том, что, собственно, женщин не доставало, за них вот и шла война. И что скрещивание с неандертальцами, это как раз у кроманьонцев женщин всегда был ну, какой-то недостаток, выживали они там не так хорошо, как хотелось бы из-за деторождения. Вот, и неандертальские женщины в этом пригодились. Не так давно, пару лет назад, было исследование, что мы находим следы неандертальской митохондриальной ДНК. Это значит, что с неандертальскими женщинами кроманьонцы точно скрещивались. Но вот сейчас изучение Y-хромосомы показывает, что достаточно интенсивно как бы, кроманьонские мужчины внедрялись в неандертальские популяции плюс-минус интенсивно. То есть мы следы их присутствия видим хорошо. Вот. Это ну, пока не подтверждает эту концепцию, конечно, в полной мере, но тем не менее это на весах, может она быть верной или нет, это такой камешек в пользу того, что в принципе... Может оказаться так, что неандертальские женщины пользовались спросом из-за проблем с деторождением у людей наших видов вообще. Хочу обратить ваше внимание на то, что хотя это исследование достаточно сильное, достаточно интересное, дизайн у него не идеальный на самом деле, и исследовались
5 человек, 2 денисовца, зубы которых мы нашли. Это мужские зубы, по выделенной ДНК, мы это знаем, вот их хромосомы можем изучать. 4 и 8 денисовец. Правильно? Да. С разницей между ними, кстати, в 50 тысяч лет. И также 3 неандертальца. Спи, Мизмай и Эльсидрон. Вот. То есть это не очень большой, на самом деле, набор людей. И, честно говоря, для того, чтобы выдвигать... Ну, то есть эта версия выдвинута, она хорошая, но ее бы хорошо проверить хотя бы там несколькими десятками людей. Вот. С чем пока трудности? Пока работаем с тем материалом, который есть, но я просто к тому, чтобы вы не придавали слишком большой вес моим словам, а понимали примерно, какой шаг был совершен учеными, чем это новость цена. Кстати, мы с вами находимся сейчас на выставке, которая называется «Травмы прошлого». Это мой первый октябрьский монтаж. Мне было бы приятно, если пока все не позакрывали все музеи, вы взглянули на эту выставку. Она отличается тем, что мы ее делали с Институтом археологии РАН. И это тот случай, когда в музее все предметы настоящие. Вот вообще, я говорила, в экспозиции «Антропогенез» многие вещи – это слепки и муляжи. И во всем мире часть экспозиции – это слепки и муляжи. На этой выставке все настоящее. В основном находки средневековые. Есть 2 находки постарше – 2000 и примерно 4500 лет. Ну, собственно, трепанация и рапус пантикопеи с урванной спиной напрочь. Можно посмотреть, как выглядит остеофиты, грыжи, компрессионные переломы, если вы часто прыгаете, носите тяжести, не бережете свой позвоночник сами. Давайте один какой-нибудь экспонат я вам покажу для пущего соблазна. Я не разбила свой телефон, который лежал у меня на коленках. Ну, давай куда-нибудь подойдем. Сейчас, давай вот сюда подойдем. Итак, экспонатов вообще много, и освещаются разные биоархеологические темы. Это первая выставка, которая показывает все этапы изучения костей, которые археологи находят в раскопе. Кстати, 12 ноября будет дискуссия, как с костями археологи вообще обращаются, что выкидывают, что перезакапывают, что идет на исследование. В общем, приходите, будет интересно. А пока что я хотела показать один экспонат самой выставки. Это череп мужчины, средневековый, все с территории Российской Федерации, так или иначе. Посмотрите, пожалуйста, на его зубы. В целом он еще не пожилой. И зубы у него белые, ровные и, ну, без кариеса, в общем, достаточно хорошие, ухоженные. Но передних 3 нет. То есть нет 3 резцов. Одного бокового, 2 передних. Их нет так давно, что десны даже заросли. Кроме того, у него есть переломы на носу. Ну, это не так хорошо будет видно сейчас на съемке. Но если подойти близко к витрине, то видны такие продольные полосочки, сросшиеся на костях носовых. Здесь он лежит для рассказа о том, что мы можем изучать по таким черепам уровень внутрипопуляционной агрессии. То есть, например, у неандертальцев очень часто слева сломаны скуловые кости, слева выбиты зубы, слева сломан нос. Люди чаще всего правши, как и большинство животных, так устроена манипуляционная активность, что правши вообще в мире гораздо больше. Если кто-то что-то делает руками, еноты, бобры, обезьяны, в том числе люди, правши, в принципе, количество заметно больше обычно. Не очень понятно, почему это так. Скорее всего, связано с активностью 2 полушарий, но не важно. Важно, что правши больше. Если внутри популяции принято решать проблему кулаками, то мы обычно находим у большого количества людей, чаще мужчин, иногда и женщин, следы побоев с левой стороны лица. То есть прилетает справа, а переломы все слева. Вот. И мы можем примерно прикидывать уровень внутрипопуляционной агрессии. Понятно, что это не идеальная оценка, но можно сказать, какие популяции были более мирными, и конфликты внутри группы решали словами или сразу смертной казнью. Вот. А какие долго месили друг друга в течение жизни, в общем, не воздерживались от того, чтобы разобраться физически. Приходите, пожалуйста, на выставку, и если по каким-то причинам вы пока не можете прийти, но хотите еще увидеть утренний отбор, задавайте ваши вопросы по физической антропологии. На вопросы по моим темам, которые покажутся мне интересными, я постараюсь ответить в следующих роликах. Эту рубрику мы запускаем специально для того, чтобы можно было с вами как-то коммуницировать и общаться. Вот. Так что до новых встреч! Так, это единственное, что осталось на данный момент. Давай правду покажем. Пятница утро, она сейчас тут помрет. Короче, давай не будем делать эти заигрывания. Все плохо, да, все плохо. Ничего не хорошо. Кому нужны выставки в этот год ковида? Утренний отбор, к сожалению.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: А ваша это, как говорят, официальная наука? Что такое официальная наука, я не знаю. Есть наука, есть не наука. Но вот эта ваша официальная наука, она неправильная. Ученые поддерживают друг друга, чтобы зарплату получать. Обманывают нас всех. То, что они говорят, это ерунда, это неправда. И просто они... кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. А на самом деле оба они хотят кормиться за счет государства. И теория Большого Взрыва неверная.
2: Всем мира во Вселенной, это неземной подкаст, и сегодня у нас невероятно увлекательная тема. Мы будем говорить с Владимиром Георгиевичем Сурдиным о начале начал, о том, с чего все началось, почему мы так думаем, почему мы так предполагаем, ну и самое главное, что может опровергнуть, даже страшно сказать, теорию Большого Взрыва. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Джеймс Уэбб подкидывает новые снимки, и что-то не укладываются некоторые из них, ну, по крайней мере, в то, что мы знаем о теории Большого Взрыва, что не укладывается, почему нас это несколько настораживает.
1: Ну, вот я очень рад, что деньги, потраченные на этот очень дорогой космический телескоп, начали себя оправдывать. То есть мы получаем новые факты, неожиданные, которые заставляют продвигаться в какой-то теории. Ну, а теория Большого Взрыва – это, конечно, лучшее, что космология на сегодняшний день создала и улучшает. Ни одна научная теория не стоит на месте. Он говорит, теория Дарвина, да, о происхождении видов, человека. Возьмите то, что сам Дарвин написал, и то, что сегодня обсуждают генетики, но это же совершенно разные вещи. Общее направление сохранилось, но в деталях, конечно, современная генетика... Дарвин вообще такого понятия, как ген, как молекулярная наследственная информация, не знал этого, да? Теория развивается, она обрастает новыми деталями, но сохраняется общее направление. Что такое теория Большого Взрыва?
2: Давайте попробуем, да, объяснить кратко, и тогда перейдем к тому, что ее, может быть, немножечко расшатывает. Ну, или наоборот.
1: Заставляет улучшать, я бы сказал.
2: Хорошо.
1: Примерно в 1925-27 году астрономы впервые получили в свои руки данные о положении ближайших к нам галактик и об их движении. Это были американские астрономы. Веста Слайфер на Ловеловской обсерватории измерил скорости галактик. Ну, скорости измеряются по спектрам. Смещение линий химических элементов в спектр говорит нам о том, приближается или удаляется от нас галактика. Это эффект Доплера. Если линии сместились в голубую сторону, значит, она несется к нам. Если в красную, то есть пониженная энергия у квантов, значит, она улетает от нас. Оказалось, что большинство улетают. Но есть ли в этом какая-то закономерность? Через несколько лет другой американский астроном Хаббл, Эдвин Хаббл, вот тот самый, именем которого телескоп космический назван, он измерил расстояние до этих галактик. Ну, не он придумал методы, но он их использовал, это общая работа астрономов. И тогда он впервые нарисовал картинку. Расстояние до галактики, скорость движения галактик. И оказалось, чем больше расстояние, тем больше скорость. И это сегодня называется эффектом расширения Вселенной. Надо аккуратно к этому подходить. Мы видим эффект разбегания галактик. Галактик, скоплений галактик, групп галактик. Чем дальше, тем быстрее. И очевидно, если крутить эту пленку назад, значит, когда-то они были ближе друг к другу, а в более далеком прошлом еще ближе, и мы можем легко рассчитать, а когда же они были совсем рядом.
2: Yeah. Бывает, так не хочется отвлекаться от увлекательной работы, общения с близкими или просто интересного видео, чтобы приготовить обед или ужин. Но есть почему-то хочется каждый день, да еще и не один раз. Освободить себе дополнительное время для дел и отдыха поможет сервис «Просто еда». В меню домашняя еда, которую мы любим с детства. То, что готовили нам мама и бабушка. Каши. Куриные ежики, гречка с курицей, плов, блинчики, пироги. Порции сытные и очень вкусные. И при этом не нужно долго стоять у плиты, а потом отмывать сковородку и кухню. Я сам попробовал доставку от «Просто еды», и мне очень понравилось. Заказывайте прямо сейчас. Пока на все это удовольствие специальное предложение. Месяц еды, 3 блюда ежедневно, стоит 9480 рублей вместо обычной цены 15840 рублей. Всего за 395 рублей на день. Даже упаковка пельменей стоит дороже. Ссылка на «Просто еду» в описании к видео. Рекомендую, это очень вкусно и очень удобно.
1: Мы видим эффект разбегания галактик, и мы можем легко рассчитать, а когда же они были совсем рядом. Что это за эпоха? Вот тут начинаются разночтения. Астрономам прошлого очень не нравилась идея о сотворении мира. Это библейская легенда, она у многих, не только в Библии, у многих народов, на основе их религии тоже. Человек видит вокруг себя все, что рождается, живет и умирает. Мы ничего вечного не видим. Да? Поэтому, естественно, такие легенды, которые легли в основу религий мировых, они так или иначе начало мира трактуют. А если мир есть, значит, он когда-то должен был родиться. Физики отошли от этого понятия, они отошли от древних легенд, религиозных взглядов. Им казалось, ну как это рождение мира? Сам Эйнштейн не мог поверить, что мир может иметь начало. И он пытался немножко математическую форму своей теории как-то изменить, придумать, что кроме гравитации есть антигравитация. Но астрономы посмотрели на мир и сказали, нет, ребята, он расширяется, он разлетается, значит, он начал из какого-то плотного состояния. Были изощренные модели, которые пытались сделать мир вечным, но расширяющимся. Как это так? Если он сегодня расширяется, раньше он был более плотным? Нет. Это красивые были модели. А самым, наверное, известным ученым в этой области был английский астрофизик Фред Хойл. Ну и его сотрудники, его ученики, можно сказать. Они говорили так. Да, мир галактик расширяется, но в той пустоте, которая между ними возникает, рождаются новые галактики. Из чего? Из пустоты? Ну, братцы, пустоты нет. Квантовая механика нам говорит, что пустота – это просто поля, которые могут вещество рождать. Е равно МЦ квадрат, то есть энергия и масса взаимно превращаются друг в друга. Если какое-то невидимое поле заполняет пустоту, то из него могут рождаться новые частицы материи, там электроны, протоны и так далее. А из них звезды, планеты, галактики. Красиво. Но не подтвердилось.
2: Астроном. Почему?
1: А потому что мы смотрим вдаль и видим прошлое. Чем дальше от нас объект, тем более далекое его прошлое мы видим. Сегодня-то он, конечно, наш современник, но он там. От него еще не пришли к нам лучи. А те, что пришли, он испустил миллиарды лет назад. И когда мы смотрим на все более и более далекие галактики, мы видим, что они менялись. Что происходит эволюция галактик. Что раньше было много маленьких. Потом они слипались, и к нашей эпохе, вот к сегодняшнему дню, из множества мелких родились более крупные. Они сливаются не только в прошлом, они и сегодня так живут. Наша галактика окружена такими спутниками, галактиками-спутниками. И она каждые 2-3 миллиарда лет этих спутников поглощает, они входят в состав нашей галактики, наша становится все более и более крупной. Ну, говорят, галактический каннибализм, ну, грубо говоря, поедают крупные, поедают мелких. И этот процесс мы наблюдаем из прошлого в сегодняшний день. Значит, в прошлом Вселенная не была такой, как сегодня. Мы видим ее эволюцию. Ну и много других. Например, звезды прошлых поколений состоят из иных химических элементов, чем современные звезды. У современных много тяжелых элементов, железа, никеля, там даже трансурановых элементов, которые родились в процессе эволюции тех древних звезд. А древние состояли из чистого водорода и гелия, почти из чистого. А таким образом, астрономы отринули теорию вечной расширяющейся Вселенной. Фред Хойл оказался неправ. Он это признал. Сегодня мы знаем, что Вселенная имела начало, и это начало тот же самый Фред Хойл, желая пошутить, назвал «Биг Бэнг» – «Большой взрыв». Он издевался, а оказалось, что этот его издевательский термин прилип к теории расширяющейся Вселенной, и мы сегодня говорим о «Большом взрыве» как о моменте начала. Но это можно было в прошлом говорить.
3: Одна из главных космических новостей последних недель – это запуск лунных миссий России и Индии. Многие не понимают, зачем нужны такие дорогостоящие проекты. Но кто знает, Луна может в будущем стать сырьевой базой Земли или космодромом для освоения дальних планет. Кроме того, технологии, которые изобретают для космоса, спустя годы служат уже даже людям от космоса далеким. Если бы не наша тяга к изучению Вселенной, в кармане у нас не было бы телефона с мощной камерой, в машине – навигатора, а дома – спутник. Телевидения и интернета. Все эти полезные и нужные в быту вещи – побочные продукты космических технологий. Можно сказать, кэшбэк от Вселенной за вложение в освоение космоса. Такой же неожиданно весомый супер-кэшбэк можно получить с дебетовой Сберкартой. Например, если оформить свою первую дебетовую Сберкарту до 3 сентября, то можно получить супер-кэшбэк 10% на покупки в Сбермаркете и шанс выиграть год бесплатных продуктов. А с подпиской Сберпрайм Плюс кэшбэк будет удваиваться. Если вам не терпится получить такую карту уже сегодня, приходите в любой ближайший офис Сбера и просите сделать Сберкарту в моментальном формате. Вам ее тут же выдадут. Это все та же дебетовая Сберкарта с теми же условиями и преимуществами, только на ней не печатается ваше имя. Поэтому ее можно получить быстро. Не упустите этот космический момент. Оформите свою первую Сберкарту по ссылке в описании.
2: Владимир Георгиевич, все-таки, во-первых, мы же оперируем только тем, что мы называем видимой частью нашей Вселенной. Да? То есть вот то, что происходит в видимой части нашей Вселенной.
1: Что видим, о том и говорим.
2: А есть же какие-то еще области, которые нам недоступны, неинтересны, и там тоже наверняка что-то происходит. Поэтому, вот в том числе и ссылаясь на это, у теории Большого Взрыва есть и критики, они есть до сих пор. А их аргументы каковы?
1: Критики есть, и они всегда будут. Более того, в любой научной конгломерации, научном коллективе есть внутренние критики. Вообще то, чем мы занимаемся, это критикуем друг друга, желая улучшить то, что сделал наш коллега. Вот мы собираемся на семинаре. Кто-то делает научный доклад, а наша задача в чем? Не просто выслушать, а найти какие-то тонкие места, ошибки, недочеты, подсказать ему. Так что каждый ученый – это критик своих коллег. Но есть, конечно, критики иного рода. К сожалению, они, как правило, из людей, отставших от общего научного развития. Вот возьмем известный критик Эрик Лернер, который на слуху у многих, он много публикуется, он очень активный писатель, такой научный писатель, я бы сказал. Иногда даже говорят популяризатор науки, вот тут я бы остановился. Популяризатор науки – тот, кто рассказывает простым языком о научных исследованиях. Но Лернер пытается рассказывать, искать недостатки, с его точки зрения, в научных исследованиях и предлагать какие-то альтернативные вещи. Любопытная фигура. Я посмотрел на его биографию. Он из недоучек, из троечников. Он получил начальное, собственно говоря, вот я выписал, он получил начальное образование как физик, там первые 3 курса, потом перевелся в другой университет, хотел дальше учиться, но его не устроило математическое преподавание. Грубо говоря, он не осилил математику. Я как преподаватель МГУ хорошо знаю этот процесс. Мои студенты приходят, многие из них, а романтически настроенные по отношению к науке, ах, звезды, ах, квазары, ах, пульсары, ах, математика, ах, физика, ну это мы это не проходили. И они, к сожалению, уходят. Но некоторые из них уходят, оставаясь любознательными к науке, их же все-таки что-то вело к этому делу, но хотят свое, свой путь найти в этом общем процессе познания. И, как правило, это путь в сторону, это путь фрика, как сегодня говорят, это путь критика. А ваша это, как говорят, официальная наука, что такое официальная наука, я не знаю, есть наука, есть не наука. Но вот эта ваша официальная наука, она неправильная. Ученые поддерживают друг друга, чтобы зарплату получать. Обманывают нас всех. То, что они говорят, это ерунда, это неправда. И просто они... кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. А на самом деле оба они хотят кормиться за счет государства. И теория большого взрыва неверная. Ну, я взял этого самого Лернера. Он все-таки вначале-то был каким-то физиком. И посмотрел, какие аргументы он приводит против теории большого взрыва. Ну, например, если... это было, то первые звезды не должны были содержать в своем составе тяжелых элементов. Это так, это правильно. Это он взял у ученых. Почему? Когда Вселенная рождалась, она была однородная, горячая, и в ней только первые два химических элемента существовали. Водород, ну как элементарный самый, проще не бывает, и возникший из него на первых этапах, буквально первые там, 5 минут жизни Вселенной, гелий. Дальше термоядерная реакция не пошла, потому что Вселенная расширялась, остывала. Термоядерные реакции закончились. Водород и гелий. Где же первые звезды, которые состоят из чистого водорода и гелия, спрашивает Эрик Лернер. Тут я могу ответить с полным правом, потому что у меня были работы на этот счет, ну и у моих коллег тоже. Оказывается, среди звезд всегда рождаются большие и маленькие. Ну, это общий процесс. В любом котле, в любой области звездообразования есть такая иерархия звезд по массам. Большие живут очень ярко, мощно и коротко. Они быстро сжигают свое топливо. Так что массивных звезд из той эпохи до нас не дошло, потому что все они тогда же и погибли. А какие могли сохраниться? А могли сохраниться маленькие, дохленькие, меньше нашего Солнца, которые очень медленно сжигают свое топливо, и эти 13-14 миллиардов лет они могли спокойно вот жить и дожить. Лернер это понимает. Где же они, которые состоят из чистого водорода и гелия? Мы таких звезд не находим. Не находим, правда. Почему? Потому что маленькая звезда, красный карлик, мы их называем красные карлики, она не может отпихнуть от себя то, что на нее со стороны может падать. Все наши звезды в нашей галактике живут в окружении межзвездного газа, а он богат тяжелыми элементами. Железо, углерод, кислород, ну вот все, что тяжелее там водорода и гелия. И на маленькую звезду они под действием ее притяжения падают. Большая отпихнула бы это своим излучением, своим звездным ветром, а маленькие не в состоянии. И мы сделали, вот у меня буквально был студент, мы с ним дипломную работу он сделал на этот счет, публикация была, что на маленькие звезды даже в момент своего рождения, не содержащие тяжелых элементов, в течение их многомиллиардной жизни должно было нападать столько, сколько мы сегодня как раз и видим. Это была красивая работа, ее потом повторили и другие люди. Так что сегодня мы не увидим чистых звезд, потому что за миллиарды лет они погрязнели, заразились тяжелыми элементами. Эрик Лернер не читает современные работы. Он берет какие-то 60-70-летней давности, тогда, когда он сам учился студентом. И вот этот его багаж знаний он несет с собой, или вот потрясающую, буквально цитату из его работы я выписал. Вселенная расширяется? Да. Закон Хаббла работает? Да. Чем дальше от нас объект, тем быстрее он расширяется. Ну хорошо, пишет Лернер. Мы можем проверить с помощью космического зонда, происходит ли красное смещение в спектрах в нашей Солнечной системе. То есть расширяется ли наша Солнечная система так же, как и система галактик. Из многочисленных наблюдений мы знаем, что наша Солнечная система не расширяется. И это так. А она и не должна расширяться. Солнце держит планеты жестко. никакого разлета планет никогда не было и не должно было быть. И Солнце.
2: Очень хорошо.
1: И слава богу, да. Более того, наша галактика не расширяется. Она родилась уже гравитационно связанной. Звезды уже держатся друг за друга, и нет повода им разлетаться. Более того, наша система галактик, так называемая местная группа галактик, мы, Андромеда и вот эти мелкие соседи, тоже не расширяется. Более того, потихонечку сжимается. Андромеда к нам приближается, мы скоро столкнемся. А расширяются только те большие конгломераты галактик, которые не держатся друг за друга гравитацией. Более того, их еще распихивает друг от друга антигравитация, темная энергия, которую уже 20 лет как астрономы открыли и изучают. Лернер и этого не знает. Он не читает современные работы. Он не в тренде. Он не знает, что люди ученые за последние 20-30 лет сделали. И вообще человек, знаешь, из породы Че Гевар. Он не просто недоучка-физик. Он смутьян, организатор студенческих и прочих волнений. В его биографии очень много вот таких вот фриковых, таких активных выступлений против официальных позиций, против властей, против научных взглядов. Он человек против. Это позиция саморекламы. Если ты не хочешь работать вместе со всеми, быть в толпе, но хочешь, чтобы тебя заметили, ну, либо работай лучше всех, и тебя заметят в толпе, либо отойди в сторонку. И начинает громко кричать, ругаться на эту толпу.
2: Ну, иногда получается, что второй путь некоторым проще. Людям кажется проще, да, нежели чем работать усердно и чего-то добиваться. Хорошо.
1: Подожди. Тут я хочу обратиться к нашим слушателям. Мы обычно этого не делаем. Мы говорим друг с другом, мы рассказываем научные новости, а вы нас слушаете и пишете комментарии к нашему подкасту. Спасибо за большинство этих комментариев. Как правило, это от любознательных, грамотных, интересующихся наукой людей. Очень часто нам подсказывают темы следующих наших встреч. Очень часто находят ошибки, и мы их исправляем. Ну, ошибки не часто, но бывают у нас, бывают. Но некоторые комментарии сделаны исключительно из желания поругаться. Исключительно людьми недоученными, не продвинутыми, а с желающими проявить себя хоть как-то, громким криком. Нас упрекают в том, что мы, рассказывая о научных новостях, телескоп Хаббл, телескоп Джеймс Уэбб, облизываем задницу американцам. Но мы же не виноваты, что они запустили эти телескопы. Но мы вкладываем свой научный багаж в эту работу. Мы пользуемся этими данными. Мы находим новые научные факты, используя работу этих телескопов. Более того, выходцы из МГУ работают в команде и телескопа Хаббл, и телескопа Джеймс Уэбб. И вообще современная наука национального привкуса уже не имеет. И облизывать кому-то заднее место – это нонсенс. Мы говорим о науке, а не о национальности тех, кто ее делает. Друзья мои, давайте относиться к нашему миру как к планете в целом, а не как к раздробленной мозаике отдельных национальных территорий. Это наука. Спасибо.
2: Это очень важно.
1: Это важно.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Давайте вернемся к тому, какие сегодня существуют факты, которые пока еще не укладываются в теорию Большого Взрыва. Что, допустим, такого мог обнаружить телескоп Джеймс Уэбб, что сейчас мы с точки зрения теории Большого Взрыва объяснить не можем?
1: Теория Большого Взрыва, та, как говорят, стандартная теория Большого Взрыва, представляет первый миллиард жизни нашей Вселенной примерно так. Было резкое рождение Вселенной. Вот как, почему, это когда-нибудь мы будем обсуждать, там очень много нюансов, но мир внезапно оказался наполнен горячей, плотной плазмой, горячим газом, которая расширялась, постепенно охлаждалась, и вот продолжает охлаждаться. Если бы эта плазма была совершенно однородной, она была очень однородной, почти одинаковой во всех своих точках, но если бы совершенно однородной, тогда бы она и продолжала быть однородной. Тогда сегодня мы просто видели бы мир, заполненный холодным, однородным, жиденьким газом, и все, и никаких ярких звезд, планет, ничего бы не было. Мы нашли эти неоднородности. Они были очень маленькими, но мы их заметили. И именно они постепенно выросли в галактике, звезды, планеты и так далее. Как мы их нашли? Первые 5 минут жизни, 7 минут от силы жизни, во Вселенной происходили термоядерные реакции. То же, что сегодня происходит в недрах любой звезды. Водород, ядра атомов водорода, ну это протоны, сливались, превращались, и нейтроны сливались, превращались в ядра гелия. Термоядерные реакции через 10 минут закончились. Вселенная стала слишком холодной для них. Но для них холодные, для этих реакций, это не миллиарды градусов уже, но миллионы и десятки тысяч градусов еще некоторое время были. А значит, Вселенная была ионизованной. Не было атомов. Были, отдельно летали ядра атомов, там протоны, ядра гелия, отдельно летали электроны. Это очень непрозрачная среда. Ионизованный газ, когда много электронов свободных, он хорошо поглощает кванты света. Мы когда-то говорили, что в недрах Солнца рожденный там фотон 200 тысяч лет выбирается на поверхность Солнца. То, что мы сегодня видим, яркую поверхность Солнца, эти фотоны, частицы света, родились там, в недрах Солнца, 200 почти тысяч лет, ну там 180, примерно тысяч лет тому назад. То же самое происходило во Вселенной в целом. Фотоны не могли быстро покинуть то место, где они родились. Они пробивались сквозь эти вот протоны и электроны и сообщали некую упругость этой плазме. Попробуй сжать горячий газ, в котором много излучения. Начинаешь сжиматься, оно нагревается, начинает тебя тормозить. Поэтому плазма оставалась довольно однородной до момента, когда она остыла. Этот момент от момента рождения Вселенной отделен примерно на 400 тысяч лет. Вот исполнилось нашему миру 400 тысяч лет, температура его упала примерно до 3000 градусов, плазма остыла, стала нормальным газом, электроны и протоны в основном объединились в ядра и атомы водорода, а они уже со светом почти не взаимодействуют. Вселенная стала прозрачным, фотоны полетели и летают до сих пор, долетают до нас в виде радиолучей, реликтового излучения, а вещество потеряло упругость. И оно стало скапливаться туда, где его чуть больше было в самом начале. Вот эти маленькие неоднородности плотности стали расти. Гравитация стала собирать вещество туда, где его чуть больше было в самом начале. И они росли. И вот этот процесс гравитационной неустойчивости должен был привести к тому, что образовались галактики, внутри них звезды и так далее. Простые расчеты показывали, что это должно было произойти через 400 миллионов лет после рождения Вселенной. 400 тысяч лет – это момент охлаждения Вселенной, момент охлаждения Вселенной, а 400 миллионов

0: по-прежнему не было. Свет в конце тоннеля забрезжил лишь в 20 веке, когда заговорили о генетике, о том, что ее алфавит состоит всего лишь из 4 букв, нуклеиновых оснований. Число генов, конечно, значительно больше, но все они из этих букв сложены. И тем не менее, столбовой дороги не получалось. Критики дарвинизма настолько переусердствовали в своем неприятии теории эволюции, что это вызывало только недоверие. Так же, как и безоглядные аргументы защитников. Не видели они и не хотели видеть белых пятен в теории. Если можно так выразиться, то крайнее выражение квинтэссенции первых – «Бог, он и есть Бог». Вторые в космическом азарте возражали. «Дарвин, он и есть Дарвин». Горячились и те, и другие. А истину, сгоряча, как известно, не находят. Вполне возможно, что так называемая синтетическая теория эволюции тоже до конца не исчерпывает проблему. Но многое привлекает в ней именно потому, что она берет на вооружение и генетику, и дарвинизм. Считает, что эволюционный акт состоялся, если отбор сохранил генное сочетание, нетипичное для предшествующей истории вида. В итоге некоторые ученые видят необходимость сочетания 3 процессов. В их ходе мутации генерируют новые варианты генов. Это раз. На их основе создаются новые типы особей. Это два. Ну и, конечно, свои коррективы носит среда обитания. Заключительные 3. Немного отвлекаясь, вспомним почти что крылатое выражение хирургов-ортопедов. Была бы цела кость, мясо нарастет. Не очень близкая, конечно, аналогия, но разумно ли отвергать роль генов в эволюции? То есть не только собственной эволюции генома, но и всего организма. Является ли естественный отбор единственным двигателем эволюции? Обязательно ли она должна идти постепенно? Не исключено, что в отдельных случаях внезапный ее характер обусловлен мутациями. И пусть, назовем так, это будут микроэволюции. В конце концов, более глобальные изменения могут застоять из этих частностей. Жизнь – вещь тонкая. Ее возникновение и развитие тем более. Отрицание эволюционной теории, выдвинутой Дарвином, ныне вряд ли можно воспринимать серьезно. Но также несерьезно оберегать ее от всяческих уточнений и дополнений. Величайшая заслуга ученого – признание неизбежности развития живого. Но не он один, в конце концов, безоговорочно высказался на эту тему. Авторитет именно его признания был подкреплен нахождением конкретного механизма. И он безотказно действовал во многих случаях. Но, повторяем, стоит ли оберегать его от любых дополнений? В современной науке несколько неосмотрительно объявлять догмой то, что недавно еще боролось с догмами. И при этом... Разве умаляется заслуга Дарвина? Разве разрушаются его принципиальные положения? Скорее лишь маршрут уточняется. И это, скорее всего, главное.
1: Наиболее близка к человеку шимпанзе. Но эволюционные пути разошлись 5-7 миллионов лет назад. И был общий предок – высокоразвитая человекообразная обезьяна. Но разошлись пути, судя по всему, навсегда. И ответ на вопрос – могут ли современные обезьяны превратиться в людей, безоговорочно отрицательный. Слишком много времени прошло, и слишком разными путями шли две ветви приматов. И еще интересно заметить, как мы, Homo sapiens, то есть люди разумные, представляем своих непосредственных предков. Были Homo erectus, люди прямоходящие. От них довольно быстро произошел Homo ergaster, человек работающий. И чуть позже Homo habilis, человек умелый. Отвлекаясь от научной терминологии, поднялась обезьяна на четвереньки, распрямила спину, стала прямоходящей, научилась работать и постепенно повышалась ее квалификация, стала умелой. А там рукой подать до Homo sapiens, то есть человека разумного, как мы себя называем. Только всегда ли соответствуем этому названию?

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Когда технологии CRISPR-Cas и аналогичные поступят в широкое применение и станут неотъемлемой частью учебного процесса, лабораторные, практикумы и так далее, ну хотя бы в университетах.
1: Этот вопрос не совсем относится к теме моей лекции, однако я по случаю знаю на него ответ. Технология CRISPR-Cas, она дешева, она довольно-таки легка в применении, поэтому она, в принципе, подходит для того, чтобы давать ее студентам на практикумах, но, к сожалению, пока что она невоспроизводима в достаточной степени. То есть, когда дается задача студенту на практикум, предполагается, что результат выполнения этой задачи зависит исключительно от рук студента, от того, как он хорошо прочел методичку и правильно обращается с оборудованием. К сожалению, система CRISPR-Cas9 в настоящий момент результат ее действия зависит от множества факторов, в том числе от случайности, и таким образом, именно как студенческий практикум, ее давать нельзя. Однако любой студент, во всяком случае Московского государственного университета, который хочет поработать с этой системой, вполне может это сделать, если он придет в соответствующую лабораторию. Это как бы не что-то закрытое, не что-то недоступное для простых студентов.
0: Действительно ли в России эпидемия СПИДа и гепатита С? Если так, то почему ни на одном федеральном канале ни слова об этом? Если это не так, кто и зачем распространяет эти слухи?
1: Ну, даже по российским источникам у нас сейчас более 1 000 000 зараженных ВИЧ-инфекцией в стране. Если это не эпидемия, то я не знаю, что вообще, в принципе, можно назвать эпидемией. Представьте, 1 000 000 человек. А почему об этом нет никакой информации? Ну, сложно сказать. Периодически эта информация появляется, в основном к 1 декабря, когда у нас день защиты, день борьбы с ВИЧ-инфекцией, со СПИДом. Тогда эти данные обычно просачиваются в СМИ, но в норме их действительно не так много, как хотелось бы, как нужно. Именно поэтому нам приходится делать такие лекции. Что касается статистики, тут вопрос очень спорный. Дело в том, что Россия является членом множества международных организаций, в том числе UNAIDS, это международная организация по борьбе со СПИДом, с ВИЧ-инфекцией в мире. И по правилам этой организации Россия должна в определенной форме предоставлять в нее отчетность ежегодно. К сожалению, последние много лет Россия такую отчетность не предоставляет, поэтому данные Роспотребнадзора и данные международных организаций расходятся. Однако международные организации собирают статистику и проводят обсчеты, собственно, открыто, прозрачно, поэтому им все-таки чуть больше доверия, чем Роспотребнадзору, который что-то там внутри себя посчитал.
0: Вот вы сказали, раздавать одноразовые шприцы наркоманам. Недавно вышло интервью Ройзмана на канале Светова. У него есть на эту тему инфа из первых рук. Наркоманы в Екатеринбурге пользуются одноразовыми шприцами, но им это не помогает от распространения СПИДа. Как раз у них эпидемия. Стали выяснять. Наркоманы свои одноразовые шприцы набирают из одной посуды с наркотой и через нее заражаются. То есть раздача шприцов абсолютно бессмысленна. Одноразовые шприцы у наркоманов и так есть. Они в аптеках стоят дешево. Лет 10 уже.
1: Ну, что тут можно сказать? Собственно, руководствоваться в данном вопросе так называемым здравым смыслом, это было бы немножечко ненаучно. Когда мы хотим понять, оказывает ли какое-то явление влияние на какое-то другое явление, нам нужно собирать статистику и смотреть на цифры. И если говорить о цифрах, то уже посчитано, что если наркоманам раздаются шприцы бесплатно, это снижает риск заболевания здорового, свободного от ВИЧ наркомана от наркомана с ВИЧ-инфекцией на 50-70%. Также, например, в США посчитали, что у них за 12 лет действия программы замены шприцов количество ВИЧ-инфицированных наркоманов снизилось с половины, с 50%, до всего 17% всего сообщества наркоманов. Это что касается прямого действия данной программы. Есть еще действие косвенное. Дело в том, что если государство начинает вводить у себя программы, так называемые программы снижения вреда, частью которых является раздача шприцов наркоманам, то такая страна просто обязана вывести людей, употребляющих наркотики, из-под действия Уголовного кодекса. Сейчас это выглядит довольно-таки странно. То есть у людей есть довольно-таки разрушительная, вредная привычка, от которой им надо избавляться каким-то образом, лечиться. Но государство вместо того, чтобы их лечить, их сажает. Чтобы начать раздавать шприцы, государство должно перестать относиться к таким людям, как к уголовникам, начать относиться к ним, как к людям. А собственно, сами наркоманы, в свою очередь, выйдя из подполья, попадают под внимание врачей, начинают получать медицинскую помощь, обследоваться и так далее. То есть в данном случае всем становится лучше.
0: Хороший доклад. Сделайте такой по онкологии. Мифов там тоже неимоверное количество. И перекись водорода, и фитотерапия, и грибы ядовитые, и так далее, и тому подобное.
1: Да, меня уже несколько раз просили сделать доклад по онкологии. Собственно, я планирую его сделать к следующему форуму «Ученые против мифов». По-моему, он имеет номер 8, и состоится он 6 октября 2018 года в Москве.
0: Доклад вообще роскошный. Но про самый частый миф, с которым сталкиваешься в интернете, не рассказали. Терапия не лечит СПИД, а наоборот убивает. Расскажите об этом.
1: Как мне кажется, самая интересная черта вот этого конкретного мифа состоит в том, что никто из тех, кто его поддерживает, никогда не называет конкретные лекарственные препараты, которые, собственно, убивают людей. Подумайте на секунду. Вы знаете, навскидку, хотя бы одно лекарство, которое нацелено на лечение ВИЧ-инфекции? Я думаю, что практически никто не знает ни одного названия. Давайте попробуем пробежаться по побочным эффектам тех лекарств, которые, собственно, применяются для такой терапии. Так, классический препарат Зидовудин обладает такими побочными эффектами, как ограниченная миелосупрессия, анорексия, рвота, боль в животе, слабость и бессонница. Из всего этого может быть непонятно только миелосупрессия и анорексия. Анорексия – это означает, что человек начинает худеть, а миелосупрессия означает, что у него в крови пропадают клетки крови, ответственные за воспаление. Абакавир – второй препарат. Может вызывать аллергию, вызывает утомляемость, расстройство желудочно-кишечного тракта, кашель, понижение артериального давления, гепатомегалию, то есть увеличение печени, панкреатит, то есть воспаление поджелудочной железы, и ацидоз, то есть закисление крови. В общем, звучит довольно-таки страшно. Но давайте для сравнения попробуем прочесть побочные эффекты того же аспирина, ацетилсалициловой кислоты. Головокрушение, тошнота, анорексия, диарея, эрозия язвы ЖКТ, кровотечение желудочно-кишечного тракта, нарушение функции печени и почек и тромбоцитопения, то есть уменьшение в крови количества тромбоцитов. Это те самые маленькие частички, которые отвечают за свертывание крови при повреждениях. Надо понимать, что у любой терапии есть побочные эффекты, у любого лекарства. Когда врач назначает терапию против вируса иммунодефицита человека, они могут проявиться у любого человека. В этом случае необходимо сменить схему, поменять препараты и подобрать такую, при которой этих побочных эффектов не будет совсем, либо они будут легко переносимы. Это всегда, собственно, и выполняется. То есть ни один врач не отпустит человека с терапией, если она вызывает у него диарею, слабость и анорексию.
0: ВИЧ передается через жидкости и кровь. Что если я буду пить что-то из одного стакана с инфицированным, при том, что у меня, а возможно и у него, кровоточивость десен, либо просто какие-то микроранки во рту?
1: Тут надо понимать, что есть такая штука, как кровяное давление. Есть артериальное давление, которое меряют при помощи тонометра, есть венозное давление, которое сильно меньше, но тем не менее все-таки положительное. Когда у вас есть некое повреждение ваших сосудов, то кровь из них постоянно вытекает. То есть для того, чтобы, собственно, загнать вирус из раствора вам в кровь, необходимо все-таки как-то попробовать, какое-то некое дополнительное механическое воздействие. Плюс, если вы пьете воду из одного стакана с ВИЧ-инфицированным, вероятность того, что там будет этот вирус, она, во-первых, крайне мала, особенно если человек принимает терапию, и у него неопределяемая вирусная нагрузка. Но даже если у него есть проблемы с вирусной нагрузкой, все равно вирусов в этот стакан попадет крайне мало, и вероятность того, что он вас заразит, настолько близится к нулю, что шансов у вас, в общем-то, никаких и нет.
0: Интересно, почему презервативы только на 80% снижают вероятность? Все-таки вирусы могут проникать через поры латекса? Или по статистике каждый пятый презерватив дырявый?
1: Я предполагаю, что не изучал этот вопрос специально, но предполагаю, что причины, почему презерватив не дает 100% защиты, это примерно такие же, почему презерватив не на 100% защищает от нежелательной беременности. То есть презерватив может в ходе полового акта соскочить, он может порваться и так далее. И вот эти все случайности, они кумулятивно дают вот эти самые 20%. Заметьте, это не шанс заразиться при сексуальном контакте 20%. Это шанс 20% от того 1%, который, собственно, есть при сексуальном контакте.
0: Сегодня книги по заговору пишут люди с медобразованием, участвовавшие в программах по борьбе со СПИДом или в научных работах. Они спорят на другом уровне и с абсолютно другими аргументами. Например, тестирование ВИЧ – косвенное, диагноз ВИЧ ставит туберкулез, воспаление гланд, почечная недостаточность, грипп и другие острые вирусные инфекции, вакцинация от этих инфекций, герпес, малярия – всего в списке 23 болезни. Здесь я знаю ответ. Но быстро пролистав пару книг настоящих медиков, понял, что у меня нет столько времени, чтобы найти в инете ответ на все вопросы. Нужен грамотный специалист.
1: Ну, смотрите, довод о том, что ВИЧ детектируется косвенно, он постоянно сквозит в, собственно, риторике ВИЧ-диссидентов. На самом деле это не так. Есть список так называемых ВИЧ-ассоциированных заболеваний. Это, например, кандидоз ротовой полости или саркома Капоши. Когда врач обнаруживает эти заболевания, у него есть... он должен заподозрить ВИЧ-инфекцию. Однако диагностика ВИЧ-инфекции занимает некоторое время, а заболевание в настоящий момент уже есть и угрожает состоянию человека. При таких заболеваниях показано назначение антиретровирусной терапии до диагностики ВИЧ-инфекции. То есть назначается терапия сразу, после этого человека пытаются у него диагностировать ВИЧ-инфекцию. Если диагноз не подтверждается, то терапию тут же отменяют. Если же диагноз подтверждается, человека уже как бы начали лечить его и продолжают лечить его дальше. Когда же речь заходит непосредственно о диагностике ВИЧ-инфекции, то применяются вполне себе прямые методы. То есть сам ВИЧ диагностирует при помощи метода под названием иммуноферментный анализ. С его помощью в крови пациента определяют антитела к вирусу. Наша иммунная система устроена таким образом, что там не могут появиться антитела к тому, чего не было в крови. Соответственно, если вирус побывал в крови будут антитела. Если вируса в крови нет, то и антител не будет. Это что касается диагностики. Ее, в принципе, можно тоже назвать непрямой. То есть это как бы не вирус обнаружили, мы обнаружили какие-то там антитела, которые производятся нашей иммунной системой. Но при этом, когда встает вопрос не есть ли вирус или нет, а сколько этого самого вируса, то есть когда начинают считать вирусную нагрузку, а это происходит сразу же после диагностики, то в крови считают уже не антитела, а количество геномов вируса иммунодефицита при помощи метода полимеразной цепной реакции. То есть если геномов вируса, а значит и самого вируса в крови нет, то этот тест покажет так называемую неопределяемую вирусную нагрузку. Это идеальный исход для людей, принимающих правильную терапию на протяжении достаточно долгого времени. Поначалу у ВИЧ-положительных людей нулевой неопределяемой вирусной нагрузки не бывает никогда. То есть мы всегда можем найти у таких людей геном вируса в крови.
0: Вот вам высказывание только нескольких медиков, чтобы вы поняли, что глубина проблемы намного больше уровня третьего класса школы. Имеется слишком много недостатков в теории, которая говорит, что есть ВИЧ, вызывающий СПИД. Мы давно наблюдаем за ВИЧ-положительными в течение 9, 10, 12 лет и более, и они находятся в хорошем состоянии, их иммунная система в отличном состоянии. Мы так и не нашли ВИЧ в Т-лимфоцитах. Роберт Галл, американский ученый в области инфекционных заболеваний и вирусологии, один из первооткрывателей ВИЧ, разработчик диагностики и исследования СПИДа. Все упускают самое главное. Все оригинальные работы Галла по ВИЧ разбиты в пух и прах. Они научно несостоятельны. Наверное, все это ставит под вопрос всю гипотезу ВИЧ, не так ли? Потому что эта гипотеза полностью базируется на тех работах. Питер Дюйсберг, профессор молекулярной клеточной биологии Калифорнийского университета «Практикум здорового образа жизни».
1: Апелляция к работам Галла, она довольно-таки широко распространена среди ВИЧ-диссидентов, поэтому всех смотрящих это видео я прошу запомнить одну простую вещь. Господин Галла не открывал вируса иммунодефицита человека. Вся теория ВИЧ стоит не на работах Галла, работы Галла имеют к ней отношение, но не являются в ней определяющими. Вирус иммунодефицита открыл француз по имени Люк Монтанье, который работал в институте Пастера, и который одновременно с Галла начал поиск вируса, вызывающего новые заболевания, СПИД, который незадолго до этого был обнаружен. Господину Галла не повезло два раза, почему он, собственно, стал такой известной фигурой. Для начала это, собственно, человек, который открыл такие вирусы, как ретровирусы. Именно поэтому мировое сообщество на момент, когда, собственно, встал вопрос, что же вызывает СПИД, относилось к нему как к мировому эксперту и оказывало на него довольно-таки серьезное давление. Второе невезение господина Галла заключалось в том, что пациент, которого он изучал в поиске своего вируса, был болен не только вирусом иммунодефицита человека, но помимо этого был заражен и тем вирусом, который, собственно, до этого на протяжении многих лет изучал Галла. так называемым Т-лимфотропным вирусом человека. Он тоже заражает лимфоциты, но в отличие от вируса иммунодефицита человека не убивает их. В связи с этими двумя невезениями от господина Галла потребовали ответа, и он сказал, что вирус синдром приобретенного иммунодефицита вызывается некой аберрантной формой заранее до этого известного Т-лимфотропного вируса человека. Это было неверно, и это очень легко и непринужденно показала группа господина Монтанье из Франции. Им повезло опять-таки тоже два раза. Во-первых, первый пациент, которого они нашли, был заражен только вирусом иммунодефицита человека. И, соответственно, они сумели его выделить, проанализировать и написать о нем. А во-вторых, второе везение их заключалось в том, что второй полученный им пациент был болен как вирусом иммунодефицита человека, так и тем же самым Т-лимфотропным вирусом человека, который до этого обнаружил Галла. И Люк Монтанье смог не только показать существование ВИЧ, но и показать ошибки Галла, которые тот менее чем через год после своего изначального заявления признал. И с тех пор, собственно, Люка Монтанье считают первооткрывателем вируса иммунодефицита человека. Он получил в 2008 году Нобелевскую премию за это открытие и, собственно, является главным исследователем этой области.
0: Фотографии. Вот эти фотографии вирусов, бактериофага или того же бешенства. Я их видел еще 20 лет назад. И не можем рассмотреть. Тут уже в атомы через микроскопы заглядывают. А вирус увидеть сложно. И наделать фотографий достойных не могут.
1: Ну, насчет того, что наделать фотографий достойных не могут, это неправда. У нас очень много хороших, качественных фотографий вируса иммунодефицита человека. Можно просто погуглить, и вы их в большом количестве найдете. Дело в том, что моя задача, когда я подбирал именно эти фотографии, было подобрать максимально похожие друг на друга фотографии для того, чтобы провести вот эту свою викторину во время лекции. То есть показать несколько фотографий и попросить людей определить, где на них находится ВИЧ. Именно поэтому я подбирал вот такие фотографии. Что же касается апелляции к атомам, дело в том, что атомы и вирусы фотографируют немножечко разными методиками. Дело в том, что атомы намного прочнее, чем вирусы, поэтому для них есть специальный метод, называется атомно-силовая микроскопия. Для вирусов этот метод совершенно неприменим, потому что они разрушаются еще на этапе пробоподготовки и превращаются в те же самые отдельные молекулы, которые мы, конечно, можем с помощью этого метода сфотографировать, но это, конечно, будет не вирус, и показывать нам будет, можно сказать, нечего.
0: Если ВИЧ так сложно передается, вероятность передачи такие мизерные, почему, как было сказано в начале, он в нашей стране вырос с 2015 года на 60%? Если вероятность заболеть при секс-контакте меньше 1.5%, если за год количество заболевших возрастает наполовину, то это значит, количество опасных контактов катастрофически огромно. Получается, что каждый больной вступает за год в связь со здоровым от 30 до 1200 раз?
1: Тут есть два момента, которые необходимо учесть. Во-первых, есть суммирование вероятности. Если у вас есть вероятность в 1%, что что-то произойдет, то если вы попробуете 365 раз произвести то же самое, то эта вероятность вырастет, разумеется, ну не до 365%, но довольно-таки существенно и приблизится к вполне себе 100%. Это первый момент. Значит, второй момент, что вероятность заразиться в 1% от ВИЧ-инфицированного при половом контакте, это если это уже давным-давно ВИЧ-инфицированный человек, который, быть может, там лечится, но не достиг неопределяемой вирусной нагрузки, или, может быть, не лечится, но все еще не болен СПИДом. Дело в том, что в течение нескольких недель сразу после заражения ВИЧ-инфицированный человек намного опаснее, чем весь последующий период для окружающих. В его крови появляется вирус и размножается там абсолютно бесконтрольно. Иммунная система его еще не обнаружила и не взяла под контроль. И пока этот период длится, вероятность заразиться от такого человека во многие десятки раз больше, чем в последующем. И довольно-таки часто передача ВИЧ-инфекции от нового ВИЧ-положительного человека к ВИЧ-отрицательному человеку происходит именно вот в этот короткий период максимального всплеска вируса. В моей лекции можно видеть график, который отражает этот всплеск.
0: Как быть с макрофагами, которые перемещаются по всему телу, даже через костную ткань? Не проходят через плаценту к плоду и не распространяет там вирус? А смешение крови происходит типа только во время родов?
1: Тут опять-таки есть два момента. Во-первых, макрофаги, которые сидят в этих самых тканях, они на самом деле никуда особо не ползают. Они образовались в этих тканях, ну, приползливые эти ткани, в самом начале зародышевого развития человека, и сидят там всю его жизнь, особо никуда не дергаясь. Лишь изредка один или два из них отправляются в лимфоузел, чтобы донести информацию о инфекции, которая поразила эту ткань. Но в норме они сидят там постоянно. Это первое. А второе, плацента – это довольно-таки серьезный барьер, разделяющий ребенка и мать. Дело в том, что для организма матери ребенок – это некий чужеродный объект с совершенно другими белками, который в норме ее организм должен был бы воспринять как полноценного паразита. Плацента, одна из задач плаценты, состоит в защите ребенка от иммунной системы матери. И если уж что через плаценту и пройдет, то точно не иммунные клетки.
0: Неудивительно, что у людей возникает подозрение к ВИЧ. Столько шума вокруг него и столько бабла на него выделили, как ни на одну другую инфекцию. Хотя существует целый ряд болезней, которые окрестили забытыми. Только вот жизни они каждый год уносят миллионы. Чем СПИД важнее лишманиоза или геморрагической лихорадки?
1: Во-первых, своим распространением. У лишманиоза есть вполне определенные ареалы, где он, собственно, распространен. Как правило, это бедные страны с низким уровнем жизни. ВИЧ же распространен повсеместно, и практически любой человек любого достатка, любого социального статуса, любого образа жизни может стать ВИЧ-положительным в какой-то момент своей жизни. Во-вторых, от лишманиоза у нас есть вполне определенный набор лекарств, который предоставляет, ну, как бы финальное решение. То есть лишманию можно вылечить. И раз ее вылечив, о ней можно забыть, пока снова не заразишься. С ВИЧ пока, к сожалению, такое не работает. То есть у нас нет лекарства, которое могло бы вылечить вирус иммунодефицита человека. Третий момент – это то, что в отличие от лишманиоза, который вызывает довольно-таки неприятное, но все-таки в большинстве своем не смертельное заболевание, от которого можно вылечиться, ВИЧ вызывает СПИД. А СПИД – это смертельное заболевание, которое может убить человека. Лишманиоз я взял в данном случае лишь в качестве примера. Со всеми другими забытыми заболеваниями, так называемыми забытыми заболеваниями, в принципе, можно сказать примерно то же самое.
0: Но ведь иммунодефицит вызывается не только ВИЧ. Его могут вызвать еще и иммунодепрессанты или радиотерапия, ведь так?
1: Да, это действительно так. Подавить иммунитет можно многими различными способами, как при помощи физического воздействия радиации, так и при помощи воздействия химического, то есть при помощи лекарственных средств. Однако это подавление иммунитета будет обратимым. То есть в тот момент, когда мы перестанем воздействовать на человека тем, чем мы на него воздействовали, иммунитет у него быстро или медленно, но восстановится. Как правило, это происходит довольно-таки быстро, то есть иммунитет восстанавливается в течение недель. Но с вирусом иммунодефицита человека такого не происходит. Когда человек заражен вирусом иммунодефицита человека, его иммунитет начинает медленно, но неуклонно снижаться. И если мы оказываем на человека воздействие, то есть начинаем давать ему антиретровирусную терапию, это снижение иммунитета останавливается или даже обращается вспять. Но стоит нам прекратить воздействие, и иммунитет начинает падать вновь.
0: Вирус появился в 20-е годы 20 века. Инкубационный период у ВИЧа максимум 20 лет. А что же он тогда только в 80-е бахнул? Арифметика не сходится. И почему же тогда мы все не вымерли? Опять не сходится.
1: То, что он появился в 20-х годах 20 века, вовсе не значит, что его могли бы обнаружить в 20-х годах 20 века. Появился он как местное заболевание у охотников в окрестностях города Киншаса в Конго. И на тот момент на него просто банально не обратил никто внимания. Даже когда через там, 5-10 лет после первичного заражения эти охотники начали умирать, сходу никто не мог просто выделить это как отдельное заболевание, тем более решить, что оно опасно для всего мира. Спохватились в 80-х годах, когда вирус уже распространился настолько, что игнорировать наличие схожих симптомов у групп людей из разных регионов, с разным опытом жизненным, с разной историей, было уже невозможно.
0: А можно у ВИЧ-зараженных взять здоровые лимфоциты, клонировать их и возвращать хозяину по мере необходимости, чтобы человек не умер?
1: К сожалению, такой подход не сработает. Дело в том, что большая часть лимфоцитов, которые у здорового человека находятся в крови, находятся в так называемом наивном состоянии. То есть они еще не встречались со своей инфекцией. И когда человек заболевает, нужна где-то неделя, чтобы из этих наивных лимфоцитов отобрать те из них, которые могут справиться с инфекцией, размножить их и использовать в борьбе с этой инфекцией. Если мы возьмем ВИЧ-инфицированного человека, отберем у него лимфоциты, размножим их, заморозим, будем хранить, и когда он заболеет, например, гриппом, и мы их введем, что из-за большой вирусной нагрузки, которая будет у такого человека, они просто не успеют отобраться, размножиться, познакомиться с инфекцией и начать с ней бороться. Вымрут раньше. Однако это не совсем нерабочая методика. Дело в том, что да, с одной стороны, просто вливать ВИЧ-инфицированному человеку его же лимфоциты – это бесполезно. Но с другой стороны, если мы эти лимфоциты модифицируем таким образом, чтобы они были невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека, то есть сделаем, по сути, из них такое ГМО ограниченное, то такие лимфоциты, будучи добавлены в кровь, станут невосприимчивы к вирусу и выживут. Обычно, правда, модифицируют, ну, собственно, идея основная не в модификации лимфоцитов, а в модификации костного мозга, из которого эти самые лимфоциты возникают. Если костный мозг такому человеку, ВИЧ-инфицированному человеку, заменить на такой модифицированный, то у человека в макрофагах вирус останется, однако, собственно, его лимфоциты будут к нему устойчивы, и СПИДом он никогда не заболеет.
0: Я бы хотел спросить. ВИЧ – это вирус. Вирусы любят мутировать. Насколько любит мутировать ВИЧ, и может ли он выработать защиту от наших лекарств?
1: ВИЧ, как и любой вирус, мутирует. Это действительно так. И он действительно может выработать защиту от наших лекарств. К возникновению у бактерий устойчивости к антибиотикам привело бесконтрольное применение антибиотиков во всех отраслях жизни. Есть так называемые принципы эффективной химиотерапии, которые относятся к препаратам против рака и к антибиотикам, которые направлены в том числе на предотвращение возникновения устойчивости к этим препаратам у тех агентов, там, у раковых клеток или у бактериальных, которые мы пытаемся при помощи этих препаратов убить. В случае с препаратами от ВИЧ проблема устойчивости к ним существует. То есть к самым старым препаратам, которые применялись еще на заре антиретровирусной терапии, у вируса уже есть определенный уровень устойчивости. Однако пока что это не главная проблема. Всемирная организация здравоохранения признает перспективу того, что может возникнуть устойчивость к многим препаратам. Однако лишь в 2017 году превентивно, еще, в общем-то, до возникновения проблемы, был создан комитет по борьбе с устойчивостью вируса иммунодефицита человека к препаратам, которыми мы его лечим. Так что проблема может возникнуть, но сейчас пока что она не возникла, ее возникновение довольно-таки далеко.
0: А что за другие вирусы, которые заражают иммунные клетки? Мононуклеозный Эпштейн-Барр, что ли?
1: Ну, к ним относится, например, тот самый Т-лимфотропный вирус человека, который я упоминал, когда рассказывал о работах Галла. То есть есть вирусы, которые в качестве мишени предпочитают лимфоциты. Или макрофаги, или еще какие-то клетки. То есть так же, как ГАИ предпочитает, например, клетки эпителия легких. Но особенность большей части этих вирусов, которые существуют с нами давно, состоит в том, что они не убивают те клетки, которые они заражают. Вирусу вообще не очень выгодно убивать клетку, которую он заразил. Намного выгоднее встроиться в нее, заставить ее работать на себя и на протяжении многих лет в ней существовать, заставлять ее производить новые вирусы. Так поступает, например, вирус герпеса. ВИЧ, как новый для нас вирус, он еще с нами не подружился, мы еще взаимно друг к другу не адаптировались в ходе долгих лет эволюции, поэтому он действует, ну, по сути, разрушительно и для себя, убивая те самые лимфоциты, в которые он попадает.
0: А какая стоимость терапии, ну, в месяц?
1: Это зависит от той схемы, которую назначит врач. Самые базовые схемы, их вообще считают по стоимости не на месяц, а на год, стоят около 30 тысяч рублей, ну, собственно, в год. Если человеку базовая схема не подходит, необходимо менять какие-то препараты, цена в этом случае может дойти до 500 000 рублей в год. Однако тут надо понимать одну вещь. Как член многочисленных международных организаций, Россия обязалась всех ВИЧ-инфицированных людей, вне зависимости от той схемы, которую пациенту необходимо применять, наша страна обязалась предоставлять людям препараты бесплатно для того, чтобы достичь, собственно, неопределяемой вирусной нагрузки у большинства пациентов.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе, а мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым.
1: Сегодня у нас ребят.
0: Да, сегодня у нас продолжение про исполинов морей и океанов. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, дорогие. Давно мы с вами не виделись. Есть повод продолжить, как там, помните, и Шахерезада продолжила дозволенные ей речи, да? Так, ребята, у нас с вами сегодня исполины морей и океанов, и, конечно же, мы не имеем права поступить иначе, мы должны начать с самой-самой большой рыбы на планете. Вы, конечно же, ее узнали. Это китовая акула. Ну, считается, что до 20 метров. Кто-то говорит, что вот видели, вот точно видели крест на пузе синими чернилами акулу, которая была еще больше. Но, тем не менее, ну вот считается 20 метров – это ее предел. Считается, что 34 тонны весом, ну, я в это, честно говоря, не очень верю, но в некоторых даже серьезных источниках пишут, что это так. Ну, в принципе, считается так, где-то 1 тонна на 1 метр. То есть, если акула там, скажем, ну, средние ее размеры 10-12 метров. Вот 10 метров – это где-то 10 тонн, да, 12 метров – ну, 12 тонн. Ну, плюс-минус там 100-200 килограммов. Поехали по систематике, ее разложим по таксонам. Да, помните, что такое таксон систематики? Это вот каждая ступенечка, каждая полочка, это называется таксон. Это класс хрящевые рыбы. Дети мои, какие у нас еще рыбы бывают? Да, лучеперые. Бывает еще класс лучеперых рыб. Хрящевые рыбы – это акулы, скаты прежде всего. Ну, там еще химеры, да. Но прежде всего, конечно, акулы и скаты. Самое удивительное, что вот осетровые, например, у которых тоже костей как таковых нет, у них хрящи, да, осетровые относятся к лучеперым рыбам. И раньше полагали ученые, что хрящевые рыбы – это такие вот недорыбы, недоразвитые, да, эволюционно. Это такая вот древняя модель, которая вот сохранилась, а вот все лучеперые костистые рыбы, они такие более продвинутые уже, да, более совершенные, но потом с удивлением обнаружили, что это не так, что это две такие параллельные ветви, которые, видимо, произошли, естественно, от общих предков, но развиваются параллельно. Да? Вот акулы – это как раз класс хрящевых рыб, семейство китовой акулы, род китовой акулы, вид китовой акулы, других у нас нету в этом роду. Помните, ребят, как это называется, монотипное семейство или монотипный род, где всего лишь один вид, да? Это вы тоже помните. Значит, впервые китовая акула была описана. Вот давайте следующий посмотрим картиночки, Александр. Покрутите нам. Вот, это вот мы с Александром сейчас думали, фотошоп, не фотошоп. Ну, тем не менее, да, видно, что рыбина большая, 20 метров, ну, почти такая же, да?
0: Нейросеть.
1: Нейросеть. Вот Александр подсказывает, нейросеть, скорее всего. А вот обратите внимание, видите, какие жабры у акул? У них нет жаберных крышек, как у лучеперых рыб. У них, видите, такие вот как прорези, но до жабр мы еще китовой акулы доберемся, потому что они в ее роли, в ее питании играют огромную роль. Следующий, давайте посмотрим картинку. Вот, это ареал. Видите, какой ареал? Ребята, помните, как это называется? Циркумтропический и цирком субтропический. Вот она заходит в Красное море, в Средиземное не заходит, там ей холодно. Ну и потом мы с вами дальше будем говорить. Китовые акулы питаются планктоном, и они поэтому вечные странники. Они совершают огромные миграции в поисках скоплений планктона. Они уже приблизительно знают, в какое время года, куда надо плыть. Но вот в Средиземном море к их величайшему сожалению, такого скопления планктона нет, поэтому им там делать нечего. Зато, вон, смотрите, видите, на север они туда вот подходят почти что до Японии, вон туда к югу Австралии, к югу вот до ЮАР они туда доходят, в Африке. Ну, в общем, достаточно большой и широкий ареал. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот запомните, ребята, этот ареал, потому что он нам еще пригодится. Вот приблизительное соотношение. Видите, масштаб с человеком, но это среднее. Это вполне такая средняя акулка. Вот обратили внимание, у нее характерный для всех акул хвост, да, верхняя часть длиннее, чем нижняя. И вот если человек ляжет на эту верхнюю часть хвоста, то у него там еще останется полметра, да? То есть сколько там? Наверное, метра три, как минимум, хвост у этой акулы. Ну вот посмотрите наверх и представьте себе, какой хвостик у этой рыбины, да? Все-таки впечатляет. Рыба огромная. А следующий. Давайте посмотрим картинку. Вот. А вот это сэр Эндрю Смит. Это человек, который впервые описал китовую акулу, и произошло это в 1828 году. Ну, о сэре Эндрю, наверное, стоит рассказать подробнее, почему он сэр. Он не был лордом, ему за его заслуги пожаловали, посвятили его в рыцари, но хотя у него судьба была такая не очень гладкая. Ребят, в то время, в 18 веке, он приблизительно ровесник Александра Сергеевича Пушкина, на несколько лет его постарше. Но, правда, прожил длинную жизнь и уже в конце 19 века умер. То есть он там почти 80 лет, наверное, прожил. Это огромный срок для того времени. Но в те времена в университетах не было биологических факультетов, поэтому и в 18-м, и в 19 веке, я оговорился, в 19 веке, конечно, она была описана, в 1828 году. О, кстати, в 28 году, помните, что произошло? Лев Толстой, по-моему, родился, да? Вот как раз день рождения Льва Толстого, этакой глыбины, этакой матерого человечища, человечество получило полное описание другой глыбины, матерой рыбища. Так вот, сэр Эндрю был врачом, тогда врачи занимались в основном и зоологией, и ботаникой. Причем он был не просто врачом, он был военным врачом. И когда была Крымская война, он был начальником медицинской службы британской армии. Но, правда, к нему потом было очень много претензий, его снимали с должности, по-моему, даже хотели суду трибунала предать, но потом, правда, все-таки решили, что не стоит, что он честно выполнял свой долг, его реабилитировали и, как я уже говорил, даже потом посвятили в рыцари. Он оставил очень большое наследие, потому что, конечно, ему приходилось заниматься полевой хирургией, вот, но, тем не менее, он, конечно, в первую очередь увлекался зоологией, оставил очень много серьезных трудов. Так вот, в свое время его отправили в Южную Африку, ну, там, где теперь ЮАР, там шла в это время, помните, война с бурами у англичан, а буры – это переселенцы, это бывшие голландцы, которые туда переселились, Луи Бусинар, если кто кто-то читал «Капитан Сорвиголова», вот это как раз вот эта самая война описана. И там как раз сэру Эндрю Смиту и попала первая китовая акула, которую он описал, и потом он ее отправил, даже, по-моему, где-то она в музее чучело очень долго находилась. Теперь, значит, ребят, по поводу питания, да, чем может питаться такая рыбина? Ну, конечно, она питается планктоном. Давайте следующую картинку посмотрим. Я сейчас не помню, что у меня там. Вот. Вот так плывет эта рыбина. Огромная, очень красивая рыбина. А вот теперь следующую картинку покажите, Александр. А потом вот. Это ее чешуя. А почему сейчас мы с вами смотрим чешую? Потому что недавно мне попалась такая статья на бескрайних просторах интернета. Японские ученые из Окинавы, ну, ребята, это как британские ученые, да, когда не говорится, что там профессор такой-то, такой-то, или кафедра такого-то, такого-то университета, ребят, это значит клюква развесистая. Японские ученые из Окинавы, значит, обнаружили, что у китовой акулы зубы вокруг глаз. И в статье написано, вы представляете себе, у белой акулы 400 зубов всего-то, да? Дети мои, сколько у человека? 32. Это у здорового человека. В моем возрасте гораздо меньше. У там тигровой акулы того меньше 300. А у китовой акулы 15 тысяч зубов. И по 3 тысячи зубов вокруг каждого глаза. И того у него вокруг глаз еще 6 тысяч зубов. Ну, мы с вами хохочем как безумные, потому что мы с вами в прошлый раз уже говорили, что, конечно же, это не зубы. Это так называемая плакоидная чешуя, которая есть и у акул, и у скатов. Вот они, видите, такие вот чешуйки. И мы с вами в прошлый раз говорили, кто с нами не был, ну, посмотрите в архиве Архе нашу прошлую встречу. Плакоидная каждая чешуйка, она действительно и по форму бывает похожа на зуб. И самое главное, она состоит из того же самого материала, что и зубы акулы. Да? Вот у нас с вами из разных материалов. У нас с вами из чего зубы состоят, ребята? Из дентина. Вообще, вот когда мы говорим «зуб» или «рог», да, то очень часто это такое условное название. Потому что вот «рог нарвало», да? Но мы с вами уже говорили о том, что рог нарвала – это как раз зуб. Это зуб, который еще и завивается, и вот который вырос вот на такую вот длину. Или мы говорим рог носорога. А рог носорога – это не рог. А это, ну, такие вот слипшиеся и затвердевшие волоски. Это кератин. Это тот же самый материал, из которого состоят наши с вами волосы, наши ногти. А вот зубы, они уже состоят из дентина. А вот у акул… У них каждая чешуйка вот абсолютно из тех же самых химических элементов, что и зубы. Поэтому, ну, бог с ним, вот если японские ученые из Окинавы только что об этом узнали, мы с вами уже знаем об этом давно. Так вот, дальше, следующую картиночку давайте посмотрим. И нет ничего удивительного. Вот видите, вот в прошлой нашей встрече я вам рассказывал про шагреневую кожу. Акулью, да, она в таких вот пупырах, и каждый такой пупыр – это вот и есть такая плакоидная чешуйка, действительно похожа на зубы. И вот такое вот расположение этих чешуек вокруг акульего глаза. Кстати, у китовой акулы глаза располагаются по бокам, у нас с вами бинокулярное зрение, то есть мы с вами можем двумя глазами смотреть на один предмет, и он у нас будет в фокусе, да? А есть монокулярное зрение, вот как у курицы. Курицы, чтобы на вас посмотреть, или лошади, ей придется вот так вот, да, повернуть голову. Поэтому обычно у хищников, как у нас с вами бинокулярное зрение, чтобы в фокусе была добыча, которую нельзя терять из виду, а у их потенциальных жертв как раз монокулярное, потому что у них очень хороший обзор. Вот как у зайца, у лошади, да, у зайца наверху глаза выпуклые или у лошади выпуклые, и обзор вот почти на 360 градусов, там маленькая-маленькая слепая зона сзади. Так вот, дальше давайте посмотрим следующую картиночку. С зубами мы с вами разобрались. И теперь акула проголодалась. Она открывает рот и превращается в сачок. И вот с таким открытым ртом она движется не очень быстро, но так, чтобы… Вся-вся-вся мелочь, которая плавает в воде, чтобы она вся вот в этот сачок в живой попадала. И потом, давайте следующую картиночку покажем. А дальше-то что? Мы же с вами знаем, что у китов, ну оставьте этого человека, у китов китовый ус, но у акул нет китового уса. У них есть жабры. Жабры работают кассеточки, там такие есть выросты на жабрах, и этими выростами она задерживает добычу. Но самое интересное, что при этом у акулы очень-очень маленькая глотка, о чем мы с вами поговорим дальше. А вот этого дяденьку вы знаете? Вы его произведения знаете очень хорошо, и вы их наверняка читали, и книгу «Джунгли» про Маугли, и про кошку, которая гуляла сама по себе, да? Да, это вот сэр Редьярд Киплинг. Кстати, Нобелевский лауреат. Я вот не помню, за что ему дали Нобелевку. По-моему, может быть, либо за Кима, либо за стихи, не знаю, может быть, даже и за Маугли. Дело в том, что в 1905 году шло британское судно, и это британское судно, которое шло, по-моему, в Индию, протаранило огромную-огромную китовую акулу. Она буксировала ее перед собой целых 15 минут. Все дамы и господа вышли на палубу, смотрели на это чудо, ахали, охали. Ну, по всей видимости, акула уже была такая старая, что она всплыла для того, чтобы уже сделать свой последний вздох. Вот, и тут на нее наскочил корабль. Но акула действительно была очень большая. Об этом потом писали все газеты. И этой акуле даже дали латинское название «Piscis Rediarensis». То есть в честь сэра Редьярда Киплинга, который находился на борту, он был безумно знаменит и безумно популярен в это время, ей присвоили имя Киплинга. Теперь, ребят, вот что забавно. Жизнь животных. Ну, вот есть у нас шеститомник

вот эти вот ксерографиях в пасти у акул, у китовых, можно видеть вот этих желтых полосатеньких рыбок. И вот я думаю, что же это за рыбки такие? Нет, ребят, я тоже думал, что это рыбка лоцман. Но это не рыбка лоцман. Рыбку лоцмана я хорошо знаю, очень хорошо. Мы сейчас о ней будем говорить отдельно. Покажите нам следующую картиночку. Вот, видите, здесь эти желтые рыбки. Часто они попадаются, очень часто. Следующее покажите, там вон реморы присосались, прилипало, видите, к пузику. Мы о них тоже поговорим. Вот они. Открыла китовая акула рот, полный рот прилипал, ремор. Видите, они там чистят ей зубы, чистят полость рта. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. О чистильщиках мы тоже будем говорить отдельно. Вот, вот это классическая рыбка лоцман. Рыбки лоцман, они относятся к семейству ставридообразных. Ну, они, как правило, сопровождают крупных морских животных, не только акул. Очень часто почему-то они любят именно лучеперых акул. Почему они их так любят, непонятно, но вот рядом с лучеперыми акулами прямо целые толпы лоцманов собираются. Что удивительно, акулы их не трогают. Очень часто рыбки лоцманы сопровождают корабли. Но когда корабли заходят холодные воды, то рыбки-лоцманы поворачивают назад, говорят, не-не-не, ребят, мы любим теплые воды, теплые течения. Так вот, почему же там желтые-то? Ну, покажите следующую картиночку. Вот, позвонил я своему другу Олегу Владимировичу Шумакову. Вот она, классическая рыбка-лоцман. Видите, вот действительно видно, что... Кстати, ее англичане называют pilot fish, рыба-пилот. Рыба, кстати, достаточно большая. Ну, до 60 сантиметров. Ребят, 60 сантиметров – это прилично. Вот, вполне себе съедобная. Вот, ну, конечно, никто их не ловит, да? Ну, покажите следующую картиночку. Вот она, видите, вот эта желтая. И тут я понял, в чем дело. Позвонил я своему другу Олегу Владимировичу. Стали мы с ним вместе думать. И сказал Олег Владимирович, слушай, я вспомнил, что у рыбы лоцман ювенильная окраска другая. Дети мои, что такое ювенильная окраска? Помните? Мы с вами говорили много раз об этом. Это окраска у детенышей. Да? Ну вот, если вы возьмете кабанят, да, они такие пятнистые, песнистые, да, потом вырастут и станут такими вот уже кабанами одноцветными. Или там, я не знаю, у кобры ювенильная окраска, они полосатенькие детишки, а потом вырастают уже шоколадного цвета или черного. Так вот, по всей видимости, мы с Олегом Владимировичем решили, что желтые – это молодые рыбы-лоцманы, которые еще не окрасились в свой традиционный цвет, такой серебристо-синий с черными полосками. Покажите следующую картиночку нам, Александр. Ага. Вот, а это? Не, ребят, это не лоцман. Я почему взял эту рыбку? Потому что она очень-очень похожа на лоцмана, правда? Как две капли воды, поменьше, правда. А 10 отличий можете найти, да? Да, да, видите, какой у нее гребень роскошный. У того такого нет. И у того хвостик тоненький, как у всех ставридообразных. Ребят, это малавийская цихлида. Это малавийская цихлида, просто она окрашена почти так же. И по-научному это называется конвергентное сходство. Вот такое вот красивое слово. Значит, зачем теперь вопрос сразу возникает? Ну, давайте дальше на лоцмана пойдем, потому что мы дальше про лоцмана тоже будем говорить. Это интересная история. Это реморы, правда. Ну, ладно. Так почему же все-таки pilot fish плывет рядом с акулой? Почему акула его не трогает, позволяет ему плыть? Ну, во-первых, рыба-лоцман – пловец никудышний. Достаточно хиленький. И рыба-лоцман, когда плывет рядом с акулой, тем более рядом с кораблем, то она вот использует вот этот пограничный слой трения для, что называется, пассивного передвижения. То есть создается такой поток воды, который ее тащит за собой, и она использует минимум энергии для того, чтобы держаться рядом все время

со своей хозяйкой и питаться объедками с барского стола. Ну, если это акула, она все равно откусывает куски от пищи, конечно, всякие ошметки там плавают в воде. Ну, и потом не забывайте, что на любом большом животном огромное количество вкусных паразитов. Они там между этими плакоидными чешуйками сидят себе припеваючи, все эти там беспозвоночные рачки и так далее, и ими можно питаться, и акула благодарна за это и позволяет рыбе лоцману плавать рядом. Была такая у Афинея, да, Афиней, по-моему, «Пир мудрецов». Хорошая книжка, кстати, если попадется у родителей на книжной полке, почитайте. Там такая история, это древнегреческий был философ, был такой моряк Помпил, и он помог нимфе Акероя, ее звали, убежать от Аполлона. Аполлон ее увидел на каком-то празднестве, воспылал великой любовью, он очень любил бегать за нимфами, стал ее преследовать, она ему кричала: «Уйди, противный», и надо было ей как-то скрыться. И вот она прибежала к моряку Помпилу, который был другом их семьи. Помпил говорит: «Давай я тебя увезу, не волнуйся». Посадил ее на корабль и поплыл на остров Самос, откуда они были родом. Ну, Аполлон все-таки бог был, он все видел, все знал, и он там встретил нимфу, он все-таки отобрал, а Помпила он в гневе Божьем превратил как раз в рыбу лоцмана, из чего мы с вами делаем вывод, что во времена древних греков рыбки лоцманы вместе со своими хозяйками-акулами заплывали в Средиземное море или с черепахами. Там же карета-карета, еще морская черепаха, которая тогда, наверное, совершенно не была редкостью. Значит, теперь, ребята, давайте рассмотрим вот эту вот связь рыбки лоцмана или вот ремор прилипал, да, или губанов-чистильщиков с крупными рыбами. Это называется мутуализм. От латинского слова мутус. Мутус – это взаимный. То есть вот симбиотическая связь, она бывает нескольких типов. Бывает мутуализм, а бывает комменсализм. Комменсализм – это когда одному не очень выгодно или безразлично, а другому, наоборот, очень выгодно. Ну вот, например, эпифитные растения, которые на дереве живут, да? А вот мутуализм – это взаимовыгодное сотрудничество. Как у рыбки лоцмана, как у реморы прилипалы с ее хозяевами. Кстати, было такое поверье, что рыба лоцман еще указывает, где добыча, да, потому что вот стайка сопровождает акулу, стайка движется при этом очень синхронно, они друг друга видят, они чувствуют боковыми линиями. Вы видели, у рыбы есть такая боковая линия. Это очень-очень чувствительные сенсоры, которые вот чувствуют малейшее движение в воде. И поэтому они просто вот зеркальной точностью повторяют движение друг друга, но иногда одна рыбка вырывается вперед, и наблюдатели думали, что рыба-лоцман таким образом указывает акуле, где вот она жертва, вот, вот ее давай лови, мы ее сейчас все вместе съедим. Так, и, кстати, по поводу, вот давайте вернемся к ювенильной окраске, почему мы все-таки с Олегом Владимировичем думаем, что это желтенькое, это молодые рыбы-лоцманы, потому что даже взрослая рыба-лоцман способна довольно сильно изменять свою окраску, да? То есть она, возбуждаясь, она светлеет и становится такого светлого серебристого стального цвета. Ну, мы с вами уже об этом говорили, хроматофоры, да, такие вот клетки специальные, которые расширяются, сужаются, они разноцветные. Об окраске мы с вами уже... У нас целая передача была, и я думаю, еще потом не раз будем говорить подробнее. Поехали дальше. Видите, мы уже почти час в эфире, а я не могу даже до гигантской акулы дойти. А вот еще один друг, который дружит с акулами, да? Это губан. Губан-чистильщик. Ну, вообще губанов много. Их 65 родов и больше 500 видов.
Мы с вами потом, я вам покажу других губанов. И, конечно, не все они чистильщики, не все они губан-докторы, его еще называют. Значит, отряд губанообразные, семейство губановые, и вот некоторые виды, они как раз... Ребята, это потрясающая история. Сейчас вот я вам буду рассказывать, вы мне не поверите. Я сам первый раз, когда об этом узнал, я не мог в это поверить. Я думаю, ребят, это байки какие-то. И мне серьезные люди говорили, нет, Саша, это не байки. Это жизнь, это живая природа, где все так устроено. Так вот, губан-чистильщик. У всех чистильщиков у них униформа. Ну, как в клининговой компании. Да? Теперь это называется клининговая компания. Да? Обслуживание. Видите, такая яркая темно-синяя полоса, и рыбы уже знают. То есть, если вот такой расцветки, это пришла команда, то есть не пришла. Они сами приплывают на станцию. Вот в чем они, губаны залезают куда угодно. Они залезают в ноздри, в жаберные, туда щели, в рот. Ни одна рыба никогда их не покусает, не тронет ни одним зубом. Но вот что интересно, все губаны рождаются самочками. Но некоторые из них, как правило, самые крупные, становятся самцом. И вот у самца, у него такая гаремная группа из 5-6, там, 7 самок. Вот эти вот 5-6-7 самок, они работают. Они работают, они чистят рыб, они занимаются клининговым ремеслом, а старший самец, он плавает, смотрит, как там они чистят, и может сбучку дать. Если он видит, что самка плохо работает, она кого-то там больно кому-то сделала, он может на нее наскочить, дать ей сбучку, сказать, ты что делаешь, это же клиент. Ребята, в отличие от ремор, прилипал или от лоцманов, губаны-чистильщики никуда не плывут. Они все время держатся на одном месте. У каждой самки у нее свой участок, ну, они вот тут вот рядом, да? И наоборот, рыбы к ним приплывают на обслуживание. Представляете, вот плывет вот такой вот, покажите следующую картиночку, какая-нибудь акула или мурена, у нее все чешется, говорит, что-то я давно губанов не была, надо съездить, сплавать, почиститься. Видите, вот разные рыбы, абсолютно разные, разные морские животные приплывают губанам для того, чтобы чиститься. Но это еще не все. Они выстраиваются в очередь, представляете? А губаны уже заняты, они уже работают, они чистят. Вот. И тогда те, кто приплыл, они выстраиваются в очередь, они ждут, как на бензоколонке, как на мойке, да, автомобильной. И что самое поразительное, в таких очередях не бывает агрессии. Так что бурена какая-нибудь говорит, да куда прешься, я тут уже 2 часа плаваю, жду, когда до меня... Не бывает такого. Вот, все это мир, ну, потом они уже расплывутся, уже будут по-другому. И когда губаны работают, они еще все время грудными плавниками пощекачивают, вот поглаживают рыбок, ласкают их. Для чего это нужно? Тех рыб, которых они обслуживают. Ну, во-первых, для того, чтобы рыба знала, где сейчас чистильщик находится, да? Вот. А во-вторых, говорят, что рыбам это нравится. Ну, бывает так, что приходится потерпеть, да? Если там какого-нибудь рачка особенно приходится присосавшегося откуда-то вытаскивать. Почему губаны? Ребят, потому что у них очень мощные челюсти, им же приходится как орешки щелкать вот этих вот всех рачков, которые там сидят в этих панцирях своих известковых, да, их надо откусывать, их надо выкусывать, их надо выдергивать. То есть губаны их, естественно, едят, а рыбы избавляются от этих страшных паразитов, которые их постоянно очень-очень мучают. И еще, ребят, вот вы подумайте, что я сейчас завираю. Я ни у одного ихтиолога спрашивал, они говорят, да, это действительно так. Есть постоянные клиенты. Губаны их узнают, и губаны этих постоянных клиентов обслуживают, ну, тщательнее. Ученые прогоняли губанов через зеркальный тест. Зеркальный тест – это на предмет определения интеллекта, да, скажем так, когнитивных
способностей и возможностей животных. Как известно, животные себя обычно в зеркале не узнают. За редким исключением, кстати, шимпанзе, да, например. Так вот, обычно, если показать попугаю, вороне. Ворона, кстати, себя узнает в зеркале. Это самые интеллектуальные животные. Вот зеркальный тест проходят самые интеллектуальные животные. Первая реакция, как правило, агрессия. Что это там за рожа такая-то? Я здесь живу. Вторая – интерес, исследование уже. Вот. И уже третья стадия – это узнавание того, кто в зеркале. И вот на вот этом этапе ученые обычно идут на такой фокус для того, чтобы выяснить, действительно ли животное понимает, что это я там в зеркале. Они либо вешают какую-то бумажечку цветную, приклеивают, вот, либо как с губанами краской подкрашивают какой-то бачок. И вот губаны именно этим подкрашенным боком поворачивались к зеркалу, и даже пытались вот как-то стереть эту краску, когда терлись об дно. То есть удивительно, но вот эта маленькая рыбка губан, она обладает таким серьезным интеллектом, что она проходит зеркальный тест. Кстати, их держат в аквариумах, аквариумисты в морских. И вот разные губаны. Давайте сейчас посмотрим. Это вот, видите, форма, которая легко узнается морскими обитателями, которые пользуются. Вот, дальше посмотрите. Это тоже, это все губаны. Значит, ну, если блеснуть эрудицией хотите, это называется монандрические животные. Да? Это когда живут такими гаремными группами, один самец и несколько самочек. Да? Ну, это в животном мире достаточно распространено. И петух, кстати, да, многие куриные, павлин, там, петух, фазан, и лошади, у них тоже гаремные группы. Вот, это достаточно распространено в природе. Дальше еще интересный, вот я вспомнил момент, когда сеанс закончен, ну, представьте себе, вот дальше давайте посмотрим, Александр, это все разные губаны. И вот это другой губан. Я же говорю, их много, их 500 видов с лишним, некоторые безумно красивые, следующие покажите. Вот, а это губан называется Наполеон. Видите, какой огромный губан. Ну, конечно, он не чистильщик. Он сам по себе плавает. Почему его назвали Наполеоном, ребят, я не знаю. Следующее покажите картинку. Вот, классическая история. Видите, Мурена открыла рот, и губан там работает, чистит ей зубки. Всю вот эту вот гадость, которая там между зубок у нее гниет. Дети мои, зубы надо чистить каждый день. Желательно два раза. Утром и вечером. Потому что если вы их не будете чистить, то у вас на зубах заведутся мерзкие бактерии, и будет кариес. А кариес – это вот такое загнивание, которое превратится потом в дырку. Вот в отличие от некоторых людей, рыбы это знают и позволяют губанам чистить себе зубки. А когда рыба считает, что все, сеанс пора заканчивать, то она несколько раз открывает и закрывает рот, открывает и закрывает. Это такой сигнал губану, что все, мне надоело, мне надо плыть по своим рыбьим делам, сеанс закончен. Ну, справедливости ради, ученые уверяют, что иногда все-таки губанчиков проглатывают. Ну, это бывает, вот, знаете, так это, от неожиданности. Следующее покажите картинку. Вот. А эту картиночку я взял для того, чтобы вам показать, что у губанов на самом деле есть конкурирующая фирма. Чистильщиками бывают не только губаны, но и некоторые креветки. Вот видите, креветка сидит у Мурена во рту. И если губан прекрасно понимает, если он будет плохо работать, уйдет моя Мурена креветкам, и останусь я без еды. Ну, давайте дальше. Смотрим, что у нас дальше. Вот. Это, ребята, вторая по величине рыба в мире на земном шаре. Это гигантская акула.
Шнобель у нее, конечно, да, вот такой вот нос у нее толстый, мясистый. Ну, максимальный размер около 10 метров, говорят, до 15 метров. Ну, давайте поверим, ладно, так интереснее, да. Семейство гигантские акулы, род гигантские акулы, вид гигантские акулы, они более многочисленные, скажем так, чем китовые акулы. Вот покажите следующую картинку, там должен быть ареал, Александр. Вот. Видите, вот гигантская акула открывает свой рот и тоже превращается вот в такой исполинский сачок. И этот сачок плывет, и в этот сачок заплывает всякая еда. Ну, еда-то в основном всякий криль, да, прежде всего морские беспозвоночные, ну, в том числе мелкие рыбки и так далее, и так далее. Значит, у нее VU, литеры в Красной книге, то есть это уязвимый вид, потому что раньше гигантских акул отлавливали, был промысел на них. Значит, вот так вот она плывет, не спеша, со скоростью где-то вот пешехода 5 километров в час, и при этом фильтрует она очень-очень эффективно. То есть через нее проходит 2000 тонн воды в час. Это много. То есть, как правило, этого хватит для того, чтобы заморить червячка. Покажите дальше следующую картинку. Вот. Значит, гигантская акула была описана раньше, чем китовая. Произошло это в 1765 году. И описал гигантскую акулу епископ Йоханнес Эрнет. Сейчас, как же его, Господи. Гунрус вылетел у меня из головы. Сейчас у меня где-то было записано. Эрнст Гунерус из Норвегии. Ну, он был такой ботаник, миколог, орнитолог, теолог, чем только не занимался, но при этом был настоящий, самый что ни на есть, настоящий епископ. И вот он первым описал в 1765 году гигантскую акулу. Значит, почему? Вот обратили внимание, ребят, он был из Норвегии. Он был из Норвегии, и он, кстати, он дружил с Линнеем, переписывался с Карлом Линнеем, они жили в одно и то же время. Вы обратили внимание, где она ему попалась? Она ему попалась в Норвегии, потому что вот следующую картиночку покажите нам. Вот она плывет, гигантская акула, когда она с закрытым ртом. Видите, такая улыбчивая, хорошая, большая рыба, никого не трогает. А следующую покажите нам картиночку. Вот сейчас она открыла рот. Видите, вот он, ее сачок. Там даже ребра жесткости есть. У моряков, у летчиков это называется шпангоуты. Продольный силовой набор лонжероны, а поперечный называется шпангоуты. Как у корабля, у самолета. Вот видите, какие у нее шпангоуты, да? Следующее покажите. Картиночку. Вот это вот как раз жабры. Это жабры, которые работают как фильтры, которые задерживают еду. И на жабрах у нее вот такие вот выросты. Видите, как реснички. И они не дают вот этой всей мелочи, а питается она в основном копеподами. Это такие совсем небольшие рачки, просто их много. Они такими тучными стаями плавают. Вот они там задерживаются, и копеподов очень много. Их там несколько десятков тысяч различных видов, но акулы, как правило, не разбираются. То, что есть, то они едят. Кстати, есть даже всемирное общество копеподологов, которые там постоянно какие-то делают открытия. Ну, если там 20 тысяч видов, там, естественно, открытий много, издают какие-то международные бюллетени. Вот. Следующее покажите картиночку. Вот. Вот, ребят, самое главное. Вот он ее ареал. Вот темно-синий – это там, где гигантская акула водится.
А если, ребята, вот это вот то, что белое, да, это что? Мы же уже видели. Вот то, что белое, это ареал китовой акулы. То есть китовая акула, она любит теплые воды, тропики. А гигантская акула, она наоборот, она в отличие от китовой акулы, любит умеренные воды, где все-таки попрохладнее, где больше кислорода, где больше криля. Вот. И именно поэтому ей приходится время от времени уходить на глубину. То есть здесь, и, кстати, у нее так же, как у китовой акулы, вот сама глотка очень небольшая, очень узкая, тоже. Человек бы там не пролез, человек бы она не могла бы, конечно же, проглотить. Рыба достаточно медлительная, но что удивительно, при этом иногда способна выпрыгивать из воды. То есть вот этот вот разгон максимум, который она может развить там где-то 18 километров в час, ну, может быть, 20, да, этого достаточно, чтобы вот такая вот туша, огромная туша, могла выпрыгнуть из воды, шлепнуться, взметнуть фонтаны брызг. Значит, здесь еще такой интересный момент. Ихтиологи, которые изучали гигантских акул, они просто известны места, где они скапливаются в большом количестве. Мало того, что они скапливаются, они иногда вот собираются большими стаями, начинают плавать по кругу. Вот эта вот загадка, ученые пока не очень понимают, для чего это нужно, но тем не менее. Вот. У них паразитов-то не так уж много на самом деле, потому что у них тело покрыто слизью. Вот, и эта слизь, она, конечно, тоже работает, защищая от паразитов, но прежде всего, конечно, от минок. Потому что вот эти всякие мерзкие рачки, всякие там морские уточки и так далее, они же все-таки находят, куда пристроиться. И я думаю, что выпрыгивают они из воды, как вот некоторые другие крупные рыбы, как раз для того, чтобы стряхнуть себя вот этих паразитов. Потому что когда они падают, вот эти вот фонтаны брызг, то многих паразитов смывает вода. Так вот, ихтиологи соскребали с них всяких веслоносых рачков вместе со слизью, ныряли, надевали маски, ласты. И вы знаете, акулам это очень понравилось. И они, видимо, решили, что это такие новые сейчас чистильщики, такие смешные рыбы, подставляли им бачка. И, в общем, ихтиологи говорят, что однозначно совершенно акулам это понравилось. Они с удовольствием подплывали, позволяли это все с собой проделывать. Ну вот, к сожалению, их очень много раньше убивали из-за печени, потому что у них огромная печень, она составляет почти четверть их веса. И печень им нужна для того, чтобы регулировать плавучесть. Там очень много жира, там 60% жира. У акул, как вы знаете, нет плавательного пузыря. Поэтому им нужно быть в постоянном движении. И вот печень, жирная печень, жир, который в печени, он позволяет, он улучшает плавучесть этой рыбы. Так, дальше. Вот она, видите, это вот у нас гигантская акула. Она вместе с человеком вы... Теперь, значит, по поводу миграции. Гигантские миграции, когда ученые научились прикреплять вот эти всякие маячки, ловить их сигналы маячков, это для сравнения белой акулы. Видите? То есть она не намного больше белой акулы. То ученые обнаружили очень много интересных вещей. Оказалось, что акулы, гигантские акулы постоянно куда-то мигрируют. Куда, зачем, совершенно непонятно. Они могут преодолеть гигантские расстояния, тысячи километров. При этом они уходят на глубину до 1,5 километров, на огромную. Причем иногда даже группами путешествуют. И вот когда они собираются большими группами, вот в 2013 году около побережья Новой Англии ученые подсчитали, там было 1398 акул, представляете, гигантских, собрались. Ну, скорее всего, это вот такая вот свадьба акулья, да, клуб знакомств. Но это, опять же, это предположение ученых, потому что мы ничего не знаем. Мы очень много и постоянно убивали разных животных,
Но вместо того, чтобы их изучать. А сейчас у нас появились возможности, наконец, приоткрывать некоторые загадки. И что ужасно, в случае с гигантскими акулами, это они размножаются еще медленнее. Беременность у них длится 3,5 года. Можете себе представить? Вот у слона год беременность длится. Это считается, ой, как много, да, человек 9 месяцев. Кошка там 3, по-моему, месяца, да? А здесь беременность 3,5 года. То есть это рекорд у позвоночных. И на свет появляется через 3,5 года всего несколько акул, да? Ну, кстати, вот недавно, опять же, когда появилась возможность наблюдать за акулами, то с удивлением обнаружили, что зубы им тоже нужны, потому что во время спаривания они помогают самцу удерживать самок. Копуляция, спаривание, есть в основном у рыб, только у хрящевых, у скатов и акул. Потому что, как мы знаем, лучеперые рыбы размножаются очень даже целомудренно. Самка отложила икру, подплыл самец, побрызгал молоками, и все замечательно, пошел процесс оплодотворения. Вот. И еще один такой момент. Вот несколько лет назад, ну как несколько лет, 15-20, может быть, назад, я помню, читал статьи такие, вдруг британские ученые, ученые из Окинавы, опубликовали очередную сенсацию, оказывается. Гигантские акулы уходят в спячку. Представляете? И там было описано, что да, они опускаются куда-то на большие глубины, и там, где холодная вода, у них процессы метаболизма замедляются, и там они в таком состоянии пережидают вот это вот время, когда мало рачков, и ждут, когда же, наконец, рачки там появятся, потеплеет, и вот тогда они просыпаются и плывут по своим сытным местам. Ну, потом считали, что зимой они просто уходят на глубину, но потом стало ясно, что на глубину-то они уходят не поэтому, а уходят они на глубину, когда они преодолевают теплое течение, да? И вот еще стало, что удивительно, смотрите, несмотря на то, что вот мы видели ареал, да, где распространены гигантские акулы, это в основном умеренный пояс, да? Тем не менее, помеченные маячками акулы, некоторые, на большой глубине, где прохладно, уходили. Одна в Саргассово море ушла, другая ушла там в дельту Амазонки, третья в Гватемалу куда-то к побережью. То есть мы еще ничего не знаем. Мы еще только на пороге очень-очень интересных открытий. А потом эти вот акулы вернулись домой. Одна там к берегам Англии поплыла, другая там Японии и так далее, и так далее. Видите, то есть много очень интересных вещей, которые люди еще не знают. Ну, давайте следующую посмотрим, кто у нас фигурантка. Вот видите, здесь тоже рыбы, лоцманы сопровождают гигантскую акулу. Почему у китовых акул такая толпа почитателей, да, целая свита, а у гигантских намного меньше? Ребят, я не знаю, я думал на эту тему, я предполагаю, что у китовых акул немножко другой метод кормления, да, то есть она протирает в кашицу вот то, что она отфильтрует, и, естественно, часть этой кашицы, она выбрасывается наружу, а у гигантской акулы это все сразу уходит туда уже, в глотку, уже не в таком перетертом виде, потому что все-таки гигантская акула, она более мелкими рачками питается, ей просто это не нужно. Но это мое предположение, как бы, да? Так, ну давайте следующую картиночку посмотрим. Вот это кто у нас, да? Мне теперь по нраву морской дьявол, его хочу любить, помните? Манта, знаменитая манта. Класс хрящевые рыбы, так же, как и акулы. Отряд хвостоколообразные. Семейство орликовые скаты. Скат-орляк. Род мобула, вид манта. Манты, кстати, бывают достаточно полиморфные. Помните, что такое полиморфные? Разнообразные, ребята. Бывают белые, бывают черные, бывают черно-белые. Ребята, а вот вам эта пасть ничего не напоминает, а?
вот эти шпангоуты с лонжеронами, с килем. Ну-ка, давайте следующую картиночку посмотрим. Покажите нам, Александр. Опа! Вот она, да? Это же гигантская акула. Очень похожа картина внутренняя, правда? Ну, а почему бы не быть похожей, когда они все-таки родственники? Не близкие, скажем так, троюродные братья и сестры, но все-таки. Ну, давайте следующую картиночку, все-таки поговорим про манту. Вот она, манта. Видите, вот это такая черно-белая с таким мраморным рисунком. Значит, манты, кстати, это единственные позвоночные, имеющие целых три пары функционирующих конечностей. У нас с вами руки и ноги, да, у нас с вами две пары конечностей. У птиц это руки и ноги. У некоторых птиц вообще только ноги, да? Как у киви. Вот. А у этих три. Потому что у этих еще есть головные плавники. Вот они, да? То есть у них головные плавники, как рога, которые загоняют воду в глотку, да, вот помогая, как воронка такая. Кстати, они скручиваются в трубочку и убираются, когда манта не ест. А у них грудные плавники, которые работают как крылья. Ребят, посмотрите видео, вы видели, наверное, да? Плывущая манта – это фантастическое зрелище. Это просто вот птица как летит, вот точно так же плывет манта. И у них хвостовые плавники, вот там еще есть сзади, которые работают как ножки, да? Так вот, при этом вот этими своими крыльями, манта взмахами, такими вот грациозными, потрясающе гармоничными движениями, манта разгоняется до скорости 30 км в час. Это очень серьезная скорость. Еще интересная штука. Соотношение массы мозга у мант, мозга и тела, самое большое из всех рыб. Ну, мы с вами знаем, что не обязательно у самых умных бывает самый большой мозг, но тем не менее, это заслуживает уважения, потому что ученые, уже не британские ученые, а серьезные ученые, потом обнаружили, что у них в этом мозге там ядра, не только ядра, которые обрабатывают сигналы управления телом, да, но и те, которые вот принято связывать со сложным поведением. Возможно, у них даже есть игровое поведение, что бывает только у самых умных животных. Опять же, понимаете, мы еще стоим только на пороге очень-очень многих открытий. Особенно если речь идет о достаточно редких животных. Значит, манты, размеры, да? Но считается, что от крыла до размах крыльев до 9 метров, самые большие, ну, проверяют, наверное. Ну, давайте сделаем вид, что мы поверили. И при этом вес до 3 тонн. Вот так. Говорят, что очень часто манты приплывают коралловым рифом для того, чтобы почиститься от паразитов. Ищут, где здесь ближайшая станция, где работают губаные чистильщики. Вот, и подставляет им бока для того, чтобы почиститься. При этом размножаются они тоже очень тяжело, потому что половой зрелости они достигают самки где-то года в 4, нет, даже больше, самки лет в 5, а года 4 это самцы достигают половой зрелости. И репродуктивность у них очень-очень низкая. То есть буквально один ребеночек, один мантеночек в 2-3 года. Представляете, какая низкая репродуктивность. Ну, давайте дальше посмотрим. При этом мант ежегодно добывает несколько тысяч тонн. Ребят, до сих пор. Зачем добывают? Едят. В китайской медицине там некоторые части мант используются. Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Это у нас Иоганн Юлиус Вальбаум, который в 1724 году описал ската-манта. Ну, кстати, он, естественно, он тоже был врачом. Он
описал он не только манту, он очень серьезно занимался ихтиологией, рыбами. Он описал, первым описал большую барракуду. Он очень много интересовался рыбами лососевыми. Он первым описал нерку, горбушу, чевычу. И он оставил гигантскую свою коллекцию, которая находилась в музее в Любеке. В общем-то, этот музей естественной истории, он основывался на его коллекции, на коллекции Вальбаума, но во Вторую мировую войну эта коллекция, к сожалению, была утрачена. Ну, давайте дальше следующее посмотрим картиночку. Вот эта манта, ее масштаб рядом с человеком, сразу все будет ясно, да? Следующее, давайте посмотрим картиночку. А это реал манты. Видите, то есть мы сразу с вами видим, что она тоже любит все-таки такие теплые воды. Следующую картиночку смотрим. Иногда манты собираются стаями, говорят, что это завораживающее зрелище. Ну вот видите, называют и манту морским дьяволом, да? Ну, ребят, я в этом ничего инфернального не вижу. Не знаю, как вы. По-моему, ничего здесь зловещего нету. Здесь есть что-то действительно такое необычное, что-то удивительное. Но, по-моему, ничего пугающего, тем более, что это достаточно кроткие животные, которые, в общем-то, не нападают на людей. И поэтому аквалангисты очень любят, когда появляются манты. И известны такие места, где их много, туда приплывают для того, чтобы на них полюбоваться. Следующее, давайте посмотрим картинку. Вот они, видите, потрясающе, да? Как во сне в каком-то. Вот счастлив, кто это все видел. Давайте следующий пока посмотрим картинку. Вот. При этом манты очень часто выпрыгивают из воды. Более чем уверен, что они это делают для того, чтобы избавиться от паразитов. Шлепаются, это страшный такой шлеп получается, шлеп такой, что он слышен за много миль. И моряки, кто это наблюдал, говорят, что этот вот шлеп плюх такой, ну представляете, вот такая вот штука, как огромная, которая весит все-таки не одну тонну, да, когда плюхается в воду. Ну давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот эта манта считалась одно время самой большой мантой, которая была поймана. Ну, слава богу, сейчас люди перестали ловить мант. Дальше следующее посмотрим картиночку. Вот здесь мы с вами видим как раз компания, которая сопровождает манту. А все знают, что это миролюбивое создание. Ест только мелочь всякую, которую фильтрует точно так же, как китовая гигантская акула. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот. А это кто, ребята? Вот эту вот барышню мы уже с вами встречали. Помните, в пасти у китовой акулы? Эта рыба прилипала. Давайте на нее посмотрим поближе. Познакомимся с ней. Вот она, рыба прилипала. Вот она ее знаменитая присоска. Класс лучеперые рыбы. Мы с вами уже знаем. Отряд тавридообразные, то есть она такая двоюродная сестра нам известного губана-чистильщика, да? О, не губана-чистильщика, рыбы-лоцмана, спасибо, что поправили. Семейство прилипаловые. Довольно большая рыба, потом увидите, там есть большая прилипала. Значит, что же у нее за присоска такая? Это передний спинной плавник видоизменился. Видите, он похож на такую подметку, да, на ботинке. И с помощью вот этой вот присоски, ну, там дальше будет крупным планом, я вам расскажу, как она работает. У нас в России, кстати, два вида прилипал живет в Черном море. Это обыкновенная, кстати, она прилипало. Не прилипала, а прилипало. И акулья ремора. Вот два вида даже у нас в Черном море живут. Вполне себе съедобные рыбы. Кто съел, говорят, что нормально. Но вы знаете, что интересно? У греков эта рыба называлась, вот я не помню, как по древнегреческой, но на русский язык это название переводилось как задерживающие корабли. Давайте следующее.
Посмотрим картиночку. Вот, это вот как раз акулья. Ремора, она немножко отличается. Видите, у нее плавнички побольше. Следующую давайте посмотрим картинку. Вот, а этого дяденьку, знаете, с таким вот носом немножко горбатым, это Марк Антоний. Дело в том, что в некоторых хрониках пишут, что Марк Антоний потерпел поражение в морской битве у мыса Актиум, это в Греции, потому что его корабль облепили, прилипало так, что корабль...

много черепа, был гордый собой. Знаете, как Пушкин, когда он дописал Евгения Онегина, он бегал вокруг стола, потирал ладоши и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Ну, ребят, ну это же Евгений Онегин. А здесь, о, Господи. Так, значит, едем дальше. Едем дальше, смотрим, что у нас дальше. Да, это вот род рыбопилы. Я забыл вам сказать самое главное. Дело в том, что вот эта вот пила – это не только инструмент, это еще и такая сенсорная антенна, да? В прошлый раз мы с вами говорили, помните, ампулы Лоренциани, да? Вот кто, ребята, кто нас прошлую лекцию не слушал, посмотрите, там про акул. У них такие веснушки на носу у акул. Это вот те самые ампулы Лоренциани, которые улавливают малейшие электрические разряды. А у нас у всех есть электричество, да? И вот эта вот пила, она еще сканирует придонную муть и пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, сразу дает сигнал, где там что-то вкусное, по которому можно тюкнуть колючками. Так что, видите, это уникальный инструмент. Так, вот такие губы накрашенные у рыбы пилы, как, кстати, у многих других скатов. Давайте дальше посмотрим. Следующую картинку. Вот она, рыба пила идет. Следующую картинку давайте посмотрим, Александр. Вот она, рыба пила, красавица. Их поэтому стало очень-очень мало, ребят. Очень мало. Их тоже, конечно, надо охранять и беречь. Это вымирающие виды, все, которые нуждаются в нашей охране. Следующее покажите, Александр. Вот. Огромная рыбина. Следующее покажите. Ага. Следующее. Так, а вот это вот уже это гладкий скат, семейство ромбовидных скатов, 3 метра, ну, тоже все-таки достаточно серьезное такое животное, достаточно крупное. Следующую картиночку покажите. Стив, забыл, как Стива фамилия, Господи, Стив. Александр, там подпись есть, я забыл, как Стива фамилия. А вам не видно под слайдом? Ну ладно. Ну, ребята его узнали. Забыл фамилию Стива. Вот старость не радость. Это замечательный совершенно был человек, австралийский телеведущий, который вел передачи о природе, о животных. Ну, он очень любил крокодилов снимать. И он трагически погиб как раз от укола иглы ската. Вот именно такого ската, гладкого ската. Он уже делал шоу, снимал для своего сына. И, ну, все, вот на мелководье, ну, казалось бы, да, вот то, что он проделывал тысячи раз, вот такая роковая случайность, скат его, гладкий скат его пырнул своей колючкой в живот, и человек погиб. Опытнейший ведущий был человек, который умел работать с животными, знал, как их фиксировать. Ну, вот бывают такие трагедии. Так, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот сейчас закончится наш стрим, и я сразу вспомню его фамилию. Так всегда и бывает. Это уже скат-бабочка. Видите, тоже какой-то сидит такой напыщенный, самодовольный дядька толстый с луком. Это вот у них такая сейчас такое развлечение. Они из лука теперь бьют рыбу. Скаты, бабочки или гимнуры их еще называют. По-моему, видов 14 этих скатов. Ну, они абсолютно беззащитные, потому что вот покажите следующую картинку. Они относятся тоже к хвостоколам. Но у них такой коротенький хвостик, видите, что они не могут никого пырнуть этой колючкой. Ну, их тоже ловили, и австралийские аборигены их постоянно ловили, ели, потому что очень ценилась у них печень. И аборигены даже знали, что эта печень, она по сезону становится иногда такой очень крупный, очень розовый и вкусный. И они вот именно ждали, когда у них печень прозовеет, станет вкуснее, тогда они их ловили и ели. Ну, следующую картиночку покажите.

0: почти 2 часа. С вами уже. Ну вот, завершая Скатов, вот на Мальдивах и на многих других курортах сейчас есть такая аттракция. Скатов подкармливают, они привыкают к этому месту, они сплываются, люди могут их потрогать, люди могут их сфотографировать, туристам это страшно нравится. Ну, а вот в отличие от той истории, которая произошла со Стивом, я ни разу не слышал, чтобы кончилось какой-то трагедией, хотя люди себе позволяют этакую фамильярность. Вот следующую картиночку покажите. Видите, даже всей семьей целуют ската большого. Пускай лучше целуют, чем убивают. Пускай живут скаты. Ну что ж, скаты умные, хорошие древние животные. Ну, следующую, давайте картиночку посмотрим. Успеем мы про луну рыбу вам рассказать или нет? А кто у нас там останется тогда из тех, кого мы наметили? Ну, давайте, тогда я вам сейчас расскажу про луну рыбу. На этом мы сегодня закончим. А в следующий раз мы с вами тогда посмотрим гигантских рыб пресноводных. И даже не только гигантских, а давайте так, самых удивительных, самых необычных пресноводных рыб в следующий раз. Рыба-луна, ну, мы с вами говорим рыба-луна, а в англоязычных странах ее называют sunfish, рыба-солнце. Но она тоже очень большая, рекорд. Вот, знаете, вот в «Жизни животных» там написано в 66-м году 2300 килограммов был рекорд, его внесли в книгу Гиннесса, но потом я уже встречал, что поймали рыбу-луну, которая весила 2744 килограмма, представляете, больше 2 тонн. И рыба-луна это, конечно, огромная рыба, но при этом абсолютно беззащитная. Мола-мола она называется. Мола – это жернов. То есть, вот ее латинское название – мола. Видимо, она больше… Рыба, конечно, наверное, по форме она одна из самых необычных. Очень крупная рыба. У нее где-то вот рекордная такая величина – 3,5 на 3,5 метра. То есть, вот если от кончика плавника до кончика плавника и от носа до хвоста. Хотя, конечно, у нее не хвост, это псевдохвост, и есть даже такое название у этих псевдохвостов, они называются клавус. То есть это вот, ну, не совсем это хвост. Рыба-луна покрыта очень, абсолютно лишена чешуи, она покрыта такой толстым слоем слизи, поэтому хвост у нее самое уязвимое место, как мы с вами потом увидим. Ну, давайте сразу посмотрим следующую картиночку. Вот она, видите? Вот она, аквалангист, мы с вами видим. У нее тоже нет плавательного пузыря. У нее нет боковой линии, кстати, как у других рыб. То есть у нее такого чуткого прибора нет. Но при этом, значит, она, кстати, принадлежит к отряду иглобрюхих рыб, семейство лунарыба, род лунарыба, вид лунарыба обыкновенная. Вот это меня больше всего, конечно, умиляет. Какая же она обыкновенная? Она одна из самых необыкновенных рыб. И по способу перемещения, смотрите, она перемещается за счет двух плавников верхнего и нижнего. И вообще такое впечатление, что эта рыба половину кто-то откусил, да? Ну, кстати, так и бывает дальше. Вот посмотрите. Дальше следующую картиночку. Вот это вот она в соотношении с человеком, да, масштаб. Причем это не самая большая рыба луна, это самая обычная. Следующую покажите картинку. Вот, видите, ее достают. Видно, что огромная тяжелая рыба. Следующую покажите картиночку. Вот они идут, видите, даже небольшим косяком. Вот самое интересное, что раньше рыбу-луну считали макропланктоном. Почему макропланктоном? Потому что думали, что она практически не может передвигаться, плывет медленно-медленно, поэтому всю жизнь она дрейфует вместе с морскими течениями. Но потом обнаружили, что нет, она иногда даже изрядную резвость проявляет. Например, если она видит какого-то врага, она может развивать такую приличную скорость 3 метра в секунду. Секунда, раз, и. И вот за эти раз, и она уже... Причем она зигзагами это делает. То есть она бросается вперед и вот такими зигзагами с довольно приличной скоростью, рывками может даже уходить от врага. Но потом стали метить рыб лун и обнаружили, что они, в общем-то, тоже такие склонны к странствиям, к дальним. Могут проплывать очень большие расстояния, где-то 26, а то и 30 километров в день. Причем они плывут со скоростью 3-4 километра в час. Это скорость такого пешехода, который идет размеренным шагом. Чем питаются? Питается рыба луна, естественно, она хищник, она питается тем, что Бог ей пошлет, а чаще всего она питается медузами, сифомедузами, сифонофорами. Медуз она любит, она их ест, ну, иногда там какие-то головоногие всякие моллюски попадутся, может быть, какая-то снулая рыбешка, которую можно ухватить. У нее рот такой своеобразный клюв, ороговевший. Ну, видимо, это еще нужно для того, чтобы стрекающие клетки, все-таки многие медузы, как мы с вами знаем, очень ядовитые, и с ними встречаться очень-очень опасно. Ну, рыба луна приспособилась, ест их за милую душу. Ребят, я помню много лет назад, лет 15 назад, в Барселоне, в зоопарке, я тогда снимал путешествие натуралистов, он говорит, приходите вечером, мы вам покажем, как мы кормим рыбу луну. Я говорю, а как вы их медузами, что ли, кормите? Рассмеялись служители, говорят, нет, мы для них делаем специальное рыбное желе. Рыбное желе, которое не растворяется сразу в воде. И вот действительно два аквалангиста залезали в аквариум, но там очень большой аквариум в Барселоне. И буквально из ложечки рыба луна у них ела это угощение. Ну, очень здорово. Я вот не помню сейчас, показывают ли это посетителям или это такой же интимный момент. Ну вот, беда еще заключается в том, ребят, что огромный мировой океан превратился в помойку, это вы знаете. И в этой помойке плавает очень много пластиковых пакетов, которые рыба луна ест. И кончается, естественно, это очень-очень печально, вплоть до летального исхода и до мучений. Ну, покажите следующую картиночку. Кстати, очень часто можно видеть, как рыба луна лежит, вот так вот плавает на поверхности плашмя. Но это легко понять, почему. Потому что, когда стали вешать маячки с датчиками, то обнаружили, что очень часто рыбе луне приходится нырять на достаточно большую глубину, туда, где прохладно, а туда, где гораздо больше медуз, там она, естественно, в холодной воде замерзает и всплывает наверх, ложится на бок, вот так вот, чтобы в лучах солнышка погреться, зарядить свои солнечные батареи. Вот такая она рыба луна. Дальше покажите следующую картинку. Ну вот, к сожалению... А, вот, ребята. А вот это вот очень интересная фотография. Эту фотографию в 1857 году сделал человек, чье воображение эта рыба потрясла. Человек вам хорошо известен. Покажите следующую картиночку. Фотография очень известная. Вот, узнали? Луис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Так, у меня куда-то делась картиночка. Алло, Александр. Вы здесь, да? Все. Алиса проснулась. Вот, ну зачем ты нам нужна? Ты нам не нужна, Алиса. Уходи. Вот. Я ж... Да. Все. Поругались, да. Помолчите, не мешайте нам закончить лекцию.
1: Вы с кем? С кем вы говорите?
0: Сама такая.
1: А я, кстати, не слышу, что она говорит.
0: Она говорит, в итоге ваша лекция оказалась нудной и скучной. О как. Вот хорошо, так. Говорит. Ну, да, она сказала мне, хорошо, я молчу. В итоге ваша лекция оказалась нудной и скучной. Ребят, вы тоже так считаете?
1: кожаные мешки
0: Все.
1: надо было добавить.
0: Да, все, я обиделся. Так, ну, последнее, что я вам скажу про луну рыбу. Ну, покажите, кстати, Александр, следующую картиночку. Вот. Видите, вот это как раз какой-то тюлень, который ест эту рыбу луну. А потому что врагов у нее много на самом деле. Врагов у нее много, это и некоторые акулы, это и касатки,
1: Это он
0: это
1: прям
0: и...
1: так откусил.
0: Да, он прямо так откусил. Вот, у нее очень прочная шкура, поэтому объедают часто либо хвост, либо вот самое нежное место, да, где шкурка потоньше. Вот, и рыба-луна, как многие примитивные рыбы, очень живучие, и можно даже видеть, как с объеденным хвостом рыба-луна все равно продолжает плавать и сохранять плавучесть довольно долгое время. Но это, наверное, одно из самых безобидных созданий в мировом океане, и сразу возникает вопрос такой, да, почему они еще остались на белом свете? Ребят, секрет очень простой. Это самая плодовитая рыба. А рыба-луна откладывает до 300 миллионов икринок. Можете себе представить эту цифру, ребят? У нас в России 150 миллионов жителей. То есть одна самка крупной рыбы-луны может отложить столько икринок, что каждому россиянину достанется две штуки. Можете себе представить масштаб, да? Вот за счет этого рыба-луна, собственно говоря, и выживает. Ну, а наш долг, конечно, ей помочь. Ну, все, давайте на этом заканчивать. Какие-то вопросы есть?
1: Да, спасибо, Александр, за сегодняшний эфир, за лекцию. Есть немного вопросов, давайте к ним перейдем. Правда ли, что китовая акула является вымирающим видом?
0: Правда. К сожалению, правда. Да, это так. Красная книга. Международная красная книга. Вот, ну, здесь еще дело в том, что не только в том, что мы до сих пор продолжают уничтожать, конечно, и китовых акул, но вот многие морские животные, о которых мы сегодня говорили, еще становятся жертвами браконьеров, потому что в китайской медицине очень активно используются какие-то их части, да, там печень, перетертые в порошок плавники, там и так далее, и так далее. Вот, ну, я уже много раз вам, ребят, рассказывал. Ну, сейчас, слава богу, туда стала в Юго-Восточную Азию приходить медицина, да, с нашими, с Биг Фарма. Ну, как же Биг Фарма могла такое пропустить, там миллиарды населения, да, которым нельзя втюхать какие-нибудь лекарства. А так вот во Вьетнаме, в Камбодже, в Китае, в Лаосе, если вы придете на базар, вы увидите прилавок, на котором там какие-то сушеные ящерицы, какая-то кора деревьев, там, и так далее. Это аптечные ряды. Вот там так лечатся. И очень многие части животных, там, вплоть до усов тигровых, да, или медвежья желчь, они там на вес золота стоят очень дорого, в том числе вот редких, редчайших рыб Мирового океана, которые там тоже продаются как лекарство. Поэтому, да, с китовыми акулами вот такая вот печальная история. Они очень медленно размножаются. Еще вопросы есть?
1: Да, барракуды опасны для человека.
0: Нет, ребят, не опасно. Мы уже много раз говорили. Самая большая барракуда, ну, максимум 2 метра. Ну, барракуда, опять же, тоже, вы знаете, это одна из немногих хищных рыб, которые охотятся большими стаями, но не на людей. Вот, поэтому, если вы дайвер, если вы там кормите барракуд с рук рыбы, да, она может вас тяпнуть за руку, такое может быть, зубы не острые, челюсти мощные, но сама нападает барракуда вряд ли будет. Хотя иногда, вот я помню, лет 30-40 назад я читал статью, научную статью, кстати, о том, что некоторые животные почему-то стали проявлять беспричинную агрессию к людям, причем небольшие животные. Там описывались нападения луфарей, это рыба в Черном море на аквалангистов. Бывает всякое. Не знаю, может быть, мы настолько стали плохо себя вести, что природа нас решает наказать. Но пока еще барракуды нас не наказывают. Да.
1: Что можно сделать для сохранения китовых акул? Очень жалко все живое.
0: Сохранить среду обитания. Это единственное, что мы можем сделать. Меньше гадить в мировой океан, постараться его чистить. Но вот если, ребят, наберите мусорный остров или даже мусорные острова, это вы не представляете себе масштаба вот этого мусора. Если вы возьмете в стакане с чаем, заварите заварку, прям так, чтобы там чаинки плавали, а потом ложкой вот так вот помешаете, ложку уберете, то центробежная сила, она соберет вот эти все чаинки в одном месте, да? Вот то же самое происходит в мировом океане. Там весь мусор собирается в определенных местах. Вот течения таким образом устроены, что, ну, я вам как-то рассказывал, мы в Камбодже на необитаемом острове, вот мой друг Олег Шумаков, мы там когда были, находили, что мы там только не находили. И Олег сказал, что я однажды нашел разбитый ящик, где была СССР полярная экспедиция 1958 года. То есть, представляете, десятилетиями этот ящик плавал из Северного Ледовитого океана или откуда там, я не знаю, и доплыл до тропиков. Вот. И весь этот мусор прибивается в определенные места, и там образуются вот эти гигантские мусорные острова. Если вы посмотрите вот любой необитаемый остров в мировом океане, там весь берег усеян какими-то пакетами, каким-то мусором, обрывками сетей, поплавками от сетей. Микропластик. Опять же, это вот тоже колоссальная проблема. И, конечно, все это нужно убирать. А люди, вместо того, чтобы объединить свои усилия и чистить то, что гадили столетиями, люди вместо этого еще решили сократить свою численность путем всяких войн, экономических в том числе, санкционных ограничений по поводу друг друга и прочих разных прелестей. Ну, ребят, когда вырастете, будьте умнее, да, чтобы следующее поколение такими глупостями трагическими не занимались. Но прежде всего, еще раз говорю, для того, чтобы сохранить животные, первое, что надо сделать, это сохранить среду обитания. Если вы посмотрите «Красную книгу», причины очень часто – это утрата среды обитания. Были лежбища тюленей, а мы там сделали какой-нибудь, стали нефть добывать. Все, нету больше лежбища тюленей. Ну, давайте следующий вопрос, если есть.
1: Да. Осталось пару вопросов. А прилипалы, они как миноги, кровососущие или просто путешествуют так?
0: Нет, ребят, миноги – это паразиты. Минога – это паразит. Вы рот миноги видели, да? Миноги, миксины. Это вот такая вот круглая терка с острыми-острыми зубами, которая вгрызается и прогрызает дырку, а потом начинает уже сосать кровь, лимфу, да, и все прочее. То есть минога причиняет очень большую боль и неудобство. Это классический паразит. Прилипала не паразит. Она не питается своим хозяином. Она с ним живет в симбиозе. Так что это подруга. Не враг.
1: Угу. А рыба-луна плывет всегда одной стороной к Земле?
0: В каком смысле? Ну, ребят, она плоская рыба, луна. Ну, вот она плывет вот так вот, иногда она ложится на бок и заряжает солнечные батарейки. Вот так она и плавает. Задом она, по-моему, не плавает вообще. Вообще
1: а
0: очень
1: боку?
0: Мало.
1: А на боку плавать не может?
0: На боку может плавать. Она же ведь, ну, как-то, ну, как плавать? Она может там чуть-чуть перемещаться сюда-сюда-сюда за счет движений своих плавников. Ну, естественно, она так долго плыть не может. Она может только подвинуться немножко. И вопрос еще есть, да?
1: Да, вот у нас вопрос от НИИ пришел. Угу. От НИИ вопрос.
0: Мия, привет!
1: Сейчас, секундочку.
0: Рады тебя ощущать в нашем стриме.
1: Возможно ли содержать какой-то вид акул в огромном аквариуме?
0: Ну, очень сложно. Некоторые, скажем так, некоторые виды акул можно содержать в аквариумах, да, там какие-нибудь ковровые акулы, кошачьи акулы, небольшие, да, там няньки. Их можно содержать, в принципе, даже не в таких больших объемах. Но есть акулы, которые просто не живут. Там даже большая белая акула, она ни в одном аквариуме не живет. Вот. Но ее можно, там она несколько дней может прожить или там неделю. Но она все равно умрет. А потом зачем? Ребят, понимаете, вот как бы если есть определенное количество рыб, которые в аквариуме содержатся, ну ради бога, пускай содержатся. Вот рыба, которая всю жизнь живет на одном пятачке, под одной корягой, ну пускай она живет в аквариуме. А рыбы, которые вечные странники, у которых вся жизнь это миграции, да, как у многих акул, ну, пускай они живут на свободе, да? Ну, зачем? Чтобы мы на них поглазели? Ну, для этого вот можно сделать, как на Филиппинах сделали с китовыми акулами, да? Есть какие-то места с гигантскими акулами, есть такие места, где они собираются, где бывают большие скопления. С белыми акулами есть такие места, где их собирается много, и где их могут туристы посмотреть, и даже опускают в клетки под воду, чтобы их пофотографировать. Стоит это очень дорого, да, безусловно. Но есть любители, это так называемый экологический туризм. Я думаю, что вот эти направления надо развивать экологического туризма. Кто очень хочет, кто мечтал, приедут, посмотрят. На акул молотов также. Вот у меня друг мой, я помню, ездил дайвер, рассказал фантастическое зрелище, когда ты плывешь, а над тобой идет вот эта стая гигантских акул молотов. Ну вот, мечта, если... Ну, опять же, понимаете, вот стоит дорого, да? Ребят, я знаю зоологов, которые получают очень небольшие зарплаты, там, ну, 40 тысяч, да, ну, там, 50 тысяч, и которые при этом раз в год обязательно куда-то едут. То есть вот человек, если он действительно очень хочет, вот сейчас мне кто-то скажет, да, вот о чем вы говорите, а если денег нету? Если человек хочет, если у него есть мечта, если он поставил себе цель, то он всегда может ее достигнуть. Я знаю таких людей, которые вот во всем себе отказывают для того, чтобы потом собраться компанией, там 10 человек, поехать куда-нибудь на остров Борнео. Они уже знают самую дешевую гостиницу, они уже знают самые дешевые билеты, когда надо заказывать и так далее. Да? То есть, если ты действительно этого хочешь, если у тебя это цель жизни, если ты при этом не пьешь, не наркоманишь, ты этого добьешься. Поверьте. Другое дело, что у кого-то на это уйдет 2 года, а у кого-то 10 лет. Это уже другой вопрос. Поэтому экологический туризм – это лучше. Ребят, вообще, если нету мечты, которую ты хочешь осуществить, то жить-то зачем тогда? У каждого человека должна быть своя мечта. И надо стремиться к тому, чтобы эту мечту воплотить в жизнь. Тогда жизнь наполнится смыслом. Да. Больше нету вопросов,
1: есть
0: да,
1: еще Александр? Еще есть один вопрос от Мии. И вам тут сообщают, что завтра эфир «Все в сад» выйдет в утреннее время.
0: О, спасибо большое. Я ни разу его не слышал. Я просто объясню, в чем дело. Это мы с Машей Тарабаевой на Радио России ведем по выходным «Все в сад», передачу для садоводов. Я ни разу не слышал в эфире, только записываю. Так, ну, Мия, что Мия хочет спросить?
1: Да, давайте, последний вопрос от Мии. Знаете ли вы какой-нибудь трюк, которому можно научить 3-летнего анцитруса?
0: 3-летнего анцитруса? Ну, единственный трюк, которому его можно обучить, это чистить стенку аквариума. Анцитрус – это сомик такой, который вот... Ну, красивый сомик, хороший. Нет, Мия, не знаю. У меня мой друг Андрей Белов дрессировал... Кого же он? По-моему, этих самых брызгунов он, по-моему, дрессировал, они у него там какой-то плотик, что ли, буксировали. Но я этим не занимался, мне. У тебя анцитрус, ну, хорошая рыба. Есть звездчатый анцитрус, он вообще прекрасен. Он как ночное небо, черное с белоснежными звездами, но правда в 3 раза дороже. Так, а
1: Быстрый,
0: вообще сомики они и хорошие, да.
1: наверное, последний короткий вопрос. Есть ли у рыб эмоции?
0: Я думаю, что есть. Ну вот последнюю вам такую расскажу историю. На Садово-Кудринской раньше был мир аквариума. Его Кочетов основал. Это вот ихтиолог Московского зоопарка, один из основателей аквариума в Московском зоопарке. И он тогда, в начале 90-х, он там создал выставочный зал «Мир аквариум». И там такая тусовка была аквариумистов, очень интересная. Интересные люди собирались. И вот там патриархи были такие, как Сан Саныч Бернацкий, там Игорь Иванович Ванюшин, вот Андрей Белов, мой старый друг, меня туда приводил. И я помню, как-то мы сидим, и вот эти вот матерые аквариумисты, классики такие живые, они, значит, стали спорить, какая рыба самая умная, самая интеллектуальная. Кто-то говорит цихлиды, кто-то говорит, нет, наверное, все-таки скорпеновые, вот у меня рыба-зебра там. Потом подошел Сан Саныч Бернацкий, так слушал, слушал, говорит, ребят, говорит, а вообще, вот, ну, вот как вы вот вопрос-то ставите? Вот почему вы своим умом пытаетесь вот по соотношению к своему уму кого-то там представить самым умным или самым глупым? Рыбы думают, они другими категориями совершенно, да? То есть кто из нас умнее, кто глупее? Ну, если там какой-нибудь целлакант пережил всех динозавров и так далее. Кто из нас? Или там какие-то виды, которые исчезли с лица Земли, они что, глупее? Ну, понимаете, вот тесты, да, на экстраполяцию, там, на какую-то рассудочную деятельность рыбы проходят, да, действительно. И акулы, мы с вами в прошлый раз об этом говорили, вовсе не такие дуры, не такие глупые существа. Но у нас с вами нет критерия оценки, потому что тест, это, он нам подтверждает только одно, что это существо способно мыслить, что-то предугадать, да, экстраполировать какую-то ситуацию. Но какое существо это делает лучше, какое хуже? Вот губаный чистильщик и зеркальный тест проходят. Они что, умнее, что ли? Да не обязательно, просто они проходят зеркальный тест. Это очень сложный вопрос, ребят. Вот подумайте на эту тему, и вы поймете, что вопрос очень сложный и просто не совсем корректная постановка этого вопроса. Да. Ну, все, наверное. Да, Александр?
1: Да. Александр, большое
0: Александр,
1: вам
0: спасибо
1: спасибо.
0: вам.
1: Вам спасибо.
0: Ребят, я просто хочу вас всех попросить, обязательно в комментариях пишите, да, ну, помимо поправок, вот спасибо огромное тем, кто меня поправляет, да, потому что косяки у всех бывают время от времени. Я хочу поблагодарить всех, кто вот эти мои косячки находит и поправляет. И хочу вам сказать, ребят, если что-то вам интересно, там, если хотите, чтобы мы об этом подробнее поговорили, обязательно это все в комментариях напишите, да, потому что это вот нам помогает ориентироваться, выбирать какие-то темы и на каких-то темах останавливаться подробнее. Хорошо? Ну все, тогда до встречи через 2 недели.
1: До
0: Всего
1: свидания,
0: доброго.
1: до новых встреч.
0: До свидания. До новых встреч.

Название я выбрал для лекции не случайно. Мне часто приходится сталкиваться с таким, ну, если не отрицательным, то пренебрежительным отношением к этому периоду каменного века, когда приходится давать комментарии на раскопках, либо когда я веду экскурсии в нашем музее. И довольно часто слышишь, ну, что это такое, что это за период такой, люди живут у Бога, жизнь у них беспросветная. Вот, все их помыслы и желания направлены только на то, чтобы на физическое выживание. И даже если культура каменного века людям интересна, а это часто так и есть, они ее воспринимают через призму некой экзотичности. Ну, действительно, живут люди в хижинах, работают каменными инструментами, на заднем плане мамонт, лучше два. И вот как бы существует в представлении многих людей две культуры. Одна – наша современная культура, а вторая – это культура каменного века. На мой же взгляд и многих моих коллег, культура вот так искусственно, ее нельзя сегментировать. Культура – это единый такой неразрывный процесс, она обогащается, она растет, ну, как финансисты говорят, нарастающим итогом. То есть культура каменного века – это в значительной степени и наша тоже с вами культура. Более того, я не побоюсь сказать, что процентов 90 всего того, что было открыто в каменном веке, мы этим пользуемся и не представляем себе нашу жизнь без этих открытий и завоеваний. Нам на самом деле не так уж много современный человек изобрел по-настоящему полезных вещей, которыми мог бы гордиться. И я постараюсь вот этот тезис аргументировать в своем выступлении. Я буду говорить главным образом о памятниках средней поры Голоцена, это современная геологическая эпоха. Но вот те ландшафты, которые вы здесь видите, типичные для наших мест, кто путешествует, хорошо их знает, они были примерно в то время такие же. Ледниковый период закончился, произошла перестройка ландшафтов. И несмотря на то, что, конечно, не было точного совпадения климатических условий, ну их вообще никогда нет, потому что природа живет своей жизнью, где-то засуха, где-то более влажные условия. Так было и здесь, но даже в рамках одного небольшого региона природные условия отличаются довольно значительно. И человек вырабатывает специальные приемы адаптации к этим условиям. И когда мы изучаем памятники, которые расположены в разных местах, в разных условиях, то мы это очень хорошо видим. Ну и даже на первый взгляд видно, что, скажем, западная часть области, вот река Кундлюча, ну едва ли не горный пейзаж, восточная часть Поманыча – это сухие степи, открытые ландшафты. Ну, конечно, поражает своим изобилием, вот, и даже внешним видом долина крупной реки. Вот мы видим замечательный вид на остров Поречный, где расположено поселение Ракушечный Яр. Человека окружает, конечно, все многообразие природной жизни, ну и в том числе животный мир. Ну вот мир ледникового периода предыдущим докладчиком был блестяще охарактеризован. Вот. Но произошли значительные изменения мамонтовой фауны в целом. Большинство представителей ее уже не существует. Здесь голоценовая фауна. Большинство ее представителей, они до сих пор живут и здравствуют, но не все благоденствуют. Распространяются копытные животные. Вот довольно много у нас на памятниках находим мы костей кулана, сайгака. Не пренебрегает первобытный человек, конечно же, и мелкой дичью. По сравнению с палеолитом, очень большая роль в питании у человека уже принадлежит рыбам, моллюскам, то есть вот биоресурсы реки используются. Все эти животные, которых вы видите, конечно же, не жили одновременно в одном месте, за исключением некоторых вот мелких видов. Скажем, кулан и сайгах – это сайгах любители открытых степных пространств. Ну, в лесах и перелесках водились олени, лоси, медведи, как было сказано. Последнего медведя на Дону, кстати, убили в 19 веке. Мишка здесь довольно долго продержался, но, тем не менее, не удержался. И вот вся эта природная обстановка, она для нас очень важна, чтобы мы понимали, как же человеческая культура реагирует на те или иные изменения. Ну, вот сейчас такое модное слово есть – вызовы, да, ну, будем его использовать. На те вызовы, которые природная обстановка в отношении человека делает.
И вот мы реконструируем несколько систем адаптации, ну, принципиально две. Вот вариант один – это те люди, которые живут в условиях сухих степей, открытых ландшафтов, бассейнов маловодных степных рек. И вот здесь охота и собирательство, ну, несомненно, доминируют. Никаких признаков нет эксплуатации водных ресурсов, ни рыбы, ни моллюсков, ничего. И, конечно же, тут нужно понимать особенности поведения этих копытных. Вот, у них до сотен километров достигают ареалы их перемещения. Конечно, нужно двигаться. Это приводит к тому, что перестраивается буквально все, весь образ жизни человека. Он совершенно не похож на палеолитический, хотя кое-какой набор инструментов остается, но резко уменьшаются размеры общин, потому что есть такое понятие, это демографическая емкость ландшафта, она снижается, особенно для сухостепи. Человек вынужден на это реагировать. Община уменьшается, испытывает тенденцию к внутреннему делению. То есть в ряде случаев, когда ситуация совершенно кризисная, община может распадаться на какие-то семейные группы, это этнографически хорошо зафиксировано, или такие мелкие охотничьи образования. Вот. И мы следы этих стоянок повсеместно фиксируем. Бывает тут достаточно крупная стоянка, довольно много материала, хотя для сухостепи материала как бы особо много никогда и не бывает. Ну и вообще какие-то буквально жалкие следы, несколько кремешков, ну вот довольно густо в долине какой-нибудь речки на этих мысках мы находим. Человек перестраивает свою материальную культуру. Он живет по принципу ничего лишнего. Нет долговременных сооружений, нет капитальных жилищ, потому что ему нужно двигаться. Очень маленькими становятся орудия труда, не похожие на палеолитические. Иногда все это выглядит действительно как признак какой-то убогости. А на самом деле это дальнейшее развитие культуры. И не побоюсь этого слова, полет человеческой мысли. Потому что развиваются вкладышевые технологии. Вот вы видите нуклеус, мы называем на левой картиночке. Это такой кусочек кремня, с которого люди научились получать стандартные кремневые пластинки. Такие пластинки почти ничего не весят. И человек решает

0: делаем чего-то стандартного, стандартных заготовок, а из них уже будем создавать нечто более сложное. Ну, за примером не буду далеко ходить. Вот паркет, на котором я стою, мы все сидим, вот он весь состоит из стандартных, одинаковых, нарезанных дощечек. Вот примерно так. То есть в каменном веке рождаются многие тренды, которые мы потом охотно эксплуатируем, забывая сказать спасибо человеку каменного века. Как же человек отжимал эти пластинки, как он их получал? Никакой мистики, никакого заговора ученых нет. Сейчас, если у нас все получится, мы это посмотрим на, ага, вот, на вот этом виде.
1: Очень аккуратно.
0: Вот несложное приспособление. Легкий щелчок. Ну вот, в руках у экспериментатора уже несколько таких пластин. Это обсидиан, кстати. Тоже попадается на стоянках. Два часа. Два часа работы, и посмотрите, какое огромное количество заготовок. На месяц, как минимум, этого может хватить. Посмотрите, как адаптивна культура человека, как она умно приспосабливается к тому состоянию природы, к тому состоянию окружающей среды. И то, что потом, впоследствии, неподготовленному человеку кажется примитивным, ну вот как вот на картиночке у меня, такие какие-то простые небольшие кусочки кремния, ну казалось бы, ну что это такое? А на самом деле это отражает следующий этап, очень серьезный этап технологического, интеллектуального, если хотите, развития человека. Следующая модель, она реализуется в условиях долины большой реки. Это замечательные у нас стоянки здесь известны. Ракушечный Яр, Раздорская вторая, в долине Мимуса, Матвеев, Курган. Эта модель совершенно иная. И даже вот здесь в названии охота стоит на последнем месте, потому что доминирует абсолютно рыболовство и речное собирательство. Но вообще это хозяйство комплексное. Все, что дает река, все, что дает долина крупной реки, все это человек использует. Иногда даже не напрямую в пищу, но у него огромное количество разных других бытовых проблем, вот, но об этом немножко позже. И формируются стоянки, поселения совершенно другого типа. Не с культурным слоем в одну находочку, как мы шутим, когда раскапываем стоянки сухостепи, а вот такие мощнейшие культурные слои. Посмотрите, вот верхний рисунок, это в археологии мы называем разрез, ну и геологи тоже так называют. Вот эта вся толща, это культурные отложения. Конечно, они вписаны в геологическую летопись, но это больше 5 метров, свидетельство того, что люди здесь жили и никуда не уходили. И большая часть этой свиты, вот нижняя и до середины, это культурные остатки, отбросы жизнедеятельности, пищевые отбросы, моллюски, кости рыб и животных. Вот то, что археологи называют культурный слой. Вот этот культурный слой же особо искать не надо. Он сам говорит за себя в любом береговом обнажении. Я здесь, раскопай меня. Хорошо, но только памятников таких очень мало. Их можно рассчитать на юге нашей, обнаружить на юге нашей страны, посчитать по пальцам одной руки. Также вот стоянка Раздорская 2, тоже мощная свита раковинных отложений. В мире это явление получило название раковинных куч. Действительно, люди активно эксплуатируют речные или морские ресурсы. И образ жизни у них, вы уже, наверное, это поняли, совершенно иной. Не нужно далеко перемещаться. Это не полная оседлость. Частично еще, но уже достаточно серьезно. Конечно, нужно учитывать сезонный фактор, потому что бывают на Дону неблагоприятные времена, сезонные разливы. Ну, потом они приходят и опять на этом же самом месте продолжают заниматься своими делами. Что дает река? Ну, наверное, большинство из вас, я убежден, те, кто сюда пришли, любят природу, любят путешествовать. И, наверное, здесь и не нужен какой-то экскурс пространный, вот что дает река. Да практически все. Скажем, в летний период человек не может остаться голодным на реке, потому что даже если не поймать рыбу, ну, можно насобирать диких растений. Они на реке, большинство из них съедобные, а некоторые, как рогоз, корневища, достаточно вкусны. Очень вкусен водяной орех. Сейчас его, кстати, мало, а раньше его было достаточно много. Вот. Ну и, конечно, можно наловить раков. Ну, руками можно, кстати, на мелководье легко поймать рыбу. Но вот рыбу они ловили не руками, эти люди. они ее ловили в таких количествах, вот в нижней части ямы такие приведены, что им приходилось этот улов куда-то складывать. Они эти ямы такие

0: и склады, выкопанные в земле, использовали, видимо, на той стадии до переработки этой рыбы, а может быть, в том числе и для хранения инвентаря. На дне одной из ям, вы видите, лежит такой плоский камень, мы его потом еще увидим в находках. Это большое такое грузило с пробитым отверстием, то ли для лодки, то ли для сети. Но дело в том, что все снасти-то у них не капроновые, да, они на это растительные волокна, и вот им пересыхание, для них пересыхание, это не здорово. И, возможно, хранили снасти в таких ямах, не только рыбу у них держали. Ну, здесь показано, как мы работаем, потому что все то, о чем я вам говорю, оно становится возможным, если только ты копаешь тщательно. Вот весь культурный слой промывается через вот такие сито, это многолетний труд, вот это очень большая работа. Из практики древнего рыболовства, то есть как же они рыбалили? Вот если здесь есть рыболовы, они не обнаружат серьезных отличий от тех практик, которые сейчас мы в рыбалке применяем. Я люблю рыбалку и все виды рыболовства, как бы знаю современного, и никаких отличий нет. Ну вот он рыболовный крючок, что из того, что он костяной, а нынешние стальные, это ничего, в общем-то, не меняет. Гарпуны и остроги, да до сих пор на Дону осенью, весной, вот, бьют рыбу, мне тоже приходилось этой охотой на рыбу заниматься, очень увлекательное занятие, но все-таки индивидуальные способы добычи рыбы, они занимали подчиненное положение. Несомненно, доминировало сетевое рыболовство. Вот сейчас говорят, браконьеры ловят сетью, из-за этого у нас оскудели рыбные запасы. Это не так. Вот эта стоянка существовала 9 тысяч лет назад. Это даже не самое начало, наверное, среднего голоцена. И тем не менее, с той поры до наших дней, до 19-20 века, рыбные запасы в Дону не оскудевали. То есть не в этом, видимо, дело. К тому же сетевое рыболовство довольно щадящее для рыбы. Да, оно приводит к уменьшению средних размеров рыб, но весь молодняк спокойно продолжает существовать, ему ничего не угрожает, в отличие от наших современных, значит, воздействий, это и судоходство, ну, браконьерские по-настоящему способы лова, электроудочка, глушение рыбы. Вот у них, в принципе, в этом отношении, взаимоотношения с природой выстраивались вполне гармонично. Но коллективное хозяйство, коллективные способы лова, подчеркну еще раз, доминировали. Я здесь привел для примера материалы не наши, это материалы северные, это Сергиево-Посадский район, замечательнейшая стоянка Замостья 2. И вот там коллегами-археологами раскопана и не одна, вот древние верши в левом верхнем углу. Это специальные снасти, куда рыба сама попадает, вот ее только нужно правильно установить. Реконструкция этой верши тоже представлена. Также найдены поплавки. Также найдено лодочное весло. Вот опять же вопрос, ну вот найдите отличия. И посмотрите, внизу современные верши. Но только вот эта проплетенная, она этнографическая, она проплетенная из ивняка левая, а правая сделана из капроновых нитей и металлических обручей. Но только изменился материал, все остальное то же самое. И вот выясняется, что рыболовство – это такая плоскость, это направление человеческой деятельности, которое, пожалуй, в истории человечества едва ли не самое консервативное. То есть мы до сих пор этим всем благополучно пользуемся. Я как рыбак хочу сказать вот людям каменного века большое спасибо. Интереснейший случай, кстати, имеет отношение к одному из вопросов об убойных свойствах первобытного оснащения, да, охотничьего инвентаря. Была найдена, значит, кость, шейный позвонок лошади, насквозь пробитый костяным гарпуном. Вот здесь хорошо видно, что он сломался, вот зубец торчит, пробита она насквозь, вот здесь хорошо на рентгеновских снимках видно. Там справа реконструкция, что, скорее всего, верхнее положение было головы лошади, чтобы нанести такой удар прямой, потому что в полуприседе из неудобного положения такой удар нанести было нельзя. Удар сам по себе впечатляет. Ведь нужно было костью пробить не кость. Нужно было пробить сначала крепкую толстую шкуру, потом еще жесткую мускулатуру. И силы удара хватило на то, чтобы насквозь пробить этот позвоночник. Замечательное свидетельство навыков и умений наших далеких предков, но еще и не менее замечательное свидетельство их и рыболовной, и охотничьей сноровки. Потому что гарпунами бьют не лошадей, гарпунами бьют рыбу. То есть это какой-то частный случай, напоминающий вот практику современных северных народов, когда они забой оленей производят большей частью, когда те переправляются через какую-нибудь реку. Вот они подловили, рыболовы, подловили, видимо, в воде или на выходе из воды лошадь. Вот. Ее убили, животное погибло мгновенно. Если охоту можно назвать гуманной, то это был как раз тот самый гуманный эпизод в охоте. Вот. Я к чему так подробно комментирую этот действительно интересный эпизод. Вернулись домой не только с огромными рыбинами, а вот средние размеры рыб в то время, они превосходили современные в 1,5-2 раза. То есть они не только привезли их домой, но они привезли еще там 350, ну, я не знаю, специалисты лучше скажут, 400 килограммов мяса. То есть не так уж плохо живется в каменном веке, как нам о том прожужжали, да, в школе уши, что вот человек постоянно живет в ситуации борьбы, он постоянно борется там с природой за выживание. Да подождите, природа – это мать его родная. Вот, и это он с ней все время борется. Наоборот, он, мне кажется, очень гармонично живет в природе. Кстати, одна из особенностей вот этого первобытного отношения – не бери лишнего. Хотя, кстати, в случае с рыбаками иногда это получается само собой, как мы сейчас с вами это увидим. Ну вот, кроме всего этого снаряжения, для того, чтобы хозяйствовать эффективно, конечно, нужен целый комплекс инвентаря. Ну вот как в залесенной пойме, представьте себе, человеку без топора. Ну и вообще, каменный топор – это такой символ каменного века. И все очень часто каменный век так и представляют. Такой громила в шкуре, у него в руках каменный топор или дубина. Ну, опять же, на заднем плане мамонт. Вот. А вот здесь мы обнаружили десятки и сотни рубящих изделий. И посмотрите, очень важное обстоятельство. Мне кажется, вы его оцените по достоинству. Несмотря на похожесть формы, забываю все время про указочку, вот. Но посмотрите, как сильно различаются размеры этих изделий. Они различаются не только по размерам, за этим стоит отличие функциональное. То есть ими делали другую работу. Одни изделия для рубки, для перерубания толстых стволов. Вот, скажем, наш эксперимент. Это Виктор Витальевич, сейчас он тоже уже кандидат наук, а тогда просто-напросто студент. Вот он пробует таким же сланцевым топором перерубить дерево. Ну, 10-15 минут, и все получилось. Но также есть миниатюрные тесельца, стамесочки. И действительно, ведь рыбаку нужны заколы, нужны сложные какие-то сооружения, нужны причалы, нужны лодки. Лодки-то были уже в это время, не только плоты какие-нибудь грубые. Попробуйте, так сказать, сетевым ловом с плота заниматься, не получится, на Дону к тому же. То есть все это показывает, что материальная культура человека, она уже дифференцирована, она имеет развитой характер, и она обеспечивает и усиливает адаптивные способности человека как разумного существа. Для того, чтобы сверлить отверстия как в камне, так и в костяных изделиях, вот такие вот сверлышки предназначены, скребочки для того, чтобы обрабатывать кожу, чистить рыбу. Ну, то есть огромное количество инвентаря. Похвастаюсь. Вот стоянка материала, которую мы сейчас с вами наблюдаем, вот, она по материалу одна из самых богатых в Юго-Восточной Европе. Более 50 тысяч находок нами здесь найдено, они до сих пор находятся в обработке. Это, в общем-то, огромный массив исторических данных, первоклассных с археологической точки зрения. Кроме каменных изделий, ну, очень широко использовалась кость. Здесь и различные, вы видите, наконечники, вот такие острия. Вот уже знакомый нам наконечник с небольшим зубчиком остроги. Вот, есть вот такие массивные как бы иглы, это для вязки сетей. И вместе с тем людям нужно шить одежду. Есть иголки, которые мало чем отличаются от наших современных иголок, только вот они выполнены из кости. Ну вот это совершенно замечательные изделия. Вы знаете, я многие из них нашел, все держал в руках, обрабатывал, и всегда у меня что-то замирает в сердце, когда я гляжу на вот эти произведения искусства первобытного человека. Можно назвать его первобытным, но ни в коем случае нельзя назвать его диким. Потому что это человек, у которого, как мы с вами увидели, по материальной культуре не только уже хорошо вот, развит интеллект, он принимает совершенно разумные, оправданные решения, но у него хорошо развита духовная сфера. Мы можем только догадываться, что же стоит за этими орнаментами, которые часто не повторяются, а другие какие-то элементы, они очень любят, скажем, зигзаг. Вот, может быть, здесь, конечно, ассоциация с водой, змеей, это такая древнейшая символика. Можем догадываться только об этом. Но для них-то это все была открытая книга. Это сложные знаковые системы. Конечно же, они не только вот эти знаковые модели реализовывали вот в таком материале, как кость. У них наверняка были татуировки, раскрашенная кожа, какие-то очень интересные плетения. Но, к сожалению, все это до нас почти никогда не доходит. Но то удивительное чувство я всегда испытываю, что дошли вот эти изделия, сделанные на костяных подделках, эти орнаменты, эти произведения искусства, это, конечно же, свидетельство о высокоразвитом интеллекте и довольно высоком развитии абстрактного мышления и всего того, что мы называем духовной культурой человека. Не только орнаменты наносились на костяные изделия, они отмечены и на каменных изделиях. В том числе многие из них – это как бы обычные такие сетевые грузильца. И, может быть, здесь мы с вами видим отголосок промысловой магии, да? Потому что как бы доминируют какие-то такие сетчатые композиции, пересекающиеся линии, напоминающие отдаленно сеть. Может быть, но это пока догадки. Вот здесь, прямо передо мной, находится еще один замечательный предмет – это известняковая плиточка, вот, на которой сохранилось пятно растертой охры. Вот особенность этого памятника – великолепная сохранность многих материалов. Вот это свидетельство того, что эта минеральная краска в быту широко использовалась не только в погребениях, где мы ее часто фиксируем, но и в быту. И, в общем-то, эти люди умели и любили, видимо, себя украшать разнообразно. Огонь. Я сомневался, включать ли вообще этот слайд, этот вопрос в свою лекцию, но довольно часто приходится слышать, человек изобрел огонь. Это природное явление, которое нельзя изобрести, но которое можно освоить. Человек уже давно его освоил, там уже несколько сотен тысяч лет, и очень давно научился огонь разводить. Огонь не только тепло, не только приготовление пищи, но огонь это еще помощник в хозяйственной деятельности. Вот это ответ на вопрос. У нас действительно почти нет очень крупных тяжелых рубящих орудий. Вот таких изделий, чтобы с плеча махнул, так махнул. Они им были не очень-то и нужны. Потому что очень по дереву большую работу можно выполнить с помощью огня. А зато таких миниатюрных тесел, которыми очень легко вот этот прогоревший слой древесины снять, у нас огромное количество. То есть огонь – это помощник. А как огонь добыть? А добывали огонь, опять же, есть предрассудок – высеканием искры, это поздняя техника, добывали его главным образом трением. Это мы с вами сейчас посмотрим на этом ролике.
1: Значит, был использован гриб чага для того, чтобы перенести на него уголь.
0: Никогда не бывает открытого
1: хорошо
0: огня,
1: высушен, но он
0: всегда
1: работает.
0: Появляется только искорка. Помните, да, из искры возгорится пламя. Когда во время таких походов ставишь условия, что мы будем есть только в случае приготовленную пищу, если сами добудем огонь, всегда получается, поверьте. Вот что значит, да, вот, так сказать, сила убеждения. Вот еще замечательные находки. От чего я назвал их замечательными? Это первые опыты человека с глиной в наших местах. Где-то посуда уже появилась, это на этой стоянке керамической посуды нет. Но крайне редко мы можем увидеть памятник, который нам демонстрирует вот этот хронологический срез, когда человек еще вот не изобрел то, что нам всем так хорошо знакомо, да, вот керамическую посуду, вот, во всем ее великолепии и разнообразии, но постигает свойства нового для себя материала, его пластику во влажном состоянии, его твердость, когда он подвергается действию огня. И специалисты знают, что вот такие эпизоды, подтвержденные археологически, это очень большая удача археологическая. Я этой удачей хочу с вами поделиться. К тому же и вещи далеко не простые здесь есть. Опять же, мы с вами видим мелкую пластику, то есть произведение искусства людей. На многих этих изделиях нанесен орнамент. Они у нас получили свои названия, мы не знаем, что они означали в культуре этих людей. Вот есть такие куколки, есть вот такая подушечка или кошечка у нас называют. Ну, условно, естественно. Вот. Есть намеренно сформированные шарики, где видно, как их прокатывали между ладошками. И это само по себе не случайно. но некоторые еще с индивидуальными отметками, с отпечатком ногтя этого человека. Вы знаете, испытываешь трепет, когда находишь такую находку, на которой отпечаток пальца человека, жившего 9000 лет назад. Вот моя первая находка на этой стоянке, был такой комочек глины с отпечатком пальца ребенка. Вот, видимо, это и сделало меня потом археологом. А есть в правом нижнем углу такие кусочки глины, которые, по всей видимости, использовались для герметизации сосудов, которые были из волокон, либо, может, из каких-то легких дощечек. Отпечатки этих полосок коры или дощечек хорошо видны, а глина продавилась между ними и образовала вот такой рубец. Это тоже этапы этнографические, археологически фиксируются. То есть человек, прежде чем, так сказать, изобрести керамическую посуду, он брал для того, чтобы загерметизировать какую-нибудь плетеночку, обмазывал ее глиной. Ну, потом случайные факторы могла попадать в огонь, и что-то могло уже натолкнуть человека на дальнейшее развитие этой идеи. Появляются, видимо, какие-то зачатки и более сложных конструкций. Вот здесь внизу комки глины с отпечатками прутьев. Это, кстати, то, что мы потом тоже с вами знаем. Знаем в современности, да, вот у нас такая турлучная саманная архитектура, когда глина, прутья. Так вот до сих пор я живу в таком доме, до сих пор она у нас не только на юге нашей страны, но и по всему миру существует. То есть, опять же, в каменном веке появляется огромное количество таких трендов, которые на первый взгляд, ну что такое археологи нашли три комочка глины, а на самом деле они фиксируют процесс, который не только был перспективен для них тогда, но в значительной степени перспективен и для нас сейчас. Вот, кстати, в Европе сейчас одни из наиболее престижных домов, так называемые эко-дома, так вот, это глинобитные стены, камышовая или дерновая крыша. То есть вот так вот вперед в прошлое получается. А вот теперь о настоящей керамике. Она появляется. Появляется рядышком, но немножко позже на поселении Ракушечный Яр. Она появляется уже в виде вот, достаточно развитом. То есть они ее не изобрели здесь. Они делали эти эксперименты, а потом пришли какие-то люди, либо пришли какие-то идеи, и керамика у них появилась. Это было эпохальным событием в истории человечества. Не потому, что появилась здесь у нас на Нижнем Дону керамика, нет. Потому что керамика является одним, на мой взгляд, многие, кстати, со мной согласны, таким очень серьезным индикатором мощной ментальной перестройки человека. Меня могут спросить, ну вот керамика, да, действительно, это важное и полезное приобретение. Ну вот, скажем, а дома, а инструменты, о которых мы говорили, одежда в конечном итоге. Неужели не важна? Конечно же, все это очень важно. Но я хочу сейчас как бы немножко о другой проблеме поговорить. Человек живет большую часть каменного века, будучи приспособленцем, умным, находчивым, ловким. Но все, что он в природе видит, он лишь приспосабливает к своим нуждам. Камень оббивает, вот, древесину обрабатывает, делает копье, убивает животное, берет, значит, у животного жир для освещения, мясо берет для питания, там шкуру берет для одежды, кости берет для поделок. Вот я вынужден все время повторять слово «берет», «берет» и «берет». А здесь впервые человек не взял, а создал то, чего в природе не существует. Ну, нельзя найти в тайге, в пустыне, на болоте глиняный горшок. Для того, чтобы новый материал, принципиально новый, появился, его нужно было придумать или как-то этот опыт предшественников сжать в какую-то точку, для того, чтобы вот это открытие стало достоянием человечества. Иными словами, человек из приспособленца превратился в творца. Но если выражаться более техническими терминами, в изобретателя. И вот это очень, на мой взгляд, серьезно. Где бы мы сейчас были со всеми высотами наших технических достижений, с цифровыми технологиями, с транспортом, с сотовой связью, если бы человек на каком-то этапе не научился быть изобретателем, если бы он не перестроил свое мышление. Это произошло, и керамика, не потому что он изобрел керамику, он изобрел керамику, потому что у него перестроилось мышление. И вот этот этап у нас здесь тоже фиксируется довольно ранней керамики. Вот. Ну вот мы в нашем затерянном мире здесь тоже эксперименты проводим, главным образом для детей и молодежи, ну вообще все могут поучаствовать, обжигаем ее, в общем тоже пытаемся понять, что же испытывали наши далекие предки, когда столь значительные многообещающие открытия делали. Жилища. О жилищах мы знаем мало. Мы знаем твердо, что они были не очень большими, но это соответствует нашим представлениям о размерах общины первобытных рыболовов и собирателей. Вот реконструкция Ильи Яковлевны Крижевской из поселения Матвеев-Курган. Вот. Конечно же, большая трудность в том, что археологи всегда видят то, что мы называем нижний объем жилища, то, что может сохраниться в земле. Ямки от столбов, котлованчик. Можно только догадываться о том, какие были стены, какая была кровля, если только не появляются, конечно, каменная архитектура. Но в это время она еще не появилась. Вот на левом слайде вверху вы видите центр жилища на Раздорской 2, там был очажок, но все жилище раскопать не удалось. Над нами нависает обрыв, оно под него уходит, очень опасно. Пришлось на этом уровне остановиться. То есть вот есть проблемы такого технического плана. Но вот на основе тех данных, которыми мы располагаем, мы в нашем музее вот такой поселочек каменного века воспроизвели. Естественно, не в целях декорирования местности под старину, а в целях, чтобы была физическая возможность не только видеть историю за стеклами музейных витрин, а можно было попытаться в нее шагнуть, и в этой хижине, даже вот с детьми иногда мы ночуем, это полный восторг. Мы зажигаем здесь огонь первобытным способом, делаем орудия труда из камня. Ну, в общем, пытаемся понять историю через весь комплекс наших ощущений. Путешествия. В общем-то, эпоху великих географических открытий из Средневековья нужно переместить в каменный век, потому что именно люди каменного века заселили всю планету. Буквально всю, кроме Антарктиды. Вот туда не добрались, хотя, наверное, нельзя исключать, может быть, какие-нибудь исследования покажут, что добрались и туда. Но это скорее шутка. Вот. Не обошли эти тенденции наш район. И мы фиксируем по материалам, которые мы видели выше, вот такие амулетики с дырочками-глазками, сама по себе керамика, что был ряд каких-то влияний, которые не здесь зародились. Как могли идеи распространяться? Либо от человека к человеку, либо вместе с носителями этих идей. Люди путешествовали, конечно, они не ставили свои задачи совершить кругосветное путешествие, путешествие для путешествия, но некоторые регионы начинают испытывать демографическое давление, людей становится больше, ресурсов меньше. Вот один из выходов – это миграция. Как влияние с людьми или без попадали к нам, вот здесь на этой карте представлено несколько путей вокруг Каспия, вокруг Черного моря, мне кажется, наиболее перспективным, и не только мне, это между двух морей, несмотря на то, что там Кавказ, есть прибрежная полоса. Люди эти владели лодками, скорее всего. И, то есть вот этот путь, ныне, кстати, затопленный. У нас очень мало данных, но гипотетически это реально. Они могли сюда по побережьям морей проникать и приносить свои идеи. В юмористической форме в правом верхнем углу я это обыграл. Неолитический пакет – это как раз-таки вот тот самый комплекс идей, которые зарождаются на территории так называемого плодородного полумесяца. Это Ближний Восток и некоторые районы Северной Африки. И вот оттуда самые прогрессивные идеи на тот момент распространяются уже по миру, в том числе и к нам. Одна из этих идей, замечательная совершенно, без которой мы сейчас с вами бы в большинстве своем не жили бы на белом свете, и уж тем более бы, к моему огорчению, не встретились бы сегодня. Это новая экономика. Это не идея не брать от природы, а создавать. То есть, видите, опять, как вот эти идеи, о которых мы говорили в отношении керамики, как они хронологически очень тесно сосуществуют, образуя некий мощный тренд в конце каменного века. Назвали его английский археолог Чайлд неолитической революцией. Я с ним полностью согласен. Это действительно был очень серьезный этап в истории человечества. Производство пищи – это земледелие и скотоводство. Кстати, собака у нас была домашняя довольно давно, а вот по остальным животным нет, не так. Традиционно считается, что они были одомашнены на территории Передней Азии, и не исключают в качестве центра доместикации Кавказ. В любом случае, это не наша территория, сюда это к нам попадает уже в качестве идеи. Она была воспринята, но только скотоводство. Никаких у нас признаков земледелия пока нет, вот для того периода, для позднего каменного века, о котором мы с вами сейчас говорим. Ну, давайте хотя бы в двух словах представим себе, что было бы, если бы не было неолитической революции, если бы мы не перешли к производству пищи. Сейчас на земном шаре живет около, по-моему, 7 с лишним миллиардов людей. Природа такой нагрузки демографической бы не выдержала, если бы в свое время кто-то не бросил первое зернышко в первую грядку, которую он первым каким-то грубой мотыгой, значит, прокопал, и если бы человек не перешел к разведению животных. То есть, в принципе, все перспективы дальнейшего роста человечества, они оказались связаны с вот этими эпохальными открытиями. Общество. Здесь действительно больше знаем, чем не знаем, и я не хочу отнимать у следующего докладчика тоже хлеб, но и действительно применительно к нашей территории остается только догадываться, как же конкретно люди взаимодействовали между собой, в рамках одного коллектива, межколлективами. Если бросить взгляд в целом на этот период, то да, уже, видимо, можно говорить о таких образованиях, как племя, потому что довольно много появляется таких образований, которые мы называем археологические культуры, ну вот, то есть памятники, на которых люди исповедуют более или менее близкий образ жизни, пользуются одной системой орнаментации, то есть обнаруживают какую-то родственность между собой. Но, знаете, в каждом таком локальном регионе памятников раскопано не очень много. А чтобы говорить еще о социальной структуре, очень важно широко раскопанные памятники, потому что есть устойчивая связь между тем, той структурой и теми структурами, в которых люди живут, существуют размеры домов, как эти дома разделены, образуют они круг, дома круглые или квадратные, и социальной структурой самого общества. Эта связь, она иногда не прямая, но эти связи существуют. На большинстве памятников мы ничего не можем об этом сказать, они раскопаны небольшими площадями, то есть можем только догадываться. Но вот есть редкое исключение, стоянка Кременная 2, мне посчастливилось ее раскапывать. И мы с коллегами обнаружили здесь большое количество углубленных в землю очагов. Вот, и обнаружили, когда их стало много, больше 60, они группируются. Вот группируются по два, вот, где-то по три. А уже сгруппированные очаги образуют какие-то структуры уже иного, более крупного ранга. Вот посмотрите, здесь в юго-восточном углу этой раскопанной площадки 16 очагов образовали удлиненный овал. Внутри, кстати, ничего нет. И можно спросить, так может быть это случайность? Обратите внимание, очаги нигде не прорезают один другой. То есть, если бы люди приходили и селились как-то хаотически, забыв то место, где они жили, такого бы не было. Объектов слишком много, обязательно были бы случаи, когда эти очаги, как мы говорим, археологи садятся один на другой. А такого нет. А структуры, образованные этими очагами, есть. Вот здесь мы можем немножко приблизиться к тому, как выглядела первобытная община, состоящая из отдельных семей. Видимо, очаги, которые сгруппированы по два, по три, это какие-то семейные группы. Многие склоняются к мысли, что это именно нуклеарная семья, когда отец, муж, жена, возможно, родители и дети. А вот уже эти семьи образовали общину, которая в какой-то период вот обжила именно вот этот конкретный участок местности. Вот здесь уже больше надежных данных, но, к сожалению, такие ситуации в археологии редки. Ну, археология вообще молодая наука, так что перспективы у нее необъятные. Я приближаюсь к завершению своего доклада, и в начале лекции я сказал, что я разделяю ту точку зрения, что культура каменного века, она уже вполне сформировалась в своих основных чертах. И вот на этих слайдах я как бы лишний раз хотел это проиллюстрировать, что ну, невозможно представить себе, да, нашу современную культуру без художественного творчества, без музыки. Вот, кстати, дудочка, которая найдена была в каменном веке в Германии несколько десятков тысяч лет назад. Люди уже достаточно серьезными обладают медицинскими знаниями. Они делают сложные операции по трепанации черепа. Есть серьезные резоны считать, что уже в палеолите люди могли делать ампутации, то есть спасая жизнь соплеменникам. Посуда, ну, спектр применения керамики поистине необъятен, да, весь спектр посуды, одновременно полеты в космос, то есть очень такие перспективные тренды сформировались в каменном веке. Ну, о земледелии, скотоводстве мы с вами тоже уже говорили, но самое главное, в каменном веке человек стал человеком, он осознал, видимо, уже какое-то свое, может быть, не полностью, но тем не менее, свою обособленность от природы, свою взаимосвязь с другими представителями нашего рода племени, вот, он стал более человечным, он оказывал поддержку соплеменникам. Иными словами, все-таки человек, видимо, исторически чаще протягивал руку дружбы, а не топор войны. Мне приходилось сталкиваться с мнением, история человеческого общества – это история насилия. Его было действительно много. Но, на мой взгляд, оно никогда не побеждало. Кто-то останавливал войны, кто-то оказывал милосердие побежденному, кто-то спасал раненых. Это было на протяжении всей нашей истории. И вот эти вот принципы гуманистические, которые, они уже оформились, мы их даже археологически фиксируем в каменном веке, вот, мы ими стараемся руководствоваться и в нашей современной жизни. Но, тем не менее, все-таки возникает вопрос, если культура качественно как бы не отличается в основных своих проявлениях, а в чем же разница? В чем разница между людьми каменного века и нами? И вот, на мой взгляд, разница не в качественном состоянии культуры, а в темпах. В темпах с позднего каменного века темпы прогресса, того, что мы называем прогрессом, они скачкообразно нарастают. И это большая проблема. Вместе с тем нарастает серьезная диспропорция между развитием разных областей культуры. Материальное развивается быстрыми темпами, более быстрыми темпами, чем духовное. Это приводит к серьезным кризисам. Один из таких кризисов, мы с вами знаем, это 20 век, когда возросшие технические возможности человека были обращены на истребление, массовое истребление себе подобных. Это большая проблема. Это, как я называю, плата за прогресс. Вот они такой платы не знали. Мы эту плату сейчас сполна платим. Я бы мог еще об этом говорить, но мне бы хотелось привести слова русского писателя. Прочтите, пожалуйста, я хотел прочесть сам, но мне отсюда не видно. Вот, мне кажется, то, что он сказал больше 100 лет назад, актуально и сейчас. Мне кажется, вы оценили, да, всю силу слова замечательного русского писателя. Вот ученый может 100 лет об этом рассуждать и не прийти к какому-то выводу, а писателю на это достаточно одного абзаца. Есть еще одна плоскость конфликта, которая нарастает. Это наш конфликт со средой. Нас становится больше, демографическое давление усиливается, ресурсная база уменьшается. Это тоже та проблема, которую человечеству придется решать. Но мне кажется, несмотря на то, что есть весьма пессимистичные прогнозы насчет выживания вообще нас как людей, но мне кажется, если человечество будет учитывать не только цивилизационный опыт, но и весь опыт взаимодействия с природной средой, накопленный всеми поколениями людей, в том числе и каменного века, то шансы у нас благополучно эти кризисы пройти все-таки есть. Спасибо за внимание.
2: Спасибо большое. Настало время вопросов. Вначале, значит, то, что было во встрече нашей. Вопрос. Можно ли считать, что в каменном веке кремень был основной материальной ценностью? Где находятся места его добычи в Ростовской области и соседних регионах? Есть ли основания полагать, что, быть может, такие места были сакрализованы?
0: Не в этот микрофон. В этот. Отвечаю. Большое спасибо за вопрос. Мы можем считать, что те или иные предпочтения были, скорее всего, люди каменного века так не считали. Потому что сам по себе вопрос, он предполагает наш стиль мышления, который расставляет приоритеты, делает логические допущения. Для нас это норма. Это абсолютно не норма для человека каменного века. Его сознание синкретично. Для него вещи не разделены еще. Вот это важнее, это мы делаем вперед, это мы делаем. Нет, какие-то предметные вещи, ну, конечно, нельзя разжечь огонь, если не поднести, скажем, разожженный труд к затопке. Но, тем не менее, весь мир они воспринимают комплексно. Это очень интересно даже у некоторых народов, которые, значит, этнографически прослежены. Есть вот есть такие описания путешественников, когда они собираются и говорят проводникам, вот это очень важно, мы должны уже были выпустить 2 часа назад. А у них за час до рассвета какая-то птица крикнула. И вот они сидят до обеда, обсуждают, что это был за знак, худу к добру, идти ли нам или не идти. А вот у них система приоритетов совершенно разная. И к тому моменту, что вот нужно идти, чтобы там поесть, вовремя организовать бивак, у них это все в стороне. А вот то, что ночная птица не так крикнула, вот для них это сейчас приоритет номер один. То есть, конечно же, сырьевые ресурсы – это очень важно, и мы сейчас как бы со стороны можем сказать, что да, это было важно, но не факт, что это было важно для них, для самих людей каменного века. Спасибо.
2: Спасибо. А в Ростовской области где места добычи кремния? В соседних регионах? Ну, вот просто интересно нам.
0: В Ростовской области они довольно хорошо известны. Это Матвеево-Курганский, Куйбышевский район. И это Подонцовье, где есть балка Берючая. Ну, еще ряд балок, где открытые выходы кремня. И люди приходили туда исторически с палеолита и до бронзового века. И устраивали там свои мастерские.
2: Еще вопрос. В какой численностью группах жили люди каменного века и по каким материалам это можно установить?
0: Ну, по каким материалам, как бы в докладе прозвучало, что в основном это планировка поселков. Вот. Ну, и есть опыты подсчитать количество той биомассы, которую они освоили, но, в общем, довольно трудно, это довольно тяжело сделать. Вообще считается, в том числе и по этнографическим параллелям, до 100 человек, община охотников-собирателей. Вот тот эпизод, который мы с вами рассматривали, как раз если мы берем семью 4-5 человек, вот и получается человек 40-50 для сухостепия. По всей видимости, мы не ошибаемся. Это действительно была небольшая община.
3: Спасибо вам большое за интересный и вдохновляющий рассказ. Скажите, пожалуйста, а в России кто-нибудь занимается, скажем так, компьютерным моделированием и вот визуализацией той эпохи и той культуры? Ну, вопрос, конечно, не столько научный, сколько вот именно популяризаторский. То есть, ну и в научных целях, делается ли там компьютерное моделирование, может быть, каких-то социологических процессов или тех же демографических. Именно вот визуализация, так чтобы можно было не только послушать, но и наглядно посмотреть вот все. Вот он, каменный век.
0: Мы занимаемся только не компьютерной визуализацией. Вот. Меня впечатлили вот демонстрации, которые устраивает Азовский музей. У них недавно, кстати, выставка открылась по каменному веку. Я был на открытии, очень неплохо все сделано. Ну а так во всем мире огромное количество по палеолитическому искусству, кстати, совершенно замечательные вот такие компьютерные разработки. Вот. Но боюсь, я полноценно эту тему не могу осветить, потому что я-то ВКонтакте там зарегистрировался 3 недели назад.
2: Еще вопросы? Вот я доберусь, да, сейчас вот девушка руку подняла еще с самого начала.
4: Да, здравствуйте. Спасибо большое за доклад, очень интересный. Но у меня вопрос скорее не по самой теме доклада, как по выводам, которые мы подвели его. Скажите, вот особенность в рамках вот этого высказывания Куприна, вам кажется действительно то, что сейчас прогресс вот из-за того, что он слишком большие скачки делает, а моральная сторона, то есть культурная сторона вот не успевает за ним, то есть из-за этого большинство проблем современности. То есть просто, допустим, в этом высказывании Куприна, да, говорится о том, что вот есть проблема в том, что мы сейчас можем моментально увидеться, а еще 50 лет назад нам для этого нужно было там месяц ждать, то есть там писать письма. Просто, на мой взгляд, наоборот, я придерживаюсь другой немножко точки зрения о том, что вот это усовершенствование прогресса, то есть о том, что, то есть то, что мы сейчас можем за минуту решить то, что раньше потребовало бы несколько недель, это наоборот на благо общества идет. И человек, он с трудом, да, но он подстраивается, то есть и сейчас поколение, которое растет, оно уже быстрее овладевает методами вот компьютерной графики, не знаю, обработки данных. Поэтому вот ваше мнение какое на этот счет?
0: Ну, я свое мнение постарался аргументировать. Но вообще, спасибо большое. Конечно, ваша точка зрения имеет право в современных условиях на существование, но здесь важно понимать следующее. Мы технически уже настолько развиты, что нам хватит даже небольшого микроскопического отставания в нашем нравственном взрослении, чтобы произошло непоправимое. Ну, вот скажем, если бы произошла Третья мировая, да, во время кубинского кризиса, ну, очевидно, сейчас с вами мы бы эту дискуссию не вели. А то, что скачкообразное нарастание, я на простом примере могу пояснить. здесь свою мысль. Помните, с чем уходит на войну Первую мировую Григорий Мелехов, да, замечательный персонаж Шолохова. У него шашка, у него винтовка и у него пика. Ну что такое пика? Да это копье первобытное, только наконечник, не каменный, а стальной. И этого Григория Мелехова уже в Первой мировой войне травят газами. Над ним летают аэропланы. Не проходит 40 лет, вдумайтесь, в масштабах истории, 40 лет. А уже атомные бомбы полетели на жителей Хиросимы и Нагасаки. В 46-м году заработал первый компьютер. Действительно скачкообразно. А две мировые войны, вот этот геноцид населения. Мне все-таки кажется, что, конечно, есть резон в том, что вы говорите. Люди, когда обладают мощным средством коммуникации, могут и шалить, но могут и многое остановить. И в истории такие случаи были, да, вот остановили Вьетнамскую войну, когда люди, осознав ее пагубность, они выступили против. И мне бы хотелось, чтобы вы оказались правы, и наши технические возможности были действительно использованы на развитие средств коммуникации между людьми, но не были использованы, конечно, нам во вред. Вот, дай Бог, чтобы вы оказались правы, и мы уже на этом историческом этапе вот выровняли эту диспропорцию, о которой говорил я и о которой говорил Куприн. Спасибо.
2: Еще буквально парочку. Ну вот тут тянули раньше руку наверху, то мне дали.
5: Здравствуйте, Юрий меня зовут. Спасибо за лекцию. Вопрос по материалам. Вот показывали вы слайды, там каменные орудия, да, орудия костяные, различные предметы и потом керамика. Это все как бы из одного слоя, то есть это все параллельно существовало в пределах, там, допустим, одной стоянки, или это все-таки сменяли друг друга орудия? Или, возможно, дополняли как-то? Есть какие-то данные?
0: Ну, большая часть материалов, видимо, вы о них говорите, это Раздорская вторая.
5: Да, да, да.
0: Да, этот памятник довольно мощный. Находки залегали на разных уровнях, но по нашему глубокому убеждению, которое подкрепляется и радиоуглеродными датировками, в общем-то, этот памятник, он сформировался, культурный слой, в относительно короткий исторический период. Вот, то есть, да, вот все эти... И вот спасибо за вопрос. Очень важно, что во всех слоях мы видим, как различные изделия, но они функционально сопряжены. Ну, скажем, размеры сверл для пробивания этих грузил, они соответствуют дырочкам, размерам дырочек в этих грузилах. То есть вот такие наблюдения позволяют считать, что это единый комплекс. Спасибо вам большое.
6: Так, и еще вопросы с середины зала.
7: Здравствуйте, я хотела задать несколько вопросов. Первый касается средней продолжительности жизни в мезолите и в верхнем палеолите, приблизительно хотя бы. Следующий вопрос относительно религиозных представлений в верхнем палеолите и мезолите. Ну, какие формы религии, предположительно, могли быть? Вот, например, в стоянке в Драхенлох в Швейцарии там показывают следы золотари, ну, то есть культа животных. Были ли в Ростовской области какие-то такие тоже стоянки? И последний вопрос касается особенностей техники изготовления орудий из камня. Ну, в верхнем палеолите, ну и мезолите, вот то, что вы говорили. Были ли какие-то такие техники, как вот клинктон или валуа в изготовлении каменных изделий, какие-то специфические для Ростовской области?
0: Хорошо, спасибо большое. Вот вы сейчас в такую специфику наш разговор заведете, но замечательно. Вопросы хорошие. Насчет средней продолжительности жизни есть данные совокупные, которые показывают, что она не очень сильно отличалась от верхнепалеолитической. В верхнем палеолите происходит такой качественный рывок. Вот, люди начинают жить в среднем больше 30 лет. Вот где-то так, 32, 30, 34, 35 лет живут люди в мезолите и неолите. Мужчины живут несколько дольше, чем женщины. Вот, эта тенденция сохраняется вплоть до средневековья. И вот со средних веков, с позднего средневековья, вот средний возраст женщин начинает превышать возраст мужчин. Но мы должны понимать, что средние цифры – вещь неблагодарная. Конечно, с нашей точки зрения, ну что там, пожил 35 лет и умер, это не здорово. Но, во-первых, это средняя температура по больнице. Вот. Те, скажем, люди, которые проходили некоторые пороговые возраста, скажем, детской смертности высокой и прочее, вот, они потом жили нормально, если у них не было серьезного травматизма. Скажем, у нас на поселение Ракушки пушечный яр, зафиксированы случаи, там известно 6 захоронений, которые относятся к неолиту и неолиту, люди доживали до старческого возраста, но опять же мы не знаем их истинный возраст, потому что процессы старения протекают по-разному, но ясно, что это были люди глубоко пожилые. Это что касается возраста. Второй вопрос, простите, я... Вторая часть вопроса, уточните, пожалуйста. Могу ответить словами этнографа Токарева: первобытные формы религии. Сложнейшая тема, рассуждать можно долго, но трудно сказать. Конечно же, фиксируется, я неспроста сказал о каких-то, возможно, представлениях, связанных с промысловой магией, которую мы фиксируем по грузильцам, да, которые покрыты орнаментом в сеточку. Вот. Еще очень важно, мы находим грузила, которые разбиты. Ну вот найти разбитый топор – это нормально, да, не так повернул, не так ударил, топор разбился. Назовите мне трудовую операцию, когда можно разбить грузило, которое не испытывает никаких нагрузок. И случайно говорят, вот на нем что-то могли делать, какую-то работу. Да минуточку, вы пока его просверлите кремневым сверлом, поверьте, я это пробовал лично, это огромные трудозатраты. После этого ты будешь его беречь. И потом оно спокойно волочится по дну реки, вытаскивается, сеть собирается. Нет такой ситуации, когда грузило могло бы разбиться. Значит, они били их сознательно, намеренно. То есть это вот такое жертвование своеобразное. Раз хороший богатый улов, или чтобы был хороший богатый улов, мы это грузило разобьем. И их у нас очень много. Большая часть на поселение этих у нас грузило разбито. А вот которые находим на Дону, которые могли оторваться во время промысла, на берегах Дона сейчас мы находим эти находки, они, как правило, целые. То есть вот такие религиозно-магические представления фиксируются. И у вас еще был вопрос о техниках в каменном веке. Вообще хорошая тема для отдельной большой лекции. У нас ранние техники скола фиксируются лишь на некоторых памятниках. Вот. Для более позднего периода у нас уверенно фиксируются пластинчатые техники скола. Я об этом говорил, вот с палеолита начинается. А максимального развития, когда уже высокая степень стандартизации заготовки, они достигают именно в мезолите и неолите, когда используется отжим. В более позднее время применяют огромный рычаг. Вот, это называется усиленный отжим. И вот там уже сколы в энолите достигают там, длины 30-40 сантиметров. Ну, то есть вот такая, если так пунктиром, примерно вот такая история. Спасибо вам большое. Спасибо.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня биолог, миколог, натуралист, популяризатор науки Михаил Вишневский. Михаил Владимирович, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Мария, приветствую вас и приветствую всех радиослушателей.
2: Грибы – это самостоятельное царство жизни. Оно очень древнее, возраст насчитывает не менее 2 миллиардов лет, но вот это согласно современным молекулярным исследованиям ДНК. У меня вопрос, наверное, из школьной программы. А почему грибы гораздо ближе к животным, чем к человеку?
3: Ну, Мария, если честно, то это вопрос не из школьной программы, а просто вопрос, потому что в школе такое не проходит. И если начнут проходить, то, наверное, еще не скоро, потому что вопросов пока еще больше, чем ответов, но по крайней мере, глобально понятно уже то, что грибы и животные имеют общего предка. То есть, когда-то был общий предок вообще всех на свете живых организмов, которые дали растения, животных, и бактерии, и даже, может быть, вирусов. Но растения, как самостоятельная ветвь эволюции, и грибы с животными, еще не разделенные самостоятельная ветвь эволюции, обособились очень-очень рано. И современные молекулярные исследования показывают, что если у животных, и в частности человека, да, и грибов в среднем где-то 70% общего ДНК, то у животных и, соответственно, человека и растений примерно 30% общего ДНК. Так что грибы и животные – это действительно родственники, достаточно близкие. И здесь как бы отдельный особый привет вегетарианцам.
2: Доказывается это наукой только по поводу исследования ДНК или каким-то еще образом? Вот то, что в какой-то момент грибы именно с животными разошлись, а не с растениями?
3: Ну, это очень просто понять. Вот так вот, если глобально, как вы с самого начала и задали, если тон, да, на школьном уровне, то грибы – это такие существа, которые питаются, размножаются отчасти, у которых все внутренние клеточные процессы устроены так, как у животных, но растут они при этом как растения. Форма роста – это достаточно слабый такой показатель, мало ли кто как растет, да, чтобы объединять грибы с растениями. Зато все, что у грибов происходит внутри, это практически полностью так, как это происходит у животных.
2: А науке известно, как эволюционировали грибы. Животные вышли из воды на сушу, у них появились лапы, у них появились легкие, кто-то остался амфибией, развивался мозг. А у грибов что менялось?
3: Как вы ускорили процесс эволюции.
2: Ну, слушайте, я с бульона начинать не хочу, потому что времени просто не хватит, а то бы я могла тут засесть.
3: Смотрите, тут есть наша, людей, общая для всех ошибка, приписывать всему на свете какие-то человеческие черты. Вот вы говорите эволюция, описываете бурный процесс, разнообразные изменения, как будто кто-то куда-то стремится, да, и имеет перед собой финальную точку, чтобы доэволюционировать вот до чего-то там.
2: Так вот прямо представляете. Представляю, вы прям мысли мои читаете, если честно.
3: У эволюции нет цели. Эволюция слепа. Она не умеет думать наперед. Все ее решения сиюминутные, даже сиюсекундные. Если они удачные, они сохраняются. При этом они могут быть на самом деле смертельными для будущего. Но эволюция не умеет думать наперед. Это с одной стороны. Да, с другой, если находится какое-то удачное решение, то оно останется неизменным на протяжении сотен миллионов лет. Вот бактерия, да, одноклеточная, безъядерная, там, делится раз в пару минут. Классная эволюционная находка. И все, и вот с тех пор бактерии, как они появились, они никуда не спешат, не эволюционируют. Им хорошо, они идеально подходят почти к любой среде. Грибы – удачная эволюционная находка. Значит, примерно 800 миллионов лет назад сложились все современные типы грибов. Так или иначе, 800 миллионов лет. Еще ходили динозавры, да, там 70-100 миллионов лет назад. А уже росли подосиновики, подберезовики, маслята и все прочие знакомые нам грибы.
2: А белые? Поэтому вот это высшее знать.
3: Ну, куда же? Куда же динозаврам без белых? Мария, вы сами понимаете. Однозначно, совершенно. Вот, поэтому, будучи действительно удачной эволюционной находкой, а удача заключалась в том, что была найдена, открыта эволюцией, уникальная форма роста в виде нитей, гиф, грибницы, да, мицелия. Вот сколько я слов сказал, а все одно и то же означают. И это сразу дало грибам колоссальное эволюционное преимущество, потому что это огромная скорость освоения любого пространства. Из нити можно сплести любую форму. Если какие-нибудь нити отвердеют, допустим, внешне, получится защитная оболочка. Из них сплести что-нибудь забавное, получится тот же самый белый гриб, плодовое тело, да, которое будет раскидывать споры. И вот эта удачная эволюционная находка, как она произошла, так, собственно говоря, она и по нынешний день сохраняется. И бурность эволюции заключается только в том, что вот эти самые плодовые тела, которые грибники, да, называют просто грибами, хотя на самом деле гриб – это грибница, а не плодовое тело. Да?
2: Угу.
3: Плодовое
2: тело. То есть надо теперь говорить, я иду собирать плодовые тела в лес, да?

0: сушу. И все, что... Так вот.
1: Вероятность мутации на одну репликацию, на одно клеточное деление. А дальше, поскольку у нас примерно 100 клеточных делений на поколение, то мы получаем вот эту самую цифру в 10⁻⁸ на нуклеотид на поколение. Все очень просто. Значит, дальше мы это умножаем на 7 миллиардов, получаем 70, и делим на 10, поскольку всего лишь 10% нашей ДНК существенно с точки зрения отбора, получаем 7 вредных мутаций на потомка. Эта цифра не будет пересматриваться больше, там, чем плюс-минус 2 раза, я так думаю. Вот. Значит, сколько у меня еще есть времени?
2: Продолжайте.
1: Мне еще примерно от половины того, что было по времени.
2: Ну, 10 минут.
1: Угу. Вот. Значит, но это средняя температура по больнице. 7 мутаций на новорожденного. И дальше были совершенно замечательные, опять-таки, непрямые, гениальные и глубокомысленные результаты, которые сейчас, значит, большой дубиной все были улучшены, и все стало ясно. Значит, был такой немецкий гинеколог Вайнберг, который открыл закон Харди-Вайнберга. Он вовсе не был другом Вайнберга, в смысле Харди, они, значит, независимо его открыли. Но Вайнберг еще, помимо закона Харди-Вайнберга, заметил, что если большая семья, то дети, которые рождены последними, существенно чаще больны мендельскими болезнями, доминантными, чем дети, которые рождены первыми. И, значит, сказал, что мутации копятся с возрастом родителей. Он не различал отцов и матерей. Значит, просто с возрастом родителей копятся мутации. Это 1912, по-моему, год. Потом в 1935 году Халдейн изучал родословные больных гемофилии и, с моей точки зрения, совершенно гениально понял, что мутации обычно возникают у мужчин, а не у женщин. Логика Халдейна была такая. Значит, как все знают, гемофилия – это вещь, цепленная с полом, и, соответственно, мальчик получает гемофилию от матери с X-хромосомой, но возможно два варианта. Мать, от которой мальчик получил гемофилию, может быть сама диким типом, большая буква – это аллель дикого типа. Значит, у нее где-то в зародышевом пути возникла мутация, и мальчику она передала маленькое. Либо мать может быть сама гетерозиготной носительницей. Если мать дикого типа, то случаи гемофилии будут спорадическими. Родился мальчик гемофилик, все его братья будут здоровы. Если мать носительница, то гемофилия будет, значит, часто наблюдаться у братьев. И Халдейн, изучивший большой материал, он связался с дантистом, которому был лучший, значит, специалист по удалению зубов в Британии, и всех гемофиликов, поскольку гемофилик может легко умереть от удаленного зуба, всех посылали к этому дантисту. Он собрал очень большой материал. Оказалось, что практически всегда мальчик-гемофилик получает гемофилию от матери-носительницы. То есть мутации у матерей практически никогда не происходят. И вот на основании такой вот, прямо скажем, изощренной логики, Халдейн сказал, ага, мутация происходит не у женщин, а у мужчин. Значит, соответственно, мальчик-гемофилик не потому, что мутация произошла в его матери, а потому, что мутация произошла в его дедушке по материнской линии. Значит, и это гениально, и в данном случае еще к тому же оказалось и правдой. Но тем не менее, полной уверенности не было, потому что вовлечено здесь несколько логических цепочек, логических этих самых переходов, и Бог его знает, в каком месте возникнет ошибка. Вот. Потом еще были данные о том, что X-хромосомы эволюционируют медленнее аутосом, а X-хромосома 2/3 времени проводят в женской зародышевой линии, как ясно, а Y-хромосома, которая всегда сидит в мужской зародышевой линии, наоборот, эволюционирует быстрее. И тоже на этом основании делались выводы о том, что у мужчин мутация происходит больше, чем у женщин. У самцов больше, чем у самок, так сказать, для всех млекопитающих. Вот. Но это все, значит, было косвенно, хотя и гениально. А сейчас вышла работа, в которой проанализировали 80 троек мама, папа, ребенок. В Исландии была работа, в Nature, значит, она вышла в августе. Помимо уточненной средней скорости мутации,

0: Они сделали просто регрессию числа мутаций в потомке на всякие, значит, все показатели, которые можно с родителей снять. Оказалось, что единственный показатель, который важен, это возраст отца. Причем зависимость совершенно чудовищная. Каждый год жизни отца добавляет две ДНК мутации в потомок. Что на самом деле умные люди всегда так думали, потому что в мужском зародочном пути все время идут клеточные деления. Если ты умножаешься, будучи мужчиной, когда тебе 18 лет, то у тебя от, значит, зиготы, из которой ты возник, до гаметы, прошло 100 клеточных делений. А если ты, как дурак, умножаешься в возрасте 60 лет, то их прошло 800 клеточных делений. И, соответственно, поскольку примерно половина мутации – это ошибка репликации, другая половина мутации – это ошибка репарации, спонтанных повреждений ДНК, то вот, соответственно, так и получается. Но, опять-таки, это все были косвенные, гениальные, но не полностью достоверные выводы, а это тупые результаты секвенирования. Мама, папа, потомок, и у мамы и папы известен возраст. Вот. Значит, если ребенок родился от отца, которому 20 лет, то этот ребенок получает 15 мутаций от мамы. От возраста матери практически не зависит, потому что женские яйцеклетки сформированы, когда женщина еще является эмбрионом. А от папы он получает примерно 25 мутаций, значит, 18-летний папаша. То есть всего 40. А если папаша 55 лет, значит, это 15, а от него там сколько должно получиться? Значит, 20, в общем, много. Это 85, да? Значит, и получается 100 мутаций. Вот примерно так. Вот. Значит, таким образом возраст отца, значит, вот играет такую ключевую роль. Вот. А есть данные, которые уже довольно, они разбросаны в литературе, но вот это опыт, не опыт, а статистический анализ на очень большом материале, больше 30 тысяч детей. Брали всякие когнитивные показатели и смотрели, как они зависят от возраста мамы и папы. Значит, сплошная линия – это возраст мамы, а пунктирная линия – это возраст папы. Значит, и это разные показатели. Я, значит, в ученой компании антропологов побоюсь о них рассуждать, я там ничего не понимаю. Какое-то берли моторное что-то, значит, IQ какой-то, еще какой-то, в общем, разные показатели когнитивных функций. Видно, что плохо. Когда мама совсем молодая, и, значит, к 25 годам существенно возрастает, дальше более-менее на месте. А с возрастом отца происходит вполне катастрофическое снижение всех показателей. Причем, как ясно, потомок знает у своей матери очень много. Там, если мама пьет алкоголь, то, значит, потомок родится с фетальным алкогольным синдромом. А от отца, про отца потомок ничего, кроме генотипа, не знает. Там еще люди любят говорить про эпигенетику, но никакой эпигенетики нет, на свете это все чепуха. Вот. Значит, знает он последовательность нуклеотидов, которую он получил с одним сперматозоидом. Вот. И получается, ну вот посмотрим на IQ. Если папа 18 лет, то IQ 112, а если папе 60 лет, то IQ 104. Значит, соответственно, падение на 10% почти. Вот. И очень соблазнительно сопоставить это с этими 60 дополнительными мутациями, которые от этого, значит, более пожилого папы этот потомок получает. Значит, и куча данных подобного рода по, значит, это такие тонкие вещи, количественные, но также и эпилепсия, несиндромное слабоумие и аутизм, ситуация, когда у человека есть диагноз, тоже их частота существенно увеличивается с возрастом отца. И вот эти вот новые, бесспорные, сколько я могу судить, данные о влиянии возраста отца на количество ДНК мутации, позволяют это интерпретировать просто как вот прямое наблюдение над тем, что ДНК мутации, значит, с нами делают. Вот. Значит, если это правда, или если это сказать, вы о нее не в очень большой степени, это означает, что свободное накопление донового мутации без отбора приводит примерно к падению, так сказать, вот, показателей функционирования центральной нервной системы примерно на 10% за поколение. Что означает, что через 10 поколений аорта легко загнется. А может быть, это произойдет раньше, потому что, ну, сказать, чтобы популяция как-то функционировала, нужно там какое-то количество людей с IQ выше 130, потому что если у всех IQ будет ниже 110, то популяция загнется немедленно. Вот. При такой тенденции это произойдет за 5 поколений. Значит, тут замечательным образом мы этого не видим. Мы видим, что IQ растет. Я полагаю, что это, так сказать, над нами Господь Бог издевается таким образом, потому что рост IQ связан с улучшением условий жизни. В Америке очень жесткие стандарты ввели, значит, на свинец в белилах, и выяснилось, что если ребенок вырос в доме, покрашенном свинцовым белилом, у него IQ на 15% ниже, просто потому что он отравлен. И, соответственно, так сказать, как это, значит, иллюминация свинцовых белил, как это лучшая кормежка и так далее, вот этот вот эффект просто маскируют. Поскольку мутации ничего не знают о свинцовых белилах, так сказать, кормежка и так далее. Вот. Так что моя гипотеза, давайте не так скажем. Значит, лучше, наверное, правильнее думать в терминах, так сказать, оптимизма и пессимизма. Значит, пессимистическая гипотеза – это примерно падение на 10% за поколение. Причем речь идет именно не о возрастании частоты, так сказать, ситуации, когда имеет место диагноз там, аутизма, хотя по частоте аутизма совершенно апокалиптические данные. Там частота диагноза аутизм в американской популяции с 50-го года возросла в 5 раз. Частично это связано с тем, что просто диагностируют цели аккуратнее, может быть, даже диагностируют больше, чем нужно. Но частично, видимо, это эффект настоящих. То есть действительно детей, которых, так сказать, то есть если бы врач сегодня работал с детьми в 50-е годы, он бы аутистов там нашел бы существенно меньше. Но все равно речь идет о небольшой доле людей. А здесь речь идет о небольших, но, так сказать, значимых и на больших временах ужасных изменениях средних. То, что, как говорится, касается каждого. Значит, пессимистическая оценка, к которой склоняюсь я, это то, что за счет мутации, если бы среда была стандартизована, падение примерно 10% за поколение. Оптимистическая оценка, видимо, порядка 1-2%. Я думаю, что никто, так сказать, в здравом уме и твердой памяти не будет утверждать, что, так сказать, падение, ну, так сказать, условно говоря, приспособленности человека за счет накопления новых мутаций меньше 1% за поколение. Вот между 1-10% вся неопределенность там и сидит. Если это 1% за поколение, можно не беспокоиться, потому что за 100 поколений мы все равно вымоем, так сказать, ну, там, от изменения климата, от атомной войны, там, как это, войны между остроконечниками и тупоконечниками, мы, так сказать, за 100 поколений человечество не подсуществует очевидным образом. Но если речь идет о 10% за поколение, то это, конечно, очень страшно, потому что мы, не дождавшись смерть от изменения климата, так сказать, загнемся просто от собственной тупости. Вот это, этой мажорной ноте я хочу.
1: Коллеги, вопросы, пожалуйста. Я надеюсь, от шока отошли.
2: Пожалуйста.
1: Да, конечно, пожалуйста.
2: Вот к этому графику, к материнскому, почему у вас такое резкое возрастание? Почему у молодых матерей рождаются эти тупые дети?
0: Здесь может быть все что угодно. Может быть, потому что она дура стала рожать в таком раннем возрасте. Интерпретировать такие данные очень трудно. И опять-таки, поскольку про мать ребенок, так сказать, знает в кавычках очень много, то это может быть не генетика. Но, так сказать, вот наоборот, падение с возрастом отца, мне кажется, что это генетика, скорее всего.
3: Означает ли это, что такой эффект только в современных популяциях? Скажем, в моих популяциях, то есть у охотников-собирателей и скотоводов, которые живут вне доступа к современной медицине, такого эффекта не будет?
0: Знаете, это очень интересный вопрос, потому что у этих самых скотоводов может оказаться, что если мужик обнажается в 60 лет, то у него такой отличный генотип, что этот эффект геновой мутации компенсируется. Это может быть, потому что накопление мутаций идет, ну, я

0: Примитивных условий.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Поговорим сегодня с нашим гостем о варикозной болезни. Вот я читала, что в России только официально зарегистрировано более 38 миллионов человек, страдающих различными формами этого заболевания. Из них у 15% имеются трофические расстройства. И число людей с болезнями вен ежегодно увеличивается на 2,5%. Почему? И самое главное, какими способами это можно лечить? Вот в этих вопросах будем разбираться с врачом городской клинической больницы номер 67, сердечно-сосудистым хирургом, флебологом, кандидатом медицинских наук Белкиным Александром Александровичем. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый
2: Александр день. Александрович, первый вопрос. Легко ли диагностировать варикозную болезнь? Я вот где-то читала, что такого четкого определения нет, и, соответственно, диагностика сложная. Так это или не так?
3: На самом деле варикоз, в принципе, диагностировать очень просто. Увидел расширенные вены. Например, чаще всего варикоз бывает нижних конечностей, поэтому увидел расширенные вены на ногах, и можно сказать, что ты поставил диагноз варикоза. Другое дело, как таковая болезнь варикозная, является ли основные жалобы пациента, связанные с этим, с варикозной болезнью, или нет? Очень часто пациенты приходят, говорят, что у них больные вены, что у них болят ноги из-за того, что вены расширены. А на самом деле здесь нужно разобраться, ибо часто у пациентов бывает очень много сопутствующих заболеваний, связанных с болезнью позвоночника, неврологическими болезнями. И видя у себя на ногах расширенные вены, они считают, что это варикоз является основной причиной их недуга. На самом деле это не так. В этом нужно, конечно, четко разобраться, расставить точки и понять, является ли варикозная болезнь основной причиной недуга пациента, основной причиной его жалоб. А так-то, конечно, варикозную болезнь поставить достаточно просто, увидев расширенные вены на ногах.
2: А если нет расширенных вен и вздутых вен и узелков, может ли все равно у человека быть варикоз?
3: Естественно, может быть, потому что приходят к тебе на прием пациенты полные, с избыточным отложением жировой клетчатки на ногах. И, конечно, этих вен у них не видно. Поэтому, предъявляя определенные жалобы, характерные для варикозной болезни, нужно выполнить исследования ультразвуковые. Они сейчас очень доступны. И тогда будет ясно, связано ли это с варикозной болезнью или нет.
2: А у кого предрасположенность к варикозу?
3: Надо сказать, что варикозная болезнь чаще всего это генетически детерминированное заболевание, передается по наследству. Поэтому любой провоцирующий фактор может привести к расширению узлообразованию вен, так называемому варикозу у этих пациентов. Толчок должен быть какой-то. Это тяжелые физические нагрузки, длительное нахождение в вертикальном положении, беременность, роды. Так как у женщин происходит гормональный сбой, гормоны, которые вырабатываются в этот период времени, они расслабляют стенку вены, и они, если есть генетическая предрасположенность, конечно, появятся варикозные вены. Здесь следует оговориться, что очень многих женщин после родоразрешения и грудного вскармливания иногда эти вены могут уйти. Такое тоже мы иногда наблюдаем. Либо значительно уменьшиться в размерах эти вены могут.
2: Питание как-то влияет на развитие?
3: На самом деле мы такого четкой диеты при варикозной болезни не существует. Как, например, очень строгая диета у пациентов бывает с заболеванием артерии, например. Но следует понимать, что нужно исключать те продукты, которые приводят к избыточному весу. Ибо избыточный вес – это тот момент, тот фактор, который приводит к затруднению венозного тока. Если человек полный, если у него избыточная масса тела, конечно, крови очень будет трудно преодолеть гравитацию и подняться из нижней конечности к сердцу. Она будет застаиваться, расширять вены, дилатировать их, соответственно, могут образоваться варикозные узлы. Поэтому мучное, сладкое, то, что известно, приводит к избыточному весу. Нужно уделять больше внимания вегетарианской пище, так скажем, морепродуктам, продуктам, которые содержат большое количество витамина Е, витамина П, которые улучшают состояние венозной стенки. Необходимо, чтобы был достаточно питьевой режим, правильный питьевой режим, потому что нельзя, чтобы было сгущение крови, потому что в варикозных венах густая кровь может привести к осложнениям, таким как тромбоз.
2: А люди, у которых есть предрасположенность к варикозу или вообще в качестве профилактики, нужно осторожнее быть с физическими нагрузками, в том числе спортивными? Просто почему спрашиваю? Мне мама всегда говорила с подросткового возраста: ты смотри, там штанги не тягай на спорте, все вены вздуются. Это так?
3: Что касается статических нагрузок, да, здесь, конечно, они могут провоцировать расширение вен, штанга, естественно.

0: Хотя спорт сам по себе, наоборот, чем человек больше двигается, меньше ведет пассивный образ жизни, тем быстрее движется венозная кровь, меньше застоя, лучше отток, меньше предрасположенность к расширению вен. Но статические нагрузки, конечно, могут усугублять, могут провоцировать появление варикозных вен, штанга. Ну, фехтование, как ни странно.
1: Да, почему? Да.
0: Ну, потому что поза соответствующая у человека. Полусогнутые ноги, полуприседание такое у них, это тоже провоцирует не только варикоз вен, но и геморроидальную болезнь тоже. Мы не можем отказать человеку заниматься любимым спортом. Просто мы можем посоветовать ему профилактировать появление варикозной болезни тем или иными физическими способами. Для этого существует компрессионное белье и прочие другие вещи.
1: Александр Александрович, а что можно предложить пациенту с варикозной болезнью помимо хирургического лечения?
0: Помимо хирургического лечения я всегда ставлю на первое план, на первое место ставлю ношение компрессионного белья. Считаю, что это очень важный момент, важный фактор, который способствует уменьшению диаметра расширенных вен на ногах, а также ускоряет венозный отток по глубоким венам, которые как бы из поверхностных вен затягивают кровь на себя и дренируют ее в сторону сердца, так скажем. Это очень важный момент, физические методы воздействия на венозный отток. И нужно уделять этому большое внимание. Ну, помимо компрессионного белья, конечно, имеет большое значение и лекарственная терапия, но надо понять следующий момент, что как бы ты ни принимал какие бы лекарственные препараты, если ты стоишь вертикально и выполняешь какие-то физические нагрузки, то кровь все равно будет устремляться к низу, растягивать стенки вены. И как бы ты ни старался принимать какие-то лекарства, все равно это не может так хорошо помочь, не может адекватно улучшить венозный отток. Поэтому совмещать использование компрессионного белья и лекарственной терапии – это будет наиболее благоприятный эффект.
1: Но я правильно понимаю, что лекарства и венотоники в том числе, и трикотажное белье – все это нужно принимать и использовать только после консультации с врачом-флебологом?
0: Естественно, естественно. Только после консультации врача, потому что существуют случаи, когда компрессионное белье при тех или иных заболеваниях может вызывать выраженный дискомфорт у пациента, либо может навредить ему. Такое тоже бывает. А лекарственную терапию в основном мы назначаем пациентам, у которых есть жалобы. Допустим, при наличии варикоза и отсутствии жалоб, и таких пациентов немало. Есть варикозная болезнь, а кроме внешнего вида, эстетических, как бы, эстетического дискомфорта, пациент ничего не испытывает. В этом случае многие флебологи, и я в том числе, лекарственную терапию не назначаю.
1: Какой вид хирургического лечения, именно хирургического уже, вы предлагаете своим пациентам?
0: В более чем в 90% случаев мы предлагаем малоинвазивные хирургическое лечение, так называемые термоабляционные методики, то есть температурное воздействие на стенку вены. В частности, это так называемая лазерная коагуляция или лазерная термоабляция. Суть метода заключается в том, что ты не выполняешь никаких разрезов, только через проколы иглой вводится лазерный световод в эту в больную вену и выполняется местная анестезия, если операция делается под местной анестезией, и вена под воздействием высокой температуры, она травмирует ее внутреннюю стенку этой вены, и она со временем превращается в соединительно-тканный тяжек, который пациент не ощущает со временем. То есть вена закрывается полностью, по ней прекращается ток крови, и она превращается в соединительно-тканный рубчик. Все это делается, чаще всего мы выполняем это под местной анестезией. Но эта манипуляция выполняется чаще всего на магистральных венах. Притоки варикозные, притоки этой вены, либо удаляются с помощью методики мини-флебоктомии, делаются небольшие насечки по 2 мм, и специальными инструментами венка извлекается. Либо альтернативная методика может быть – это склеротерапия, то есть притоки склерозирует специальным химическим раствором. Делаются также инъекции, под контролем ультразвука вводится специальный препарат, и вена закрывается, облитерируется и превращается со временем тоже в соединительно-тканный тяжек.
1: И как быстро пациент выписывается?
0: Если под местной анестезией выполняется операция, в этот же день пациент уходит домой сразу после операции. Он встает с операционного стола, одевается на него компрессионное белье и уходит домой. Надо сказать, что мы, выполняя операции под местной анестезией, после операции заставляем пациента ходить 2 часа, непрерывно ходить. То есть многие приезжают на автомобиле и считая, что вот они пострадали, им выполнено оперативное вмешательство, надо сесть в качестве пассажира и уехать домой. Нет, надо походить для того, чтобы не было никаких осложнений тромботических. После этого можно будет садиться в транспорт и ехать. Другое дело, если мы выполняем операцию под спинальной анестезией или наркозом, тогда пациента оставляем на сутки в стационаре, конечно, и на следующий день выписываем домой.
1: А вот после такого хирургического вмешательства насколько возможны рецидивы? Или это вот вылечил, и все, и больше этой проблемы не будет?
0: Нельзя так сказать. Надо быть честным, откровенным. Рецидивы бывают всегда. Процент их незначительный. Это от 5 и менее процентов, но надо оговориться, что да, они могут быть, эти рецидивы. Все зависит не только от техники выполнения, не только от умения врача, но и от диаметра пораженной вены. Чем больше диаметр пораженной вены, тем риск рецидива больше, потому что очень тяжело запаять вену очень большого диаметра. Если диаметр вены доходит до 2 сантиметров, очень тяжело эту вену запаять. Поэтому здесь, конечно, иногда пациентам предлагаем и открытое хирургическое вмешательство при очень широких венах. Либо, если пациент не соблюдает режим послеоперационный, рекомендованный врачом, конечно, могут быть рецидивы. Не носит компрессионное белье, не принимает препараты. После операции порвутся сразу в сауну или на юг сразу загорать. Поэтому здесь, конечно…
1: Плохо себя ведут, плохо, одним словом.
0: Абсолютно точно, верно, да.
1: Александр Александрович, а что предпочтительнее, мини-флебоктомия или склеротерапия?
0: Вы знаете, я люблю склеротерапию. Здесь все зависит от предпочтений врача. Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы. Ну, мини-флебоктомия чем хороша? Тем, что ты вену как бы сразу убрал, и ее нет. Но есть все равно минусы этого вмешательства, потому что образуются гематомы, уплотнения по ходу удаленных вен. Могут быть иногда и так называемые парестезии. Ну, чувство онемения в области удаленных вен, потому что вену сопровождают и кожные чувствительные веточки нервов. И ты хочешь, не хочешь, иногда бываешь с этим крючком, которым удаляешь, травмируешь. Поэтому у пациента иногда чувство онемения в этом месте. Некоторым это доставляет выраженный дискомфорт. А плюсы склеротерапии – этого нет при склеротерапии. То есть ты не повреждаешь, ты только вводишь в вену препарат и склерозируешь. Но минусы в том, что процесс длительный, более длительный. Эта вена для того, чтобы исчезла, нужно не один месяц. Она будет сначала уплотнена, может быть болезненна. Она потихонечку будет уменьшаться в размерах, исчезать, появится пигментация кожная, которая со временем тоже будет исчезать. Быстро или нет, зависит от свойств кожи.
1: А сейчас очень много предлагается на рынке лекарств от варикоза. Что предпочтительнее? Вот в аптеку зайдешь, мази полным-полно. Что вы порекомендуете?
0: Ну вот, что касается мази, мое мнение, что мази большого лечебного эффекта не оказывает, больше отвлекающие. То есть, если ее положить в холодильник, охладить, особенно это касается гелия, который немножко глубже проникают, чем мазь, смазать больное место, так скажем, перед сном, возникает охлаждение кожи и чувство облегчения. Лечебного эффекта небольшой от этого, но так называемый отвлекающим эффект. А вот лекарственной терапии, да, действительно, на рынке очень много препаратов, флеботоников. Отдают предпочтение больше микронизированным формам, но я не буду говорить конкретно, называть конкретные препараты, чтобы это не оказалось рекламой. Вот. Но по опыту каждый пациент по-своему реагируют на разный препарат. Одному подходит один препарат, другому – другой. Нельзя сказать, что вот один из препаратов, который чаще всего, допустим, рекламируют и по телевидению, тоже в том числе, он является панацеей. Иногда приходит пациент и говорит: «Я его принимал, этот препарат, никакого толка. А вот начал принимать российский препарат, и мне стало намного легче». Поэтому я пациентам своим даю право на выбор. Смотрите, попробуйте этот. Если вам помогает, значит, отлично. Продолжайте его принимать по такой-то схеме, рассказывая схеме приема.
1: Александр Александрович, а какие осложнения у варикозной болезни и что будет, если не лечить?
0: Самое грозное осложнение – это, конечно, тромбоз тромбоэмболии. Тромбоэмболии легочной артерии. Но вот тромбозы поверхностных вен редко приводит к тромбоэмболии, но здесь, если он будет прогрессировать и будет переходить из поверхностной варикозной вены в глубокую, здесь уже есть риски отрыва тромба и миграции его в сердце и в легочный ствол, который может вызвать фатальное осложнение. Также одно из очень неприятных, так называемых, осложнений – трофические расстройства в виде трофических язв, когда некротизируется кожа, омертвевает кожа и возникает дефект кожи с присоединением инфекции, так называемые трофические язвы. Это бывает в запущенных случаях, конечно. Более легкие, так называемые, если можно это сказать, осложнения, да, – это отечный синдром, появление удавок от резиночки носка, болевые ощущения могут быть тоже в области расширенных вен. Но вот самое грозное осложнение – это тромбозы и трофические расстройства с изъязвлениями кожными.
1: То есть тромбоз – это осложнение варикоза?
0: Не всегда, не всегда. Иногда мы встречаем тромбозы вен у пациентов без варикозной болезни, но чаще всего эти тромбозы провоцируют другие заболевания, онкологические заболевания, либо какие-то генетические дефекты в свертывающей системе крови. Такое тоже бывает при отсутствии варикоза. Не всегда варикоз вызывает тромбоз. Иногда мы встречаем пациентов долгожителей с варикозными венами, ну, скажем, диаметром с палец толщиной, да, выступающим над поверхностью кожи, и никогда никаких тромбозов и не было у пациента. Такое тоже случается.
1: А влияет ли загустение загустение крови на варикоз?
0: На варикоз нет, на тромбоз влияет. Само загустение крови может привести к тромбообразованию в варикозных узлах, ибо кровь в варикозных узлах медленно течет. Там возникают турбулентные потоки. Нет ламинарного потока крови, турбуленция возникает, завихрение. И тогда, если кровь густая, в области клапанов, в области расширенных вен, в области узлов могут образоваться сгустки крови, тромбы.
1: А пациенты, которые к вам приходят, они приходят с какими-то жалобами, исходя вот из собственного визуального осмотра самого себя? Или есть какие-то признаки настораживающие, подозрительные, или какие-то некие симптомы, даже невидимые варикозные болезни, с которыми стоит обратиться к врачу?
0: Ну, пациент настолько начитан сейчас, что они как бы у себя находят всегда любую болезнь и чаще всего боятся почему-то тромбозов. Даже если у них имеется варикоз, они всегда спрашивают: доктор, а у меня тромбов там нет? Нет. Ух, слава богу. Не задумываясь над тем, что варикоз есть и который требует тоже лечения. Да, конечно, пациенты, многие приходят, у кого-то там из родственников что-то случилось, у кого-то у подружки там или еще у кого-нибудь, и находят у себя симптомы, приходят: проверьте меня, пожалуйста, нет ли у меня там варикозной болезни или тромбозов. А, конечно, если есть внешние проявления, многие обращаются, видя у себя варикозные вены, приходят и просят уточнить, является ли это показанием к вмешательству, к приему препаратов, либо можно подождать, ничего не делать. Такие пациенты тоже бывают.
1: А правда, что вот такая сеточка, нисколько вздутие и шишечки на венах, а такая вот именно сеточка, так называемые звездочки, чаще появляются у женщин после 40? И можно ли их тоже убирать, ну, даже с эстетической точки зрения?
0: По-медицински это называется телеангиектазией. Это сеточка, да. Сеточка, звездочки сосудистые. Их тоже стали относить к варикозной болезни, так называемый первый класс С1. Хотя бывает сеточка и симптомная, то есть крупная древовидная сеточка, так называемая, слегка выступающая на поверхности кожи, иногда оставляет дискомфорт пациенту, даже болевые ощущения вызывает у них. Но чаще всего это эстетическая проблема. И чаще всего эта проблема не требует даже ультразвукового исследования вены, а можно сразу приступать к выполнению микросклеротерапии. То есть эта сеточка убирается с помощью также введения тоненькой иголочкой склерозирующего вещества в просвет вены. Обязательно нужно попасть в просвет венки. Венка заполняется этим препаратом и потихонечку тоже начинает исчезать. Потихонечку это не один месяц, 1, 2, 3 месяца. Иногда бывает и быстрее у некоторых. И она исчезает, да.
1: Но это чаще с возрастом появляется или не обязательно?
0: Ну, конечно, чаще с возрастом. У молодых, сказать, что там после 40, не скажу. Бывает и у более молодых женщин, это бывает и там после 25 лет тоже появляется эта сеточка. Хочу подчеркнуть, что очень часто эту сеточку провоцируют гормональные препараты, назначаемые гинекологом, препараты, противозачаточные препараты. Но здесь нужно понять польза-вред, ибо иногда эти препараты назначают в связи с заболеванием органов малого таза у женщины, отказаться от приема их нельзя, иначе это может вызвать другие, более серьезные осложнения. Поэтому здесь надо понимать. Но профилактировать опять-таки можно, это ношением компрессионного белья и активным образом жизни. Но не уберешь эту сеточку никакими лекарствами, ни ношением компрессионного трикотажа, ничего, она не уйдет. Другое дело, что ты можешь немножко приостановить процесс.
1: Александр Александрович, а как часто нужно проверять вены, в том числе с точки зрения такой диагностики, как УЗИ вен, в рамках диспансеризации? То есть, если тебя ничего не беспокоит, раз в год, раз в 2 года, или зависит от пола, от возраста, как часто ходить на консультацию к флебологу?
0: Я думаю, что если жалоб нет и внешних проявлений нет, нечего ходить к флебологу. Но если что-то беспокоит человека, то хотя бы раз в год нужно появляться. После манипуляции, как, ну, так скажем, после операции мы пациента смотрим ближайшую неделю, месяц, 3 месяца, полгода, год, а потом рекомендуем сначала, в зависимости от также от тяжести заболевания, либо раз в полгода показываться, либо раз в год. Этого достаточно.
1: А вот женщинам, которых вы упомянули, которым нужно принимать или гормональные препараты, или противозачаточные, им все-таки нужно перед этим проконсультироваться и проверить?
0: Перед этим нужно обязательно сделать УЗИ вен, нужно сделать, и проконсультироваться у флеболога желательно, да.
1: И давайте с вами в качестве резюме, какой образ жизни мы посоветуем вести нашим слушателям, чтобы варикоз не появлялся. На что обращать внимание?
0: Не набирать массу тела. Пусть это не обижает слушателей, но должны понимать, что излишняя масса тела приведет не только к проблемам варикоза, но и к другим заболеваниям тоже. И чем старше человек становится, тем сложнее будет ему справляться с тем или иным недугом. Это и суставы, это и сердце. А суставы не позволят наклоняться, надевать трикотаж. Здесь возникает замкнутый круг. Поэтому, конечно, избыточная масса тела – это очень плохо. Очень плохо. И сначала, пока человек молодой, он легко справляется. Он может быть и более гибким, даже если он, так сказать, ну, не хочу говорить грубое слово, толстый, он все равно сможет нагнуться, одеть трикотаж, наклониться, как положено. Вот с возрастом будет сложнее и сложнее. Активный образ жизни вести, меньше гиподинамии. Спортом заниматься надо, двигаться больше, больше ходить. 10 тысяч шагов в день. Двигаться, ходить. Это ускоряет венозный отток, уменьшает застой, профилактирует осложнение варикозной болезни.
1: Спасибо вам большое, Александр Александрович, за ваши советы, за интересную беседу. Была программа «Медсовет». Говорили с сердечно-сосудистым хирургом, флебологом, кандидатом медицинских наук Александром Александровичем Белкиным о варикозных болезнях, от чего они бывают, как избежать и, самое главное, как лечить. Спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Смертельная опасность нависла над миром. К Земле приближается крупный астероид.
1: Да они же просто шутят.
2: Советы тем временем возобновили споры о влиянии супербольшой Луны на земные процессы.
1: Что за лютый бред?
3: Спутник визуально достигнет крупнейших за 70 лет размеров.
1: Неужели кто-то в это верит?
4: Во-первых, Меркурий – это планета, которая отвечает за информацию, за коммуникации, в том числе, кстати говоря, да, за телевидение, за радио и так далее.
5: Если подставить формулу закона всемирного тяготения справочные данные по Земле, Луне и Солнцу, то в момент, когда Луна пролетает между Землей и Солнцем, например, в момент солнечного затмения, сила притяжения между Солнцем и Луной более чем в два раза выше, чем между Землей и Луной.
6: Я вам дам лайфхаки, которые помогут вам прекрасно пройти в этот период ретроградного Меркурия.
1: Миф дна. Олег Угольников, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН.
7: Вот так шел на сцену, думал, ну все, в этот раз выступлю по-серьезному. Не, не получается. Вот я уже посмотрел заставку, и уже самому серьезным быть не получается.
8: Но мы сейчас еще попросим зрителей проголосовать по серьезному вопросу. Друзья, проголосуйте, пожалуйста. В чем заключается явление суперлуния? Видимый размер Луны на небе в два раза больше обычного, в полтора раза больше обычного, на 20% больше обычного. На небе сразу две Луны. Или это то же самое, что полнолуние? Перейдите, пожалуйста, по ссылке. Друзья, проголосуйте. У меня вопрос. Вот на днях буквально, пару недель назад, появились вот такие вот новости. Я попрошу слайд показать. Замечательный. И у меня, соответственно, возник вопрос. А кто вот это пишет? Как мне понять? Это пишет научный журналист или... горе-журналист, скажем
7: так. Я целью моего сегодняшнего доклада будет, но если не дать вам железный алгоритм, как отличить одно от другого, хоть какие-то подсказки, общие тенденции, как вам, когда вы очередной раз столкнетесь вот с такой суперновостью, все-таки правильно ее анализировать и сделать вывод, кто перед вами. Надеюсь, что после сегодняшнего выступления вам хоть немножечко станет это легче, потому что действительно бывает, что трудно разобраться. Итак, я начну топ фейковых астросенсаций. Начну с того, что, конечно, нашей науке повезло больше всего. В астрономии столько всего экзотичного, столько всего не укладывающегося в воображение обычного человека, что она стала, конечно, таким очень плодородным местом для взращивания всяких разных хайпов и выдумок. И долгое время в этом плане астрономия держала пальму первенства. Конечно, весной 2020 года она уступила медицине и вирусологии первое место, по понятным причинам. Кстати, очень хочется надеяться, что астрономия скоро вернется назад. Пусть лучше будет астрономия, все-таки не так страшно для здоровья. Но, конечно, всего очень многое. И здесь я в этом выступлении попробую проанализировать, как возникают эти астрофейки, на чем они базируются, и на самом деле все, о чем я буду говорить, может быть, даже не только к астрономии относится. Итак, что такое научно-популярный подход, про который только что спросил Александр, который хороший, которому можно поверить? Идея простая. У вас есть некое явление, которое на первый взгляд кажется непонятным, страшным и так далее. Ваша задача – дать ему объяснение. И не просто дать, а чтобы зрители вас поняли, чтобы они стали это понимать так же, как вас, так же, как и вы, а не думали, ой, какой он умный, как он меня запутал. Вот это, на самом деле, главное отличие от одного от другого. И задачей хорошего научно-популярного подхода, к сожалению, у нас он не всегда бывает хорошим, осуществить в вашем сознании этот переход, чтобы он для вас был максимально простой и понятный. То есть задача хорошего научпопа – вот это дело связать мостом. Мостом, по которому можно пройти легко и непренебрежденно. Если же суждение лженаучное, причем в большинстве случаев автор фейка прекрасно понимает, что оно лженаучное, значит, моста не существует. И этот мост нужно в каком-то месте так оборвать, чтобы пользователь этого не заметил. Потому что тот вывод, который будет сделан, на самом деле не следует из того анализа явлений, которое изначально у него входит в его обзор. То есть эту цепочку нужно каким-то образом оборвать. И вот разные фейки, они делятся на разные группы по тому, как эта самая цепь разрывается. Ну вот сейчас у нас были выступления по психологии, сразу несколько, поэтому на этом первом я подробно останавливаться не буду. Психологический – это затруднить читателю самому провести анализ, параллельный тому, что делает докладчик. То есть поверить ему на слово. Способов много. Вот доклад, по-моему, через один передо мной, там упоминались методы, что человеку можно просто не дать на это времени. То есть быстро происходит нужный автору фейка вывод. То есть слушатель за ним просто не успевает. Это можно подкрепить созданием чувства страха, чувства дискомфорта. Обычно для этого используются агрессивные слова и агрессивные, соответственно, иллюстрации. Все, человек понимает, что он не способен правильно понять. Он напуган, значит, действительно что-то страшное, мне придется верить на слово. Это самое простое, но опять-таки в это я вдаваться не буду, хотя астрофейки, в том числе знаменитая плоская Земля и так далее, это постоянно используют. Что-то близкое, но более простое, я его называю лингвистический, когда у вас просто одно слово, всего лишь одно слово заменяется другим. И самый характерный пример, вот как только август у нас приходит, метеорный поток, повторяю, метеорный поток Персеиды приближается, мы видим то, что люди называют падающими звездами, что есть тоже лингвистический прием, потому что, слава богу, никакие звезды не падают. С кем только не пообщаюсь, кроме астрономов, дождь становится метеоритным. Вот смотрите, пример совершенно реальный. Я набрал в Яндекс, успел набрать 12 августа метео, и на меня посыпались метеоритные дожди. Но вы прекрасно понимаете, что метеор – это явление, которое происходит в атмосфере, когда там сгорает маленькая частичка. Метеоры происходят постоянно, их десятки, сотни в час. Метеорит – это тело, которое падает на Землю. И представить себе метеоритный дождь я, честно говоря, даже не могу и вам не советую. Тем не менее, 12 августа на нас каждый раз метеоритный дождь падает. А если человек знает, что такое метеорит, он может испугаться. Конечно, такой простой лингвистический подход, ну, может быть, мало на кого действует, но судя по тому, что это продолжается. Я здесь не написал вниз. Метеорный дождь появился, по-моему, только в 9-й ссылке. До этого все метеоритные. Значит, это каким-то образом работает. Причем работает еще и косвенно. То есть иногда журналисты просто транслируют слово «метеоритный», взяв из какого-то источника, не задумываясь о том, что они такое пишут. Но первоисточник всегда существует, в котором слово было подменено. Ну вот похожая вещь с лингвистическим – это терминологический, когда у вас используются специально сложные термины. Что делает автор хорошей научно-популярной книги, лекции и так далее? Его золотое правило, вы его прекрасно знаете. Термин сложный используется только в том случае, когда без него нужен совсем никак, а если уж вы его используете, то нужно максимально облегчить слушателю его понимание. В большинстве случаев вообще приходится можно даже без него обойтись. Если же у вас стоит задача цепь разорвать, то наоборот идет специальное привлечение большого количества терминов, которые слушатель, наверное, даже слышит в первый раз. Ну вот пример. Вполне заурядное астрономическое явление, когда две планеты у вас оказываются рядом на небе. На самом деле в пространстве они, конечно, не рядом, одна находится дальше другой, но они близки к одной прямой с Землей. В этом случае астрономы, серьезные, не те, которые с колпачками, а самые настоящие, говорят «соединение планет» или «сближение планет». Я слово «конъюнкция», честно вам говорю, в астрономической литературе, в русскоязычной, не видел очень давно, вообще никогда. Стоит же вам зайти, скажем, на астрологический сайт, стоит попасть куда-то, где у вас на самом деле цель докладчика немножко другая, и на вас эти самые конъюнкции посыпятся. Вот тоже хороший способ, чисто вот анализируя термины, как они используются и как пытаюсь вам их подать, понять, вас вводят в заблуждение или вам действительно пытаются объяснить, что происходит на самом деле. Это прием терминологический. Ну и самое яркое его воплощение, начиная с 2020 года, это просто какой-то ужас, я не знаю, что с этим делать, это то, что мы называем попятным движением планет. А астрологи, создатели сенсаций, естественно, слово «попятное» им не нравится, пошло ретроградное. Опять же, в астрономической литературе ретроградного не встречал ни разу. Но в чем заключается это явление, я думаю, достаточно понятно. Если вы находитесь на какой-то планете, например, на Земле, движетесь вокруг Солнца и обгоняете другую планету, которая находится дальше от Солнца и движется медленнее, или, наоборот, вас обгоняет планета внутри, она движется быстрее, то за счет эффекта разных скоростей в течение какого-то времени вам будет казаться, что планета среди звезд развернулась и пошла назад. На самом деле ничего необычного, но вот к этому ретроградному движению планет очень активно цепляются. Причем самое, можно сказать, удивительное, к какой планете приковано максимальное влияние. Даже я, когда рисовал этот слайд, ну, я как-то сразу подсознательно изобразил Марс. Почему я схватился за Марс? Потому что, когда он движется по пятнам, видите, он находится с другой стороны от Солнца, ближе всего к Земле, и мы в это время его хорошо видим. Вот великие противостояния, просто противостояния и так далее. Но если вы решите, что именно к ретроградному движению Марса приковано максимальное внимание создателей сенсаций, то вы ошибетесь. На самом деле, самая популярная планета – Меркурий, которая во время попятного движения вообще не видна, потому что она находится между Землей и Солнцем, и вы без телескопа ее не увидите. Почему? Да потому что Марс движется ретроградно раз в два года, долго ждать, а тут можно хайповать три раза в год. И, естественно, когда у нас появился ковид, будь он неладен, так получилось, что он пришел в Россию, не в мир, не в Китай, в Европу, а в Россию, в тот момент, когда Меркурий двигался ретроградно в марте. Ну, как бы виновник ковида в России сразу же был назначен. Все. При том, что на самом деле Меркурий движется ретроградно, вне зависимости от того, из какой стороны мира вы его наблюдаете. Но, опять же, вот почему-то мне кажется, ну вот психологи жали, в зале есть, если бы при этом писали попятное движение планет, ну эффект воздействия на умы народных масс был бы слабее. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, кто-то со мной не согласен. Итак, мы переходим уже к от лингвистически-психологических таким более абстрактно точным понятием, как математический алгебраический прием разрыва цепи. Он тоже, естественно, активно меняется. Причем можно менять числа, но это, конечно, так немножко грубовато, а можно какие-то числа незаметно вытаскивать из текста или в текст вставлять. Тогда вроде как человек ничего плохого не сделал, вроде как все чисто, ловкость рук, а получается совсем не то. Ну и самый характерный пример, ему уже 19 лет, у него возраст известен точно, сейчас вы поймете почему. Ну вот я вам говорил про Марс. В тот момент, когда он подходит ближе всего к Земле, он находится с противоположной стороны от Солнца и прекрасно виден. А из-за того, что у него еще орбита немножко эллиптическая, в этих противостояниях встречаются великие, когда он, ну, особенно близко к Земле подходит. И вот одно из таких великих противостояний случилось 27 августа 2003 года. Действительно, тогда Марс подошел к Земле на рекордно близкое расстояние. Но что такое рекордно близкое расстояние для планеты? Планета все равно глазом была видна как точка. Я Марс в 2003 году прекрасно помню. Яркая, но точка. Просто потому, что все-таки это расстояние не то, что до Луны. И с видимыми размерами Луны Марс сравнить было невозможно. И вот цифра 75 – это еще не очень много. То есть в тот момент Марс по своим видимым размерам был в 75 раз меньше, чем Луна. Ну, производит такая новость впечатление и сенсации? Неизвестно. Но один английский астроном, фамилию не помню, решил, что такая фраза, он от чистого сердца, что она плохо воспринимается слушателем и будет неправильно понята, и он написал по-другому. При наблюдении телескоп с увеличением 75 раз 27 августа 2003 года Марс будет видеть, как Луна без телескопа. Правильная фраза? Да, правильная. То есть тут не придерешься. Но дальше эта фраза начала гулять по сети. И, как и нормальный биологический вид, постепенно эволюционирует. Что сначала с ней сделали? Что-то много написано. Давайте напишем проще. Ну, я даже никакого числа не добавил. 27 августа 2003 года Марс будет выглядеть как Луна. Люди поверили, бросились искать на небе этот Марс как Луну. Не находили почему-то. А потом кому-то эта фраза тоже показалась сложной. Ну, посмотрите, сколько слов. Марс будет выглядеть как Луна. Ведь можно все написать проще. Потом стали искать две Луны, тоже не нашли. Но 2003 год прошел, новость стала уходить в прошлое, а хайповать-то хочется. Давайте мы с этой фразой еще что-нибудь сделаем. Можно? И вот с тех пор, каждый год, как только приближается 27 августа, мне даже звонили друзья. А когда нам смотреть две Луны? Я прочел в интернете, что последний раз, как громкая сенсация, это прошло, по-моему, 27 августа 2016 года. Хотя, может быть, было что-то еще. Естественно, Марс каждый год оказывался совершенно в другом месте. Выглядел там не в 75 раз меньше Луны, а, скажем, во много сотен раз. Но Марс-то уже вывалился из этой фразы давно. Про то, что это связано с Марсом, люди уже забыли. Искали-то вот это. И каждый раз не находили. И иногда эта дата менялась на даты какого-то более позднего противостояния Марса. Такое случалось, хотя тут уже волна была не столь сильная. Ну и раз уж мы заговорили о Луне, то тут уже, конечно, явление чемпион. Но с этим просто неизвестно, что делать. Более того, тут масло в огонь подливает некоторые психологические особенности человеческого зрения, которые привели к тому, что миф о суперлунии, но это просто вообще самый часто упоминаемый сейчас в печати, а главное, он каждый год возобновляется. Итак, что такое суперлуния? Мы с вами знаем, что Луна обращается вокруг Земли по орбите, которая близка к круговой, но не совсем круговая. Она эллиптическая, то есть каждый раз за свой оборот, за 27 дней, Луна один раз подходит к Земле чуть-чуть ближе, на 363 тысячи километров, а через половину оборота она отходит чуть дальше. Если вы пересчитаете это в проценты, то получаем, что расстояние до Луны меняется на плюс-минус 5% от среднего. И это происходит каждый месяц. То есть не бывает каких-то таких супердат, когда это особенно происходит. Но тут уже звучал не миф, а вполне справедливая фраза, что и Земля, и Луна притягиваются Солнцем, причем даже сильнее, чем Земля к Луне, что, конечно, не мешает Луне вращаться вокруг Земли, но об этом чуть позже. И если в какой-то момент притяжение Солнца и Земли на Луну сложится, то есть Солнце и Земля окажутся с одной стороны, то 360 с чем-то тысяч километров превратятся в 356 тысяч. Ну, насколько это значимый эффект, я вот не знаю, разглядите вы или нет. Голубенькая орбита – это обычная орбита Луны, а красная – это вот какую Луна приобретает, если Солнце и Земля оказываются вот с одной стороны. То есть, да, эффект присутствует, и получается, что раз в год какое-то из полнолуний, причем это с полнолунием совпадает, оказывается чуть ближе, чем все остальные. Большой это эффект или маленький? Ну, писать цифрами не буду, все-таки буду рассчитывать на ваши визуальные способности, вы сами оцените его. Вот перед вами изображение двух лун, ой, опять две луны, все-таки мы их увидели, одна из которых самая близкая, другая самая далекая. И вот Луна, но она при этом, конечно, еще и фазы меняет, каждый месяц у нас то оказывается ближайшей, тогда ее размер чуть больше в перигее, то самая далекая, тогда она в апогее. Вот сейчас напрягите свое зрение, я нажму кнопочку, и изображение Луны в перигее, в обычном, превратится в изображение, какое она получает в этом самом суперперигее, когда она самая близко. Барабанный бой. Ну, надеюсь, вы что-то заметили, что Луна стала гораздо больше. Вот эти картинки, они все в масштабе. Теперь для того, чтобы спроецировать это на реальную ситуацию, например, на примере прошлого 2021 года, вот я сделал такую диаграмму. Мы видим относительные размеры и вид Луны во все даты перигея, во все даты апогея, когда она находится дальше всего, а также в новолунии и полнолунии. Но мы видим, что новолуние и полнолуние может не совпадать с перигеем и апогеем в зависимости от сезона года. И вот Луна у нас по этой диаграмме как-то так сюда туда-сюда ездит. Сможете ли вы здесь заметить суперлуние? Подскажу, оно есть. Причем все луны нарисованы четко. И действительно, эта луна самая большая. Представьте себе, есть 26 мая. Эта луна больше, чем другая. Видите ли вы разницу с соседними полнолуниями? Я не вижу. Видите ли вы разницу с соседними перигеями? Я не вижу. Как сделать сенсацию? Что делают журналисты? Они берут отношение радиусов, видимых радиусов Луны, но сравнивают не с соседним днем, не с соседним полнолунием, а с самым маленьким за весь год, которое было 8 июня. Но даже если так мы сделаем, мы получим 1,14. Ну, если мы произнесем сенсацию, завтра Луна будет на 14% больше, чем минимум, не очень прозвучит. Давайте просто скажем, на 14% больше. Тоже, ну, как-то вот, что такое 14%? Тогда давайте мы возьмем не размеры Луны, а площадь. Ну, просто будем скажем, Луна станет больше в 1,3 раза. Ну, мы не забыли сказать, что по площади. Наверное, это будет звучать лучше, но при этом то, что это сравнивается именно площади видимого диска, естественно, умалчивается. Уже лучше, но число 1,3, оно вот на математиков может произведет впечатление, на обычного человека нет. Ну, что такое 1,3? Давайте

21 год и 18. И оба раза, смотрите, затмение идет через запятую после суперлуния. Ну вот Blood Moon, красная луна, это означает затмение. То есть суперлуния по своему рейтингу перебила лунное затмение. Вот это я вообще понять не могу. Ну а теперь, собственно, почему это суперлуние такое живучее и почему люди в него верят. Представьте себе человека, который астрономией не увлекается. Луну, может быть, два раза в жизни видел, но не обращал на нее внимания. Тут он прочтет «Завтра суперлуния». Он побежит наблюдать. Правильно? Правильно. Луна полная, восходит она вечером, как раз когда заходит солнце, очень удобно, и он видит действительно огромную луну. Он не поверит вам, что он бы ее увидел и на следующий день. Более того, даже если бы он пошел смотреть восход луны в день, когда она дальше всего и самая маленькая, он все равно увидел бы ее как большую, потому что предмет, восходящий над горизонтом и имеющий конкретные угловые размеры, наше зрение воспринимает с увеличением. Это особенности нашего собственного мозга для того, чтобы предупредить нас об опасности. Чтобы вы не подумали, что я вас обманываю, известная вещь, которая носит название иллюзия Эббингауза. Вы видите два белых круга, один окружен маленькими, другой большими. Если сейчас спросить быстро за секунду, какой из кругов больше, многие будут основываться на свое визуальное ощущение и скажут, что вот тот круг, который слева и выше, он больше. Хотя на самом деле они совершенно одинаковые. Просто потому, что первый круг окружен маленьким. Вот восходящая луна, как неожиданный объект, который появляется перед вами, вашим сознанием увеличивается в размере. А так как человек пошел ее смотреть только в день суперлуния, он в это суперлуние благополучно поверит. Так что если вы такого человека встретите, посоветуйте ему каждое полнолуние наблюдать вечером луну. И он поймет, что суперлуние у него каждый день, и все прекрасно. Теперь мы переходим к геометрическим методам. Вот тут на самом деле сложнее. Я вот сам, работая на Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии, замечаю, что задачи, связанные с геометрией расположения небесных объектов, особенно если она трехмерная, решаются даже талантливыми детьми хуже других, потому что это действительно тяжело. Более того, используя современную аппаратуру, различные проекции и так далее, легко запутать человека, показать ему явление в неправильной проекции и создать у него неверное ощущение картины. Вот тут самый знаменитый фейк – это луна, которая освещена не солнцем. Как это происходит? Вы выходите в хорошую погоду рано утром или перед закатом, видите солнце низко над горизонтом, а с другой стороны неба, почти с противоположной, вдруг появляется луна неполная, у нее горбинка где-то сверху. Полно по этому поводу роликов в Ютубе, но я еще могу понять, когда человек просто пишет, что луна не освещена ни солнцем. Ну, можно ошибиться. Но, правда, сразу начинаются слова агрессора, они обязательно появляются, крамола, а то, не дай бог, вы еще думать начнете, анализировать. Но когда такой вывод сделан, это ладно. Но когда человек, уже обрывая дальнейшие логические связи и думая, что он уже добился своего, начинает, естественно, все дороги вести к плоской земле, ну тут становится совсем грустно. На самом деле эффект иногда бывает сложно понять слету. И тем не менее есть способ любому человеку сделать это, не прибегая к какой-то сложной геометрии. Ну, во-первых, вы прекрасно понимаете, что если мы соединим Солнце и Луну в пространстве в этот момент линией какой-то, ну и подсветим ее лампочками для того, чтобы мы могли ее видеть, то на такой проекции, это же явно панорама, составленная из многих снимков, посмотрите, тут 100 градусов до Луны, она совершенно не обязана выглядеть как прямая линия. Ну, с какой аналогией это можно, какую аналогию привести? Когда вы летите на самолете в Камчатку, то вы летите не вдоль параллели, а забираетесь куда-то ближе к Северному полюсу. Кратчайшее расстояние между двумя телами на небесной сфере, между двумя объектами, абсолютно не должно быть параллельно горизонту. Как понять, что Луна действительно освещена Солнцем с правильной стороны? Ну вот сейчас у нас апрель, становится теплее, скоро Земля подсохнет, и если вы такой эффект увидите, а он виден, бывает достаточно часто, не поленитесь просто лечь на траву и так расположить свой глаз, чтобы Солнце и Луна у вас были, линия Солнца-Луна параллельно линии ваших глаз. И тогда вы прекрасно увидите Луну, освещенную Солнцем с нужной стороны. То есть тут даже не надо писать сферические функции, учить геометрию, просто лечь на траву, расслабиться, и вы прекрасно увидите, как Луна освещена прекрасненько Солнцем оттуда, откуда надо. А соответственно, в этих роликах
специально или нет.

0: подбираются такие проекции, чтобы вы такой вывод сделать не могли. Но всегда, и фотографы знают, можно подобрать правильную проекцию, чтобы вы все смогли понять. Но лучший проекционный аппарат – это, конечно, ваши глаза. Поэтому лучше не доверять фотографиям, а посмотреть все самим. Теперь прием разрыва цепи. Ну, логический, мы уже немножко упоминали, когда, во-первых, вывод делается не совсем правильный, а во-вторых, сама логическая цепочка делается очень-очень длинной для того, чтобы вы не заметили, в каком месте делается неверный переход. Он может быть всего один, и дальше вы можете из того, что вы видите на звездном небе, перейти вплоть до плоской Земли. И вместе с этим еще используется физический прием. Ну, конечно, астрономия у нас с физикой очень тесно связана. И, скажем так, вольная интерпретация физических законов вас может привести к чему угодно. Ну, самый характерный пример, он уже звучал. Луна на расстоянии том, которое она есть, притягивается Солнцем в два раза сильнее, чем Землей. Правда или нет? Правда. Можете посчитать, и действительно, сила притяжения от Солнца будет больше, чем сила притяжения от Земли. Ну, а дальше, естественно, сразу Луна, значит, близко, и, конечно же, плоская Земля. Хотя при чем тут форма Земли, я вообще не понимаю. Противоречит ли это законам физики? Нет. Что значит то, что Луна притягивается Солнцем сильнее? Это значит, что вот таких петелек на траектории движения Луны вокруг Солнца быть не может. Их и нет. На самом деле расстояние от Луны до Земли намного меньше, и поэтому траектория движения Луны вокруг Солнца будет не круг, такая немножечко тоже петлеобразная кривая, но она обязательно будет все время вогнута по отношению к Солнцу. Так как Земля сама движется вокруг Солнца, Луне вместе с Землей никто не мешает двигаться вокруг Солнца. Но так как есть рядышком Земля, то траектория не будет такой идеально круглой линией, а будет иметь такие волны. Но при этом она будет вогнутой. То есть никакого противоречия с законами физики здесь нет. И еще одна такая физическая шутка. Я часто этот вопрос использую на астрономических викторинах. Вот известно, что у нас есть галактика Андромеды. Она очень большая, больше нашей. И известно, что она приближается к нашей галактике. И через 5 миллиардов лет с нами столкнется. И я спрашиваю, а что будет, когда наша галактика столкнется с галактикой Андромеды? И участники викторины, причем вне зависимости от возраста, это проверялось на самом разном обществе людей, начинают рисовать всякие апокалиптические картины. Огромный взрыв, уничтожение всего во Вселенной и так далее. Но вспомним о том, что галактика состоит из газа, пыли и звезд, а звезды находятся на расстояниях взаимных гораздо больше, чем их размеры и чем размеры даже планетных систем. Поэтому, если прямо вот сейчас через нас пропустить галактику Андромеды, то элементарные расчеты показывают, что вероятность пролета другой звезды мимо Солнца на расстоянии Земли, то есть так, чтобы нам тут беду учинить, вот она какая. Вероятность пролета на окраинах Солнечной системы, при которых внутренняя планетная система замечательно сохранится, тоже 1/1000. То есть для одной конкретной звезды никакой беды не произойдет. Конечно, столкновение будет, но кто столкнется? Столкнутся пылевые облака, возникнут неоднородности газовой структуры, а на них начинают образовываться звезды. Поэтому вопрос, что будет, когда наша галактика столкнется с туманностью Андромеды, правильный ответ такой – звездное небо станет красивее. Потому что в течение, скажем там, миллионов лет начнется интенсивное звездообразование. Более того, столкновение галактик – это процесс не мгновенный, астрономы его замечательно наблюдают, и вот пример перед вами двух столкнувшихся галактик. Там есть много звезд и наверняка с обитаемыми планетами. Ну и в заключение я хочу сказать уже о мифе-пределе. Это даже не миф, а неудачная шутка одного известного астронома. Тут уже даже надо говорить не о разрыве цепи, а об отсутствии какой-либо цепи. Патрик Мур, знаменитый популяризатор английский, один раз решил пошутить и сказал, что вот в такой-то день, в такое-то время из-за влияния Юпитера и Плутона, Плутон-то он где взял, это вообще даже не планета, гравитация на Земле исчезнет на несколько секунд. Человек написал исчерпывающую информацию, надо было посмотреть на дату, когда это произойдет. И дальше следовал вывод, что вот там на 3 секунды Земля вас не будет притягивать, можно прыгнуть, полетать, поскакать и так далее. Но на самом деле Патрик Мур потом очень расстроился за свои шутки. Люди поверили, начали скакать, и несколько человек получило травмы. Именно в процессе поймать отсутствие гравитации. Ну, Патрик Мур так больше не шутил, но уже после его смерти Такая шуточка, не помню, в чем исполнение, появилась вновь. Тут 1.04 изменили на 4.01, назначили какое-то время, опять там кто-то упал, к сожалению. Что я могу посоветовать людям, чтобы не попадаться на такие вещи? Ну, как отличить науч-поп от непопулярного фейковой литературы, советы я вам дал. А главное даже не это. Вот то насчет, особенно это касается Луны, которая освещена сверху. Смотрите сами больше на небо. Вот если вы будете познавать вещи не, даже не из интернета, не из книг, а из собственного визуального анализа, наручаясь вас, вас обмануть будет в разы сложнее. Поэтому смотрите, желаю вам ясной погоды, ну, конечно, хорошую литературу именно по классической, не астрономии черных дыр, а вот по классической астрономии тоже могу вам посоветовать. Ну и в заключение своего доклада я предлагаю вам выбрать самую веселую из 6 фейковых астросенсаций, которая прозвучала в ходе этого выступления. Большое вам спасибо за внимание.
1: А мы сейчас посмотрим на результаты голосования, как зрители наши оценили суперлуние. Так, ну что ж, большинство...
0: Ну, это неплохо.
1: 20%. У вас вроде даже
0: если
1: не 20,
0: по площади 14, считать, если, по площади, то 20 нормально. Вот тут тоже очень момент. Если по радиусу, то нет.
1: Угу. Так, ну что ж, я вам вот что хочу сказать. У нас сегодня какой-то день интересных собеседников. То есть ни один вредный оппонент пока что, а их было много, не поднялся, по оценкам наших зрителей, выше уровня интересного собеседника.
0: Давайте
1: изменим
0: это.
1: Сейчас... вредный оппонент, который к нам сейчас подключится, у него еще есть шанс стать мастером каверзных вопросов, а то и грозой лектора, и выиграть маску чумного доктора. За это стоит побороться. Это последний шанс. Вчера не получилось, сегодня, может быть, получится. Итак.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Точнее, не на сцене, конечно, на виртуальной сцене. С нами онлайн на связи Андрей Кузнецов, автор канала «Космос просто». 10 минут, Андрей.
3: Всем привет, привет, зрители. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Олег. Да, попробую я побыть вредным. Не знаю уж, получится ли у меня. Вот, да, я сразу к делу. Свой первый вопрос хочу задать. Мы говорим о лженаучных фейках, как правило, в таком очень негативном контексте, и, собственно, понятно почему. Ну, а что, если на это посмотреть немного с другой стороны? А может быть, хотя бы какой-то процент людей захочет во всем этом разобраться, увидев такую лженаучную новость. Найдут какую-то адекватную информацию, познакомятся с разоблачениями, и в итоге у них это даже разовьет какое-то критическое мышление, и, может быть, вот изначально такая лженаучная история станет для них точкой входа к изучению уже каких-то нормальных научных знаний. И при этом вот более сухая информация, она бы их не заинтересовала, а тут вот в каком-то проценте случаев это бы сработало. Что вы думаете?
0: Ну, с одной стороны, я не могу сказать, что вы не правы. То есть люди, которые могут таким образом пройти от фейковой сенсации к познанию мира, они могут существовать. Но если говорить о статистике, тут, ну, я люблю цитировать Леонида Филатова с его сказкой про Федота Стрельца. Этот рецепт, он вот похож на то, что предлагала там бабушка Яга, и говоря, что хоть и вкусовые круты, от него бывает мрут, ну а те, кто выживают, те до старости живут. То есть с этим рецептом вы получите, может быть, единицу людей, которые разберутся, зато гораздо большее количество, в результате их сознание окажется закрыто для научной информации. То есть, с одной стороны, разовый эффект вы, может, и получите, но если говорить уже о широких массах, то тут я просто боюсь, что вреда будет больше, чем пользы.
3: Хорошо, ну вот мы очень сильно ругаем, конечно, СМИ во всех этих историях, которые раздувают сенсации, часто действительно на пустом месте. Но бывает ведь и такое, что ученые тоже масло в огонь подливают. И вот у меня сразу такой пример, который тут же всплывает, это история с Фосфином и Венерой. Угу. Вроде бы, да, в самой оригинальной статье, которая вышла, вот, и после которой вот этот весь фурор вызвала с чуть ли не с обнаружением жизни и целый ворох статей в СМИ, они там и писали, что да, это обнаружение не стопроцентное, и да, что это совершенно не обязательно означает жизнь, но мы знаем, какая была реакция. Но дело в том, что в итоге данные в этой статье потом очень сильно оспаривались, выходили статьи вдогонку, в которых говорилось, что там этого фосфина то ли меньше, то ли нет вообще. И, естественно, широкая публика за этим всем уже не следила, и у всех запомнилась вот только первая история. Так вот, мой вопрос такой, а не стоит ли ученым, которые, ну, в общем, наверное, они ожидают уже такой реакции, это не первый десяток лет происходит, и ученые вроде должны знать, какой информационный разрыв их как бы исследование может вызвать, и не стоит ли им быть еще осторожнее вот в таких, ну, более-менее потенциально сенсационных вопросах?
0: Ну, тут, к сожалению, должен признать, что, конечно, ученые, они тоже живые люди, и они балансируют между научной осторожностью, о которой вы говорите, и все-таки тягой к открытиям. И иногда сами немножечко черту переходят. Конечно, в статьях они пишут аккуратно и, может быть, в этот момент забывают о том, что вот такая сенсационность, которая в статье идет, может быть, между строчками, СМИ будет раздуто очень сильно. Поэтому, конечно, да, ученым надо, во-первых, быть аккуратнее, во-вторых, уже в процессе написания статьи, ну, примерно представлять, как его статья будет истолкована в СМИ, если в статье есть такой действительно серьезный результат. Поэтому тут вы, да, конечно, правы. Всем надо быть аккуратнее.
3: И вот, да, вот в истории все-таки объективно, если вот почитать оригинал статьи с Фосфином, и, наверное, они были аккуратны.
0: Просто. Но там было сказано, уже, что один из механизмов, который мог привести к Фосфину, ну и дальше там пытается притянуться какая-то жизнь. Хотя, конечно, то есть у того же Фосфина была куча других сценариев появления.
3: Ну, то есть, как бы по-хорошему, они, конечно, не были виноваты в том, что так это все было интерпретировано, но ведь бывают еще и более экстремальные ситуации, когда вот как бы мы хотим, чтобы люди искали адекватные источники информации, в идеале, чтобы они вообще читали первоисточник. Понятно, что не любой может прочитать академическую статью, тем более там на английском языке, поскольку они в большинстве своем на английском. Но бывает же, что в академические статьи прокрадываются уже не то, чтобы там неаккуратные какие-то высказывания, а достаточно там спорные или экстремальные. Пример, который, опять же, мне приходит сразу в голову, это вот такой астрофизик Авраам Лев, и вроде бы он тоже и заслуженный ученый, автор большого количества публикаций, и тем не менее, вот у него была и статья, и вообще сквозит вот у него вот эта идея во многих его выступлениях о том, что первый межзвездный объект Оумуамуа – это якобы продукт каких-то технологий инопланетных. И у него это там не как там крайний запасной вариант, а именно вот он, ну, как будто бы на это настаивает, даже целую книгу об этом написал. И когда люди видят, что там физик из Гарварда утверждает, что это продукт инопланетных технологий, это даже уже и не СМИ перевирают, это действительно физик из Гарварда утверждает. Как людям быть в такой ситуации?
0: Ну, могу лишь с одной стороны посожалеть за этого физика, потому что, на самом деле, ваш вопрос похож на предыдущий, просто он совсем уж далеко перешел за эту самую красную черту. А во-вторых, ну, понятно, когда ОАМО открыли, первый межзвездный объект, ну, обязательно что-то должно было произойти. За кого мне больше всего обидно, это за Геннадия Борисова, потому что ОАМО была чуть-чуть межзвездный объект, а через пару лет Геннадий открывает, ну, совсем межзвездный объект. Вот если бы он обогнал, то, ну, наверное, его надо было сюда в зал звать, потому что все было бы гораздо веселее. Но в целом, да, еще раз говорю, ученый – живой человек, иногда со своими слабостями. Увы.
3: Ну вот у меня, наверное, последний вопрос остался. Вот многие из фейков, которые вы в своем докладе упоминаете, та же самая история с этим Марсом размером с Луну и вот этот Плутон с Юпитером, они существуют уже не первый десяток лет. И вот вроде бы И об этих фейках уже... Они, во-первых, настолько очевидно бредовые большому количеству людей, не всем, конечно. А во-вторых, уже тоже столько про них сказано, и разоблачений, и статей, и видео, и кто только про это ничего не говорил, и тем не менее они циркулируют и циркулируют. Не значит ли это, что мы вот что-то не так делаем? Я вот буквально пару месяцев назад мне эта история с Плутоном и Юпитером попадалась там в ТикТоке, причем в огромном количестве пересказов.
0: Ну да, ну, вот ТикТок это отдельный вопрос. А все очень просто. Из-за того, что у нас, собственно, круг зрителей всех этих сенсаций, у нас его численность со временем растет, то для каждого фейка получается так, что один вышел, двое вошли. То есть пока у нас один кто-то разобрался в том, что в это верить не надо, появились новые двое, которые только вошли в эту историю, и им предстоит еще разобраться. И в итоге число людей, которые в данный момент считают, что две луны на небе возможны, не убывает. А что касается ТикТока, ну вот я с ним не работал, честно говоря, даже боюсь ее немножко, так как это именно соцсеть для коротких видео, то есть она заточена на то, чтобы у человека не было времени на анализ. То есть это идеальная среда для, собственно говоря, псевдонаучных суждений. Это не значит, что мы должны ее игнорировать. Но правильная подача научной информации в такой короткометражной среде – это, вообще говоря, тяжелая наука, которую нам предстоит только постигать.
3: Да, это потому что там вообще отдельная тема. Видео, которые как там быть, это да. Просмотров, да. И вот
0: то есть вам дают старт, вам дают финиш, вы не успеваете проанализировать, правильным был переход или нет. То есть это большая работа нам с вами предстоит.
3: Спасибо.
1: Спасибо, Андрей. Друзья, ну что, голосуем. Дадите вы шанс Андрею стать грозой или хотя бы мастером каверзных вопросов? Ну, сейчас посмотрим. Скоро мы это узнаем. А у нас сейчас блок, поскольку у нас форум с египетским уклоном, мы сейчас узнаем, а в Древнем Египте были ли астрономические фейки? Об этом нам скажет Максим Лебедев из Луксора.
4: Друзья, привет! Для разговора о древнеегипетском звездном небе я выбрал вот это место. Мы с вами находимся в районе деревушки Шейх Абдельгурна. Это поселение, которое возникло на месте огромного, грандиозного древнего некрополя. Сейчас деревушку выселили. Вот там находится у нас знаменитый поселок строителей царской гробницы Дрель-Медина. Чуть дальше располагается знаменитая долина Цариц. Здесь по левую руку огромный некрополь частных лиц. И дальше туда знаменитый храм Хатшепсут, Дрель-Бахри, и за ним долина царей. Здесь на протяжении столетий жили люди, которые активно пользовались достижениями древнеегипетских астрономов. С одной стороны, строители гробниц, которые умели по звездам ориентировать свои подземные постройки, каким-то образом переносить на довольно большую глубину, скажем, основную ось север-юг, ориентировать по ней погребальные камеры, причем умели это делать еще со времен Древнего Царства, с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, грабители, которые использовали звезды для того, чтобы отсчитывать ночное время и понимать, сколько у них еще осталось часов на работу. Сейчас здесь довольно много фонарей, но в древности, конечно, их не было, и небо было усыпано звездами. И смотря на ночное небо, египтяне встречались с богами. Естественно, они знали планеты. 5 планет было известно древним египтянам, и они все ассоциировались с божествами. Юпитер, Сатурн, Марс были связаны с богом Хором, а Меркурий ассоциировался с главным врагом бога Хора, богом Сетом. Кроме того, знали они еще и Венеру, конечно же, куда же без нее. И Венера связывалась с божественной птицей Фениксом, которая возрождается постоянно из небытия и изображался в древнеегипетском искусстве в виде такой белой цапли. С другой стороны, созвездия, конечно же. Древние египтяне особенно ценили и почитали созвездия в северной части неба, потому что полагали, что именно туда, в северную часть неба, направляются духи умерших, просветленные ахи. И тут, понятное дело, конечно же, они знали Большую Медведицу, но если для нас это ковш, то для древних египтян это была нога быка, и связана она была, с, опять же, с богом Сетом. А другое очень яркое, очень красивое созвездие, которое прекрасно видно и здесь сейчас, там вот к югу, и в Судане особенно, Орион. И вот Орион был связан с братом бога Сета, богом Осирисом, покровителем загробного мира. Глядя на ночное небо, покрытое звездами, древние египтяне могли увидеть там огромную небесную корову, либо предвечный океан Нун, либо богиню Нут, по телу которой плывут ее дети. Каждое утро она поедает их для того, чтобы вечером после захода солнца вновь дать им рождение. А еще крайне интересно, что астрологические прогнозы появляются очень поздно в истории древнеегипетской цивилизации, на излете аж Птолемейского периода, 30-е годы до Рождества Христова, до нашей эры. И связано это было, судя по всему, с большим влиянием на древнеегипетскую культуру, культуры греческой и вавилонской. А большую часть своей собственной истории древнеегиптяне, зная прекрасно ночное небо и видя в движении звезд божественную историю, тем не менее, очень активно пользовались достижениями своих астрономов и использовали их крайне утилитарно, что еще раз говорит о том, насколько практичной была древнеегипетская цивилизация. Большой привет из Некрополя. Пока.
0: Технология была импортной в Египте, да?
1: Видимо, да. Так, да. Сейчас у нас серия ответов на вопросы.
0: Блиц, да?
1: И, да, нет. Сначала вопрос зрителя. Угу. Просто заранее, потом, если вы не против, мы попробуем блиц. Угу. Вопрос задает Антон Харольский. Так ли велик ущерб наблюдательной астрономии от спутников типа Starlink?
0: А вы знаете, я отвечу, проведу аналогию с парниковым эффектом. То есть пока то тепло, которое есть на Земле, нам еще катастрофы не грозит. И поэтому, если считать, что так все и останется, то ничего страшного. Если мы, конечно, забудем о том, что температура у нас очень быстро растет. Пока я, как астроном-наблюдатель, еще никаких неудобств от Старлинка не испытывал. Вопрос, с какой скоростью их количество будет расти. Тогда и станет понятно. Так же, как и с парниковым эффектом.
1: Так, ну что, да, вы согласны на блиц?
0: Да, давайте.
1: Сейчас, давайте тогда мы отмерим 3 минуты. Георгий. Михаил из Пензы. Что можете рассказать про открытую недавно самую дальнюю галактику? Стоит ли ожидать от этого открытия каких-то серьезных дополнений в теории формирования Вселенной?
0: Я думаю, нет, потому что максимальное расстояние до галактик, оно постепенно увеличивается, просто количественно знания станут лучше.
1: Полина из Москвы. А как поведут себя черные дыры при слиянии Млечного Пути с Андромедой?
0: Звездные? Никак. Они не заметят друг друга.
1: Кирилл из Санкт-Петербурга. А чем бы нам грозило, если бы Марс и правда приблизился так, чтобы его видимые размеры были как у Луны?
0: Ну, наверное, изменилась бы орбита Земли, но только невозможно представить, в результате каких событий это может произойти.
1: Дмитрий Селезнев. Можно ли в некотором роде считать положительным надутые сенсации из-за того, что они привлекают интерес людей к звездному небу?
0: Ну, этот вопрос прозвучал уже от вредного оппонента. Здесь надо сравнивать, чего больше, вреда или пользы. Может, кому-то и повезет, но надо смотреть на всех.
1: Карл Август Аванти. Допускаете ли вы существование новости из сферы астрономии, которую бракобесы не смогут ни переврать, ни использовать в своих целях? Какой должна быть такая новость?
0: Завтра взойдет солнце.
1: Евгения Лысакова. Когда перестанут множить новость про Марс с размером с Луну?
0: Я думаю, что никогда, потому что 2003 год выпал, и теперь все, 27 августа.
1: Злотник Дарена. А есть ли какие-то мифы, поддерживаемые в среде астрономов? Прям такие, чтобы не про консенсус, а про фричество?
0: Не знаю таких, к счастью.
1: Лиса А. Какие еще шутки известны в астрономии, по-моему, помимо шутки Мура? Как разыгрывают друг друга астрономы?
0: Знаете, быстро не ответить. Я только знаю, что иногда, когда Раньше компьютеры еще не были столь развиты, и дневник наблюдений астрономических велся в тетрадочке, на полях иногда справа ставилась рюмочка. И результатом таких наблюдений надо было доверять с большой осторожностью. Но выяснялось, что именно в такие ночи открывались самые интересные вещи.
1: Евгения Лысакова, пересекаются ли множество плоскоземельщиков и верящих в Нибиру?
0: Ой, если честно, если я умудрюсь попасть туда и туда одновременно, то я не смогу выйти, поэтому ответ не знаю.
1: Ксения Деметри Целист. Астрофейки во всех странах одинаковы или имеют какой-то национальный колорит?
0: Большого национального колорита я не заметил. То есть очень все похоже, скажем, в Америке и у нас.
1: Анна Г. Как знание астрономии помогает нам в повседневной жизни?
0: Оно нам помогает ориентироваться, потому что на самом деле в астрономии мы используем много из того аппарата математического, физического, который может пригодиться и в повседневности. Поэтому тут как раз астрономия, ее общее знание полезно для всех абсолютно.
1: Мария Полякова, появились ли новые данные в астрологии в связи с новыми открытиями астрономов? Например, реликтовое изучение, излучение новых карликовых планет и прочих
0: небесных. Не знаю, астрологию не читал. По-моему, они до сих пор Плутон планеты считают, потому что иначе у них цифры не сходятся.
1: Ну, получилось 11,5 вопросов. Все-таки вы не побили рекорд. У нас 13 вопросов. Но,
0: не смог.
1: Но тоже хороший результат. Но мы продолжим уже не в режиме блица. Uh-huh. Вопрос от Оди Эт Проеци. Не уверен, что я правильно прочитал. Почему люди вообще могут верить в такие странные заявления, как две луны? Или наоборот, сама сенсационность заставляет верить в такое некоторых людей? В комментариях, кстати, написали в чате, что это, наверное, только с перепоя можно увидеть.
0: Знаете, мне, ну, сразу рассказываю, мне массу задавали, был звонков от совершенно трезвых людей про две луны. То есть это действительно так. А так, ну, я могу сказать общими вещами, что... Тяга к чему-то новому неопознанному, умноженная на, к сожалению, слабость астрономического образования. И человек, ну, он как уязвим становится для подобных вещей. Ему легче в это поверить, что, к сожалению, происходит.
1: Кикиморотян спрашивает. Иногда в сети появляются сообщения о месяце рогами вверх. Это возможно в средних широтах?
0: Да, хотя достаточно редко. Конечно, чем вы ближе находитесь к экватору, тем чаще вы можете увидеть Луну, расположенную прямо над Солнцем, и тогда ее рога будут смотреть вверх. Но в отдельных случаях за счет наклона орбиты Луны к плоскости движения Земли вокруг Солнца, такая Луна может появиться и особенно вот весной молодая, и в наших широтах.
1: Искатель НЛО. Куда пропали уфологи?
0: Куда? Ну, я думаю, что, понимаете, хайп, он должен... тоже как-то трансформироваться, иначе он устареет.
1: Они действительно пропали?
0: Они превратились в плоскоземельцев и в этих всех. Просто, ну, поле деятельности немножко сменилось. Я думаю, так.
1: Евгений Мыльников. Как проверить достоверность научных статей и публикаций в интернете?
0: Это очень сложный вопрос. Иногда даже рецензенты научных статей мучаются. Ну, идеальный вариант понять статью. Как бы вопрос на этом сразу закрылся, да? Вот. Но если это не удается, то пытаться смотреть на ссылаемую литературу, на обоснованность и так далее. Общего совета не дам, это действительно трудно.
1: Виктор Загребнев. В доказательстве теоремы Пуанкаре были ошибки, конечно, непреднамеренные. Может быть, ошибки журналистов в данных логических цепочках просто ошибки от неполноты знаний, а не злой умысел?
0: Ну, на самом деле, не надо искать злого умысла там, где все можно объяснить глупостью, поэтому тут ничего большего я не скажу.
1: Алексей Тужилин. Почему в этом году астрономический календарь школьника в жесткой обложке? Это же крах еще советской традиции.
0: Ох, как прямо в родное. Ну, на самом деле, если правильно, так решил мой соавтор, я не стал возражать.
1: Ниампер. А у плоскоземельцев Солнце тоже плоское?
0: Ты хороший вопрос. Ну, на самом деле, судя по тому, что они рисуют, оно все-таки какое-то блинообразное, но я думаю, там тоже есть разность мнений.
1: Астроскептик. Нужно ли астроному отказываться от общения со СМИ, если он уверен, что его слова исказят?
0: Ну, в этом случае так можно от всех отказаться. Конечно, надо выбирать ситуацию, оценивать ситуацию каждую по отдельности. Я стараюсь от общения со СМИ не отказываться.
1: Павел К. Посоветуйте топ-3 лучших науч-книг про космос. Вот науч – это научный предмет.
0: Ну, вот на самом деле, если говорить о том, что о той теме, что мы сейчас говорили, они были на экране, поэтому я отклоняться от темы не буду. И, может быть, если начинать изучать астрономию с нуля, элементарную астрономию, то, может быть, это то, что лучше всего и подходит.
1: Михаил Дмитриев находил много упоминаний как о том, что наша Вселенная все-таки плоская, так и о том, что она плоская.
0: Но тут под плоскостью Вселенной понимается на самом деле немножечко другая вещь, связанная с ее геометрией, Евклидова она или нет. Тут можно немножко называть это плоскостью, но это, конечно, не совсем не то, что плоская Земля. Хотя теперь с открытием космического вакуума ситуация существенно меняется, усложняется.
1: Так, Константин спрашивает, а на каком основании Плутон стали считать карликовой планетой?
0: Ну, просто когда выяснили, что он вполне заурядный представитель огромного класса таких же тел, как он сам. Ему просто повезло, его поймали первым.
1: Мария Бепле. Был ли случай фейковой астросенсации, когда сначала это сенсация, позже фейк, а еще позже, а нет, все-таки не фейк?
0: Ну, вот совсем так не было, но была ситуация, когда научное познание шло немножечко по волне, то в одну, то в другую сторону. И, как бы это сказать, разбрасывалось сенсациями в разные стороны. Очень характерный пример – это вся история с девятой планетой. Не с Плутоном, а действительно с девятой планетой. Когда вышла статья, в которой буквально говорилось следующее. Движение определенных тел указывает на вероятность того, что оно могло бы стать таким в результате воздействия неизвестной девятой планеты. Вот это сложная научная формулировка быстро журналистами была понятна, как переписана. Открыли девятую планету. Все стали спрашивать, где. Потом появились статьи, в которых указано, что такое движение небесных тел могло быть вызвано и другими факторами. На что журналисты сразу ответили – закрыли девятую планету. Вот, наверное, это самый близкий вариант к тому, о чем задавался вопрос.
1: Вопрос Антуана. Насколько сильно Луна в действительности влияет на здоровье людей?
0: Ну, ровно настолько, насколько люди в это верят. То есть, если вы Луну боитесь, то вы, в конце концов, чего-то испугаетесь, да?
1: Так, Олег, теперь вам предстоит выбрать, сложный, кому достанется книга «Вселенная. Путешествие во времени и пространстве» издательства «Питер».
0: Да, но вопросов было так много, что сейчас я... Ну...
1: Я сейчас их могу вам зачитывать. Их много, да.
0: Ну, какие-то зачитайте.
1: Такие. Что можете сказать про открытую недавно самую дальнюю галактику? Как поведут себя черные дыры при слиянии Млечного Пути с Андромедой? Что бы грозило, если бы Марс действительно приблизился как до размеров Луны? Можно ли считать положительными надутые сенсации? Допускать ли существование новости, которые мракобесы не смогут переврать? Когда перестанут множить новость про Марс размером с Луну? Есть какие-то мифы среди астрономов? Какие еще шутки известны? Пересекаются ли плоскоземельцы и нибироверцы? Астрофейки везде одинаковы или нет? Как знания астрономии помогают в повседневной жизни? Почему люди вообще могут верить в такие странные заявления, как две Луны? Луна рогами вверх. Куда пропали уфологи? Как проверить достоверность научных статей? Могут ли ошибки журналистов быть от неполноты знаний? Почему календарь в жесткой обложке? Солнце плоское?
0: Я примерно, может быть, буду не очень таким как бы неожиданным и романтичным, но просто среди всех вопросов был один, который действительно касался конкретный вопрос по астрономии, на который я смог дать конкретный ответ. Это может ли в наших широтах быть Луна рогами вверх? Поэтому я бы назвал его лучшим.
1: А вопрос задал зритель Кикимора Тян. Так вот, Кикимора Тян получает книгу «Вселенную. Путешествие во времени и пространстве». Сейчас я хочу с волнением, хотел бы увидеть результаты оценки вредного оппонента. Ну что ж такое, все-таки интересный собеседник. Интересный собеседник. Ну, ладно, смиримся с этим. Сейчас... Олег, вы получаете от нас подарки, спасибо, в том числе скульптуру Пингвахотепа. Этот бог карает распространителей астрофейков, он им просто клювом перебивает позвоночник сразу. Ну, в легендах, спасибо, конечно, спасибо, в мифах, спасибо, в мифах. В реальности этого не происходит. Скетч Юлии Родиной на тему выступления Олега. Традиционно смешной. И теперь нам предстоит выбрать самого вредного оппонента дня. Давайте посмотрим. Ольга Деревянко. Все-таки победила Ольга Деревянко. Она мастер каверзных вопросов. И ее, к сожалению, сейчас ее нет с нами, но мы обязательно передадим ей такой великолепный приз. Кое-кто тут сказал, что продал бы душу за такой приз. Но нет, душу продавать не надо. Надо быть просто достаточно вредным. Итак, Ольге приз. Спасибо огромное.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Александр Гатилов, зоолог из московского зоопарка. И мы с ним продолжаем цикл бесед о том, как рыбы получили возможность выйти на сушу, как они дышали. Итак, краткое содержание предыдущей серии. Из жабр, как мы говорили, невозможно сделать легкие, потому что это выросты определенные, богатые кровеносными сосудами. Но они функционируют только во влажной среде. Поэтому, если кто-то захочет выйти на сушу, как это делают многочисленные крабики, им надо хранить запас воды вокруг себя. И поэтому, соответственно, осуществлять газообмен, забор из воды молекул кислорода. Для того, чтобы рыбы получили потенциальную возможность выйти на сушу, либо они должны были обзавестись панцирем, чтобы у них все время были мокрые жабры, под этим панцирем бы они носили запас воды, или изобрести что-то новое. Некоторые рыбы дышат ртом, который тоже богат капиллярами, через которых попадают молекулы кислорода в организм. Но этот путь оказался достаточно неэффективным почему-то. И рыбы изобрели другой путь. Вот почему мы сейчас это тоже выясним, почему он неэффективен. Двояко дышащие рыбы изобрели другой путь выхода на сушу и дыхание, соответственно. Да? Значит, почему неэффективен панцирь для того, чтобы с этим панцирем выйти на сушу для рыбы? Потому что он мешает ходить, прежде всего. У крабов много ног, ходят они соответствующей походкой, да, они достаточно компактны, короткое тело. Собственно говоря, чем они лучше или хуже пауков, которые являются их родственниками дальними. Поэтому вот такой вот способ членистоногого перемещения, перенесения компактного тела с твердым хитиновым покровом или там каким-то еще, он вполне эффективен для этой группы животных, но для рыб он неэффективен. Невозможно рыбе, если она хочет на сушу, обзавестись панцирем, невозможно сохранять запас воды, так сказать, неэффективно. Она проиграет там какому-то другому живому существу. Ну, начиная с того, что и в воду ведь нужно вернуться, к двояко дышащей рыбе, та, которая хочет. Она не сможет бегать, как илистый прыгун, она не сможет там перемещаться в толще воды с этим панцирем. Это тяжело, неэффективно. Выленем сможет копаться, как другие. Остается два пути. Это заглатывать воздух и жабры. Согласны, Саша, или я что-то нагородил там?
2: Да, совершенно верные выводы. Вариант с жабрами хорош, но на суше он неэффективен. А вариант с легкими интересен. И тут возникает еще один вопрос.
1: Секундочку. С заглатыванием воздуха с помощью гортани. При гортанном дыхании, как мы говорили, есть же группа рыб, типа гурами, да?
2: Да.
1: В предыдущей передаче, которые прекрасно дышат ртом. Но почему бы не сделать дыхательный аппарат изо рта?
2: А тут возникает одна маленькая проблема, которая объединяет оба этих способа дыхания. И заглатывание воздуха, и дыхание жабрами. Когда ты бегаешь по суше, тебе надо довольно много кислорода. Если особенно перемещаешься активно, его надо много. А размер головы у нас ограничен. Так получилось, что жабры находятся изначально у рыб на голове, поближе к мозгу, которому надо особенно много кислорода. И если бы эволюция планировала животное так село и спроектировала как инженер-чертеж, можно было бы сделать вариант с жабрами.
1: Но эволюция ничего не планирует. Эволюция,
2: естественно,
1: грубо говоря, отстреливает тех, кто недостаточно приспособлен.
2: Пробует разные варианты, красочкой подмазали, жвачкой подклеили, запустили в серию, работает отличненько.
1: Я по-другому считаю, что просто те, которые не приспособлены, эволюция отстреливает.
2: Да,
1: их.
2: Конечно.
1: Просто это надо понимать.
2: Но и то, что делается, делается не там сели, придумали, как хорошо, а взяли то, что есть.
1: Один вариантик попробовали, второй, третий, четвертый. Вот из этих вариантиков там два годятся, остальные расстреляны. Эволюция.
2: Чуть-чуть изменили, работает отлично. А дальше пробуем на основе уже лучшего варианта. И так все лучше, лучше, лучше, без целеполагания. И так получилось, что у наших предков, у рыб, жабры располагались в голове. А когда ты на суше, тебе надо как-то уметь поворачиваться. Если у тебя будет огромная голова с огромным жаберным аппаратом, еще с запасом воды, все это под панцирем, никуда ты далеко не уйдешь. Более того, если попытаться сделать аналог не жабр, а вот на основе лабиринтового аппарата, он все равно находится в голове. И это неудобно. Поэтому орган дыхания надо из головы убирать. Мы не можем иметь на суше большую голову. Угу. Большая голова будет тяжелая и неповоротливая. Соответственно, надо брать и делать новый орган дыхания.
1: То есть, ее можно потом иметь большую голову, но она большая по другим причинам.
2: Относительно объема живота она все равно будет не очень большая, потому что просто тяжело и неудобно ворочаться с такой штукой. Вот. Поэтому орган дыхания по-любому приходится убирать куда-то в другое место. И если бы у нас исходно жабры были не в голове, а где-нибудь там в брюшке, как, например, у скорпионов, то можно было так и остаться и бегать с этими жабрами на брюшке, как, собственно, они и делают.
1: Вот вы говорили, что головы не может быть большой. Ну, я могу с вами тут опять-таки поспорить, хотя мы с вами не знаем, в какой фазе и как он дышал, этот самый живой капкан первой амфибии, которые были на нашей планете. Огромные совершенно были существа, достигали они там нескольких метров в длину с огромной головой, которая была больше трети тела.
2: Ну и сейчас, собственно, рогатки современные, лягушка Баджета, они, в общем, тоже достаточно крупной головой.
1: Амфибия.
2: Но
1: амфибии-то, пожалуйста.
2: Это малоподвижные существа. Правильно, лягушка-капкан, она сидит и ждет, пока мимо что-нибудь пройдет. Но если ты будешь спокойно сидеть и ждать, то у тебя другие ребята, которые эволюционируют быстрее, активнее, они просто подойдут и съедят. И это крайне интересные формы, то есть они такая отдельная штучка, которая вот возникла в эволюции, почему бы и нет. Но они не могут быть центральным направлением, ведущим куда-то. Это узкие специалисты.
1: То есть они специализировались в определенной сфере, как мы говорили в прошлой передаче, вот как акулы, да, они тоже эволюционировали очень бурно и, в общем, достаточно совершенные животные, очень сложно устроенные, со сложным поведением, вовсе не примитивные, как нас дезинформируют. Точно так же с амфибиями, да, они же прекрасно себя чувствуют и в наше время, и огромное количество разнообразия лягушек разных, тритонов, саламандр, и они все живут и процветают, просто они специализировались в другом. И это ветвь. Тем не менее, именно с этой ветви началось триумфальное покорение четвероногими планеты под названием Земля. Итак, двоякодышащие рыбы, современные аналоги есть этих рыб?
2: Ну, сейчас из современных живет латимерия, но это такая очень странная форма, глубоководная, ее впервые нашли при глубоководной рыбалке.
1: Но она не двоякодышащая. Латимерия чалумна, первые кистеперы 200 миллионов лет назад, по-моему, они жили.
2: Ну да, то есть это дальний потомок тех форм. По сути, это, в общем-то, были рыбы, у которых были некие интересные элементы конструкции, позволяющие им использовать их и на суше тоже.
1: Да, я уточню, Саш, тут надо, чтобы наши слушатели понимали, что, конечно же, те самые рыбы, вот которые сейчас кистеперы, это латимерия, которую поймали в Индийском океане, это не та кистеперая рыба, которая вышла на сушу. Это одна из веточек, опять-таки.
2: Дальний ее потомок.
1: Дальний потомок других кистеперых рыб. Не те, которые вышли на сушу. Не те. Те были другие. И, соответственно, у них были все предпосылки для того, чтобы начать дышать, потому что у них была та самая небольшая голова, поэтому они не могли заглатывать воздух так, как это делает гурами. Им нужно было изобретать что-то другое.
2: Более того, у них голова-то как раз была тяжелая и панцирная. Да. И если посмотреть на ряд уже современных известных ископаемых, как это все происходило, уже довольно много найдено, можно увидеть, что голова у них с каждым разом делается все меньше, меньше, меньше, и площадь. У них уменьшается отдел, отвечающий за жаберное дыхание, и расширяется, собственно, вот эта коробка такая, которая позволяет и пищу захватывать, и использовать ее как насос-лягушку для закачивания воздуха внутрь.
1: А куда они воздух закачивали? Логично было бы предположить, что, ну хорошо, у них есть панцирь, давайте мы там будем развивать жабры. Как я говорю, эволюция, она отстреливает неприспособленных. Видимо, появились какие-то почему-то вследствие какой-то мутации или вследствие какой-то адаптации?
2: Скорее, адаптация. То есть сейчас такая точка зрения, с которой я сталкивался, жили они, те, которые эволюционировали в нужную нам интересную сторону, жили они...
1: Секундочку, еще раз уточню. Появились те, которым панцирь мешал. Не для того, чтобы дышать, а для каких-то других целей. Да. Вот мы сейчас вот про эти цели поговорим.
2: Панцирь тяжелая штука, а те предки наземных позвоночных, которые, собственно, эволюционировали в интересную нам сторону, жили, по всей видимости, в таких водоемах, которые то ли пересыхали, то ли затухали, закисали. И у них было куча приспособлений.
1: Если ты живешь в лужах, грубо говоря, в лагунах.
2: В таких грязных лужах с тухлыми растениями, с умирающей периодически рыбы, лужи пересыхают, трескаются. Вот в таких неприглядных условиях они жили. Были другие теперь рыбы, которые жили глубоко в океане, им было хорошо и спокойно. Но этих эволюция вытеснила на самый берег, в самую такую мрачную грязную жижу. И в этой жиже дышать было совершенно невозможно классическим рыбьим способом, жабрами. Приходилось заглатывать воздух. И в их случае местом приема воздуха оказалось расширение пищевода. Причем парное. Заглатываешь воздух просто внутрь себя, в тело.
1: Панцирь мешал ходить, мешал охотиться, да, и он исчез.
2: Они пока еще никуда не ходили. Они плавали вот этой жижи, высовывали морду на поверхность, заглатывали пузырьки воздуха.
1: Ну, а тем не менее, они ходили по...
2: Да, для этого у них передние плавники обладали способностью как лапками раздвигать вот эту растительность, протискиваться через нее.
1: На самом деле, опять-таки, Александр, мы должны уточнить, что это, в общем-то, не ноу-хау какой-то вот этих самых лучеперых и, соответственно, кистеперых рыб, а есть многие виды разных рыб, хотя и лучеперых на самом деле. Многие современные глубоководные рыбы, рыба-жаба какая-то, она ходит.
2: Саргассовые клоуны.
1: Да, много рыб совершенно, которые не собираются никуда выходить на сушу, просто им удобнее ходить по дну, и они таки ходят по дну.
2: А здесь хорошо совпало.
1: Совпало.
2: То есть у них есть способ дыхания воздухом, предки, зачатки легких. У них есть лапки, которые позволяют ходить. У них есть стимул выходить из водоема. Им повезло.
1: Да, необходимость ходить, необходимость дышать, необходимость выходить на сушу привела к тому, что уцелели только те, у которых появились в результате там мутаций, из других органов трансформировались, изменилась функция уже имеющегося органа. Просто она менялась, то орган-то был уже. То есть ходить, они и так ходили по дну. А тут вот...
2: Оказалось, что перебирать лапками можно не только среди водорослей, но и по суше.
1: Ну и по суше. А те, кто не мог, те нету их уже с нами.
2: Те остались в своем гнилом водоеме.
1: В лучшем случае ушли на глубину, А в худшем случае все исчезли без следа и остаются только в качестве приза палеонтологам, которые там всю свою сознательную жизнь посвящают поиску таких вот находок. Итак, оказалось, что можно трансформировать пищевод. Не что-то, а пищевод. Почему пищевод?
2: Почему бы и нет? То есть, да, мы открываем рот и заглатываем воздух куда-то внутрь.
1: Все равно мы его открываем.
2: Да? В голову мы не можем заглатывать. Мы уже договорились, голова маленькая, там много мозга, там челюсть постоянно клацает, она должна быть полегче. Вот, соответственно, куда-то внутрь. Внутрь это, соответственно, дальше по пищеварительной системе, по пищеводу. Ну и прямо в пищеводе делаем маленькое отверстие, вырост и мешочек, куда попадает воздух. Вот уже готовый прообраз легких. Очень хорошие, удобные и, в общем-то, разные группы рыб приходили к такой конструкции. Современный плавательный пузырь устроен по этой же схеме, только он замыкается у большинства рыб в взрослом состоянии. А у наших далеких предков это не замыкался отверстие, и, соответственно, можно было заглотить воздух внутрь. Но возникает еще одна проблема. Как мы уже говорили чуть раньше, если жабры находятся в голове, близко к мозгу, кровь из жабр непосредственно выходит, значит, из сердца, попадает в жабры, и следующая остановка – это в мозгу, следующий пункт назначения. Богатая кислородом кровь, только что из жабр попадает в мозг, питает его кислородом. А если мы переносим орган дыхания внутрь нашего тела, он оказывается за сердцем. И получается следующая конструкция. Кровь выходит из сердца, бедненькая кислородом попадает в мозг, проходит через мозг, не давая ему никакого кислорода, а дальше попадает в тело и может попасть в этот орган дыхания. И приходится решать такую проблему, что дышим-то мы внутри тела, а кровь нужна в голове. И, собственно,
1: но она везде нужна, но особо богатая,
2: особо богатая кислорода нужна в голове.
1: Прежде всего в голове.
2: Наш мозг потребляет до четверти кислорода в рабочем состоянии. Можно даже до трети, если его сильно напрячь, разогнать, решать какие-то задачи сложные в уме. Треть кислорода уходит в орган, который весит 2% от массы тела.
1: Ну, поэтому мы засыпаем, когда недостаток кислорода, да? Мозг перестает питаться, и все.
2: И, собственно, если
1: и думаем плохо.
2: Зажать пару сосудов, как мозг перестает получать кислород, и все, мы теряем сознание очень быстро.
1: Да. Но самое главное, что мы плохо думаем в этом состоянии.
2: Да, начинает организм потихоньку отключать самые сложные, самые грузные вещи, там потихонечку сворачиваем до базовой деятельности.
1: Поэтому сознания. Студенты, не надо их ругать, засыпают на лекции, потому что душно.
2: Проветривать кроме, надо.
1: Да, проветривать, да, чтобы вы понимали, дорогие радиослушатели, почему это бывает. Недостаток кислорода, мозг первым отключается. То есть, все идет к тому, что просто изобрести некий способ фильтрации молекул кислорода из атмосферы теперь уже, этого недостаточно. Надо еще как-то устроить свой организм специальным образом, чтобы пользоваться вот этим выдающимся преимуществом.
2: Да, то есть мы были ограничены в месте, где мы можем разместить этот орган дыхания, а теперь приходится решать проблему доставки кислорода непосредственно из органа дыхания в мозг, в потребителя. Ну и эта проблема решалась на протяжении многих миллионов лет эволюции. И успешно она решена у птиц и у млекопитающих.
1: Ну, круги кровообращения, да, тех, кому нужно.
2: У рыб был один круг кровообращения. То есть получаем бедную кислородом, но богатую питательными веществами кровь из тела, забираем ее в сердце, накопили в предсердии, передали в желудочек, выбросили из желудочка, загнали ее в жабры.
1: А вот интерес, как у акулы это дело устроено?
2: Да, точно так же. Абсолютно у всех одинаково.
1: У них просто очень сложное поведение относительно рыб. У них есть социальное поведение, у них есть определенные коммуникации между акулами. Мы как-нибудь с вами обязательно поговорим, как рыбы общаются между собой, да, то есть позы, телодвижения акулы принимают. О чем я говорю? Любой опытный дайвер знает, что если акула так немножко бычится и горбатится, не жди ничего хорошего. Этот сигнал не дайверам. Дайверы не эволюционировали вместе с акулами. Этот сигнал, прежде всего, выработался для общения акул между собой. Вот это набычивание акулы. Но хорошо, про это мы поговорим в какой-нибудь другой нашей передаче. Сейчас мы говорим о том, как рыбы дышат, да, и как они, собственно, совершенствовали органы дыхания, что позволило им завоевать сушу предкам рыб. Наверное, уже это были не рыбы, но об этом после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что 80% глубоководных рыб излучают свет? Чтобы видеть свечение во тьме на глубине более километра, некоторые рыбы стали использовать своеобразные зеркала. Их глаза стали похожи на телескопы, направленные вверх, к свету. Морской биолог Рон Дуглас детально исследовал глаза глубоководной рыбки Делихоптерикса. Изначально ему показалось, что у рыбки не два, а четыре глаза, что совершенно невозможно. Однако, внимательно изучив глаза Делихоптерикса, ученый выяснил, что у него на самом деле два глаза, каждый из которых разделен на две части, одна из которых смотрит вверх, а другая вниз. Нижняя часть глаза рыбки состоит из тысяч кристалликов, расположенных под небольшими углами друг к другу и работающих как зеркала. Благодаря такому строению они фокусируют свет на сетчатке. Ну и кроме того, такие глаза позволяют рыбке четко видеть объекты и сверху, и снизу от нее. Что это означает? только то, что Делихоптерикс – единственный пока известный науке позвоночный, который использует в сетчатке глаза не фокусирующие свет линзы, как мы с вами, а зеркальца.
1: Дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Александром Гатиловым. Мы с ним говорим об эволюции дыхания, эволюции теперь уже наземных четвероногих. Да? Рыба на каком-то этапе перестала быть рыбой.
2: Но еще не стала амфибией. Вот а такая очень было? Тонкая грань.
1: А что у нее было уже амфибийного и что было рыбью?
2: Потихоньку появляются черты наземных существ и пропадают черты водных существ. Ну, органы дыхания. Помимо органов дыхания надо переделать слух, потому что слух в воде работал просто по всей массе тела, по всей толще. Просто получаешь давление как и чувствуешь эти волны. А на слух надо делать специальные усилители, чтобы слышать барабанную перепонку и сложную систему передачи давления.
1: Но легкие уже есть.
2: Легкие потихоньку появляются, и с каждым новым веком они делаются все лучше и лучше. Да, надо переделывать зрение, надо переделать кровеносную систему. Собственно, одна из важных проблем – это один круг кровообращения рыбы, двухкамерное сердце. Надо переделать в два круга кровообращения и четыре камеры в сердце, как у нас с вами.
1: А ну, до нас-то мы еще дойдем когда-нибудь.
2: Это еще далеко, да.
1: Про амфибий поговорим, которые избавились от чешуи кожных покровов и стали дышать во многом кожей. И поэтому им не особо-то и надо было иметь какую-то уж сверхсложную систему кровообращения, правда ведь?
2: Но все равно у них уже появляется два круга и три камеры сердца, хотя кровообращение смешанное.
1: Кровообращение смешанное, но они часть своих задач решают путем кожного дыхания, да?
2: Совершенно верно.
1: То есть пока их эволюция не отстрелила, да, они до сих пор прекрасно живут.
2: Они нашли свою нишу, где они отличные специалисты, хорошо приспособлены, и лучшего ничего не надо. Все, что можно будет сделать лучше, будет обходиться для животного дороже.
1: Да, но для этого надо стать другим, на другую ступень как бы эволюции, другую стадию переходить, там какую-то либо сразу превращаться потихонечку в зверообразных рептилий, по всей видимости, либо превращаться в ящерицу, в ее всевозможные варианты. В крокодила там, а потом и птицу. Но это будет потом, не скоро. Мы еще пока говорим про амфибий. То, что было там сколько миллионов лет назад.
2: Полезли на сушу, они примерно 380 миллионов лет назад.
1: 380 миллионов лет назад. Первая амфибия, которая вот сейчас обнаружена, уже амфибия.

0: приспособлений
1: в японском. И музыка очень тесно перекликаются, это непреложный факт. Есть очень много математических сюжетов в музыке, и большинство известных мне математиков имеет очень хороший слух музыкальный. Ну, то есть, как бы вот компания, скажем, произвольно взятая компания не математиков, в ней, грубо говоря, играть, петь будет один из 20, а в математике, типа, каждый второй. Вот мы там садимся на каких-то детских лагерях математических, просто каждый второй берет гитару и фигачит. И, конечно, тут невозможно это объяснить никакими совпадениями. Математика и музыка очень близки в каком-то глубоком смысле слова, мистическом, который мы не понимаем до конца. И математическая тусовка с музыкальной — это всегда близко, сразу находится контакт, сразу как-то вот друг друга понимать начинают очень быстро. Это правда.
2: У меня еще такой вопрос, который меня давно волнует, касаемо чисел. Откуда появились суеверия в цифрах? 13, 6, 6,
1: это вопрос
2: 6, 6.
1: К Пифагору. Я думаю, что он восходит к тем
2: мистикам. Расскажите поподробнее.
1: Да. Ну, на самом деле,
2: не все об
1: дело
2: этом
1: в том,
2: знают.
1: Что я не очень большой сторонник этого. То есть я к суевериям отношусь так, что вещь эта темная. И если ты попал в сети суеверия, то оно для тебя будет исполняться. И желательно от этих сетей освобождаться. Поэтому если есть возможность уйти от преследования вот, числа 666 там, или 13, я 13-го родился, поэтому мне пофигу абсолютно, я очень люблю число 13, это простое число, и я его часто в лекциях привожу в пример. На нем как бы, оно уже не очень маленькое, поэтому там содержательные вещи уже видны, если пример приводить. А с другой стороны, не очень большое, и все руками считается. И в этом плане, ну как бы, суеверие – вещь самовоспроизводящаяся. То есть если ты кого-то приучил к тому, что что-то ведет к плохим последствиям, вот ты своего сына приучишь, и он попадет в ту же ловушку, и он же приучит следующих, да, и оно будет передаваться от поколения к поколению, а лучше это разом сбросить как-нибудь один раз. Единственное, что вот современные популяризаторы, они как бы, они вместе с суевериями и Бога тоже сбрасывают. Ну, типа, вот раз нет суеверий, то нет Бога. То есть они смешивают все и все, и это уже полное невежество, естественно. Весь мир создан Богом, и его красота, как бы, несомненно, оттуда идет. Вот, но вот суеверие — это не Бог, это темная штука. Вот, поэтому я бы не стал рассуждать о магии чисел в этом плане. Иногда я про это в шутку пишу в каких-то своих соцсетях, но только в шутку.
2: А то, что касается нумерологии, это тоже математика?
1: Да, это вот та самая как бы неправильная часть математики.
2: Неправильно? Это тоже против нее?
1: Не надо, да.
2: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Саватеевым.
3: В 1956 году советский режиссер Иосиф Шапиро выпустил фильм «Софья Ковалевская», экранизацию одноименного спектакля Ленинградского государственного театра комедии по пьесе «Братьев Тур» о жизни замечательного русского математика Софьи Ковалевской, первой в мире женщины-профессора, первой женщины-член-корреспондента Петербургской академии наук. Главную роль в фильме исполнила Елена Юнгер. Фильм «Игры разума» посвящен жизни известного математика, лауреата Нобелевской премии по экономике 1994 года за анализ равновесия в теории некооперативных игр Джона Нэша. Главную роль в фильме сыграл Рассел Кроу. Фильм «Игры разума» удостоен премии «Оскар» как лучший фильм 2002 года. В 2003 году получил премию «Золотой орел» как лучший зарубежный фильм в российском прокате. Фильм «Агора» — историческая драма известного испанского режиссера Алехандро Аменабара, выпущенная на экраны в 2009 году, посвящена жизни Гипатии Александрийской, жившей на рубеже IV-V веков, считающейся первой в мире женщиной, философом и математиком. Роль Гипатии в фильме исполнила Рэйчел Вайс. В 2009 году фильм «Агора» стал самым кассовым в Испании, собрав более 32 миллионов долларов. Британская биографическая драма 2015 года режиссера Мэтта Брауна «Человек, который познал бесконечность» снята по одноименному роману Роберта Каннигеля, который описал жизнь талантливого математика из Индии, члена английского королевского общества, профессора Кембриджского университета Сринниваса Рамануджана. Сфера математических интересов Сринниваса Рамануджана – магические квадраты, квадратура круга, бесконечные ряды, гладкие числа, эллиптические и модулярные функции. Главную роль в

0: В фильме «Человек, который познал бесконечность» сыграл индийский актер Дев Патель.
1: Они в фильме еще обсуждают число Е.
2: Да.
1: Можете рассказать, да, понятным языком?
2: Попробую сейчас. Значит, число Е, в принципе, это самое главное число в естествознании. Он там говорит, что оно называется так, и дальше фамилию произносит чью-то, что это число и дальше фамилия. Эта фамилия мне не знакома, но, конечно, везде в мире число Е называют числом Эйлера. Е именно от Эйлер. И потом он говорит, что Эйлер там доказал что-то. И вот это единственная ошибка в фильме, на мой взгляд. Но, может быть, в Японии есть своя какая-то традиция на эту тему. То есть, ну, как бы для, ну, для любого математика из моего окружения число Е — это число Эйлера. Эйлер. Констант, Эйлерова константа. Ну, потому что он как бы ее изучил, он понял ее абсолютный смысл сакральный. Значит, сейчас я попробую объяснить с разных позиций, что такое число Е. Я бы мог просто сказать, что это там 2.7, потом два раза год рождения Толстого, и дальше еще там длинный-длинный набор цифр, да, 2.7, 1.8.2.8, 1.8.2.8, и дальше что-то. Но это бы ничего не объяснило, я бы просто приблизил, ну, его значение, и все. Но чтобы объяснить, мне нужно немножко сделать экскурс в законы природы. Вот как выглядит закон природы типичный? Это что скорость там, изменения чего-то пропорциональна количеству этого чего-то. То есть, например, скорость ну, делится там какие-нибудь клетки, там, не знаю, инфузории, бог этих биологов, я не разбираюсь в этом, к сожалению. Но, в общем, что-то делится, да, ну, как бы каждую там секунду, каждая клетка в два раза там делится на две клетки, да. И нужно предугадать, сколько будет клеток там через какое-то время. И это задается экспоненциальной кривой, то, что скорость увеличения, скорость, ну, роста, да, пропорционально количеству уже имеющихся, ну, потому что каждая делится в единицу времени. Другое, пример, наоборот, убывающее бывает экспонента, скажем, давление пропорционально столбу воздуха над ним. И если мы запишем уравнение, тоже получится, что скорость изменения давления — это как раз давление в этой точке, то есть скорость пропорциональна давлению, скорость изменения давления пропорциональна давлению. Таких, как бы, примеров очень много, и это означает, что весь комплекс такого понимания мира физического основан на вот таких кривых, которые растут пропорционально, так сказать, своей величине. Это значит вот эти вот показательные зависимости. И они все устроены как некоторое число в некоторой, ну вот берем некоторое конкретное число А и возводим в различные степени, то есть А в степени x. Ну и вот если x поставить равно нулю, то А в нулевой, ну, единица. То есть они все проходят через точку с координатами 0,1, всем пучком таким. А дальше в зависимости от А у них как бы то так вот они плавно или быстро растут. Если А большое, очень быстро вот так вот растут. А если маленькое, то плавно. И при некотором конкретном значении А угол наклона вот в этой точке 0,1 равен 45 градусов. При больших А больше, при меньших меньше. А при некотором конкретном будет 45, естественно. Ну, по непрерывности такое А найдется. Так вот это и есть константа Эйлера Е. Или иначе можно перефразировать так. Для всех остальных кривых вот этого вот пучка, да, кривых меняющихся вот так, для них скорость роста просто пропорциональна значению функции с какой-то константой, коэффициентом пропорциональности. А для этой специальной вот он просто равен. То есть скорость роста функции равен ей самой. И вот именно при Е он именно что равен. Поэтому она как бы имеет, ну, играет настолько важную роль, что ее просто вообще невозможно переоценить, эту роль числа Е. У него есть еще несколько очень классных, забавных интерпретаций. Например, если ты ходишь в театры, наверное, иногда?
1: Да, хожу.
2: Да, я нет, но я вижу, что ты, наверное, ходишь, да, там, ну, художественный вкус сразу чувствуется в глазах, да? Ну вот, представь, что кто-то, шутник какой-то пришел и все пальто перемешал в гардеробе. Все пальто, значит, случайным образом переставил. С какой вероятностью кто-нибудь найдет свое пальто на том же месте, где было? То есть он как бы вначале скинул с кучи, а потом случайным образом на это самое. Это очень сложная задача.
1: Но это зависит от того, поставил ли он себе задачу поменять все пальто.
2: Он не ставил задачу, он взял их, просто засунул хаотично в какую-то центрифугу, покрутил и потом повесил на случайные места. Так вот, если решить эту задачу, то оказывается, что при стремлении числа людей в театре к бесконечности, эта величина стремится к 1 минус 1 разделить на e, где как раз e то самое. Еще одна задача. Пьяница идет домой. До дома остается 1 метр. Но пьяница очень сильно пьян, и его шаг имеет случайную длину, распределенную равномерно от нуля до единицы. То есть он так... Но идет он вот к дому, непосредственно к дому, каждый раз делая шаг, сокращает расстояние до дома. А каково среднее значение количества шагов, которые он сделает, значит, чтобы попасть уже домой, вот в дверь? А если мы проведем там, ну, много-много испытаний с такими пьяницами? Ответ «Е» шагов. То есть средним вот где-то между двумя и тремя, ближе к трем. Потом, это же число равно пределу... сейчас я его объясню так, что будет совсем понятно.
1: А мне, в принципе, уже понятно.
2: Но я сейчас еще объясню. Если, вот смотри, процент в банке такой, что положив сегодня 100 рублей, ты через год заберешь 200. Представь себе такое, 92-й год. Понятно, да? Предположим, что этот процент не меняется, но можно забирать чаще. То есть ты вот взял, если процент за год дает 200, то за месяц, ну там он даст какую-то часть, да? Там 12-ю часть. Вот, но ты можешь ее забрать и снова положить. Рефинансирование в тот же момент, да? То есть сложный процент.
1: В смысле, взять в тот же день?
2: В ту же секунду положить вот уже накопленный процент обратно на эту самую. То есть вот ты как бы, если ты положил 100 рублей, через год будет 200 рублей. Но если ты через месяц пришел, забрал накопленный немножко уже процент выше 100 и сказал, теперь я кладу уже вместе с ним, то расти уже будет большая сумма, поэтому ясно, что ты в конце года получишь уже больше, чем 200 рублей. И если ты сделаешь это каждый месяц, ну как бы будет некоторая величина. Если аккуратно посчитать, это 1 плюс 1 12 в степени 12 получится. Но если ты будешь каждый день ее класть, то будет 1 плюс 1 365 в степени 365. А может быть, ты можешь так дойти до бесконечности суммы, которую ты получаешь в конце? Нет. Даже если ты будешь дробить все реже и реже, приходит не к тому потолку. Этот потолок Е.
1: Гениально.
2: Ну, Е умножить на 2, ну, как бы на 100. То есть вместо 200 ты получишь 8,28. Короче, 100 Е получится. То есть если у тебя вдвое возрастает твой доход за год, то он в Е раз возрастет, если ты будешь класть очень-очень бесконечно часто деньги, каждую секунду снова докладывая уже скопившиеся. То есть у тебя есть потолок, и он равен Е опять. Еще 1 плюс 1 плюс 1 вторая плюс 1 шестая плюс 1 24 это факториалы те самые. Плюс 1 120 плюс 1 720. И вот эта вот сумма, оказывается, тоже имеет потолок, тоже равен Е. Ну, то есть это констант, управляющая миром просто, и все. Можно вот очень просто сказать. Вот.
1: Полезно ее изучить, значит.
2: И логарифмы, опять логарифмы. Именно логарифмы по этому основанию, то есть вот вопрос, в какую степень надо возвести Е, чтобы получить n, это именно плотность, с которой встречаются простые в районе числа n. Я могу еще 100 таких историй рассказать. То есть e — это самое главное число математики наряду с числом π.
1: Это очень интересно.
2: И там вот эта формула e в степени и π равно минус единице. Это комплексно-значное понимание числа e, вот что такое e и что такое функция e в степени x, в комплексно-аналитическом смысле слова. Это уже так вот прям совсем руками я не объясню. Но если мы по непрерывности и по естественности конструкции продолжаем на область комплексных... комплексные числа наши читатели могут не знать, да?
1: Но лучше объяснить, да. Зрители.
2: Ну, так, если вкратце. Что такое комплексное число? Вот ты можешь извлечь корень из двух на калькуляторе? Там получится какая-то билиберда длинная. 1.4142, там... Ты заметишь, что дробь какая-то не очень периодическая. Можно даже строго доказать, что она не периодична.
1: Я могу корень из 49.
2: Да, это пожалуйста.
1: Или
2: да,
1: с 9.
2: 7, да, ну молодец, кстати, слушай, ты знаешь корни.
1: Ну, конечно, я же учила в школе.
2: Ну, опять да, позволь выразить восхищение. Случайный житель Земли, безусловно, не извлечет корень из 49. Я даже видел там какой-то там ролик был, когда бомбили какой-то институт экономический, Бабуринский, по-моему, Там девушек спрашивали, выпускниц, несколько вопросов задавали. Один из вопросов был, чему равен корень квадратный из 100? И там были такие ответы, девушки такие, не поддается вычислению, затрудняюсь вам ответить. Но это, конечно, на заказ было. Естественно, там взяли 100 выпускниц, 90 из них ответило, наверное, а 10 отобрали, которые не могли ответить. Ну, так, скорее всего. Ну, я так думаю. Но на самом деле в мире далеко не все, и я думаю, что...
1: Ну, мне кажется, это вопрос из той же серии «Солнце вокруг Земли» или «Земля вокруг Солнца крутится».
2: Ну, там хоть можно там отбрехаться, что в старой картине мира там, ну, можно было пересчитать неинерциальной системе от чего-то, там, связанной с Землей. Тут можно отбрехаться как-то, это я могу отбрехаться. Человек, который считает, что Солнце крутится вокруг Земли, на самом деле может ответить на все вопросы, просто у него система координат будет менее инерциальной, чем та, которая с центром Солнца. Но в данном случае, ну, вообще никак. То есть, как бы, корень из 100 извлекается, это 10, все, корень квадратный. Ну и вот как бы из некоторых чисел он, понятно, если число является квадратом просто целого числа, то, пожалуйста, извлекай. А если не является, на самом деле оно не извлекается не только в целых, но даже в дробях.
1: То есть это будет бесконечное?
2: Ну, бесконечно непериодическое. То есть оно не равно, вот корень из двух не равен отношению двух целых чисел.
1: Угу.
2: Нельзя представить себе количество, равное корню из двух. В точности, что оно вот как бы нельзя его представить в точности в виде, что некоторое количество пирогов делится на некоторое количество детей. Ну вот, что такое рациональное число, дроби, да? Это какое-то количество пирогов на какое-то количество детей. Вот корень из двух не является таким, и это довольно просто доказать, но тут уже доска нужна. Ну вот, но что мы в результате делаем? Мы берем наши знакомые числа. Пифагор, кстати, якобы их кружок утопил человека, который это открыл, Евдокса. Ну, я не знаю, насколько это все сказки или не сказки, что человек, который доказал, что корень из двух, диагональ квадрата, не является дробью, был утоплен, вообще знания долго скрывали это. Людям было некомфортно, что они живут в мире, в котором дробей недостаточно. Но, блин, если бы дробей было достаточно, никакой красивой математики бы не было нашей. В этом был божий замысел, что все эти числа не только дробные, вот их е и пи, они не просто не дробные, они даже не являются корнями многочленов с целыми коэффициентами, они трансцендентные. Но это я забегаю вперед. Короче говоря, вот мы корень из двух взяли и сказали, ну есть же такое число, значит есть, все, нанесем его напрямую и будем его, значит, рассматривать. А корень из минус единицы? С этим хуже, потому что ни одно вещественное число, ни
1: с
2: одно.
1: С минусом никак?
2: Никак. Если число умножить на себя, неважно какое, но положительное или отрицательное, результат будет положительным. Поэтому корень из минус единицы, тут требуется уже гораздо больше воображения, чтобы его как бы представить. За нас это сделал Бомбьери 500 лет назад, и последующие алгебраисты проработали теорию комплексных чисел, в которых есть это число, а также все обычные, и все, которые получаются суммированием там, этого корня из минус единицы с обычными числами, умножением их, значит, на обычные числа, в общем, все такие числа типа а плюс b корней из минус единицы, они образуют тоже такую хорошую, классную систему чисел. В ней можно складывать, вычитать, умножать, делить, все как у нас. Но в ней гораздо больше можно делать. В ней любой многочлен всегда корень имеет. Она гораздо более совершенна, чем обычные вещественные числа. И можно функцию вот эту e в степени x доопределить на все комплексные числа. И тогда можно строго доказать, что если e возвести вот в степень пи корней из минус единицы, и это корень из минус единицы вот этот в фильме, e в степени пи и e в степени пи корней из минус единицы, оказывается, равно минус один. Там,
1: это как так?
2: Ну, это надо вот там замечательный предел изучать, что такое замечательный предел там, что e в степени x, вот помнишь про банковский процент я рассказывал, да? 1 плюс 1 n в n. Здесь 1 плюс x делить на n в n, предел вот таких выражений. Если теперь я буду подставлять 1 плюс и p делить на n в n, там некие манипуляции показывают, что просто точка по окружности бегает. То есть если я беру и умножить на какую-то вещественную величину и возвожу e в такую степень, то точка просто аккуратно бегает по окружности. Вот e в степени 2πi — это полный оборот, а e в степени πi — это полоборота, поэтому как раз минус единица попадает.
1: Угу.
2: И это интересно. Любимое уравнение профессора как раз.
1: Да-да.
2: Вот. Но там я довольно много замел под ковер того, что без доски уже не расскажешь. То есть максимум я рассказал, что можно без доски. Остальное, к сожалению, надо уже там пределы брать, там какие-то сопоставлять числа между собой, скорости роста рассматривать. Но вот в целом фильм, вот как бы он расшифровывается весь. Там еще у нее телефонный номер, прикольно, да, было. Ее телефонный номер был равен количеству простых от единицы до 100 миллиона, честно скажу, не проверял. Ну, наверное, все-таки те, кто фильм снимали, они взяли именно такой, да, номер, который этому равен.
1: Специально заранее. А мне еще там понравилась такая фраза, то, что о том, что простые числа — это воплощение нашей индивидуальности, а мнимые — это наши чувства и эмоции.
2: Ну, да, но это как ты к математике это уже не относится.
1: Это просто философия такой, такая?
2: Да, вокруг математики много разной философии, которая, ну, помогает поддержать, подогреть интерес к ней, но все-таки должна быть отделена от конкретных вычислений и исследований. То есть для меня, ну, как бы я уже настолько привык к комплексным числам, что для меня, ну, мнимые, просто корень из минус единицы, и все, он вот здесь вещественная ось, вот здесь чисто мнимая ось, остальная часть плоскости — это комплексные числа. Просто плоскость. Комплексные числа заполняют всю плоскость.
1: А по поводу мальчика по имени Корень? Он там говорит о постулате Евклида прямой. Рисует прямую.
2: Да, правильно. Значит, он апеллирует к аксиоматике школьной планиметрии. Любую прямую можно неограниченно продолжить во все стороны. Это там есть 5 постулатов Евклида при построении геометрии, планиметрии. И вот это один из постулатов, я не помню, под каким номером, может быть, 3-й или 4-й. Там интересен 5-й постулат. Ну, там, по-моему, что через любые две точки проходит прямая, один постулат, другой, что прямая может продолжена во все стороны, потом там от любой прямой можно в любую сторону отложить угол, да, любой. Ну, к стыду своему я скажу, что наизусть я их не знаю, все 5. Ну, наверное, если подумаю, вспомню. Но факт, что 5-й, вот я сейчас 3 восстановил, вот этот 4-й я, может быть, буду какое-то время вспоминать. А, через каждый сейчас... Значит, про параллельные прямые. Нет, про параллельные вот как раз 5-й. 5-й постулат выглядит так. Через прямую точку и точку, ну как бы через точку, не лежащую на некоторой данной прямой, проходит одна и только одна прямая, параллельная данной. У этого постулата интересная судьба. Уже Евклид чувствовал, что что-то тут не так. Он его выделил отдельно и вначале выводил 28 теорем из первых 4 постулатов, не пользуясь им. А дальше уже начал его привлекать. 2000 подряд ученые всей Вселенной в разных местах, в разные эпохи пытались доказать, что 5-й постулат следует из этих 4. Ничего не получалось, ничего. И вот к 19 веку все еще это было в той же стадии, что и вот 2000 лет назад при Евклиде. А дальше... Дальше. Триумф российской науки. Николай Иванович Лобачевский написал: он невыводим в принципе. Я могу предъявить вам геометрию без 5-го постулата, в котором он заменен на другой, что через каждую точку проходит бесконечное множество прямых, не пересекающих данную. И показал, что она не противоречива. И вот это, конечно, вот очень обидно, что это сейчас изо всех сил пытаются замарать. Сейчас как бы западный проект стоит в том, чтобы все российские имена вывести нахрен. И вот прямо из учебников уже убирают. Вот я видел книги, серьезные популяризационные книги, где написано, что геометрия, значит, Лобачевского, называется она геометрией Яноша Бояи. Значит, при том, что это совершенно несомненно, что у Лобачевского первенство по годам. И даже в каких-то книгах написано, в каких-то книгах стыдливо написано так: геометрию выдумал там Бояев в 1829 году, а также независимо от него Лобачевский в 1826. Просто подумай, как это звучит. Вот вдумайся в эти слова.
1: Ну это вообще.
2: Но что это такое, если это не лингвистическое оружие? Вот реально вот чешутся руки набить морду людям, да, вот за такое, за такие книги. Но эти люди, они далеко за рубежом, и их, конечно, достать трудно. Но Гаусс, он сразу признал, он сказал, что да, это Лобачевский, фантастический совершенно гений русский, и предложил его включить там в эту самую, сразу же в члены академии своей, там немецкой или какой, немецкой академии наук. Ну, в общем, Лобачевского в то время вполне признали, а Бояи был чрезвычайно заносчив, он так ему прямо, он до конца дней был уверен, что Лобачевский как-то у него списал ее, при том, что это было на 3 года раньше. Вот. Ну, в общем, на самом деле, это несомненный прорыв, вот абсолютно, это Коперник геометрии, что называется, вот как его называют те же западные, только нормальные, хорошие, Люди, да, называют его Коперником геометрии. Он доказал, что этот постулат независим от остальных и может быть отменен, и будет просто новая и другая геометрия. На сегодня это общепризнано, там, это геометрия Лобачевского, все такое.
1: А касаемо геометрии и появления ее, это же еще связано, как же это объяснить, с Солнцем, когда пытались определить время по Солнцу, вставляли палочку,
2: да.
1: Она отбрасывала
2: тень. Ну, конечно,
1: тень.
2: Да. Пропорции это... именно так выдумали. А ты знаешь о гениальном открытии Эратосфена? Как вычислить радиус Земли?
1: Расскажи.
2: Третий век нашей эры.
1: Скажи.
2: И человек говорит, смотрите, в Александрии, если я стою в полдень 22 июня, я отбрасываю вот такую небольшую тень. Но в городе Асуан тени я не отбрасываю. Солнце прямо у меня над головой, оно освещает дно колодца. Так, я могу лишь предположить, что Земля круглая. На самом деле, они уже к тому времени знали, что Земля круглая. Но он говорит, что если мы считаем, что это, ну, как бы, что Солнце бесконечно далеко от нас, ну, очень далеко, на самом деле, по сравнению с размером Земли, можно считать, что оно бесконечно далеко, оно там во много тысяч раз, там, сколько, до него 150 миллионов километров, да, размер Земли 12 тысяч, то есть в 10 тысяч раз дальше, да, чем вообще вся Земля целиком. И поэтому лучи Солнца можно считать параллельными, на самом деле. Поэтому что вот как бы в Асуане, то, что Асуане падает тень, а в Александрии нет, связано ровно с тем, что мы немножко прошли по поверхности Земли, и она изогнулась. Но тогда очень легко построить пропорцию с центром Земли, вот такой построить треугольник размером 10 тысяч километров там на тысячу, да, а второй метр на 20 сантиметров, и написать пропорцию, и получится радиус Земли равен 6 тысяч километров. А современники спрашивают, а почему ты уверен, что пропорции продолжают действовать на таких расстояниях? Действительно, миллион раз, если отличаются треугольники, почему должны быть законы пропорции верны? Хороший вопрос, между прочим. На сегодня мы знаем, что физические законы на очень больших объемах, масштабах, они не работают, они заменяются на другие физические законы. То есть наши физические законы, они как бы верны с очень большой точностью в пределах обычных расстояний, они другие на огромных и совсем третьи на микроскопических. То есть современники, в принципе, были правы с этим вопросом, но он сказал, ну давайте предположим, что все-таки действует. И тогда у нас получается ответ, что радиус Земли равен 6 тысяч километров. Вот так. Эратосфен померил радиус Земли. В третьем веке нашей эры. Да, геометрия рождалась из таких жизненных постановок, конечно.
1: Спасибо, Алексей, вам большое за очень интересное интервью. Я не думала, что мне будет настолько интересно слушать про математику.
2: Самая красивая вещь на свете, математика, конечно. О!
1: Я теперь к вам обязательно приду на лекцию.
2: Да, и скачай книгу «Математика для гуманитариев».
1: Спасибо, вот. Приглашаю
2: Всем
1: еще раз.
2: Всем привет, да.
1: Гости.
2: Математика forever.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

она называется большого размера, вот галактики типа Малина-1, они избегают скоплений, вообще избегают тех областей, где много посторонних галактик. Ну, ясно, что если бы они там были бы, то уже они большие, поэтому они в внешней области слабо удерживаются центром. Они бы при взаимодействии с другими галактиками быстро бы, так сказать, потеряли свое украшение в форме внешних областей низкой яркости. Ну вот, тем не менее, вот это вопрос нерешенный, я как раз об этом уже предупреждал. Но настал 21 век, появились новые методы исследования, и внезапно был открыт еще один класс больших галактик низкой яркости. Не таких больших, как Малин-1 или 2, галактики размером с Млечный Путь или чуть поменьше, они получили название ультрадиффузных галактик. Ультрадиффузные галактики, это имя им было дано в 15 году. Потом оказалось, что несколько галактик этого типа было известно, так сказать, еще там в 80-х годах, но несколько, ну, всегда можно какую-то патологию найти, ну, было известно, да, вот есть такие вот, но никто не представлял, что это целый новый класс. Ну, мало ли там какие исключения могут быть. Вот. Значит, это галактики ультрадиффузные, то есть они как бы сразу понятно, что там нет никаких спиральных ветвей, какое-то диффузное пятно. Вот. По размеру и массе они сопоставимы с нашей галактикой, с нашим Млечным Путем. Но светимость, которая просто отражает общее количество звезд в галактике, примерно в 100 раз меньше. Это очень странно, конечно, но вот я немножко скажу про историю открытия. Молодые ребята, канадцы из университета Торонто, решили заняться, так сказать, поисками вот таких призрачных галактик, рассчитывая, конечно, что они будут ловить галактики типа Малин-1. И они сделали очень уникальный телескоп, который состоял из хорошего качества телеобъективов. Значит, это они, действительно, их можно назвать как охотники за призраками. Свою установку они обозвали красивым словом dragonfly. Никто не знает, что это значит по-английски dragonfly. Стрекоза. Значит, это аналогия с сетчатым глазом стрекозы. Правда, когда они начали открывать эти галактики, вот столько объективов не было. Было существенно меньше, потому что все-таки это объективы уникальные и дорогие. То есть по мере того, как университет подкидывал деньги, они наращивали вот этот вот объектив своего телескопа, состоящий из отдельных телеобъективов. Автор Ван Докум, это фактически руководитель этой команды, хотя он, конечно, не один. Но вот что представляет собой объектив, я покажу. Это Canon 400, f на 2,8, то есть очень светосильный объектив с флюоритовой оптикой. Флюоритовая оптика – это очень любопытная вещь, вы можете, так сказать, погуглить. Конечно, не вся оптика из флюорита, но в число там, линз, которые содержат объективы, есть еще флюоритовая линза. Флюорит обладает особыми свойствами. Он позволяет полностью исключить при комбинации с обычными стеклами исключить хроматическую аберрацию до 0,200. То есть обычный ахромат, он хроматическую аберрацию полностью устраняет на каких-то длинных волн, а на каких-то он не устраняет. А это на всех длинных волн. Вот. Они очень дорогие. Цена одного объектива около 10 тысяч долларов. Они продаются. Это коммерческие, так сказать, объективы. Они используются во многих областях. Ну, наверное, журналисты некоторые тоже их имеют. Вот. То есть каждый такой объектив – это своего рода самостоятельный небольшой, очень компактный телескопчик с диаметром объектива 40 сантиметров. Это очень любопытно. Вот. Что же они нашли? Они взяли скопление кома, то есть волосы Вероники, сокращенно называется кома. Начали копить там сигнал, вот смотреть, обрабатывать изображение, обнаружили там довольно большое количество галактик, которых неизвестно было раньше, которые выглядели просто как туманные пятна. Вот они их и назвали ультрадиффузные галактики.

Ну, покажу пример. Вот галактика GC-1052. DF – это как раз называется Dragonfly 2. Вот. Расстояние 60 миллионов световых лет. Это почти в скоплениях. Вот так это выглядит уже в хорошем телескопе. Это уже снято не их установка, а более серьезным телескопом. Отдельных звезд здесь не видно. Это все-таки это вот такая рябь. Это уже связано с особенностями обработки. Но вы видите, что вот это туманное пятнышко, оно хорошо здесь заметно. Но до этого трудно было найти на небе, потому что здесь как бы изображение искусственно сконтрастировано. На самом деле поверхностная яркость этого пятнышка в десятки раз меньше, чем поверхностная яркость неба, на фоне которого это пятнышко наблюдается. Вот. Вот еще чуть более яркая галактика, опять это Dragonfly 44. Она оказалась удивительной, обладает удивительной особенностью. Вокруг нее удалось найти примерно 90 шаровых скоплений, которые ей принадлежат. Вообще говоря, известна хорошо известная зависимость между числом шаровых скоплений и темной массой Гало. Поэтому это как раз было первое указание на то, что такие галактики обладают очень большим количеством темной массы. Полная масса с учетом темного вещества там 10 в 12 масс Солнца. Это фантастически высокая масса. Но, с другой стороны, можно и было предположить, что так и должно быть. Почему? Потому что эти галактики находятся в скоплении. Если бы эти галактики не содержали большого количества дополнительного вещества, а довольствовались бы только массой тех звезд и газов, которые там есть, кстати, здесь газа очень мало, то тогда бы приливные силы даже со стороны скопления как целого, они бы раздраконили эту галактику. Она бы просто растворилась, как растворяются ядра комет, когда они подходят близко к Солнцу, например. Вот. Но здесь, конечно, яркость немножко усилена. Это все-таки изображения цифровые. Там контрастность можно менять как угодно. Но все-таки по сравнению с другими галактиками, вы видите, насколько она слабая. Ну вот, потом, естественно, у этих ребят из Торонто нашлись последователи и начали искать такие галактики и стали находить, даже их удивительно много. Вот, например, в текущем году в Южной Европейской обсерватории была найдена удивительнейшая галактика, которая находится рядом с нормальной галактикой GC-5846, но только рядом, но здесь большой галактики не видно. Где здесь эта галактика находится? А вот только вот что можно видеть, вот слабое-слабое вот такое вот потемнение на этой негативной фотографии. Она едва-едва заметна, но был определенный спектр, расстояние получилось 25 мегапарсек, масса звезд маленькая, 10⁸ масс Солнца, это не масса, это масса очень карликовых галактик. Но при этом галактика имеет громадный размер, и масса Гало составляет аж 100 миллиардов масс Солнца, 10⁻ масс Солнца. Вот. Это открытие уже текущего года. Значит, можно предположить, что там в основном темное Гало находится, но прямой оценки ее массы, его массы нет. Это косвенные оценки. Ну вот, то есть мы здесь видим как бы темное вещество, которое чуть-чуть припорошено звездами, ну, в некоторых случаях еще и газом. Вот это еще более удивительный случай. Галактика, которая была найдена нашей командой Караченцева, Макарова, Шарина, Валентина Караченцева, жена Игоря Дмитриевича, в 17 году. Но Караченцев, Макарова, Шарина – это сотрудники специальной астрофизической обсерватории, где 6-метровый телескоп. Но фотографию эту, изображение, они получили, используя снимки Хабловского телескопа. Ну, вы знаете, что астрономия – наука очень такая международная, небо одинаково над всеми странами, поэтому здесь, пожалуй, наиболее тесные научные контакты существуют между разными странами. Поэтому американцы принимают на общих основаниях
заявки на наблюдение, идущие отовсюду, в том числе из России. Вот. Американцы делятся той информацией, которая получается из цифровых обзоров неба. Они доступны нам, всем, по интернету. То есть как-то в астрономии ситуация более здоровая, чем в других областях вот, международных отношений. Скажем, на отношения между НАСА там, и Роскосмосом не распространяются американские санкции. Это очень, вот, идет активная работа по совместным проектам сейчас с Америкой. Вот, как-то более спокойная обстановка, и слава богу, чтобы хорошо, если бы везде так было. Но во всяком случае, эта галактика находится около 50 миллионов световых лет. Ну, вот, авторы этой статьи вообще посчитали даже количество галактик в так называемом локальном объеме такого типа. Ну, сказали, что примерно вот галактик, которые подходят под определение ультрадиффузных, ну, где-то порядка 1% от полного количества галактик. Но надо учитывать, что ведь могут существовать галактики еще меньше яркости. Мы же, может, только вершинку айсберга видим. Этого нельзя исключить. Более того, так оно и есть на самом деле. Вот. А об этом говорит еще один любопытнейший объект, который получил название Кома-П. Значит, это Кома – это сокращенное название созвездия Волос Вероники. Вот. В 2015 году вышла статья Дженовейски с командой, где они начали исследовать подозрительные области скопления Волос Вероники, где есть по радиоданным наличие протяженных радиоисточников. Они здесь на картинке показаны как вот такие розовые изофоты, но это только в радиодиапазоне. И вот самое любопытное, то что в некоторых из них вообще не видно никаких следов звезд. Ну, неизвестно, что это такое. Может, если они есть, мы можем сказать, что это галактика. Если они, их нет, то, может быть, это просто случайное облако, которое вот скоро рассосется. Я не знаю. Но в одном случае они нашли очень слабое звездное население. Это галактика Кома-П. И вот здесь вы видите, как раз на фотографии, взятой из этой работы, вот это вот маленькое вот звездное уплотнение, которое на этом негативе выглядит как сероватое вытянутое пятнышко. Это и есть звездная система Кома-П. Значит, вот обратите внимание на масштаб. Вот это сейчас две угловых минуты. Две угловых минуты – это вот здесь сверху вот этот вот бар. Это то, что глаз вот принимает как точку. То есть у нас сама галактика примерно соответствует разрешающей способности глаза. То есть это очень маленький объект на небе. Ну, в большом телескопе видно, что он протяженный, и он вытянут так же, как вытянута вот водородная оболочка. То есть она вращается при этом. То есть это полноправная галактика. Ну вот на крупном телескопе, на телескопе Хаббла, получили фотографию этой галактики. Вот очень хорошо видно, насколько слабое свечение связано с ее звездами. Вот здесь вы хорошо заметно, вот, это уже не негатив, это позитив. Видно, что здесь звезды все-таки есть, но если бы не знать, где искать, ни в жизни не найти. То есть вот это указание на этот объект дали нам радионаблюдение. Какие ее параметры? Характерный масштаб. Ну, вот здесь вот 1 килопарсек показан. Ну, здесь на самом деле где-то около 4-5 килопарсек вот по длине, то есть по размеру. Это уже не карлик, это довольно солидная галактика, хотя и меньше, чем меньше Млечный Путь. Расстояние до нее получилось 15 миллионов световых лет, но никто толком не знает, насколько оно правильно. Здесь вот, это очень примерно. Ошибка здесь может быть велика, потому что скорость ее меряется очень слабо, плохо, и там, если это член скопления, там, ну, член скопления, как член скопления в Кома, она не проходит. Кома скопление значительно дальше. Это более близкая к нам галактика. Масса звезд всего 500 000 масс Солнца. Всего 500 000. Вот в нашей галактике там сотни миллиардов. Вот. Масса газа в 100 раз больше, чем масса звезд. А масса темной материи еще в десятки раз выше. Вот с такими необычными системами
люди начали сталкиваться лишь в последние годы. Поэтому я вам рассказываю о материале, который еще так не успел остыть, еще дымочек такой идет. Еще один интересный объект был найден в группе взаимодействующих галактик NGC-4631. Это галактика сверху, она еще имеет название галактика Кит. И 4656, которая имеет название Клюшка, условное название. На самом деле это взаимодействующая система. Здесь каждая галактика богата газом, открыт газ в межгалактическом пространстве между ними. И вот здесь видна еще галактика ультрадиффузная. Вот попробуйте-ка ее отыскать, а потом я покажу, где она. Наверное, многие, в общем-то, и нашли. Вот она. Вот она. А это ультрадиффузная галактика. Как ее нашли, интересно? Ее нашли, когда изображение этой области неба была получена ультрафиолетовой обсерваторией Галлекс. Наверное, вы многие об этом знаете, слышали. Галлекс открыл буквально новую эру в наблюдении галактик в ультрафиолетовом диапазоне. Я покажу вам ее, как она выглядит на цифровом атласе в ультрафиолете, но не очень далеком ультрафиолете. Вот она, этот карлик. А это в Галлексе. Тут она просто выпирает. Галактика совершенно необычная, поэтому человек, который обратил внимание, открыл ее, он назвал ее приливным карликом, то есть то, что получается в результате разрушения одной галактики другой галактикой, но на самом деле здесь все гораздо сложнее. Эта галактика, несмотря на очень низкую поверхностную яркость, содержит довольно много газа, И области звездообразования есть так разбросанные по ее диску, а главное, что она имеет правильную форму и при этом вращается. Эту галактику исследовали на 6-метровом телескопе. Вот уже фотография, сделанная на отечественном инструменте, вот сверху. В центре вот эта яркая, это не ядро галактики, это звезда фона на принадлежащем Млечному пути. Сама галактика – это вот слабое-слабое свечение, то есть на 6-метровом телескопе тоже еле-еле удалось за двухчасовую экспозицию вытянуть эту галактику. Какие ее получились особенности? Яркость в самом центре, даже в красном диапазоне, сильно ниже яркости ночного неба, которое там, ночное небо, здесь существенно выше, раз в 10. Светимость в инфракрасном диапазоне 2 на 10 восьмой массы светимости Солнца, это примерно соответствует количеству звезд, которые там есть. И масса водорода раза в 2 больше, чем количество звезд по массе. Галактика очень любопытная, и самое главное, что удалось получить спектр ее. Очень спектр, очень слабенький. Тут потребовалось искусство профессиональных наблюдателей нашей отечественной обсерватории САО. Здесь я показал пример спектра, который был получен с щелевым спектрографом. Видны линии, рождаемые газом этой галактики, линии водорода, ионизованного кислорода, H-альфа. И поэтому удалось не только узнать, с какой скоростью оно вращается, но определить даже химический состав газа, что это очень важно. Химический состав газа оказался объединенным тяжелыми элементами, что, в общем-то, неудивительно. Звездообразование там шло не слишком долго, интенсивное. Дальше ситуация развивалась таким образом. Та галактика была первой фактически, где был определен химсостав и вращение. А вот самая близкая галактика ультрадиффузного типа, ультрадиффузная галактика, сокращенно UDG, это ультрадиффузная галактика. Вот это самая близкая к нам. Эта галактика имеет номер, она известна была, номер по Упсала каталогу 2162, вот она. Вот это самая близкая к нам ультрадиффузная галактика. Она здесь еле-еле видна,
Но современной техникой можно получить ее хорошую фотографию. Открыта она была в 2017 году как ультрадиффузная галактика. Расстояние до нее 40 миллионов световых лет. Диаметр 30 тысяч световых лет – это сопоставимо с диаметром Млечного Пути. Масса звезд – 20 миллионов Солнца, 20 миллионов масс Солнца. Полная масса еще в 200 раз выше. То есть основном это темная материя. Ну вот, это ее изображение уже сделано, так сказать, оконтрастированное. Она кажется, она на самом деле больше, чем кажется на этой фотографии. Ну и вот, интересно, что там идет звездообразование, несмотря на низкую плотность газа. Вот. И вот авторы работы, которые ее исследовали, они посмотрели, а что будет, если звездообразование кончится? Вот нету молодых звезд. И пришли к выводу, что если бы не было звездообразования, то галактика вообще бы современными средствами была бы необнаружима, даже если бы мы знали, где ее искать. Это показывает, что мы только что начали изучать мир объектов низкой яркости. Вот. Значит, как возникли ультрадиффузные галактики? Опять две гипотезы. Опять идет обсуждение, и у каждой гипотезы есть серьезные сторонники. Первая гипотеза, что ультрадиффузные галактики – это не сформировавшиеся до конца звездные системы. В них образование звезд очень быстро прекратилось. Почему? Не ясно. Ну, прекратилось и все. Просто их не образовалось много. И поэтому они сохранили низкую яркость, а масса определяется темным галу, оно осталось. Оно, масса соответствует галактике с нормальной светимостью, а масса темного галу ничего исключительного собой не представляет. И есть вторая гипотеза. Они были обычными карликовыми галактиками до какого-то момента, содержали большое количество газа, но вследствие каких-то причин они потеряли значительную часть газа, а значит, и значительную часть массы. Но сохраняя скорости движения, звезды отошли от центра. И поэтому галактика нормальной светимости, нормальной массы сохранила свою массу, но увеличила свой размер и попала в категорию ультрадиффузных галактик. Значит, никто не знает, какой объект, какой путь приведет к правильному ответу. К тому же, относительно механизмов потери газа, они могут быть и внутренние, и внешние эти механизмы. Ну, внутренние – это что такое? Это выброс газа при интенсивном звездообразовании, когда газ уходит из галактики, и если газа было много, а стало мало, галактика, естественно, расширяется. Есть другой механизм, например, это активное ядро. Но в карликах активные ядра встречаются редко. А внешние причины, самая вероятная внешняя причина, которая может лишить галактику газа, это когда галактика с газом движется в газовой среде, межгалактической. И если эта газовая среда достаточно плотная, то происходит просто выдувание, как ветром, выдувание газа из карликовой галактики, и он покидает ее навсегда. Но из массивной галактики трудно газ выдуть, из карликов легче, и поэтому этот вариант может оказаться правильным. Но мы не знаем примера, мы не видим, как карликовая галактика теряет газ. Как массивные галактики теряют газ, когда они входят в скопление, мы видим и знаем. Ну, я могу в качестве примера показать вам такой вот маленький фильм, который сделан в Европейской космической обсерватории. Это наш Млечный Путь. Здесь ничего не нарисовано, это просто меняются масштабы, переход от одного к другой системе. Это направление не очень далеко от плоскости галактики. Вы здесь видите очень большое количество звезд. И если уже перейти к изображению, получаемому крупными телескопами, можно прийти к одному далекому скоплению галактик. А в этом скоплении галактик есть одна галактика удивительной формы. Вот она. Видите, как будто бы струи из нее текут. Эта галактика исследовалась космическим телескопом Хаббла. Ну, представляете, какая она маленькая. Как мы сейчас прошли без всякого
без всякого работы художника прошли, сказать, фотографическим методом, где эта галактика находится. Мы видим, как она движется в богатом скоплении и теряет газ. И вот группа астрономов под руководством Игоря Челингаряна в настоящее время реализует вообще очень интересную программу, чтобы понять природу этих ультрадиффузных галактик. А идея заключается в том, если ультрадиффузные галактики образовались из нормальных спиралей, давайте поищем, простите, нормальных маленьких галактик. Давайте поищем эти маленькие галактики, которые еще не стали ультрадиффузными, но уже потеряли все или почти весь газ. Это очень интересная программа. Она сейчас реализуется на крупном, так сказать, телескопе, на телескопе ММТ обсерватории с размером 6,5 метров. Вообще, эта обсерватория и этот телескоп имеют свою историю, потому что ММТ первоначально означал мультимир телескоп, то есть телескоп, у которого зеркало состоит там, из 6 кусков. Хорошо пригнанных друг к другу. Но 6 кусков – это все-таки есть 6 кусков. Их нужно все время, так сказать, контролировать, правильность их положения. Поэтому, когда появилась техническая возможность купить хорошее, сделать хорошее зеркало, они, так сказать, эти куски, так сказать, выкинули и купили, сделали или как угодно, заказали зеркало размером 6,5 метров целое. Но поскольку обсерватория была известна, вот, аббревиатура ММТ, они решили... сохранить. Ну, как газета МК, например. Вот. Ну вот, значит, сейчас эта работа идет, поэтому я сейчас, ее идея – это исследовать связи между ультрадиффузными галактиками и обычными карликовыми галактиками, в которых недавно прекратилось образование звезд. Но я вам обещал просто процесс рассказать, поэтому я конечного результата не знаю сам. Он еще не получен. Тогда идем дальше. А могут ли быть галактики, где вообще, так сказать, звезд практически нет? Что вот за пределами наших возможностей их обнаружить? Да, точно, такие галактики есть. Я приведу один такой пример. Таинственный объект, который был обнаружен женщиной под именем Ханни Вурперт, Голландия. Это учитель астрономии в гимназии. Вот. Под ее руководством как раз ребята занимались просмотром цифровых изображений галактик. И уж не знаю, она или кто-то из ее учеников обратил внимание на объект, который не вписывался ни в какие категории. Вот нормальная галактика, а вот видно то, что рядом зеленая лягушка. Что это такое? Ну, естественно, так сказать, они начали, так сказать, уже дергать астрономов с большими телескопами. Узнайте, что это такое и где это находится, случайно проектируется или нет. Объект получил название объект Ханни Вурперт. Что светится? Зеленый свет вообще не... А он на самом деле зеленый свет. Ну, не такой, конечно, насыщенный. Вы никогда не верите тем цветам, которые видите на экранах, потому что это все-таки цифровая обработка. Но все, тем не менее, скажем так, зеленоватый, нетипичен для галактик. Этот, когда был получен спектр, оказалось, что это просто это связано с излучением кислорода. То есть это светится газ. И есть очень небольшое количество даже звезд потом было найдено, но очень мало. Можно сказать, что звезд здесь практически нет. То есть это большое газовое облако. Если это галактика, то эта галактика тогда... Почему светится газ-то? Обычно газ светится, потому что звезды его нагревают. Здесь они ничего не нагреют. Потом выяснилось, что эта галактика некогда имела активное ядро, и часть газа была выброшена уже как результат активности ядра. И вот сейчас есть два предположения, что либо это светится газ, который просто выброшен из галактики, тогда он не имеет права называться галактикой, он со временем рассеется. Либо это та самая призрачная галактика, которая вообще не видна, которая, так сказать, засветилась. А почему она засветилась? Оказывается, что сравнительно недавно упала активность ядра этой галактики, и мы видим световое эхо. То есть уже для нас это ядро яркое погасло, а световая волна
дошла до облака и вызвала его свечение. Поэтому мы с некоторым запаздыванием получаем излучение, которое связано с уже потухшим ядром, световое эхо. Это не единственный объект такого рода, поэтому здесь как раз все нормально, но природа его до сих пор неизвестна.

0: Правильно.
1: Два разрыва.
2: У них заболело, правда, всего несколько меньше, чем 3000, но это в два раза больше, чем в 2006 году.
3: Извините, это 1%.
2: 1%, но зато болезнь какая. 35 человек погибло, умерло. Но очень многие, ведь энцефалит очень тяжелая болезнь, она оставляет, ну это типа менингита, оставляет достаточно необратимые последствия в большинстве случаев. Действительно, болезнь тяжелая. То есть как бы мы видим такую как бы незримую угрозу, где-то его мало видно, клеща. И заболевших не так много, но зато каждому заболевшему насколько плохо. Поэтому как мера, что же надо делать, ну, прежде всего, научить людей, что клещ здесь всерьез и надолго.
3: То и есть, с севера в центральной области России пришел клещ.
2: Да.
3: Еще кто-нибудь пришел, нечто подобное?
2: Ну, не комар, конечно.
3: Но он не с севера пришел.
2: Он пришел с юга, да, он пришел не с севера.
3: Так,
2: да.
3: Ну-ка поподробнее теперь о малярийном комаре.
2: Он пришел с юга, причем он, в отличие от клеща, все-таки он южный житель. И тут получается, что наша более теплая весна и зима уже позволяют ему жить, скажем, в Подмосковье.
3: Малярийному комару.
2: Комару, да. Так. Но его малярия все же ослабленная. Это так называемая трехдневная малярия. Местная трехдневная малярия. Не так много людей ей заболело. Это меньше 400 человек пока. Но ведь раньше-то этого не было вообще.
3: Но это значит, что у нас нет иммунитета против малярии. Это значит, что все это может развиваться по восходящей.
2: Против не то, что иммунитета. Против малярии, то, в общем, иммунитет-то особенно у человека и не образуется. Это есть же специальные препараты, как, кстати, энцефалита. Можно делать прививки, нужно принимать препараты. То есть это медленно, но верно развивается. Про малярию довольно много говорили, но почему-то, мне кажется, у людей ассоциируется, что приехал турист или журналист из Африки, или кто-то из Средней Азии и привез малярию. Да, те попадают на Соколиную гору сразу, в больницу, их лечат. Это серьезная такая боевая малярия, но это разные вещи. А есть еще вот эта трехдневная, когда человек с ней приходит к врачу, ему знаете, какой ставит диагноз? Грипп. Потому что врач не может понять, что такое.
3: То есть у врачей просто еще нет навыков распознавания малярии, наверное,
2: вот
3: массового.
2: Насколько я знаю со слов медиков, я сам не медик, я Всемирный фонд дикой природы, что это именно так. Но, конечно, клещ по степени опасности опережает, если мы говорим о Москве. А вот если мы вдруг заговорим о Волгоградской области или Астраханской, то дополнению к холере, который мы давно помним, там, дизентерии и прочим.
3: Какой у нас сегодня хороший разговор, а? Малярия, клещ, теперь о холере заговорили. Ну,
2: все,
3: продолжайте.
2: Продолжайте. Лучше же.
3: Давай, продолжайте.
2: Так вот, там появилась такая веселая вещь, как лихорадка западного Нила. Вот в прошлом году, ей передо мной лежат тоже медицинские данные, в 2007 году заболело примерно 100 человек. 54 в Волгоградской, 41 в Астраханской, 11 в Ростовской области. И объясняют это жаркой погодой и идеальными условиями размножения комаров. Ну, там-то действительно тепло.
3: Как называется?
2: Лихорадка западного Нила.
3: Господи, еще что? Это-то зачем?
2: Тоже людей немного ей заболело, но вещь, так сказать, серьезная.
3: Вот эти, сколько вы сказали, человек заболело?
2: Ну, меньше 100.
3: Меньше 100, это за прошлый год?
2: Или порядка 100, да.
3: Это за прошлый год?
2: За прошлый год, да.
3: За позапрошлый были какие-то случаи там?
2: Было, но гораздо меньше.
3: Единичные какие-то?
2: Ну, не совсем единичные, но, понимаете, рост, устойчивый рост, а главное, что ну, год на год не приходится, у нас же потепление не по плавной кривой, а по такой вот пиле.
3: Пила.
2: Корреляция видна. Вот когда жарче, тогда хуже. А это означает, что в будущем-то ситуация будет усугубляться, значит, нам надо научиться людей распознавать и лечить людей от лихорадки западного Нила тоже.
3: Сергей прислал смс-ку с вопросом, напомню номер для направления смс-ок, +7 985 970 4545. На даче под Клином не только зимой, но и летом живут снегири. Раньше я их зимой только встречал. В этом тоже есть изменение, влияние изменения климата, спрашивает Сергей.
2: Ну, тут надо смотреть, конечно, всякие местные условия. Скажем, в 90-е годы появилась масса информации, что скворцы не улетают.
3: Ну, не только скворцы тут появились. Я, когда готовился к программе, узнал, что целый набор всяких пташек перестал улетать на зиму.
2: Сейчас давайте я про скворцов продолжу.
3: Про скворцов.
2: Так оказалось, просто заброшенные фермы предоставляют столько уюта, тепла и пищи для скворцов, что им незачем улетать. То есть дело было не в климате, а то, что наше животноводство в то время упало и сильно.

0: Вот поэтому эффекты могут быть не только климатические, но в целом климатический эффект, как такой как бы общий фон, он, конечно, влияет. Это и меньше замерзающих водоемов, а значит утки, которых мы видим не только на Москве-реке у стоков завода ЗИЛ, но и в более благополучных, менее, так сказать, водоемах, как бы грязных, и поэтому не замерзающих из-за стоков, а просто не замерзающих из-за того, что погода теплая, из-за того, что зима в целом теплая. Вот. Снегири тоже вполне... То есть, конечно, в каждом конкретном случае надо смотреть как на месте, но в целом тенденция такая есть, конечно. Ласточки появились на Камчатке, нам сообщали.
1: А до этого не было?
0: До этого крайне редко. Еще люди сообщают, вот у нас появилась какая-то птичка, по виду как попугайчик. Ну, конечно, это не попугайчик, но это что-то типа снегири, а до этого мы таких не видели. То есть, в целом, это какой-то, так сказать, явной опасности в этом пока не прослеживается. Ну, птичий грипп, наверное, мы не будем тут пытаться приплести. Но это общая тенденция, конечно.
1: Английские ихтиологи, лежит передо мной информация, опубликовали результаты исследования миграции рыбы, традиционно обитавших в водах Северного моря. Целые косяки трески, мерлана и морского языка покидают привычный ареал обитания, направляются в северные широты, а те косяки, которые остались, уходят на большую глубину. Ученые пришли к выводу о том, что причиной нетипичного поведения рыб стал рост температуры воды в Северном море. Вы что-нибудь можете сказать о поведении рыб, особенно вот в северных морях?
0: Ну, что касается Северного моря, то это исследовали и англичане, и норвежцы, потому что, если посмотреть то, как меняется численность трески, очень известного популярного вида для Северного моря, это не столь прямо коррелирует с перевыловом или с хищническим ловом. И выяснилось, что есть какие-то дополнительные факторы.
1: Например?
0: Ну, например, количество трески зависит от количества мойвы, там, или, так сказать, более мелкой рыбы, которая напитается. Так? А количество мелкой рыбы зависит от количества зоопланктона и так далее, фитопланктона. А это зависит от температуры. Или известно, что чем вода холоднее, тем там больше кислорода и так далее, и так далее. То есть это трофическая цепочка. То есть это не прямое влияние на треску, а это опосредованное через более низкие уровни, через пищу. Поэтому, так сказать, проследить сразу эту связь не очень просто. Иногда она обращается даже в обратную связь. Но то, что такая зависимость есть, это да.
1: Я читал, что стали наблюдать акул в северных морях. Акул традиционных обитателей южных морей, которые начали появляться где-то на севере, ведь там животный мир совершенно не приспособлен для появления таких хищников. Стали появляться опасения, что если акулы придут в массовом порядке, они могут подорвать всю экосистему в северных морях.
0: Ну, такие информации действительно есть. И мы получали такую информацию, и даже в Беринговом море люди замечали акул. Пока это лишь единичные акулы. И, как мне кажется, даже если их станет в 10, 100 или 1000 раз больше, все же большая опасность – это подрыв вот тропических цепей, основанных фитопланктон, мелкая рыба, более крупная рыба. Вряд ли акулы смогут нанести такой вот, так сказать, зримый урон сразу. Но психологически на человека, конечно, это, так сказать, действует сильно.
1: Если мы, там... мы начали с вами беседовать как раз вот о северных морях, о поведении белых медведей, о поведении моржей. Что с рыбой? В принципе.
0: С рыбой...
1: Мы говорили о всяких тропических напастях, которые идут к нам с юга.
0: С рыбой вот появились статьи, которые очень настораживают. Это касается Берингового моря и лососевых рыб. Вообще Берингового моря – одно из богатейших, так сказать, рыбных морей мира. Это как Пюранский апфелинг, вот, одно из богатейших мест. И наиболее опасное, что система циркуляции течений в северной части Тихого океана широко известна так называемая Эль-Ниньо. Это циркуляция южной части.
1: Эль-Ниньо – это явление. Это явление.
0: Это южная часть, да. А в северной части тоже есть циркуляция вод, и явление гораздо меньшее, но в чем-то аналогичное. Так, некие качели. Вот они стали, так сказать, больше, а значит, теплая вода, но главное даже не температура, а занос паразитов. Гельминтов там и прочее, прочее, которые, согласно ряду статей, могут просто, так сказать, быть подобным атомной войне для лосося. То есть разрушить все, что только можно.
1: Лосось не приспособлен к этим паразитам? Не привык?
0: Ну, во всяком случае, сейчас у них их нету. То есть совершенно не приспособлены. Как будет реагировать популяция? И ведь популяция любой, в частности лосось, она по такому некому синусу, то больше, то меньше. Но на максимуме, ну хорошо, она сократится вдвое. А на минимуме сократится вдвое. Вот это очень опасный сигнал.
1: Половина первой ночи, московское время. Краткий перерыв на краткие новости. А краб на северах? Вот такой пришел вопрос с большим вопросительным знаком. А краб на северах? Что?
0: Камчатский, например, на Кольском полуострове.
1: И что?
0: История какая? Никите Сергеевичу понравилась идея закрабить Белое море.
1: Зарыбить или...
0: Закрабить.
1: Зарыбить, я знаю термин. Закрабить – это что-то...
0: Ну, вот мы его придумали сейчас, будем считать. И из Камчатки были перевезены в 60-е годы энное количество крабов. Довольно большое. Они были выпущены на свободу и пропали. И вообще-то считалось, что они погибли. Не сумели. Но прошло лет 20, и крабы постепенно появились. Более того, условия их существования оказались вполне даже хорошими. И есть сейчас целые, так сказать, небольшие поселки или деревни, где полубраконьерская добыча краба, ну, чуть ли не главное средство существования, то есть крабов-то много. Но ведь есть обратная сторона медали. Краб съедает икру мойвы. А мойва – это вот основание той трофической, это та мелкая рыба, которой кормится большая рыба, и так далее, и так далее. Это иска, которую все мы, наверное, любим. Не только мы, но и англичане, и норвежцы. Это национальное блюдо Португалии, так уж к слову. Вот, то есть тут получается как? Это инвазия, сделанная человеком, к чему надо всегда относиться очень осторожным, даже если краб очень вкусный. А сейчас получается, что и условия его, так сказать, жизни там улучшились, там вода стала немножечко теплее, а при этом на ту же самую, и это косвенно влияет на ту же тайску, а с другой стороны к тайске подступает более теплая вода, и, соответственно, она идет тоже на север. Вот сочетание этих факторов, есть статьи, где, так сказать, моделируется ситуация, когда тайска у нас прекратит быть промысловой рыбой.
1: То есть как? Мы останемся без трески?
0: Ну вот, скажем, у нас же было очень много сельди и васи, помните?
1: Да.
0: В баночках и соленых.
1: Хорошая была сельдь.
0: Хорошая. Сейчас ее практически нет. Она не исчезла вовсе. Она не исчезла. Ее просто очень мало. Это не... Она перестала быть промысловой рыбой. Там другие причины. Там другие причины. И перевылов, и все. Но это пример того. То есть она не исчезнет как биологический вид, но кушать ее мы не будем.
1: Марина спрашивает, влияют ли погодные аномалии на линьку и спячку диких животных?
0: Линку,
1: на спячку. Ну, хотя бы на спячку. Вот у меня есть информация, например, что бурые и гималайские медведи перестали впадать в спячку, так как из-за потепления они теперь в любое время года могут без проблем добыть себе пищу.
0: Помните, у нас была очень теплая зима? Снег выпал только в конце января.
1: Да.
0: Вот в Подмосковье, на европейской части России была аномальная теплая зима. И были случаи, как бы, то, что медведи просыпались от спячки. И в зоопарке, кстати, в питерском, и в московском зоопарке такое было, и в дикой природе такое было. И тут, в принципе, медведь, у него спячка не совсем настоящая. Это, так сказать, немножко как у человека. То есть он как бы спит, но не совсем совершенно.
1: А сны видит?
0: Он может... Наверное, да, конечно. Я думаю, он во сне видит там прекрасные бочонки с медом, малины, медведицы прекрасные, конечно. Вот. Но, то есть медведь может проснуться и заснуть. Если же он худой медведь, он плохо набрал жира за осень, ему потом заснуть сложно. Получается, известная вещь шатун нападает на людей. Это, конечно, единичные случаи, но крайне опасные. А вот более мелкие животные, например, ежи, они впадают в настоящую спячку. И, проснувшись раз, они заснуть уже почти не могут. Почти не могут. И популяция ежей потеряла, по некоторым оценкам, 90% животных Подмосковья.
1: Вот за ту зиму?
0: Вот за ту зиму, да. Потому что они проснулись.
1: Это фактически в анабиоз они, что ли, впадают?
0: Да,
1: что-то
0: они впадают в что-то типа анабиоза, то есть настоящую спячку. Медведей тут, так сказать, проще. Что касается, скажем,

0: из Казани появились
1: условия.
2: Ряд фотографий, сделанных с 2004 по 2009 год, и мы видим кольцо даже точно с ребра, когда оно практически исчезло из нашего поля зрения, и только его тень на поверхности планеты выдает присутствие этого кольца. Здесь перед нами фотографии Сатурна, которые показывают, как разворачивалось кольцо в прошлом. Не плоскости к нам, но довольно хорошо развернуто и позволяет увидеть его структуру. Так и ребром, когда практически кольца не видно. И эти измерения позволяют понять, что кольцо очень тонкое. При диаметре в сотни тысяч километров его толщина не превышает 1 километра. Это даже не с чем сравнить. Лист бумаги, его размер по отношению к толщине, гораздо меньше, чем размер кольца Сатурна, его диаметр, по сравнению с его собственной толщиной. И на этой же картинке вы видите прогноз того, как кольцо будет выглядеть в ближайшие десятилетия. Можно ждать тех лет, когда Сатурновое кольцо развернется к нам своей плоскостью, и мы будем видеть его и изучать его структуру. Потому что, глядя на него с ребра, мы практически ничего не видим. Кольцо Сатурна – не самосветящееся тело, это очевидно. Это набор большого количества мелких частиц, пылинок, снежинок, камушков, довольно крупных глыб. Но они лишь отражают солнечный свет. Вот на этой иллюстрации хорошо видно, как тень самого Сатурна, падающая на кольцо, делает его невидимым. То есть там нет самосветящихся частиц. Это всего лишь отраженный свет. Но уже на этой фотографии мы замечаем, насколько сложно устроено кольцо. Это не просто область, заполненная хаотически движущимися частицами, пылинками, снежинками, а тонко организованное движение, разделенное на отдельные участки. А астрономы традиционно делят кольцо на отдельные колечки, обозначая их латинскими буквами A, B, C, D. И недавно с помощью зондов еще открыто внешнее кольцо F, но оно в телескоп практически незаметно. Должен заметить, что астрономы прошлого, в середине 19 века, обнаружили тонкую структуру кольца Сатурна. Это были астрономы обсерватории Пик-дю-Миди на юге Франции, горная обсерватория, лучшая по тем временам по своему астроклимату, по качеству астрономических наблюдений. И вот, сделав эту зарисовку и опубликовав ее в своих работах, астрономы обсерватории Пик-дю-Миди не нашли понимания у коллег. Никто не верил, что так хорошо видна структура кольца и так тонко разделено оно на отдельные колечки. Постепенно эта иллюстрация забылась, ее перестали воспроизводить в учебниках и научно-популярных книгах и вспомнили о ней только тогда, когда к Сатурну подлетели космические аппараты, сфотографировали кольцо с близкого расстояния, и мы реально увидели эту тонкую структуру. Она действительно существует. Ну вот посмотрите, космический аппарат проходит через плоскость кольца Сатурна, фотографируя раз за разом его, и в какой-то момент мы его перестаем видеть, и теперь аппарат залетел за ночную сторону кольца. То есть сейчас на второй части этой презентации мы видим кольцо на просвет в контровом освещении. Видите, что структура его, видимая структура, изменилась. Там, где в дневном освещении, в прямо падающем свете была яркая часть кольца, мы напротив видим более темную. Я хочу еще раз повторить эту иллюстрацию. Вот посмотрите, внутренняя часть кольца сейчас яркая, но когда аппарат опускается на ночную сторону кольца, начинает смотреть в контровом освещении, эта часть становится самой темной. В чем тут дело? Любому физику понятно. Если частицы хорошо отражают свет, значит, они его не пропускают, они его задерживают. А если они его плохо отражают, значит, это очень мелкие частицы. Их размер сравним с длиной световой волны. И тогда они отбрасывают свет вперед по ходу его лучей. То есть как бы пропускают его сквозь себя. И там, где была темнота, это не отсутствие частиц. Это просто другой их размер. Они мелкие. И свет проходит сквозь них и направляется вперед. И сейчас мы его видим с ночной стороны кольца. Неоднократно космические аппараты пролетали мимо кольца и даже сквозь кольцо, кстати, не испытав никаких повреждений при этом. Особенно интересные снимки они получили в момент солнечного затмения Сатурном. Вот на этой фотографии, прекрасный снимок, мы видим, как Сатурн закрывает своим диском Солнце, и в контровом освещении перед нами

нами его кольцо. Сразу становится видно самая внешняя часть кольца, кольцо F, и даже еще более внешнее размытое газовое кольцо, то, чего мы не видели с Земли, глядя в телескоп. Как выяснилось, тонкая структура кольца связана с тем, что частицы разного размера и с разной отражающей поверхностью, либо темные, либо покрытые тонким слоем изморози, снега, рассортированы по расстоянию от Сатурна. Как это получилось? Еще предстоит понять. Полной теории Сатурнового кольца и вообще колец планет пока не создано. Но мы видим, что эта теория должна описывать очень много свойств кольца и разделение частиц по размеру и их разделение по расстоянию от Сатурна. Ну, отчасти понятно, с чем это связано. У Сатурна, как и у любой планеты-гиганта, много спутников, и они гравитационно взаимодействуют с кольцом. Кстати, вот тонкая структура кольца на этой фотографии хорошо видна. Большая тень, лежащая на кольце от спутника, а мелкие тени выдают нам присутствие глыб метрового размера, движущихся в этом кольце. Наконец-то мы заметили присутствие частиц в кольце. Раньше на старых фотографиях мы их не отмечали, но теперь длинные тени от падающих вдоль кольца лучей света выдают присутствие отдельных камней. Там вот прекрасная фотография. Она сделана как раз в тот момент, когда плоскость Сатурнового кольца была направлена на Солнце. Спутники управляют движением частиц в кольце. Есть даже такие пары спутников, которые называют пастухами или пастушьими псами, которые движутся рядом с кольцом на внутренней и внешней его стороне и время от времени меняются местами, перепрыгивают друг навстречу другу. И вы видите, какие волны плотности вызваны гравитацией этих спутников в структуре кольца. Обнаружено еще более обширное газовое кольцо, которое окружает, ну, газопылевое, скажем так, кольцо, которое окружает Сатурн на огромном расстоянии, в десятки раз больше того классического кольца, к которому мы привыкли. И оно связано с тем, что с поверхности некоторых спутников улетает вещество, выбитое метеоритами, и окружает Сатурн с его внешней стороны. Много спутников у планет-гигантов. У Юпитера сегодня открыто 67, у Сатурна 62. Но тот плюс, который я изобразил на этой фотографии, говорит о том, что на самом деле у Сатурна бесчисленное количество спутников. Просто самые мелкие уже перестали считать как отдельные тела и просто их в составе кольца интегрируют. Малые спутники Юпитера и Сатурна ничем не отличаются от обычных астероидов. Но у планет-гигантов, и, кстати, у нашей Земли есть крупные спутники. Вот посмотрите, рядом с Землей наша Луна и спутник Сатурна Титан выглядят, ну, вполне презентабельно, как небольшие, но самостоятельные планеты. И спутники Юпитера – это тоже самостоятельные планеты, 4 галилеевых спутника. Ио с вулканами на его поверхности, Европа, покрытая ледяным панцирем, с океаном соленой воды под этим льдом. А каждый из этих крупных спутников, если бы он самостоятельно двигался вокруг Солнца по своей орбите, это была бы натуральная планета, ничем не хуже любой другой. Но они попали в гравитационный плен к более крупным планетам, поэтому мы их называем спутниками. Но вообще говоря, это спутники планеты. Такой термин еще не до конца вошел в лексикон астрономов, но я и некоторые мои коллеги предлагаем особую группу спутников планет выделить и называть их планетами, спутниками, потому что по свойствам своего внутреннего строения это планеты, и лишь их движение рядом с гигантами делает их спутниками.

Здравствуйте, меня зовут Мария, и я продолжаю цикл своих лекций, который называется «От символизма к авангарду». Сегодня будет как раз последняя заключительная встреча, на которой я расскажу вообще, почему авангард иногда не принимает даже символизм, и кто из художников пытался противостоять традиции символизма в своих работах. Сегодняшняя встреча будет поделена на две таких большие части. Первая история, я расскажу про освобождение рисунка через знакомство с постимпрессионизмом. Напомню, что это явление представлено тремя европейскими художниками: Полем Гогеном, Ван Гогом и Полем Сезанном. А вторая часть будет посвящена как раз рассматриванию кубизма, футуризма и кубофутуризма на примере тех работ, которые создавали русские художники. Ну и давайте уже как раз начнем. Итак, первое. Первое, конечно, и самое важное, что происходит с русским авангардом, это внимательное исследование того, что происходит на Западе. Во многом, конечно, сыграла большую роль коллекция Сергея Щукина и его интерес к самым передовым явлениям в европейской живописи. Он привозит в Россию работы Поля Гогена, он привозит в Россию работы по Сезанну, привозит в Россию как раз работы Пикассо, Деррика и так далее. А сейчас мы сравним работу как раз Гогена и Михаила Ларионова. Напомню, что Гоген совершил революцию в европейском искусстве. Он первым из художников, который предложил рассматривать в образе Венеры, то есть в образе идеала красоты женской, не традиционно европейское такое белое тело, а образы третянок, которые, в принципе, считались как колонии французской. И еще в начале как раз 20-го столетия во Франции существовал такой человеческий зоопарк, который был организован ко Всемирной выставке в Париже, когда было несколько организовано павильонов, где можно было увидеть представителей тех или иных французских колоний. А тут неожиданно художник сам едет в эту колонию, пытается интегрировать в это общество и пытается создать из того, что его окружает, новые идеалы, причем по тем самым правилам, которые обычно европейские художники составляли образы, ну, тех самых античных, да, образов Венеры и Афродиты. Когда Михаил Ларионов познакомился с работами и произведением Гогена, они очень на него сильно повлияли. Мы видим его деревенских купальщиц, и это не столько, я бы сказала, попытка перерисовать на свой лад вот тех самых обнаженных деревенских купальщиц, потому что, конечно, в России не было колоний, зато был народ, зато была вот та самая неоткрытая ранее народная культура. Нет, здесь скорее, я бы сказала, такая, конечно, возникает ирония у Михаила Ларионова, потому что он показывает вам открытое, некрасивое изображение, это и не только само тело, это лицо, он делает из них такие каменные изваяния, и в качестве такой, я бы сказала, насмешки он вставляет на задний план образ свиньи, потому что если мы часто встречаем образы купальщиц, это нечто высокое, красивое, это образы идеального женского тела, а тут фактически он все сводит на тему вот такой русской деревни и русского сарая рядом с ним. И, конечно, не только Михаил Ларионов обращался к творчеству Поля Гогена. Его как раз супруга, подруга Наталья Гончарова, она, я бы сказала, была в ореоле его влияния, и она создавала тем же самым колоритом многие свои произведения. Как и Гогена, ее интересовал сюжет постоянного труда, человек, который находится в гармонии с природой и живет от тех самых трудов, которые принесет ему земля. Мы видим картину Поля Гогена, которая называется «Сбор винограда». И здесь художник использует еще традицию модерна. Здесь очень много стилизации, красивых орнаментов листьев, желтые, очень яркие такие планы. А теперь посмотрите на то, что делает Наталья Гончарова. Она показывает фактически тот же самый момент. Тоже мы видим, во-первых, композиция делится из двух произведений, двух панно таких. Девушки, которые показаны в левой части, уходят, и девушка, которая показана вправо, вместе с собакой, она тянет руку к плодам. Фактически это есть, я бы сказала, аллюзия к гогеновской композиции. Все фактически то же самое, но переведено уже на, я бы сказала, такой узнаваемый русский образ крестьян. Зачем это нужно делать? Зачем нужно было обращаться к народам? Зачем нужно было уходить в эти примитивы, в эту экзотику колонии и так далее. Художникам немножечко опостылил академический стиль, и они пытались его оживить. Каким образом можно оживить? Ну, привнести
что-то как раз, свое новое видение. Ну, новое видение, оно всегда, на самом деле, зачастую даже так складывается из каких-то образов, впечатлений. И здесь, конечно, главный образ и впечатление – это вот то самое искусство Поля Гогена, искусство французских художников, которое впервые обратилось к низовой культуре, к тем самым народам племенным, которые, в принципе, не были интересны. И наши художники, пытаясь уйти не только к декоративизму, но и от этого высокоэстетского символизма, от их прекрасных выставок, эстетских журналов, что-то абсолютно такое вот народное, простое, очень узнаваемое. И вот еще один интересный пример, как мы видим, встречаются параллели у Роберта Фалька и Поля Сезанна, мужчина, который курит трубку. Эта вещь находилась долгое время в собрании Сергея Щукина. И когда Фальк написал этот портрет, фактически современники сразу в нем узнали, в его старике, отсылку к сезанновскому портрету. Чем интересен Сезанн? В отличие от импрессионистов, он предлагает совершенно новый тип. Во-первых, его картины не кажутся столь рассыпчатыми и не кажутся столь зыбкими, как работы импрессионистов. Он накладывает краску очень плотно, и он предлагает в своих картинах несколько ракурсов. Предположим, один и тот же предмет будет написан одновременно и сверху, и в профиль. Из этого возникает очень странное иногда пространство, которое буквально зрители захватывают. Очень много художников, которые будут обращаться к Сезанну, будут видеть в нем такого народного художника с грубелыми формами. Кто-то будет эти приемы совмещать с иконописными как раз традициями. И вот есть его позиция ракурсов, она потом будет переписана уже художниками в стиле обратной перспективы. Ну и сезанновский метод, он, конечно, будет восполнен первым авангардным течением, первой авангардной группой на выставке «Бубнового валета». Вообще, так я бы сказала, их даже называли современники «московские сезанисты». Так был популярен Сезанн среди русских живописцев того времени. Что это за первое объединение? Оно появилось в 1910 году. И выставка «Бубнового валета» — это то, что, я бы сказала, поменяло ход русской истории живописи. Собираются художники Михаил Ларионов, Илья Машков, Наталья Гончарова, Петр Кончаловский и многие другие, которые предлагают совершить самый настоящий бунт. Они называют себя очень некрасиво, надменно некрасиво, если раньше выставки назывались «Мир искусства», «Голубая роза», журнал был «Золотое руно» и так далее. Очень красиво, лирично, так литературно. То теперь название, которое отсылает нас к низовой культуре, «Бубновый валет» — это карточная игра. Кроме того, те, кто оказывался как раз в тюрьме, выдавали форму, на спине которой был квадрат. И это еще отсылка как раз к тем слоям общества, которые оказывались вне закона. И тут неожиданно художники, которые были, в принципе, из хороших иногда семей, с хорошим прекрасным образованием живописным, называют себя «бубновым валетом». И таким образом возникает контраст. Потому что явно живописцы предлагают такую своего рода пощечину общественному вкусу. И один из идеологов этого объединения, Илья Машков, он говорил про название этого объединения, что оно должно вот служить таким раздражателем для мещанского общества того времени. В картине, созданной этим художником, называется она «Автопортрет» и «Портрет Петра Кончаловского», соединились основные принципы вот этого авангардного движения первой волны. Что мы видим? Мы видим двух художников, которые представлены неожиданно вот так почти, практически обнаженно. Впервые живописцы представляют себя как настоящие цирковые атлеты. Мы видим их с такое большое, я бы сказала, так крупное, накачанное тело, но при этом на них практически нет одежды. Мы видим, что рядом с ними такие традиционные элитарные предметы искусства, как фортепиано, ноты, книги об искусстве, картины. На столике расположены фарфоровые чашечки, ананас, бутылка ликера. Один из персонажей держит ноты, другой держит скрипку. При этом у них же в ногах находится гири. Что это такое? Почему неожиданно художники совмещают, казалось бы, совершенно несовместимые объекты? С одной стороны, художники отсылают нас к традиции вывески, цирковой афиши, которые они видели на улице, которые, в принципе, никакой художественной стоимости ранее не имела. Кроме того, здесь художники говорят и об высоком искусстве, потому что мы можем легко читать те корешки книжек, которые видите на полке. И там есть название книги Сезанна, Древнего Египта, Италии и Библии. То есть то, на самом деле, что как раз можно было традиционно, да, чему можно было традиционно обучиться как раз в училище. Напомню, что Машков учился у Валентина Серова. Но теперь их акцент
на вот таком грубом письме, которое они восприняли от Сезанна. И им не важна вот та самая рыхлость, им важен вот как раз совершенно новый метод, который бы их сблизил отчасти к народной культуре. И посмотрите теперь на работу Пабло Пикассо, где он показывает, создает портрет Гертруды Стайн, вот та самая традиция Сезанна. Мы видим здесь, с одной стороны, очень округлое такое лицо, мы видим здесь грубые достаточно приемы, которые он использует. Это вполне себе уже не реалистическая школа, потому что здесь явно художник какие-то отдельные приемы, я бы сказала, так обобщает. Несмотря на то, что в целом, на самом деле, само лицо, сам фон, сама одежда легко считывается, да? Она как-то не переосмыслена художественно живописцем. А вот Пабло Пикассо «Женщина с веером», мы видим, что это уже пример того самого кубистического письма. И это тот самый этап, про который прошел французский художник, этот же этап был воспринят и русскими авангардистами. Очень многие, кто начинал как раз с увлечением Сезанна, переходил в дальнейшем к кубизму. Как это связано? Дело в том, что Сезанн первый европейский художник, который сказал, что все формы состоят из трех основных геометрических форм. Это цилиндр, это куб и это конус. В дальнейшем вы будете постоянно встречать у художников кубизма и европейского, и русского вот как бы попытку свернуть все большое количество разных геометрических форм к этим трем объектам. Но русский кубизм, он, я бы сказала, неоднозначно был так воспринят. Каждый его немножко интерпретировал по-своему. Вот Давид Бурлюк в его картине «Пейзаж четырех точек зрения» это даже не совсем кубизм, потому что здесь вообще-то на самом деле кубизм, ну, я бы сказала, такой типично бурлюковский. Он показывает эту картину узнаваемыми объектами. Ну, просто их располагает таким образом, чтобы мы с вами все время крутили головой и пытались понять, с какой же точки зрения он хотел бы показать нам весь этот сюжет. При этом он не разламывает форму. Он чуть-чуть вот намечает вот эту геометризацию. Александр Экстер, который создает картину «Город ночью», она показывает нам, скорее, световые эффекты. Она показывает, как город ночью прорезает вот этот свет машин. И мы видим, что от свет фар, где-то вот посередине, да, этой композиции, исходят те самые лучи, которые дробят эту картинку на отдельные квадраты, треугольники, такие полусферы. Вот как бы, как живописцы, да, по-своему перерабатывают. При этом, смотрите, у Экстера еще встречается узнаваемый фигуратив, как тот же самый, да, флаг французский, который здесь появляется вновь и вновь. И кубизму, конечно, вообще кубизм, это явление было настолько популярно, что специально русские живописцы отправлялись в Париж, чтобы обучиться этому новому методу письма. Надежда Удальцова вместе с Любовью Поповой и, кстати, вместе с известным в дальнейшем в советское время скульптором Верой Мухиной отправляются в студию «Ля Палет», чтобы как раз получить вот этот навык разделения всей природы, всей живописи на вот такие геометрические формы. Что мы тут видим? Это две работы студенческого периода, которые как раз были созданы в парижский период, во время того, как они ходили в эту частную мастерскую. На самом деле это изображение просто натурщицы, которые сидят в комнате, позируют, как сейчас в академии позируют натурщики. Но задача художников была в том, что они не просто должны передавать эти натуры, они должны были создавать вокруг них вот эту накаленную, да, вот такую очень геометрическую, я бы сказала, обстановку. В чем это, собственно, эта геометрическая обстановка проявлялась? Мы видим, у Удальцова появляется целый выдуманный, фантазийный такой вот пейзаж. Здесь появляется акведук, здесь появляются какие-то дома, на переднем плане такой традиционный натюрморт, который, опять же, ставят в академию. А вот у Поповой, у нее не просто картина, да, с какой-то попыткой эту геометризацию передать в своей живописи. Она предлагает вообще переосмыслить кубизм. Она называет свою картину «Человек плюс воздух и плюс пространство». То есть она выделяет не просто геометризированное пространство, она выделяет воздух в отдельную тему для исследования. Для нее воздух – это то, что как раз может быть как бы впечатан в картину. Опять же, это идея, которая целиком идет от Сезанна, который говорил, что голубой цвет – это воздух, которым пытается утрамбовать свою картину. И вот здесь в кубизме он снова появляется. И сейчас мы увидим, как художники русские, приезжая во Францию, пытались соединить одновременно кубизм с реализмом. И Юрий Анненков, который учился в студии «Ля Палет», и Шагал, который ходил по многим частным мастерским, и вообще находился и в центре парижской жизни, он снимал мастерскую «Ля Руж».
Ля-Руж. Напомню, что Ля-Руж переводится с французского как «улей». И кто только там не был. Соседями Шагала по правительственным мастерским был Модельяни, Хаим Сутин. Рядом с ним как раз находился в 90-е годы Натан Альтман и многие другие. И что мы тут видим? У Анненкова появляется картина, которая называется «Адам и Ева». Сам по себе сюжет типично библейский. Мы снова идем как бы по возврату вот этой символической линии. И в то же время здесь появляются вот те самые кубистические огранки всех объектов, которые изображают и саму Евы, и изображение Адама, и изображение деревьев. Но здесь художника интересует вот попытка как бы связать этот кубизм традиционной русской народной культуры. Посмотрите, как выглядит Адам. Это русский крестьянин с балалайкой в руке. Он не похож на того самого Адама, который обычно изображают в иллюстрациях. Здесь еще важный момент, появляется символ. Вместо образа змея появляется образ черного петуха. Это тоже, опять же, отсылает нас к русскому пониманию, что черный петух – это символ такой какой-то вот, это образ грядущих страшных событий, да, это некий такой злой символ. И обратите внимание, что Ева здесь стоит над храмом, то есть она буквально попирает церковь, потому что она же является источником тех самых искушений, поэтому она представлена здесь единственной обнаженной. Что делает Шагал? Шагал, он одновременно вот упрощает рисунок, пытается геометризировать все эти объекты.

же как раз символист вводит нас в некий сюжет, рассказ и не дает нам окончательных ответов на вопрос, что же он хотел показать нам. И давайте сейчас сравним два очень интересных портрета Натана Альтмана «Дама у рояля» и Марка Шагала «Белла в белом воротничке». И тот, и другой художник используют тот самый традиционный для иконописи формат очень вытянутого полувертикали как раз произведения. Дама у рояля у Альтмана – это светская дама, это девушка такая власть, очень известная, она стоит у рояля. Посмотрите, что он делает. Он как бы показывает ее предстоящей. Как бы низко ни находился этот портрет, она всегда будет смотреть на нас, словно сверху. Он восхищается ее красотой, он делает ее какой-то небожительницей. Так обычно создавали, опять же, иконописцы свои образы. Что делает Марк Шагал? Он показывает белую в белом воротничке, и она уже несоразмерно это вроде вокруг. Она находится в небесах, и там, откуда сверху, наблюдает за сценой, которая происходит у ее ног, как Марк Шагал учит первым шагам свою дочь Иду. И тот и другой использовали метод кубизма, но этот метод кубизма он был воспринят скорее как стилизация. Если раньше была линия, да, для модерна, то теперь появляется именно вот такая геометризация, как оформление своих картин. А еще у русских художников появляется новый такой вариант синтеза, слияние кубофутуризма с кубизмом. Мы сейчас видим картину Казимира Малевича, которая называется «Точильщик». И что здесь, собственно, от кубизма? Посмотрите, ну здесь, в принципе, любая часть этой картины – это некий такой геометрический осколочек, некий геометрический объект. А что здесь тогда от футуризма? Итальянские художники показывали нам движение, показывали нам некий процесс в действии. Посмотрите, точильщик, он напряжен. Его руки находятся как бы в состоянии такой подвижности, поэтому они дублированы художником неоднократно. Словно вы смотрите вот как на фотографии, да, этот процесс заснят в отдельных таких кадрах, раскладки, это кадры движения. При этом мы узнаем, я бы сказала, такие отдельные объекты. Это болясь на заднем плане, это образ лестницы, который он здесь прописывает. То есть художник вписывает этого человека вполне узнаваемый, я бы сказала, такой предметный образ. Наталья Гончарова, которая кубофутуризм активно использовала как стилизаторский метод во многих своих работах. Она пишет картину «Ткацкий станок», где на первом плане образ женщины, она очень сосредоточена. Она является частью вот этого запущенного в действие механизма. И напряжение в данном случае, оно здесь очень велико. И это напряжение, это эмоциональный накал вы чувствуете через изображение лампы над этой женщиной. Оно дублируется несколько раз. Мы видим, что как бы лампа, она как бы показана словно дребезжащей. Мы видим, что женщина подказана за ткацким станком, но словно при этом сливается с ним. Она уже является частью этой машины, единым целым вместе с ним. И кубофутуризм – это тот самый вариант, который как раз художники и пытались вот вычленить что-то свое. Но в то же время, даже в кубофутуризме очень много чувствуется как раз связи с символизмом, потому что и футуристы, кубофутуристы и футуристы, они восхищались самой техникой, они говорили о том, что как раз это поезд, это машина, это как раз образы новой жизни самой. А символисты, они воспринимали эти образы как некий так полет в будущее. То есть они воспринимали, ну, только в плане метафор, да, это образы полета, там, пространства, будущее и так далее. И для кубофутуризма поэтому была достаточно свойственна отсылка ко многим библейским темам, к каким-то образам апокалипсиса, рождения Адама и Евы и так далее, появление первого человека на свет. Мы видим здесь картину Владимира Баранова-Росине, которая называется «Апокалипсис». Вообще, надо сказать, что Баранов Росине, он тоже получил французское образование, парижское образование, он тоже находился как раз в мастерских Ля-Руж. И здесь появляется очень интересный такой, я бы сказала, синтез. Синтез одновременно каких-то мистических таких веяний и одновременно нагнетания вот этого кубизма. Мы видим, что главный источник здесь света – это солнце, которое он показывает в левой части. И именно оно создает вот эту, создает ощущение освещенного пространства. Главной героиней этого сюжета является Ева. Здесь вы видите, что она как будто заслоняет свое лицо, пытается как бы скрыться от нашего взгляда, пытается словно защититься от наших взглядов. Опять же, это отсылка к той самой Еве, как образу искусительницы. Если тема апокалипсиса – это образы
страшного суда, это тема взвешивания грешных душ, это распределение праведников

и грешников на и определениях в рай и ад, то здесь, конечно, ее образ, он занимает внимание зрителей, потому что она находится как бы посередине, посередине душ, посередине тех, кто пришел и жаждет второго пришествия Христа, но здесь нет образа самого Христа. Здесь образ Бога передан символически, в образе солнца. И в то же время здесь действительно очень много недосказанности. То, что не всеми авангардистами будет воспринято. И вот еще один интересный такой тоже пример, который именно появится во французской школе Аристарх Лентулов. Аристарх Лентулов учится в той же самой студии «Ля Палет». Его увлекает в метод кубизма, как метод, который помогает ему говорить о звуках. И мы вспоминаем сразу же учение Кандинского и попытку создать некую картину, которая передавала бы определенные звучания. Здесь, на самом деле, я бы сказала, он даже буквально подходит к этому пониманию звука, потому что здесь центром всей композиции является человек, который пытается заставить двигаться язычок тяжелого колокола. И от звука этого тяжелого колокола буквально приходит в движение весь изображенный Лентуловым храм. Он начинает танцевать. Вы видите черные границы, из контуров которых выходят это старинные колокольни Ивана Великого. И пускается в буквальном смысле пляс. Из центра исходят лучи радужные, которые преображают всю эту композицию. То есть в этих работах, вы видите, как снова соединяются уже на уровне куба футуризма вот те самые, я бы сказала, первоосновы символизма, а то вот мистическом восприятии, да, синтезе искусств и вагнерского Гезенкюнстверк. И напоследок я хотела бы показать о том, как та самая Александра Экстер, которая была одной из самых ярких русских художниц авангарда, начинает работать с театром и предлагает оформить его в совершенно новом кубофутуристическом стиле. Это был проект с Александром Таировым. И вот здесь, на этих двух картинках, видите, даже позы похожие. Костюмы Соломеи, которые предлагает Александр Экстер, и костюмы Соломеи, которые создает Леон Бакст, Лев Бакст. Что важно? Соломея – это же вообще, я бы сказала, самый важный образ стилистики модерна, который отсылает нас к Обри Бёрдсли, к его такой эстетизированной, очень красивой такой линии. И тут неожиданно появляется совершенно новая интерпретация вот этих самых линий модерна, когда вот этот изящный, красивый такой свет, когда в почете, конечно, ставилось это изображение обнаженной натуры, неожиданно теперь дама, которая показывает нам Экстер, она как будто не имеет пола. И здесь главный элемент скорее не сама женщина, а попытка этого света, попытка показать движение. И в этом смысле здесь Экстер тоже подходит к мистификации этого сюжета. Кто здесь Соломея, как она будет показана, какую роль она играет, здесь уже не столь важно. Если Бакс показывает нам полуулыбку, эту игру, то, конечно, здесь Экстер влечет скорее сама атмосфера. Атмосфера очень такого, я бы сказала, угнетенного, такого состояния такой настоящей трагедии. Поэтому эту трагедию подчеркивает красный план на заднем плане. Ну, давайте подведем итоги по этой как раз нашей заключительной теме. Итак, первое. Художники-авангардисты часто обращаются к русской иконописи и одновременно к самым передовым художественным явлениям в Европе, синтезируя вот эти как раз поиски, эти наработки в своем творчестве разных абсолютно явлений в своих произведениях. Они пытаются понять, что будет, если соединить Сезанн и иконопись в одной картине, и создают таким образом совершенно новый вариант авангарда. Второе. Первая большая авангардная выставка «Бубнового валета», которая открывается в 1910 году, она призывала заменить как раз те самые мистерии и тайны символизма на конкретные образы. Образы афиш, образы лубков, образы людей из народа. Им вот не хотелось такой красивой статизированной линии. И третье, символизм и авангард сближают одновременно концепции открытия новых качеств искусства. Это новые приемы, неожиданные решения, колористические такие комбинации. И мы видим, что на самом деле это был такой своего рода маячок, да? Когда художники одновременно уходят от этого символизма и в конце концов снова к нему приближаются. Потому что, конечно, символизм
Это некое общее понимание того, что должно, как должна выглядеть картина. Это одновременно и мистификация определенных пониманий о картине. Это одновременно и индивидуальное видение каждого художника своей задачи. Поэтому он одновременно был воспринят художниками разных поколений. Ну и теперь я надеюсь, что связь символизма и авангарда стала для вас очевидной. И, конечно, нужно понимать, что любое новое открытие, которое происходит в искусстве, оно имеет, конечно, определенные корни в предшествующих направлениях и в предыдущих измах. Спасибо большое за внимание. С вами была я, Мария Мороз, искусствовед, специалист по русскому искусству.

0: одно слово вначале скажу. Уважаемые коллеги, вот наша презентация сегодня проходит в такой день, когда вот случилось большое несчастье. Может быть, все вы, наверное, уже знаете, но, может быть, кто-то не знает, что умер Дмитрий Борисович Зимин. Это человек, который не просто внес вклад в развитие популяризации науки, в возрождение интереса, не просто внес вклад, не просто он поддерживал, не просто он способствовал этому. Это человек, который буквально воссоздал из ничего, из пепла вот эту целую область культуры в нашей стране на самом деле. Потому что я помню, что было до того, как появился фонд «Династия», не было вот всех этих научно-популярных книг, их не издавали. Издатели их не издавали, потому что боялись, что спроса нет. И читатели их не покупали, даже когда случайно какая-то книга издавалась, ее никто не брал. Потому что вот это было потеряно, как бы этот пласт культуры. Это именно заслуга Зимина. Вот этот человек, который, повернул в более правильном направлении вот все культурное развитие страны, я считаю. И, может быть, кто-то не знают, хотя все, наверное, знают, вот этот вот дуб тут написано «Книжные проекты Дмитрия Зимина». Вот на половине, если не больше, книг, которые там лежат на столе, вот этот дуб. Это, вот эта поддержка, особенно вот в начале всей этой деятельности, там, начиная с 2005-2008 года примерно, издательства не хотели издавать научно-популярные книги только благодаря поддержке фонда «Династия», поддержки Зимина, они брались за такие книги. И предложение породило спрос, и вот все мы в каком-то смысле здесь находимся только благодаря этому удивительному человеку, который на самом деле прожил три жизни. Как ученый первую треть своей жизни, как предприниматель, создатель этой самой Билайна, да, как он называется, сотовая связь. Он был специалист по всяким антеннам, радио, все, у него больше сотни научных публикаций, у него там были премии всякие государственные за науку. Потом он стал предпринимателем, сделал вот этот Билайн. Потом он достаточно быстренько ушел оттуда, стал почетным директором, и все деньги пустил на поддержку науки в России. Понимаете, вот это был настоящий патриот, который внес огромный вклад, который просто переломил ход культурной эволюции. Я думаю, на самом деле, простите мне такой пафос, но я думаю, что он, как минимум, если не предотвратил, то на несколько десятилетий задержал деградацию нашего общества. Спасибо за внимание.
1: Ой, спасибо большое, Александр Владимирович. Я тогда думаю, что оставим тему смерти грустную, пока что лидирующей. Я хотела начать с такого вопроса. Я с книгой вашей уже ознакомилась, получила огромное удовольствие, как и от первых двух томов. Собственно, надеюсь, что и четвертого мы дождемся со временем. Мой вопрос такой. Виноваты ли люди в вымирании окружающих их животных? Не сегодня, а вообще на протяжении своей истории. Может быть, и сегодня.
0: Спасибо. Это важный, интересный такой спорный вопрос. Копи ломаются давно и активно. И ничего, что я сижу, меня вообще видно, слышно, или лучше вставать? Мне как-то неловко, что я... Да. Как известно, исторически существует два лагеря ученых. Одни считают, что вымирание животных в плейстоцене, особенно в конце плейстоцена, на рубеже плейстоцена-голоцена, что главной причиной вымирания были климатические изменения. А другая половина считает, что деятельность первобытных людей. И есть огромное количество публикаций и за ту, и за другую точку зрения. Но все-таки кажется, что в последние годы перевес явно на стороне антропогенной версии. И вот здесь, в третьем томе, несколько работ на эту тему рассмотрено. Из интересных новых деталей я бы отметил какую, что некоторые исследования начали показывать, что не только сапиенсы ответственны за истребление, скажем, мегафауны Северной и Южной Америки. Но это там такое совпадение во времени, что трудно спорить. Австралии. Приехали люди, когда сапиенсы в Австралию быстро истребили мегафауну тамошнюю, уникальную. Другие люди, неандертальцы, денисовцы, может быть, даже вот какие-то там гейдельбергские люди, может быть, даже еще Homo erectus в Африке, тоже, по-видимому, вносили вклад в вымирание млекопитающих, ну, вообще животных, в том числе крупных млекопитающих. Потому что, например, вот есть работа, где показана довольно-таки убедительная корреляция между эволюцией гоминид в Африке и вымиранием крупных хищников в Африке. И показано, что вот именно эволюция гоминид – это такой фактор, который лучше всего коррелирует, лучше всего объясняет динамику вымирания крупных хищников, всяких саблезубых тигров, там медведи были местные, гиены гигантские, гигантские выдры. Там вот довольно много крупных хищников в течение плейстоцена, даже больше, в течение последних там, 4 миллионов лет, они рассматривают, вымерло. И получается, что люди, ну, пока еще, когда они жили в Африке, уже на ранних этапах своей эволюции как-то уже начинали способствовать вымиранию крупных африканских хищников. Чем дальше, тем больше. Но потом выжившие африканские хищники, которые уцелели, дожили до наших дней, видимо, они как-то адаптировались вот к нам, к нашим предкам, и уже научились выживать в присутствии человека. Но когда люди стали активно заселять Евразию, то там вот началось это. И, по-видимому, даже неандертальцы с денисовцами кое-какой вклад вносили. Но уж когда сапиенсы расселились, вот уже после Верхней палеолитической революции, там вымирание в некоторых регионах очень стремительно происходило.
1: Правильно я понимаю, что мы говорим о людях. Меня 4 миллиона лет смутили. Австралопитеки еще не так сильно теснили, наверное, хищных зверей.
0: Австралопитеки, вы совершенно правы, да, не так теснили. Там, по-моему, последние 2 миллиона лет упоминаются.
1: Ну, то есть труд помог человеку. То есть все-таки хомо.
0: Да, это вот как начались действительно орудия какие-то каменные. Вот примерно с этого момента скорость вымирания хищников в Африке стала пропорционально расти объему мозга человека. Как-то так.
1: Такой вопрос. Когда говорят о нашем виде, ну, ему приписывают именно о сапиенсах, ему приписывают, что там он уничтожает вокруг себя все, до чего дотягивается, хотя это свойственно не только нашему виду, но и там, те же эректусы тоже не жалели среду, просто мы, у нас более сложная культура, более сложная орудие труда. Может быть, последние 10 тысяч лет мы интенсивнее размножаемся, то есть наше воздействие, скажем так, заметнее, но вообще вот это такое, ну как, недальновидное обращение с окружающей средой, оно, мне кажется, никогда нас не покидало. Кстати, вы согласны с этим утверждением, или, может быть, оно вам кажется...
0: Я согласен, да. Ну, естественно, дикий зверь, он не задумывается, правильно, о долгосрочных перспективах популяции своих жертв. Он думает о том, что ему сегодня сожрать. Больше ни о чем. И это удивительно, знаете, распространено. Вот мы думаем, мы современные такие цивилизованные люди. Извините, я бы хотел рассказать историю жизни. Вот мы проводим лето каждый год почти что с детства на Белом море, там, в Северной Карелии. Ну, и общаемся с местными охотниками. И вот... Я неоднократно сталкивался с удивительными примерами. Хорошие люди, местные вот там потомки поморов. Ну, поморов там почти всех истребили, в свое время раскулачили. А там в основном потомки всяких сыльнокаторжных строителей Беломорканала. Ну, неважно. В общем, нормальные, хорошие люди, добрые. Как они относятся к природе? Это же ужас какой-то. Например, разговор. Вот я слышал, что тут в вашем районе последних 2 лосей застрелили. Реакция местного человека. Вот повезло кому-то. Надо же, последних 2 лосей ухватил. Или второй случай. В закол, это жуткая такая промысловая снасть, сеть для ловли огромного количества рыбы. Набивается браконьером там несколько тонн селедки. И они вдвоем, пожилые пенсионеры, ну, с женой не могут все вытащить в лодку. И, в общем, большая часть этой погибшей уже рыбы просто выбрасывается в море, потому что они не в силах ее всю выгрести в лодку себе и как-то засолить, использовать. И они переживают, как жалко. Вот ты представляешь, говорит Санька, как, какая жалость. Столько трудов пропало. Трудов. То есть даже тени жалости вот к этой загубленной миллионам рыб нету. Вот, так что, извините, что-то меня куда-то занесло, но просто я к тому, что и современным людям совершенно это, вообще-то говоря, не, это тонкий слой такой вот этой наносной культуры, что мы, типа, заботимся о природе на самом деле.
1: Ну, я хотела сказать, что начать вопрос с того, что есть у нас такая очевидная теневая сторона, и то, что мы продолжаем делать то же, что и наши предки со средой, но только гораздо более эффективными способами. С одной стороны, но с другой стороны, есть вещи, которые у нас, ну, как бы, светлая сторона, то, чем мы эффективно отличаемся от остального животного мира, и при этом это наша, ну, гордость, украшение, не знаю, я не думаю, что, хотя пример с лосями ставит меня в тупик, может быть, мы иногда и гордимся тем, что смогли кого-то истребить с лица земли, вот. Но есть искусство, есть какие-то сложные социальные нормы. А как вам кажется, что такое самое прекрасное из отличающих людей вещей, если есть такие вещи, наш вид отличает от других животных?
0: Самое хорошее?
1: Ну да. Что можно считать... Ну, я понимаю, что это, вот эта моральная рамка не очень, может быть, правильная. Ну вот что можно противопоставить? Да, с одной стороны, там, мы истребляем достаточно эффективно, а есть нам чем гордиться в животном мире?
0: Что дает нам право на существование при этих наших всех недостатках?
1: Да, учитывая, что мы наделены самосознанием. Что дает?
0: Ну, я думаю, что лучшее, что есть у человека, это, ну да, это способность к познанию, к познанию окружающего мира, к пониманию того, как все устроено, и мы можем находить ответ на вопросы «почему?». Этого никто не может. Только мы можем что-то понять. Никто ничего не понимает. 99% людей тоже ничего не понимает. Но 1%, ну или, может быть, там 0,01% людей чего-то могут понять. И это вот очень круто. Вот ради этого, наверное, стоит сохранять этот во многих отношениях вредный для биосферы вид.
1: Служило ли... Ну, наука – явление довольно молодое, да, это самый лучший способ познания, единственный, ну, такой, достаточно хорошо работающий. Если говорить о донаучном периоде, длинном в истории нашего вида, можно ли считать искусство, какую-то мифологию, попыткой познавать мир, ну, может быть, не такой удачный, но тем не менее попытка описать что-то происходящее, объяснить его каким-то образом, воздействовать на него через это объяснение? Как вам кажется, когда мы изучаем древнее искусство, мы можем понимать, как люди пытались познавать мир тогда? Вообще, мы можем себя поставить на место человека каменного века? Хоть как-то?
0: Ну, попытаться, по крайней мере, можно себя поставить. У нас все-таки есть еще охотники-собиратели современные, там, которые сейчас есть, которых раньше изучали этнографы. И как-то мы психологию к себе, в принципе, можем представить. И насчет искусства... Ну да, я думаю, что искусство можно назвать одной из таких древних форм познания. Но это же это когнитивная деятельность, конечно. Она может быть вот такая нелогичная, нерациональная, но это некое познание мира, да, и природы, и ну, вот, социального мира, культурного мира, в котором люди всегда изначально варились. Ну то есть если он... Если древний художник рисует каких-то животных реальных или фантастические сцены на стене пещеры, они, наверное, там собирались, у них какие-нибудь ритуалы, может быть, магические были, связаны с этими изображениями. Это их как-то сплачивало, вдохновляло. Вдохновляло на еще более быстрое истребление мегафауны, да? Но они этого не понимали, и им казалось, что это хорошо, и что их вот зовет... какие-нибудь, там, не знаю, духи предков зовут их к великим свершениям, к тому, чтобы их потомки там, в конце концов, через 30 тысяч лет поняли, что природу надо беречь.
1: Такой вопрос. Я вот за те годы, там, что я училась на биофаке, что я работаю в музее, разные черты, которые считались чисто человеческими, они теряют со временем это определение. Вот что касается культуры, когда я училась на биофаке, я еще слышала иногда от преподавателей, что культура – это человеческая специфика. Вот у животных культуры нет, они друг друга не обучают, у них нет ненаследственной информации, которая бы передавалась. Есть гены и есть личный опыт животного, которое там, может чему-то научиться в течение своей жизни. Но вот культура – это человеческая вещь. Сейчас так сказать уже нельзя. То есть я думаю, что сейчас я этого нигде, скорее всего, не встречу в современной науке вот, и в современном образовании высшем. Тоже говорилось об искусстве. Искусство – это, значит, про кромандионцев. Вот кромандионцы в последние 40 тысяч лет начали делать мелкую пластику, начали рисовать. Вот искусство – это наша человеческая черта, видовая, все, до нас никто этого не делал. Как вы думаете, искусство – наша видовая черта или нет? Как вы считаете? Опираюсь на главы книг, если что. Я не совсем, не просто задаю вопрос, который меня волнует, хотя они меня волнуют.
0: Ну вот… Смотря что считать искусством, конечно, но геометрические узорчики, то есть такие вот царапки параллельные на ракушке, если это искусство, то, по-видимому, уже у эректусов такое встречалось поведение. Ну, наверное, никакое другое животное, не относящееся к роду Homo, таких геометрических узоров не создает, хотя, честно говоря, наверное, случайно это может.
1: Может.
0: Почесываясь там как кточак-агаток, а какую-нибудь палочку. Может? Не знаю. Но, в общем, какие-то зачатки искусства, по-видимому, уже у поздних Homo были несколько сотен тысяч лет назад. Может быть. Хотя, честно говоря, эти художественные произведения не очень впечатляют. Вот и неандертальское искусство, предполагаемое, которое найдено в пещерах, ну, это, в общем, какие-то простейшие линии, каляки-маляки и элементарные какие-то геометрические узоры. Конечно, то, что началось примерно 40-45 тысяч лет назад, в смысле искусства, это не идет ни в какое сравнение вот с этими скромными потугами несапиенсов.
1: Почему так? Почему неандертальцев? Они ведь, ну, конечно, отличались от нас, но не были настолько глупее или примитивнее. Почему наши предки в это время развивали интенсивную культуру, неандертальцы нет? Потому что вымирали? И, в принципе, было мало, уже было не до того.
0: Конечно, хороший вопрос. Ну, неандертальцы тоже развивались в этом направлении явно, потому что украшения у них были, там из когтей всяких птиц. Есть данные, что перья птиц как-то их интересовали. Это еще из первых двух томов была работа. Ожерелье какие-то там из когтей орлов или медведей, не помню, там, но что-то такое у них уже было. Красители, там охра какая-то, красная, желтая, ракушки, окрашенные этой охрой. Вот такие вещи уже были у неандертальцев. Просто по каким-то причинам темп их развития отставал от нашего. И здесь сначала как более-менее вровень шли, то потом сапиенсы все больше и больше опережали. А потом что-то вот такое загадочное произошло, верхнепалеолитическая революция, после которой уже все остальные виды людей просто не имели шансов, по-видимому. После того, как сапиенсы выскочили на принципиально новый вот этот культурный уровень, у остальных не осталось шансов. Они уже просто превратились в каких-то, ну, может быть, в еду, ну, или в диких зверей. Но уже, конечно, как равных их рассматривать не приходилось.
1: Но при этом есть следы гибридизации, причем и с теми, и с другими.
0: Да, это правда. Ну, следов гибридизации довольно много. Ну, тут я особого противоречия не вижу, потому что сапиенсы склонны гибридизоваться даже с теми особями, которых они считают бесконечно ниже себя по уровню культурного развития. Если речь идет о гибридизации, это вот их не останавливает, сапиенсов. Гибридизуются и сколько угодно. Вот. А там очевидно, что скрещивания происходили при встрече представителей разных видов поздних Homo. Происходили. Неандертальцы, денисовцы, сапиенсы, все друг с другом в общем, при случае скрещивались, а иногда в этом участвовали и какие-то другие, по-видимому, популяции, потому что есть совсем какие-то архаичные примеси от каких-то эректусов, может быть, азиатских в геномах, денисовцев прежде всего, но неандертальцев тоже. В геномах современных африканцев есть генетические примеси каких-то неведомых людей африканских, которые, возможно, отделились от общих предков сапиенс еще даже раньше, чем неандертальцы. Вот. Скрещивались, но не смешивались. Вот что интересно, значит, и сапиенсы, и неандертальцы, и денисовцы хоть и могли скрещиваться, и довольно часто это делали, но не слились все-таки в один народ, в какую-то единую популяцию, а сохраняли свою генетическую индивидуальность до самого конца. То есть какие-то репродуктивные барьеры все же были. Практически наверняка. И, в общем-то, генетики доказали, что постзиготическая эта изоляция была. То есть гибридное потомство, скажем, от скрещивания сапиенса с неандертальцем или сапиенса с денисовцем имело пониженную приспособленность. Скорее всего, там пониженную плодовитость, что-то в этом духе. То есть гены плохо сочетались. Уже успели накопиться за время раздельной жизни, успели накопиться плохо совместимые генетические варианты в генофондах вот этих разделенных популяций.
1: Спасибо. Такой вопрос по морфологии. Мне показалась очень интересная эта глава. Ну, кстати, сейчас сперва вопрос по палеонтологии. Мне кажется, что в палеонтологии позвоночных довольно часто изменения идут от головы к хвосту. Если мы смотрим на земноводных, выходящих на сушу, на то, как земноводные становятся рептилиями, сейчас нет слова «звероящер», есть ощущение, что, не зрячим, но это группа синапсид ранних, что сперва голова, дальше тело постепенно меняется. Но у людей все не так. Я экскурсию для старшеклассников иногда строю, отталкиваясь от этого, что сперва ноги, потом руки, голова в последнюю очередь. Здесь интересная глава, то, о чем я не знала, пока не прочла книгу, о том, что у неандертальцев и у нас лицевой отдел черепа изменялся раньше, чем мозговой. То есть признаки прогрессивно сперва появлялись как бы спереди, а дальше начинали появляться сзади. Там какая-то специфическая форма мозговой коробки, там объем мозга, какая-нибудь высокая там теменная ширина или затылочная ширина, в общем, понятно. Есть ли какие-то общие палеонтологические закономерности на этот счет или в каждой отдельной группе, как оно пошло, в какую сторону, так и пошло?
0: Очень интересный вопрос. Я, к сожалению, не знаю. Просто я вот не в курсе. Палеонтолог беспозвоночных, специалист по морским ежам. Про морских ежей могу сказать, какие у них там закономерности, но у морских ежей нет лица. А про позвоночных вот не знаю, не скажу, просто не хватает компетенции.
1: Хорошо. На беспозвоночных там как раз, по-моему, у меня всегда было ощущение, я совсем не специалист в палеонтологии беспозвоночных, но от современных есть ощущение, что они вот как, не то, что как бог на душу положит, в любую сторону эволюция могла пойти, кто-то дожил до наших дней, какие-то группы исчезли, но нет какого-то инженерного плана, какого-то архитектурного ландшафта, по которому точно они потекут. Мне кажется, таки позвоночные из-за скелета у них более заданные должны быть вот эти ландшафты, куда, в принципе, морфология может двигаться, куда она может изменяться. С позвоночными, мне кажется, все не так линейно, потому что линяющие могут быть там очень разнообразными. Может быть, я сейчас лезу куда-нибудь.
0: Беспозвоночных, да, у них очень много планов строения. Угу. Очень разнообразный план строения. А позвоночные, они все одинаковые. Да, они все с одного этого штампа штамповались.
1: Да.
0: Поэтому, конечно, наверное, там меньше эволюционной свободы. И лучше прослеживаются какие-то закономерности.
1: Я задала вопрос, надеясь на то, что, может быть, они есть, но, видимо, пока что мы их не поймали, даже если они есть, не настолько явные, чтобы их можно было вносить там в школьные учебники.
0: Да, не знаю. Что касается мозговой, то вот этой нашей коробки, это уникальная для Homo эволюция, потому что вот этот сверхускоренный рост мозга в последние 2 миллиона лет у рода Homo, ничего подобного не было ни у кого никогда. Вот это вроде как математически количественно показано. Вот. Поэтому у обезьян, других если брать, у них черепная коробка, наверное, эволюционировала в принципе медленнее, чем все остальное. То есть лицо, оно выполняет жевательные и социальные функции, да, если так начать рассуждать. Социальные функции там нравятся противоположному полу устрашать конкурентов, не знаю, своего пола, пугать, не знаю, леопардов. Ну, еще жевать, кусать. Что еще? Зачем нужно лицо? Мимика, коммуникация, да?
1: Ну, все. Есть и коммуницировать, да. Коммуницировать сложным способом.
0: Есть коммуницировать. И это такие, наверное, эволюционно очень пластичные признаки. Социальная жизнь же меняется. Тут могла и культурная эволюция тоже какая-то у высших обезьян происходить. И биологическая, в зависимости от условий среды, разные социальные организации. Вот. А мозг, он был менее так вот как-то и оставался долгое время неизменным. И только у Homo он стал расти, как на дрожжах, в 3 раза увеличился. А потом, вот уже в последние буквально сотню тысяч лет, если не меньше, он еще изменил форму. Из такого удлиненного стал таким вот глобулярным, как у современных сапиенсов. И это уникальная для нас, для нашего вида особенность.
1: Когда мне случается говорить с кем-то о мозге, я всегда о человеческом и его эволюции испытываю большое смущение, потому что люди им очень гордятся. Он, правда, у нас, ну, как бы непозволительно большой для наземного млекопитающего. Вот, если морских млекопитающих огромные мозги их немножко еще и согревают вдобавок, то есть у них есть предпосылки к тому, что, ну, и там вес не имеет особенно большого значения. Если ты можешь прокормить большое тело, то большой мозг тоже можешь. В нашем случае я не вижу, ну как, не то, что не вижу больших причин для гордости, но просто мне кажется, что это такая вещь избыточная, потому что он потребляет очень много энергии, он очень затрудняет это рождение, особенно последние там 200-300 тысяч лет. У неандертальцев, конечно, была высокая женская смертность в природах, но у кроманьонцев тоже не низкая. И детская смертность большая, и все такое. Но мне кажется, что вот эта гордость, она какая-то неоправданная, что если бы можно было откатиться назад и как-то разумно повлиять на эволюцию человека, то хорошо бы мозг остался небольшой и только с развитой там новой корой. Ну, вот самое сложное дело развить, а мозг при этом такой огромный не выращивать. Вам не кажется, что очень дорогая эволюционная цена за нашу гордость морфологическую?
0: Ой, Елена, очень замечательный вопрос. У меня, конечно, нет готового ответа, но у меня тоже есть такое чувство. У меня тоже есть такое чувство, что мозг поздних Homo – это некий эволюционно несчастный случай. Это вот лучше бы этого было не делать, но просто так у эволюции получилось. Действительно, очень высока цена. Непомерно. И действительно, тех же скромных когнитивных результатов наверняка можно было добиться, не увеличивая мозг вот так безобразно, как это было сделано. В конце концов, вот если взять мозжечок, ну, сейчас я полезу совершенно не в своей области, порассуждаю на темы, в которых не разбираюсь. Вот если мы возьмем мозжечок, древний отдел мозга, который, там, я не буду говорить его функции, но они очень важные, древние, он уже у рыб очень важную роль играет. Вот мой сын, нейробиолог в Германии, сейчас выпустил статью как раз по изучению функции мозжечка у личинок Данио Рерио. Короче, там вот эти клетки, там нейронов больше, чем во всем остальном мозге вместе взятом. Нейрончики очень маленькие, дендритов у них, они ветвятся немыслимым образом, вот эти клетки Purkinje. Каждый нейрон соединяется там с тысячами, с десятками тысяч других. Все это очень плотно, компактно упаковано. А было в эволюции время спокойно совершенствовать этот отдел. А неокортекс Homo sapiens, это вот похоже больше именно на несчастный случай, когда отбор на усиление когнитивных функций каких-то был настолько силен, что поддерживались мутации, усиливающие когнитивные функции просто любой ценой, не считая с потерями. То есть это, на мой взгляд, это указывает на совершенно зверской, немыслимой силы отбор на усиление каких-то мозговых функций, которые делает неокортекс. Вот как-то так. Будь у эволюции побольше времени, будь более мягкий отбор. Но это известно, в общем-то, из лабораторных экспериментов по искусственной эволюции, по искусственному отбору. Если мы прикладываем очень сильный отбор по какому-то одному признаку, мы получим несбалансированный результат. То есть мы можем получить животных с гипертрофированным вот этим признаком, но по многим остальным статьям у этих животных будет все плохо. В природе так бывает редко. В природе отбор идет не такой сильный, по многим признакам сразу, и признаки могут развиваться потихонечку, более сбалансированно. Вот у человека мозг рос 2 миллиона лет не сбалансированно. Впечатление такое.
1: Можно сказать, что мы сами себе устроили искусственный отбор и получили такой слишком дорогой мозг в результате.
0: Да, я думаю, что в каком-то смысле сами себе устроили. Потому что, как раз последние главы постепенно подводят к этой нашей любимой на сегодняшний момент мысли о том, что была автокаталитическая совместная эволюция мозга, социального обучения и культуры. То есть мы попали в такую эволюционную... положительная обратная связь возникла, цепная реакция, автокаталитический механизм. Главное было перейти некий порог, некий Рубикон. Вот ранние хомо его перешли, или поздние неандертальцы, и все, и пошел вот этот неостановимый процесс, который, если вкратце, основан на таком очень простом механизме. Развивается культура, в головах у сородичей становится больше полезных знаний и навыков, и становится выгоднее иметь лучшие способности к обучению, чтобы быстро вот эти все полезные навыки у сородичей перенять. Это социальное обучение. Соответственно, богатство культуры стимулирует отбор на более эффективное социальное обучение. А развивается более эффективное социальное обучение, еще богаче становится культура, потому что чаще изобретаются, легче запоминаются, сохраняются в качестве культурных традиций все больше и больше каких-то новых полезных навыков, идей, соображений, способов поведения и так далее. И получается положительная обратная связь. Культура развивает мозг, мозг развивает культуру. И они какое-то время могут так друг друга и тащить вверх, вверх, вверх. Уже не оглядываясь ни на что, невзирая ни на какие экологические ограничения, это уже не важно, межледниковье, ледниковый максимум, тропические джунгли или арктические льды. Культура и мозг сами себя пихают вверх, вверх, вверх. В последней главе мы попытались изложить эту красивую гипотезу.
1: Последняя глава супер остроумная. Мне она очень понравилась, потому что такое интересное моделирование, оно изложено несложно относительно основной статьи на эту тему вашей. И при этом очень интересные видны единицы, интересная игра. Что будет, если мы усилим эгоистические навыки? Что будет, если альтруистические большой появятся в маленьком? То есть это такое ощущение, чувствуешь себя как в компьютерной игре «Цивилизация», что ты можешь прям посмотреть, что будет, если так или сяк воздействовать на людей.
0: Именно.
1: Вопрос у меня такой, может быть, очень невежественный, но из этого короткого описания, которое вы сейчас...
0: Вы тоже любите игру «Цивилизация».
1: Я симпатизирую. Хотя «Герой меча и магия» больше люблю, честно говоря. Третий.
0: Я только в эти две могу играть.
1: Прекрасно. Хорошо. Вопрос. Может быть, он невежественный, но у меня это описание... про мозг и культуру, которые подталкивают друг друга обратной положительной связью, оно мне ужасно напоминает концепции полового отбора. Когда какая-нибудь надхвостье у павлина отбирается вместе с любой у самок надхвостью. Они друг друга подталкивают, и в итоге у нас какие-нибудь признаки тоже чрезмерные. Это нормальная аналогия, нормальное сравнение, или это разные вещи? И их нехорошо их так сравнивать между собой, потому что одна вещь все-таки про культуру и про сверх какие-то вещи, а вторая это морфология и простое поведение.
0: То и другое – это примеры более или менее гипотетических положительных обратных связей в эволюции. В принципе, да. Вот это фишеровское убегание и вот этот культурный драйв, автокаталитическая эволюция мозга и культуры, и такая же, в общем-то, похожая автокаталитическая коэволюция – скажем, украшений и любви к этим украшениям Но это они устроены похожим образом, эти механизмы, положительные обратные связи, да, вот как, и когда мы видим в эволюции, что какой-то процесс зашел как-то вот, ну, ненормально далеко, как в случае с разрастанием мозга у Homo, то есть все основания предполагать, что какая-то положительная обратная связь тут была задействована. Как какой-то автокаталитический цикл.
1: Насколько могла ли быть роль у полового отбора на интеллект и шутки? Вот в прошлых томах это еще упоминалось, я не могу сказать, что там это всерьез рассматривали, большой вес придавали. В культурном драйве в этой модели это вообще, ну, не необходимо. То есть, что интеллект мог как-то повышать у противоположного пола то ценности, соответственно, тоже отбираться, ну, прямо наподобие уже рогов или хвоста. Это могло быть одним из, в общем, кирпичиков этой обратной положительной связи внутри культурного драйва? Или, скорее, это, ну, минимальная роль, не очень важная?
0: Интеллект для привлечения партнера.
1: Угу. Ну, есть целая книжка «Соблазняющий разум». Вот она примерно, да, про это, что вообще, в принципе, интеллект человека как последствия этого отбора. Это, конечно, сильный перегиб. Я сейчас ее не защищаю. Я просто хочу узнать ваше мнение на этот счет.
0: Ну, я считаю, что это, в принципе, неплохая идея. То, что вот у Миллера в этой книге изложено, что, дескать, у людей разум развился по тому же механизму, что павлиний хвост, для привлечения партнеров, ну и, соответственно, чтобы оценить качество предлагаемого вам вот интеллекта потенциального партнера, у вас у самих должен тоже интеллект иметься, да? Вот. Но у нее есть, конечно, слабые места, которые сам Миллер, в общем-то, признает. И он даже прямо в этой книге, в общем-то, и не настаивает на том, что фишерское убегание сделало нас такими. Вот. Но какую-то роль это вполне могло сыграть, половой отборный интеллект. Преимущества в размножении могли на каких-то этапах действительно получать особи более... Ну, не самые тупые, да, вот, а как посообразительнее. Сделал какое-то особо красивое, гладкое, шикарное рубило. Молодец, значит, на тебя обратил внимание там какой-нибудь, соответственно, сын вождя, да, или там, ну, и так далее. Можно себе такое представить, что был половой отбор? Должен был быть. Должен был быть. Если мозг рос, значит, отбор поддерживал. Если отбор поддерживал, значит, причем сильно поддерживал, значит, достаточно это было наглядно, что более мозговитые, более сообразительные, там, дольше живут, лучше размножаются, достигают больших успехов. И такие признаки всегда нравятся, когда мы выбираем себе потенциального брачного партнера, да? Так что должно было это работать. Вот. Но культурный драйв, вот эта идея, она может, в принципе, в себя включить в качестве подмножества вот, и вот эту идею о роли полового отбора, потому что культурный драйв – это вот культурные навыки любые, которые полезны для выживания. В частности, это могут быть какие-нибудь... ну, там, брачные демонстрации какие-то успешные, вот какие-то танцы для привлечения наилучших женихов и невест, да, какие-то байки, умение рассказывать байки какие-то, и сами эти байки. Вот наверняка были какие-то байки еще на заре развития речи, сидели там, да, грызли, еще огня не было, грызли, глодали кость какой-нибудь дохлой гиены, и кто-нибудь травил байку специально, там, из 10 слов. И она так всем нравилась, что сразу у этого человека был большой выбор потенциальных, там, женихов.
1: Как-то есть так. Анекдот про это, очень-очень старый. Как о происхождении речи, о том, что сидят рядом три, ну, там, эректуса или три неандертальца, в общем, каких-то человек достаточно древних, такого вида троглодитного. Один говорит «ба», второй «бу», третий «бы», четвертый «бабу бы». Мне кажется. Ну, это у нас, это шутка чисто, да, просто потому что у нас на кафедре она была популярной в годы моего обучения. У меня остался, на самом деле, последний вопрос. То есть то, что... Нет, на самом деле, то, что мне важно было спросить про книги, у меня еще есть два. Ну, ладно. Первый, я могла задать его раньше, но я пропустила этот момент, потому что там была другая интересная веточка. То есть, несмотря на скрещивание, вы считаете, что неандертальцы, денисовцы, кроманьонцы – это три разных вида. То есть это нормально, если им придают видовой статус. Ну, как это оправдано, закономерно. Мне просто кажется, что это немножко перебор. Как раз за скрещивание, несмотря на то, что гибриды были, ну, не оптимальные.
0: Ага. Ну, что ж, это дело, конечно, вкуса, я считаю. Ну, если зоологи, неонтологи, современщики до сих пор часто склонны придавать понятие вид какое-то мистическое завышенное значение, что вот виды — это некие реальные сущности какие-то, вот существующие в природе, то для палеонтолога, особенно когда вы имеете возможность изучать вот именно последовательную смену, очень постепенную, каких-то форм, в каких-то отложениях. Вот как у меня в кандидатской были эти самые морские ежи из просто вот последовательных там слоев, просто, нет, просто единая толща, вот там датского века, ну, вот сразу после Великого вымирания, датского возраста, вот эти известняки, и там морские ежи, они постепенно меняются. Там невозможно провести четкую границу, потому что есть все переходы. Вот появляется какой-то новый, допустим, признак. Вот в этом слое его еще нет совсем. Вот тут начинают появляться первые экземпляры с этим признаком. Но их еще мало, там, 2%. А здесь чуть повыше, их уже там 20%. Здесь их 60%, а здесь уже 100%. Уже признак у всех вот этот новый. Ну и спрашивается, и в какой момент вот один вид превратился в другой вид? Абсолютно произвольно можно провести границу, где хотите. Ну и также, поскольку виды эволюционируют постепенно, это абсолютно дело вкуса, где, в какой момент сказать, все, это уже не две разные популяции, не два разных там подвида или расы, это уже два разных вида. Но поэтому мы на что можем ориентироваться? Мы можем ориентироваться только на, ну, как бы принятую практику, принятые традиции вот, в зоологической систематике. А принятые традиции у нас какие? Попробуем применить эти традиции к ситуации там сапиенс-неандерталец. Значит, есть морфологический критерий. Морфологические различия есть. Любой антрополог практически там любого неандертальца от сапиенса отличит. Пожалуйста. Вот. Значит, экологические критерии. Ну, да, тут тоже там питание. Ну, у этих людей уже, конечно, культура была все сложнее, но, тем не менее, поведение разное. Орудия разные немножко. Там спектр дичи, на которой они охотились, и питание. Там по зубному камню вроде тоже были различия. Ну и, наконец, вот гены. Есть генетические критерии. Вот строят генеалогию по генам, там, ну, по самый примитивный вариант по митохондриальной или по Y-хромосоме, и смотрят, насколько вот эти веточки четко различаются и насколько они, значит, дискретны или они перемешаны вот так вот. То есть может получиться так, что на митохондриальном дереве или на дереве, построенном по каким-то генам, значит, неандертальцы и древние сапиенсы, скажем, ну, перемешались бы. То есть не было бы отдельной четкой ветки вот неандертальцы и вот отдельной ветки сапиенсы. Но они не перемешиваются, опять-таки. А вот, скажем, принятые зоологами-систематиками виды рыжих лесных муравьев в форме калибубрис, в форме аквилония, в форме руфа, еще там несколько видов, которые считаются видами, потому что у них разное количество волосков на теле. Калибубрис, он весь волосатый. Поликтен, он голый, лысый почти. И ряд виды. Но вот когда начинаешь строить это самое митохондриальное дерево, то видишь, что ой, они все перемешаны там. То есть у них постоянная гибридизация идет, постоянные гибриды возникают. Они не сливаются полностью в один вид только по той причине, что гибридные самцы имеют очень низкую жизнеспособность. по-видимому, вообще во многих случаях не выживают. А гибридные самки отлично живут, рабочие. Вот. А что... И те, значит, энтомологи считают это разные виды. Или вот, скажем, вот эти вот постоянно приводимые в пример белый и бурый медведь, да, они разделились пару сотен тысячелетий назад, ну, пару, тройку, четверку сотен тысячелетий назад. Периодически гибридизовались в прошлом, был приток генов туда-сюда. Сейчас меняется климат, тают льды, белые медведи туда-сюда, гризли идут туда, белые медведи сюда. Встречаются, иногда начинают скрещиваться. В Гренландии была одна белая медведица, которая очень любила спариваться с бурыми самцами. Нарожала много этих гибридных медвежат. Ну и что? Ни один зоолог в здравом уме не скажет, что белый медведь и бурый медведь – это один и тот же вид, потому что у них экология разная, морфология разная, поведение разное, по генам тоже различимы. Вот, короче говоря, извините, что я что-то я заболтался немножко, но идея такая, что практика зоологическая, насколько я себе это представляю, состоит в том, что если две группы в природе скрещиваются, ну, только изредка, не систематически, но в принципе могут скрещиваться, могут давать плодовитое потомство, но делают это редко. Либо, если делают, то это потомство имеет пониженную приспособленность, то есть какая-то нечастичная, значит, репродуктивная изоляция существует обычно. И если эти формы при этом различаются по морфологии и экологии, то, как правило, принято их считать отдельными видами. И, собственно говоря, серьезный репродуктивный барьер у млекопитающих, вообще говоря, характерный не для видов одного рода, а скорее для разных родов. Потому что разные виды оленей все скрещиваются друг с другом практически. Разные виды псовых тоже скрещиваются.

0: льстите, генов нет.
1: Я так понимаю,
0: это... Нет, поэтому...
2: Угу. Элементы тоже есть. Вот диалекты песенные, они же культурно наследуются. То есть у птиц может быть песня... Ну, то есть у разных птиц по-разному. Песня отчасти врожденная, отчасти выучиваемая, то есть культурно наследуемая. В какой пропорции? Это там зависит от конкретной вида птиц, от группы. Вот. Так что параллели вполне законные, да, в этом корне, наверное, один из корней искусства вполне себе можно.
3: У нас еще два вопроса от наших зрителей из трансляции. Первый вопрос. А Газанига Слайста де Примака называет уникальной чертой людей обобщение навыков планирования, обучения. Другие животные используют многие навыки, но только в некоторых рамках. Сойки планируют, но только запасы еды. Сурикаты учат детей, но только тому, как есть скорпионы и так далее. Прокомментируйте, пожалуйста, так ли это по состоянию исследований поведения животных на данный момент?
2: Обобщение. Уникальная черта человека. Еще раз скажите.
3: Уникальной чертой людей обобщение навыков, планирование, обучение.
2: Обобщение навыков и планирование обучения. Ну, смотрите, с одной стороны, ну, вроде бы как бы да. Мы что-то планируем, мы что-то обобщаем, мы что-то придумываем новое под ситуацию. Но на самом деле, насколько это общая черта всех людей, во многих обществах там в основе всего традиции, там из поколения в поколение, в традиционных обществах их даже так называют, традиционно, из поколения в поколение одно и то же, одно и то же, одно и то же. Делают люди, учат своих детей одному и тому же, одному и тому же. Ну, конечно, на масштабе тысячелетий что-то меняется у сапиенсов обычно. А у эректусов, может быть, на масштабах только сотен тысячелетий что-то менялось. Инновации. Ну, вот наше моделирование показывает, что наше вот это смешное... Забавно, вот это моделирование из последней главы показывает, что вообще для объяснения каких-то интересных, для того, чтобы воспроизвести какие-то интересные закономерности эволюции мозга и культуры у условных наших предков, не нужно предполагать, что наши модельные человечки хоть на миллиграмм что-то понимают, что они делают. Вообще не нужно. Не случайное изобретение каких-то новых поведенческих действий, актов, которые могут случайно оказаться удачными или неудачными. И дальше копирование. Опять же, тупое, без всякого понимания, случайное копирование того, что делают другие. И этого достаточно, чтобы объяснить мощное развитие культуры и мозга. Мозг развивается для того, чтобы лучше копировать и больше запоминать. И все. Понимать не надо. Мне кажется, что роль вот способности к инновациям, к осмыслению, к пониманию происходящего, эволюционная роль вот этих наших особенностей несколько преувеличена. Что это все продукты культурной эволюции последних буквально там пары-тройки тысячелетий, и все. Вся эволюция человека шла за счет биологической и слепой культурной эволюции, в которой никто ничего не понимал. Кроме того, что надо тщательно учиться у успешных членов группы. Это, опять же, такие области, как бы еще всерьез не изученные. Это я фантазирую, поймите правильно. Делюсь своими впечатлениями, не оформленными пока.
1: В недавних лекциях вы рассказывали про обезьян, которые где-то там в Африке или в Америке, не помню, сколько-то там сотен тысяч лет долбят камни. И там нашли много слоев, как вот у них менялась эта каменная культура, но типа ни к чему это не привело. Может ли так быть, что если их оставить в покое,

0: например, еще на миллион лет, то они заметят, что камни острые, мы можем что-нибудь резать, и у них там начнется вот эта всякая культурная эволюция, как у наших предков.
1: Я думаю, что да. Если бы капуцинчикам этим замечательным дать бы время и место, да, чтобы всех этих вот лесорубов из Бразилии бы выгнать, чтобы леса там восстановились, люди бы занялись бы чем-нибудь разумным, а не рубить тропические леса уникальные. И капуцинам дать времени, ну, я думаю, что им миллионов 15-20 лет нужно. И я думаю, да, они умненькие и вполне могли бы дать разумный вид обезьян в Южной Америке. Я в них верю. Но только никто не даст им 20 миллионов лет спокойно эволюционировать, к сожалению.
2: Можно вопрос? При совокупности факторов, например, удаленность Земли от Солнца, климатические изменения, катаклизмы, был ли Homo sapiens обречен подняться на вершину эволюционной ветви?
1: Я боюсь, что я не уловил. Был ли обречен? А при чем тут расстояние от Земли до Солнца? Я боюсь, я не понял вопрос. Скажите еще раз. Я, может, уже услышал.
2: Сейчас я попытаюсь. Ведь, насколько я это понимаю, в том, что все-таки Homo sapiens сейчас на вершине эволюционной ветви, большую роль сыграли и катаклизмы, изменения в климате, когда другие биологические виды просто стирались с лица Земли и давали шанс млекопитающим.
1: Катастроф, климатических изменений. Ну, я вообще склонен думать, что роль изменений климата и вот каких-то там извержений супервулканов, она несколько преувеличивается. Ну, говорить о том, что представители рода Homo вдруг стали отращивать себе огромный мозг и резко поумнели в связи с тем, что, значит, в Африке сократились леса и расширились саванны, это, по-моему, очень... Ну, это тупо очень. Саванны расширились для всех, а поумнели почему-то только Homo из всех приматов, из всех животных. Все время климат то суше, то влажнее, вулканы извергаются тоже с какой-то периодичностью. Еще бывает, астероиды падают, и ледниковые периоды у нас тоже климатические изменения с определенной периодичностью происходят. Объяснять такими периодическими процессами наш уникальный ход эволюции, это, по-моему, очень неправильно. Вот. Наши предки подстраивались, приспосабливались к этим происходящим переменам и какие-то там находили для себя выигрышные стороны. Там, если бы что-то по-другому как-то сложилось, не сапиенсы, может быть, а неандертальцы стали бы доминирующим видом и вытеснили бы нас. Но все сложилось вот так. Или вон денисовцы из Азии бы пришли и всех вытеснили. Если бы там в Азии у них получше что-то как-то сложилось. Но сложилось лучше в Африке. Это, может быть, была случайность. Но кто-то из троих, наверное, гарантированно должен был перейти этот рубеж и придумать что-то. Вот то, что придумали сапиенсы, после чего захватили мир.
3: Два последних вопроса. Может быть, кто не задавал еще?
4: Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про падение нравов и вот закат цивилизации, культур. Как обычно это все, как обычно это происходит, и какие-то вот сегодняшние реалии, идет ли это все? Ну и про рассвет тоже, может, немножко. Прошел же ли уже рассвет?
1: Про падение нравов. Ну, опять же, вот в этой нашей модели Tribe Sim, которая описана в последней главе, очень весело моделировать ситуации, когда популяция вырождается и дохнет. Это случается, если разрешить эгоистическую эволюцию, даже неважно, генетическую или культурную эволюцию, но эгоистическую. То есть признаки, ну, например, я не буду ходить на охоту, но в нашей модели можно так смоделировать такое, такой эгоизм. Я буду экономить силы, на коллективную охоту ходить не буду, но долю свою буду добычу все равно требовать. Если такой признак, такому признаку разрешить эволюционировать и при этом не задавать острую межгрупповую конкуренцию, чтобы был групповой отбор, чтобы группы, где много эгоистов, отбраковывались бы этим отбором. А если убрать групповой отбор, но разрешить эволюцию эгоистических признаков, то популяция практически неизбежно дохнет, потому что людям в краткосрочной перспективе, вот лично их генам выгодно быть эгоистом, и эгоисты оставляют больше потомков. В конце концов, уже в обществе не остается достаточного количества людей, которые работают, ходят на охоту, добывают ресурсы для всех. И группа благополучно дохнет с голоду. Только острая межгрупповая конкуренция может это предотвратить. Но это я только один пример привел. Таких можно там много всяких экспериментов забавных поставить. То есть, как происходит падение нравов? Группы конкурируют. Там какой-нибудь там, не знаю, какое-нибудь племя конкурирует с десятком других племен. Они там воюют, хитрят, политика, союзы. В общем, одно племя, там какой-нибудь Древний Рим, да, начинает расширяться, захватывает соседей. Пока идет вот эта межгрупповая борьба, слабые группы проигрывают. Те группы, в которых много эгоистов, мало героев. А вот ранние вот эти из мифологической поры римляне, они были такие герои, да, они могли сжечь себе руку там на огне, чтобы показать, какие у них, в общем, храбрые, патриотичные в городе люди живут. Вот. Это то, что дает культурно-групповой отбор при острой межгрупповой конкуренции. Но потом, когда общество становится доминирующим, врагов не остается, они всех победили, они разбогатели, а тут уже складываются идеальные условия для распространения эгоистичных мемов и эгоистичных генов. И народ начинает лениться, никто не хочет работать, никто не хочет рожать детей, все хотят получать удовольствие от жизни. И общество слабеет, пока не приходят откуда-нибудь из азиатских степей варвары, у которых пока еще работал вот этот культурный групповой отбор, и какое-нибудь героическое племя там набрало силу и приходит, завоевывает вот этих обленившихся, разжиревших богачей. Вот такие какие-то циклы в истории культурные прослеживаются.
5: У меня вопрос про объем рабочей памяти, речь и размер мозга. Насколько я знаю, у животных, ну, относительно развитых животных, рабочая память ограничена примерно 3, в лучшем случае 4 объектами, а то и 2-3. И у человека ситуация принципиально иная. Человек может оперировать, условно говоря, 7-9 объектами сразу. Но вроде бы это происходит за счет phonetical loop, то есть за счет речевого саморегулирования. И, соответственно, вопрос. Вот Homo sapiens как-то относительно быстро овладевает языком. Быстро ли? И зачем тогда ему большой мозг? Если он может за счет речевого саморегулирования оперировать сразу 7-9 объектами, то, по идее, мозг может уменьшаться без вреда для группы. И видим ли мы одновременно с появлением там, гена FOX2 какую-то корреляцию на уменьшение объема мозга?
1: Сейчас, секундочку. Я как раз думаю, что у человека большой мозг, чтобы человек мог быстро научиться речи. Вот что именно развитие языковых способностей было одним из основных вот этих двигателей вот этого зверского

0: там чего-то библейского, грубо говоря, потерянного Эдема, да, то есть некий такой психотип у нас в голове складывается, что нужно сохранять некое состояние. То есть нет ли... Ну, все-таки человек – единственное существо, которое способно противостоять таким большим катаклизмам. То есть, грубо говоря, вот ваш Эдем живет нормально, все хорошо, и тут прилетает каменюка, и там 90% всего умирает. То есть нужно разумное существо, которое способно и на планете устроить жизнь так, чтобы противостоять этим катаклизмам, и вынести эту жизнь за планету. То есть, грубо говоря, почему нужно вообще, говоря, беспокоиться о природе? То есть, возможно, имеет смысл думать все-таки о человеке и думать о природе только в том ключе, как она помогает человеку развивать дальше нас, да, то есть двигать на другие планеты, соответственно, противостоять этим там упавшим метеоритам, то есть, ну, там, не знаю, где-то на поезде астероидов начнем селиться или что-то еще в этом духе. То есть тут вот Ильенков, он предложил такую идею, что так как у нас Вселенная, ну, есть такая теория, что Вселенная ждет тепловая смерть, что разум — это то, что способно эту тепловую смерть преодолеть. То есть перезапустить Вселенную на новый цикл, грубо говоря. То есть разум во Вселенной служит именно этой цели.
1: Снова такой есть рассказ, кажется.
0: Ну, да-да-да, это идея, это в общем вообще. Так что вот спасибо.
1: Тепловая смерть, а потом этот самый... Да. Ну, это, конечно, уже такие философские, космические, я бы сказал, размышления. Действительно, стоит ли нам жалеть всю эту живую природу, может быть, ну и нафиг, а главное – это человек. Это уже не наука, а это выбор каких-то моральных аксиом, что ли. Вот я с детства люблю живую природу, и я считаю, что ее нужно беречь, но это для меня это просто то, что я принимаю за аксиому. Если мы не принимаем ничего за аксиому, мы вообще не сможем нормально думать. Ну, я не знаю, при чем тут потерянный рай. Мне просто всегда нравились всякие зверюшки, таракашки, особенно ядовитые, там, косколапендры, вот такие твари страшные. Они мне очень просто нравились. Мне их очень жалко, если мы их уничтожим. Вот. Но идея, что у человека... Что человек может... Не то, что миссия какая-то предначертанная, это тоже какая-то религия, а то, что человек, в принципе, может решить эту задачу расселения по галактике, хотя, ну, мало шансов. Даже Борис Штерн говорит, что шансов-то почти нету. Но все-таки не ноль, но все-таки... Это тоже греет, конечно. Вот. А многое мы принимаем, чтобы нормально думать и жить, мы многое принимаем за аксиому не потому, что мы это логически можем доказать, и это вытекает из чего-то, из каких-то фактов, а просто мы должны иметь некоторые опорные точки, аксиомы, принятые на веру. Вот просто это так, и все, идите к черту. Мы об этом не думаем вообще. У нас обязательно они есть, у всех. Иначе мы думаем... Мне недавно рассказал об этом человек, специалист по компьютерам и искусственному интеллекту, который разбирается в истории вот этих работ по созданию искусственного интеллекта. Он рассказал, что был период, когда вот эти компьютерные искусственные интеллекты, они были склонны уходить в бесконечный цикл рассуждений, закапываться в детали. И, ну, то есть он начинает думать, вот он должен принять решение, как поступить. Но для этого ему надо учесть вот такие-то факторы. А вот если взять этот фактор, то чтобы правильно его оценить, нужно еще вот такие-то факторы тоже учесть. И он уходил в бесконечность. И он сидел, искусственный интеллект, и не мог вообще ничего решить, потому что факторов бесконечно много, все нужно как-то пытаться учесть, и вот он разветвлялся мыслью по древу, значит. Пока не поняли разработчики, что искусственный интеллект должен что-то принимать на веру, то есть, дойдя до какого-то пункта в своих рассуждениях, он дальше должен и уже идти не должен, потому что вот это уже аксиома, это все. Дано. Вот это вот священное знание. И заткнись, и прекрати свои рассуждения на этом месте. А что-то в этом есть, по-моему. Вот, так что беречь скалопендр или горя на все огнем, строим тут искусственную среду из...

и катапультируемся на Альфа Центавру. Это вот из такой, по-моему, серии. Так же, как мы спорили чуть не до драки с Борисом Жуковым насчет того, что нужно заселять галактику или не нужно. Он говорит, нет, ни в коем случае нельзя человеку заселять галактику. Он эту-то планету все изгадил. Вы хотите вообще всю Вселенную загадить? Я говорю, нет, ну как же вы не понимаете, Солнце расширится через всего там несколько миллиардов лет, и нам крышка. Вы обрекаете человечество на гибель своими...

Мы закончили на том, почему Анне Иоанновне так легко удалось отказаться от кондиции и произвести поначалу в обратную сторону бескровный государственный переворот, почему конституционная монархия не просуществовала в России, по сути, ни одной минуты. А все дело в том, что верховники, члены Верховного Тайного Совета, те самые Голицын, один из которых, на мой взгляд, очень симпатичный, умный, глубокий человек, Дмитрий Голицын, незаслуженно забытый в нашей истории. Голицыны, долгорукие, примкнувший к ним Остерман. Как вел себя Остерман? Когда обсуждали, кто будет, кого приглашать на престол, Остерман сказал: «Я иностранец, я принимать решения в этом не буду. Я убегаю, я ухожу, все, за мной пришлете». И убежал из зала. Убежал, потом вернулся, стал около двери, слушал через щелку. Что говорят? Как только услышал, расслышал фамилию «Пригласим племянницу Анну Иоанновну». И кто-то закричал: «Ура, Анна Иоанновна, виват!» Остерман тут же распахнул дверь, вбежал и сказал: «Виват, Анна Иоанновна, ура, виват!» Вот, потом всем рассказывал, я первый, когда кричал «Виват, Анне Иоанновне». Ну так вот, вот вся вот эта компания в составе 8 человек, она ведь решила, что если не договорились между собой, то дело сделано. А дворянство, гвардейцы, они все это примут. Ведь кондиции предлагались Анне Иоанновне не от лица Верховного Тайного Совета, а от лица всего дворянства, всего общества, то есть нескольких тысяч гвардейских офицеров, членов правительства, сената, высшего генералитета и так далее, и так далее. И все вот эти несколько дней, пока везли кондиции туда, пока она их подписывала, пока она возвращалась обратно, они ровным счетом ничего не делали. Не расширяли свою социальную базу, как бы сейчас сказали. Не проводили переговоров со старшими гвардейскими офицерами, договариваясь, что они их поддержат и сколько кому заплатят, кому дадут какие чины, кого как продвинут в случае чего. Они не проводили переговоров в сенате и правительстве. Они вообще решили, собственно, что дело сделано, и дальше ни с кем делиться не надо. А произошло с точностью да наоборот. Она приезжает в Москву. Настроение в дворянстве такое. Раньше у нас был один государь, которому надо было служить. Хороший, плохой один. А теперь у нас их будет 8. Пойдем сразу услужив всем. При этом эти 8 особой популярностью в народе-то не пользовались. Это не было 8 героев Октябрьской революции, понимаете? Это какие-то зажравшиеся олигархи. Уже шли такие сравнения с семибоярщиной. Такое ГКЧП, кстати, членов ГКЧП тоже было 8 человек, своим бездействием и обеспечило провал собственного заговора. Как дальше происходило? 8 марта, в женский день, по новому, правда, стилю, в Кремле собралось большое собрание. Уже Анна Иоанновна, уже приняв к этому моменту императорский титул, не присутствует большое скопление народу, высшие чины, гвардейцы там и так далее. И вот зачитываются вслух те самые кондиции, которые ограничивают ее власть. По прочтении этих кондиций в зале устанавливается гробовая тишина. Дело в том, что часть народа вообще не в курсе, а часть совершенно это не поддерживает. У них как бы свои взгляды на жизнь. Потому что многие, например, требовали расширения Верховного Тайного Совета, многие дворяне. Или требовали его выборности вот в эти несколько дней, когда решалась судьба империи. Я еще раз скажу, верховники ни на какие переговоры, блоки и союзы ни с кем не шли. Возникает тишина. Ряд гвардейских офицеров начинает кричать: «Государыня, вас обманули. Это подложный документ. Мы, народ, его не согласовывали. Люди русские против. Это какие-то самозванцы вам его подсунули». Анна Иоанновна берет эти кондиции, поворачивается к одному из верховников, долгорукому, который к ней ездил в Латвию, и говорит: «Так ты, Василий Лукич, задумал меня обмануть?» Все это в присутствии нескольких сот взбудораженных людей. Василий Лукич стоит, потупив голову. Все верховники молчат, не зная, что им сейчас делать. «Ну, подайте мне сюда эти бумаги», — говорит Анна Иоанновна. Ей подают эти кондиции, она так еще раз на них внимательно смотрит, на подписи, и при всех рвет и швыряет на пол. Закончилась конституционная монархия в России, не начавшись. Судьба верховников была ужасна. Началось с того, что кондиции были объявлены несуществующим документом. Вот как будто их никогда не было. За одно упоминание вслух о том, что императрица когда-либо что-либо подписывала и существовал когда-то документ, ограничивающий императорскую власть, только за это били кнутом и ссылали в Сибирь сразу. Прочтешь в кабаке слово «кондиция», язык вырвут и в Сибирь. Анна Иоанновна пытается реформировать, ну не она, конечно, новое правительство пытается реформировать как может страну. Ничего особенно вредоносного она не делает, все сводится к одному –
Вообще экономика после Петра I и после правления его супруги и внучка находится в ужасном состоянии, поэтому предпринимаются разумные меры. Сокращение государственных расходов, сокращение госаппарата, там, посильное снижение налогов, усиление контроля за собираемостью налогов. Тут же возникает, естественно, много коррупционных процессов. Выясняется, что налоги собираются, но до казны не доходят, где-то там по пути оседают. В общем, обычные, разумные, стандартные действия нового правительства. Что можно было бы выделить? Не рассказываю слишком много про внутреннюю и внешнюю политику. Но из разумного Анна Иоанновна возобновляет работы по строительству и усилению военно-морского флота. Флот пришел за последние годы в совершенное невежество. Восстанавливаться он стал именно при Анне Иоанновне. Были введены новые стандарты кораблей, активно ведется ремонт. Более того, инвестируются средства в военно-морские и в сухопутные учебные заведения. Всем этим новое правительство занимается. Какую роль играет в этом Анна Иоанновна сама как личность? Ну, тут я скажу непопулярные вещи, да? Личность, она, конечно, совершенно бестолковая. Она никогда не собиралась ничем царствовать, не могла, не умела и не имела к этому никакой склонности. Совсем. Несколько слов о внешности Анны Иоанновны. Сохранилось довольно много ее портретов. Мы не знаем, может быть, она в юности была грациозной юной леди. Но к тому моменту, когда она уже взошла на императорский престол, то есть там к 37 годам, эта дама весьма страшного вида, в общем, ее некрасивость отмечали все с разной степенью дипломатичности. Страшная, некрасивая, толстая, очень высокая такого мужского роста. Правда, те, кто относится к ней к симпатии, говорили, что несмотря на такое как бы отсутствие женского обаяния, умела быть учтива, она могла расположить к себе человека. И если хотела, даже чем-то обаять. Характер ее сформирован тем временем. Забавы Анны Иоанновны, они такие. Она очень любит стрелять. Вообще она хороший стрелок, с большой практикой. Она живет во дворцах, и вот везде открыты окна, а на подоконниках стоят заряженные ружья. Ну, тогда много было всякого зверья, и специально в том числе выпускали. Да и вообще много. В природе птицы летают. Вот найдет мимо окошка, присмотрела какую-то птичку на ветке. Бах! Удачный выстрел. Хорошее настроение. Пошла дальше. Вот идет дальше, смотрит, заяц бежит или собака. Хватит заряженный мушкет. Прицелилась. Хоп! Опять хорошее настроение. Это когда нет охоты. Когда начиналась охота, вот, ох, тут уже Анна Иоанновна проявляла себя по полной программе. Она, в отличие от подростка, недоростка Петра II, на лошади не охотилась, поскольку женщина грузная. Ставился такой вагон, такая повозка крытая в центре поляны. В этой повозке, опять же, огромное количество заряженных ружей, явства, напитки, выездной буфет. И вот на эту поляну сотнями егерей сгоняется из соседних лесов всякое зверье. Кабаны, волки, лисицы, в общем, все, кого могут согнать. Поляна огорожена, то есть, если попал вовнутрь, то выбежать можно только через какое-то там одно место. Из этого вагона Анна Иоанновна со своими ружьями начинает отстрел животных. Ей только перезаряжают, ну и ждет, пока дым развеется. Тогда порох был плохой. Я не буду приводить вам страшные цифры, сколько сотен и тысяч животных отстреливалось ей лично за сезон. И страшно себе представить, сколько за 10 лет. Довольно странное хобби молодой женщины, скажем так откровенно. Плюс к этому второе любимое развлечение – это шуты, шутихи и карлики. Такого количества шутов, шутих и карликов, карлиц, всяческих уродов и уродцев при царском дворе не было никогда. Ну, они были всегда, конечно, и при Петре, и раньше. Как вот. Почему-то считалось это очень остроумным, держать каких-то несчастных больных людей рядом. Но Анна Иоанновна возвела это просто в культ. И их были десятки. Они все вокруг нее суетились, что-то клянчили, кому-то приставали, кого-то дергали, значит, кому-то падали в ноги, пытались кого-то укусить. Анна Иоанновна полагала, что это все невероятно смешно. Один из самых знаменитых романов, посвященных времени ее правления, «Ледяной дом», кстати, вот кто не читал, рекомендую, потому что написано абсолютно, как сейчас говорят, исторически достоверно и художественно ярко. Посвящен как раз такой шутовской свадьбе. Смысл следующий. Однажды Анна Иоанновна узнала о страшном преступлении, которое совершил один из князей Голицына из этой большой-большой семьи. Этот человек прекрасно образованный, окончивший Сорбонну, служивший еще при Петре I, прогрессивный русский аристократ, умница, интеллигент, после смерти жены своей первой уехал в Европу, где имел несчастье жениться на католичке. То ли итальянке молодой, то ли немке. В общем,
не имеет никакого значения. Он не только бедняга женился на этой итальянке, он еще и так ее полюбил, что вернулся с ней в Россию. Вернувшись в Россию, он узнал, что Анна Иоанновна как-то нервно относится к институту повторного брака, особенно если супруга не православная. И какое-то время они попытались жить тайно. Донесли, супругов разлучили, несчастную итальянку куда-то задевали, история умалчивает, то ли в Италию обратно отправили, то ли в Сибирь, будем надеяться на первое. Князя Голицына, официально князя, возвели в шуты. Ну, хорошо, хоть не колесовали. В шуты-квостники. В чем юмор той эпохи? Вот представьте себе, целый князь, выпускник Сорбонны, заслуженный офицер, должен был в шутовском наряде, в колпаке с бубенчиками, на званых приемах обносить всех, угощать всех квасом. Ну, как вот сейчас официанта шампанским обносят, а он квасом. Каждый, кому он предлагал квас, ну, мог либо, так сказать, отказаться, либо взять у него чарочку, выпить, сделать глоток, а остаток обязательно вылить ему в лицо. Шутка юмора такая была. Но этого Анне нам не показалось мало, поэтому она решила учредить еще и повторную свадьбу. Князя Голицына выбрала для этого какую-то калмычку-карлицу невысокого роста. Сказала, что вот, хотел ты жениться на иноземке-итальянке, будешь теперь на иноземке-калмычке. С этой целью был в Петербурге построен гигантский дворец изо льда со всеми сопутствующими этому, ну, такой небольшой Петергоф. Стоил огромных денег. Вот, организован гигантский праздник, фейерверки, многодневные гуляния. Страшных денег стоило это все бюджету. Жениха и невесту оставили в дворце. Жених уже весьма преклонных годов. Оставили в этом ледяном дворце. Все это дело зимой происходит. Я думаю, там погода сильно за минус 20. Оставляют их на свадебную ночь в этом дворце. Еще представляют солдаты, который должен был внимательно следить, чтобы они исполняли свои супружеские обязанности. Ну, слава богу, то ли солдат попался сердобольный, и, наверное, князь и денег ему немного заплатил. Поэтому принесли им какие-то полушубки, что-то теплое. Они вот всю ночь там просидели, грелись как могли, и, в общем, остались живы. А так до этого момента они так и числились мужем и женой вот этот вот несчастная карлица и князь Голицын. Вот такой был уровень юмора у Анны Иоанновны. Вот. А еще она очень любила, когда ей рассказывали всякие сказки, говорливые бабки. Поэтому говорливых бабок особыми царскими указами собирали по всей стране. Вот. И Анна Иоанновна, я не шучу, писала письма. Я слышала, что у вас в деревне под Архангельском есть бабка, отличная, рассказывает истории народные. Срочно привести ее ко мне. Будет эти истории рассказывать мне. Таких вот собирали. Любила она окружать себя вот такими говорливыми сказительницами. Ну и, конечно, нельзя говорить об Анне Иоанновне, если не сказать об эпохе террора, репрессии и бероновщины. При ком было больше репрессий? При Анне Иоанновне или при Петре? Ну, конечно, больше всего репрессий было при Петре Первом. Потому что при Петре Первом репрессии носили массовый, системный характер. И речь не только о стрелецких волнениях, не только о Булавинском восстании, не только о массовых подавлениях крестьянских выступлений по всей стране. Речь о целом о ценности человеческой жизни. При Анне Иоанновне репрессии казались более страшными, потому что они касались верхушки правящего класса. Поверьте мне, там 95% населения России никак не замечало. Но те показательные казни, показательные расправы, которые приводились при ней над целыми дворянскими семьями, родами, например, над Долгорукими, они, конечно, ужасали Россию. Долгорукие, те самые, попавшие в фавор при мальчике-подростке Петре II, те самые, которые придумали историю с подложным завещанием, там, копировали почерк умирающего или уже умершего императора внука Петра, те самые, которые пытались провозгласить его невесту Екатерину, Катю, императрицей, и судьба их была ужасна. Раскрывалась эта история поэтапно. Сначала их просто отправили в ссылку, потом из ссылки вернули, потом пытали. Потом кто-то под пыткой сознался из них в этом, значит, страшнейшем из возможных для той эпохи злодеяний, попытка захвата престола. В результате одного из долгоруких, я специально не хочу здесь перечислять конкретную уже фамилию, понимаете, чтобы не живописать подробности, но одного из них колесовали, такая совсем забытая казнь. Кого-то из них приговаривали к четвертованию, потом это отменяли на просто отрубание головы. Все это произвело на общество совершенно ужаснейшее впечатление. Широко применялась практика расследования государственных преступлений по принципу слова и дела государева. Это была очень страшная история. То есть любой человек мог в присутствии какого-то государственного силового служащего, офицера гвардии, закричать слово и дело государева. Его должны были задержать. Это означает, что у него имелась информация
государственной важности о попытке, ну, как минимум, государственного переворота. А говорить могли любого. Если это подтверждалось хотя бы частично, пытки были страшными. Если это не подтверждалось, пытали того, кто пытался говорить. Вообще, дело было рискованное, потому что, заявляя слово и дело, ты должен был как-то это доказать. Очень часто доказательство тоже проводилось под пыткой. При Анне Иоанновне это приняло довольно массовый характер. Судимых по политическим мотивам насчитали наши историки до 20 тысяч человек. Расширилась география, как тогда говорили, высылки. Если раньше высылали просто на Урал, на север Урала, как Менщикова туда, в Березов, стали высылать все чаще в Сибирь, даже на Камчатку осужденных, где, естественно, условия их жизни были чудовищными. Все это очень часто называлось таким общим термином «бероновщина», потому что проводилось под эгидой как бы от имени главного фаворита Анны Иоанновны, Эрнста Иоганна Берона. Вот все, что происходило ужасно во время царствования, связывалось с ним. Я напомню, что в кондициях верховники поставили один интересный пункт. Ни в коем случае не приводите с собой из Курляндии никаких курлянских дворян. Сделано это было специально, чтобы не привезли Берона. Он и имелся в виду, как там известно тогда, любовник, фаворит и очень близкий к Анне Иоанновне человек. Он появился в жизни Анны Иоанновны задолго до описываемых событий. Он управлял официально всеми ее имениями, был действительно любовью всей ее жизни, ради которой она была готова на все. В Россию приехал вместе со своей женой, с семьей. Все они и составляли ближний круг императрицы, такие были вот реалии галантного века. Было распространено мнение впоследствии уже при Елизавете о каком-то невероятном влиянии Берона на русскую политику, и его не было. Он влиял только на императрицу, больше ни на кого. Распространена была позиция об особых привилегиях немцам при дворе Анне Иоанновне. Этих привилегий тоже не было. Ну, то есть немцев было несколько, конечно, во главе. Тот же Миних, Астерман, Берон. Но они все были в ужасных отношениях друг с другом. Постоянно грызлись и интриговали друг против друга. Вообще русских было гораздо больше в правительстве. Данные о каком-то колоссальном казнократстве Берона ничем были не подтверждены. В этом отношении он был вполне скромных запросов. Далеко ему было до Менщикова. Единственное, что правда, что он был таким, знаете, бытовым русофобом. Русских не любил, всячески это подчеркивал и говорил, что вас надо только вот кнутом бить, вы по-хорошему не понимаете. Однако эта бытовая русофобия в реальности никаким немецким засилием не сопровождалась. Как посчитали историки, всего люди не русского происхождения при Анне Иоанновне занимали не больше четверти властных постов. При всем при этом есть и другие сведения. Есть, например, сведения о том, что, вот я сейчас зацитирую одного из современников, что Берон в обращении был весьма вежлив, воспитание имел хорошее, желал всем казаться приятным. В нем ума только было мало, поэтому он дозволял другим управлять собой и не отличал дурных советов от хороших. Ну, такое можно сказать о многих людях. Любопытно, что Берон прожил долгую жизнь. И в конце концов, мы об этом еще будем говорить, вообще это подтверждение того, что в России надо жить долго. В итоге он пережил и Анну Иоанновну, и Елизавету Петровну. Оказался еще настоящим герцогом курляндским, где и был похоронен в Курлянде. Тело его было мумифицировано, забальзамировано. И вот его мумия в бархатном коричневом кафтане французского покроя с Андреевской звездой на груди долгие годы хранилась в подвале замка в Метаве. Даже сохранилась фотография этой мумии 1914 года. Ну, однако уже последующие события, мировые войны и революцию, их мумия не пережила. Роль Берона, еще раз подчеркну, и степень его влияния на русскую политику были крайне преувеличены. Лучше всего по этому поводу высказался Пушкин. Александр Сергеевич писал: «Берон имел несчастье быть немцем, и на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа». Точнее, пожалуй, и не скажешь. Можно еще привести один пример, который потряс, конечно, русское общественное мнение той поры. Это расправа над кабинет-министром Волынским. Кабинет-министр – это не совсем премьер-министр, но это, можно сказать, один из руководителей правительства той поры. Их было несколько кабинет-министров, могло быть несколько одновременно. Это был такой весьма ловкий, 100% русский, эффективный менеджер, как бы сейчас сказали, которого, кстати, Берон всячески поддерживал. Но потом на каком-то этапе они поссорились, Берон стал его ревновать к его влиянию. Это был хороший чиновник, хороший управленец. Разного рода жалобы, судейские дела рассматривались при Волынском гораздо быстрее, чем ранее. Но ведь у нас эффективность никогда не является причиной ни для возвышения, ни для падения. Возвысился он случайно, благодаря поддержке Берона, а пал также случайно, благодаря серии наветов и прекращению поддержки Берона. Вот, в итоге Волынского обвинили во всех смертных грехах,
Ну, главным из которых был, конечно, тот, что он якобы где-то дурно отзывался об Анне Иоанновне. Это самая ключевая история. И распространял слухи об ее сожительстве с Бероном. За это отправляли в Сибирь моментально. Но кроме этого, Волынскому вменили в вину еще якобы некие бунтовские речи. Там без детализации, в чем они заключались, понять невозможно. Вот. Да, в принципе, и были ли они, тоже не имеют никакого значения. Главное, я вот на что обращу ваше внимание. Кабинет министр, ну, почти премьер. Уровень обвинений, бунтовские речи и что-то там, какие-то сплетни, что-то там не то, нехорошее про императрицу сказал. Никаких действий нет, никакого заговора нет. Никакого восстания декабристов, никакой пугачевщины, никакой попытки вооруженного переворота. Идет следствие и суд. Следствие и суд занимает, как вы думаете, сколько времени? 3 дня. Из этих 3 дней 2 дня Волынского жутко пытают. Ну, как пытали тогда, я даже описывать вам не хочу. Спать не сможете. Волынский выдерживает все пытки. Вообще это говорит о таком нечеловеческом совершенно упорстве. Ни в чем не сознается. Все равно на 3-й день выносится смертный приговор. Кстати, его судили русские люди, которые решают следующее. Я буду читать дословно, дабы вы понимали стиль того времени. Первое. Волынского, яко начинателя всего того злого дела, живого на кол посадить, вырезав у него предварительный язык. Теперь фантазию проявите и поймите, что такое посадить на кол живого. Это еще не все. Его конфидентов-сообщников четвертовать, а только после отсечем головы. Все имения Волынского конфисковать, дочерей и сына сослать в вечную ссылку. Ну, это куда-нибудь на Камчатку, где они медленно умрут. Императрица смягчила приговор, указав, что достаточно четвертовать одного Волынского. Можно обойтись и без посадки на кол. Конфидентам просто отсечь головы. Ну, а кое-кого из них лишь наказать кнутом и сослать навечно. 27 июня 1740 года в центре Петербурга прилюдно кабинет министру Волынскому вырвали язык, отрубили руку, затем голову. Во время суда он говорил, но пока еще мог говорить: «Нам, русским, хлеба не надо, мы друг дружку едим и тем сыты бываем». Вот такое было время Анны Иоанновны. Я подведу итоги. Есть такое мнение, что монархия лучше всегда демократии, потому что в результате монархической системы наследования на троне чисто случайно может оказаться добрый, порядочный человек. При демократии это абсолютно исключено. Такой никогда не прорвется к власти. Я буду еще не раз возвращаться к этой ироничной мысли, говоря о русских монархах. В случае с Анной Иоанновной России не повезло. На троне оказался недобрый и нечеловечный человек, а оказалась глупая, необразованная, некрасивая, дурная и злая баба с плохим чувством юмора, воплощавшая все, пожалуй, возможные пороки своего времени. Обиженная временем, обиженная судьбой, все свои обиды она выместила за эти 10 лет на своих подданных. Однако это не означает, что за годы ее правления со страной произошло что-то ужасное. Нет. И при такой правительнице были толковые администраторы. Тот же Волынский, тот же Остерман. Были и другие. И при такой правительнице происходило что-то хорошее. Восстанавливался флот, проводились северные экспедиции. Осваивалась Сибирь, осваивалась Камчатка. Появлялись первые театры в Петербурге наряду с шутами. Даже было основано Вагановское училище, вот, которое вот совсем маленькое, крошечное, всего лишь 12 там было учеников, но они очень этим гордятся. Все преподаватели Вагановки говорят, что да, мы немножко лет так на 50 постарше Соединенных Штатов Америки. Потому что было модно танцевать. Появились вот эти вот и новые европейские культурные веяния, совершенно жуткие старые азиатские нравы. Вот. Это не говорит хорошо об Анне Иоанновне. Эти 10 лет с точки зрения нравственности и духовное развитие страны, конечно, были для нас потеряны. Но еще раз подчеркну, большинство населения никак этого не заметило. А вот элиты, Петербург, Москва, конечно, вспоминали ее правление с ужасом. И тем больше был контраст, когда на престол в результате очередного дворцового переворота взошла дочь Петра Елизавета Петровна, тем ярче был контраст между доброй, кроткой, как ее называли, милостливой Елизаветой, и вот этим вот чудищем в юбке Анны Иоанновны. Хотя, в общем-то, Елизавета тоже была не всегда доброй. На престол она зашла не сразу. Между ней и Анной Иоанновной был целый год перерыв. А вот кто вот этот перерыв правил России, что несколько месяцев происходило, пишите об этом в комментариях. Может быть, кто-нибудь что-нибудь знает.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить, ну, на мой взгляд, про интересную тему. Правда, она очень большая, честно говоря. Я очень постараюсь уложиться в одну беседу, но, может быть, нам придется по поводу этой темы встретиться еще разок. Мы будем говорить сегодня про заблуждения, связанные с беспозвоночными животными. Вообще, на самом деле, ну, понятно, что заблуждение – это не что-то само по себе плохое или постыдное. Заблуждения возникают по самым разным причинам. И если вдруг вы обнаружите в течение этой лекции, что каким-то из перечисленных заблуждений вы были подвержены, ну, мне кажется, стесняться тут совершенно нечего. Для того мы здесь и встретились. Давайте начнем, чем делать длительное вступление. Как обычно, мы будем идти по типам беспозвоночных животных и начнем, ну, с достаточно примитивного типа, типа стрекающие. Позволю себе очень кратко напомнить, что представители типа стрекающие – это те, кого в школьной программе до сих пор называют кишечнополостные, хотя название вот именно кишечнополостные уже не используется в том виде, в котором оно использовалось раньше. Так вот, прошу прощения. Стрекающие могут выглядеть как медузы или могут выглядеть как полипы. Название этого типа стрекающие, оно недвусмысленно намекает, что они чем-то могут стрекать. Собственно говоря, у них есть специализированные так называемые стрекательные клетки, овальные клетки, внутрь которых как бы ввернут такой жгут, ну, с такими стилетами на конце, больше всего на гарпун похожа эта конструкция, и чувствительный волосок. Как только кто-то дотрагивается, либо хищник, либо жертва, наоборот, до чувствительного волоска, гарпун выстреливает, ну, может показаться, ну, выстреливает, он же размером с клетку. Да, но если таких гарпунчиков воткнется несколько сотен или тысяч, будет больно. Очень. А если они еще содержат яд, а у многих стрекающих они содержат яд, может быть совсем неприятно. Но в целом я думаю, что то, что при столкновении с представителями типа стрекающие можно обжечься об них, ни для кого, наверное, не секрет. Вообще, этот тип делится на несколько классов, и обычно люди больше всего опасаются медуз. Ну, позволю себе опять же напомнить, что, ну вот давайте мы начнем с класса сцифоидные. Для жизненного цикла многих стрекающих, ну вернее так, для жизненного цикла тех групп стрекающих, у которых есть стадия медузы. Обычно характерно следующее, что медузы – это половое поколение. Они бывают раздельно полые обычно. Происходит оплодотворение, из яйца личинка, из личинки получается полип, дальше полип растет, отпочковывает новые полипы, затем отпочковывает медуз, и цикл замкнулся. Хотя бывают разные варианты, но мы сейчас не про это. Это я так совсем напомнил вкратце, как чередуется поколение медузы и полипа у стрекающих. Так вот, обычно люди, ну, чисто интуитивно опасаются больших медуз. И думают, что чем медуза больше, тем она сильнее может ужалить. К сожалению, это не так. Если бы это было так, все было бы замечательно. Ну, например, одна из самых крупных, возможно, в принципе, самая крупная медуза Мирового океана, Цианея капиллата, ну, у нее там метр почти, может быть, в диаметре купол, и там на 10-15 метров назад щупальца торчать, она обладает довольно мощными стрекательными клетками, и при столкновении с ней, даже если ее потрогать ладонями, понятно, что на ладонях у нас очень толстая кожа, она все равно может пробить. А если, не дай бог, она попадет на лицо, ну, например, если человек плавает под водой и просто воткнется вот в эту развесистую гриву из щупалец, это будет больно. Больно, но не смертельно. Да, такая крупная медуза, как Цианея капиллата, может ужалить. Но никакой чудовищной реакции за этим последовать не должно. Нет, безусловно, конечно же, можно допустить, что у какого-то небольшого процента людей, скорее всего, речь идет о долях процента, может быть более сильная реакция на яд цианей. Да, но на самом деле это неприятная, но не очень опасная встреча. Ну, точно так же можно очень неприятно обжечься об медузу, ну, которую многие знают как корнерод Ризостома пульма. Да, неприятно, сильно может обжечь, но обычно не смертельно. А вот такая широко распространенная в морях нашей страны медуза, как Аурелия аурита, ее очень легко опознать, у нее такая совсем тарелковидная форма купола, и обычно 4, ну, таких, не то чтобы полукруга, а как бы недозамкнутых немного кольца внутри находится. Она совершенно безобидна. Ну, вернее так, нет, у нее, конечно же, есть стрекательные клетки, но если вы возьмете ее в руку или приложите к любой части своего тела, ничего не произойдет. Нет, если ее попробовать съесть, то да, внутреннюю поверхность рта она сможет пробить своими стрекательными клетками, а больше особенно ничего. Поэтому если вы видите таких медуз, а они очень хорошо опознаваемы, и самое главное, что, например, в Черном море иногда они образуют совершенно фантастические скопления, чем могут довольно сильно пугать людей, но нет, именно этих медуз, например, пугаться не стоит. Хотя, знаете, с медузами, как с грибами, правило. Не уверен, не трогай. Вот если вы четко понимаете, что вы знаете, как выглядит Аурелия, да, ее можно взять, посмотреть. Если не уверены, лучше вот медуз лишний раз не трогать. Да, а почему я вдруг сказал, что если ее поместить в рот, то внутреннюю поверхность рта она все-таки сможет пробить, кому придет в голову помещать медуз в рот. Их в Китае, например, готовят, маринуют. А то, что она пробивает покровы внутренней поверхности рта, я сам узнал, когда на практике после первого курса преподаватель на Беломорской биостанции рассказал нам, что их можно готовить. Я тут же пошел на пирс и съел аурелию. Было больно достаточно. Вот поэтому живых аурелий есть не надо. А приготовленных можно. Там уже не сработают стрекательные клетки. А к чему я это говорю? К тому, что на самом деле большинство крупных медуз могут обжечь, но не несут смертельной опасности. А вот есть те, кто несут. А сейчас выделяют отдельный класс кубомедузы, кубозоа, довольно специфически выглядящие медузы, ну, исходя из их названия, можно догадаться, что у них немножко такой кубической формы купол, и вот среди них есть не просто опасные, а по-настоящему смертельно опасные представители. Ну, как, например, Хиронекс флекери, медуза, которую называют морская оса. Она совсем небольшая, буквально там несколько сантиметров, ну, может быть, в принципе, и больше, но чаще всего они совсем не крупные. Хотя, в принципе, иногда там могут до нескольких десятков сантиметров вырастать в длину. Но так или иначе, это не крупное что-то, не яркое и очень ядовитое. Она обитает, ну, по счастью, пока немного где. Почему пока? Потому что из-за изменений климата, из-за деятельности человека многие морские организмы расширяют ареал своего обитания. Пока, по счастью, это прибрежные воды Австралии и островов Океании, немножко Юго-Восточной Азии. Контакт с этой медузой может закончиться смертью для человека. Особенно неприятно то, что такие медузы тоже могут образовывать серьезные скопления. И, увы, если человек попадет в такое скопление, в общем, шансов у него не очень много. Но хорошая новость. Для куба медуз тоже характерен жизненный цикл с чередованием поколений. Соответственно, есть определенные сезоны, когда появляются медузы. То есть в определенные месяцы их становится много. В тех районах океана, где такое наблюдается, они, в общем, людям просто не рекомендуют купаться в море в эти месяцы. Ну, либо делают какие-то заграждения, чтобы можно было хотя бы относительно безопасно плавать. Но, да, увы, наиболее ядовитыми являются совсем небольшие медузы. Еще можно часто встретить, когда говорят про наиболее опасных медуз, такое название медуза ируканджи. На самом деле ируканджи – это такое, ну, скорее, обобщенное название для целой группы небольших видов медуз, там буквально первые сантиметры в длину. Ну, например, один из их видов – это Carukia barnesi. Они совсем незаметные, и, увы, тоже их ужаление очень болезненное. И, опять же, если человек сталкивается с их большим количеством, то, в общем, может все закончиться совсем, совсем нехорошо. Встречаются в прибрежных водах Австралии преимущественно. Ну, то есть, да, получается, что на самом-то деле самыми опасными являются маленькие и особенно невзрачные медузы. А следующий класс гидроидные. У них в жизненном цикле, ну, в целом жизненный цикл устроен так же, как там, у сцифоидных и у кубомедуз, но у них обычно стадия полипа доминирует в жизненном цикле, хотя по-разному, опять же, бывает. А медузы у них как раз чаще всего совсем невзрачные. Ну, как, например, Гонианемус крестовичок. Медуза, которая, увы, при том, что она совсем небольшая, буквально там пара сантиметров, ну, 3-4 сантиметра, она и тоже не очень заметная, она, к сожалению, может очень болезненно ужалить, и более того, в некоторых случаях ужаление ее тоже может привести к смерти. Она распространена в Тихом океане, но, к сожалению, по последним буквально вот работам последних 10 лет стало понятно, что она распространяется активно по Мировому океану, встречается уже в Атлантике, и, в общем, и в Средиземном море встречается, поэтому нужно быть осторожными. Я ни в коем случае не к тому говорю, что не надо купаться, просто нужно знать, что вот маленькие медузы, они обычно существенно опаснее, чем большие. Ну, тем более, что большие, может, больших намного легче заметить. Ну, правда, среди крупных медуз тоже бывают очень опасные, такие как вот у гидроидных, представители отряда сифонофоры, португальский кораблик Физалия физалис. Про него мы говорили, когда говорили про колониальность, что это удивительный совершенно колониальный организм. Вот он, как бы, крупная, плавающая, стрекающая и опасная. Да. Оставим эту тему опасности и перейдем вот к чему. Представители классы гидроидные, они встречаются в пресных водах. Из школьной программы, я думаю, многие помнят такое существо, как гидра вульгарис, пресноводная гидра. Такие обаятельные полипчики, могут размножаться почкованием, могут отделять такие же полипчики, могут половым путем. Но стадии медузы у них нет, она утрачена. И абсолютное большинство гидроидных, которые перешли к обитанию в пресных водах, они в процессе эволюции утратили стадию медузы. И вообще, так интуитивно кажется, что медуза – это что-то морское. На самом деле нет. Есть пресноводные медузы. Их немного. У нас в водах Европейской России можно изредка встретить такое замечательное существо, как Краспидокуста соверби. Медузы, небольшие, они буквально там чуть больше 2-рублевой монеты, но прям медузы настоящие. В жизненном цикле Краспидокуста есть точно так же стадия полипа и стадия медузы. Причем полипы размножаются бесполым путем, просто отпочковывая новые полипы. А медузы – это половое поколение. И вот краспидокусты, они к половому размножению переходят только в благоприятных условиях. И вот у нас, в Европейской России, им холодновато. Они... С ними вообще целая детективная история, откуда они к нам попали и расселились практически по всему миру. Откуда-то расселились, видимо, с развитием аквариумистики во второй половине XIX века. Но, в общем, никто так и не смог отследить, а, собственно, где же родину у этого вида. Но важно, что у нас в Европейской России им холодновато. И, соответственно, размножаются они преимущественно бесполым путем, просто отпочковывая новые полипы. Но иногда случаются года, когда лето, вот как оно начнется на майские праздники, так прям без похолоданий и продолжается. Вода прогревается, и вот в такие года краспидокусты переходят к половому размножению. И да, в такие года, например, в Подмосковье, в водохранилищах можно встретить настоящих медуз. Поэтому если вы, купаясь где-нибудь в подмосковном водохранилище, вдруг обнаружили себя в окружении медуз, не переживайте, все в порядке. Просто краспидокустам очень хорошо, и они перешли к половому размножению. Они не опасны. Поэтому вот для пресных вод, если вы в пресной воде видите маленькую медузку, не надо пугаться. Она вам ничего не сделает. Ну, ладно, давайте двинемся дальше. Последнее, что, наверное, стоит сказать про тип стрекающие. У стрекающих есть отдельный класс коралловые полипы. И когда говорят про коралловые полипы, обычно представляют себе, собственно говоря, рифостроящие кораллы, колониальные организмы, которые выделяют известковый скелет. Но на самом деле... К коралловым полипам относятся также одиночные нерифостроящие кораллы, такие как актинии. Это тоже коралловый полип. И колониальные тоже нерифостроящие, например, морские перья. А следующий тип, про который мы будем говорить, это плоские черви. Здесь, наверное, единственное, что стоит сказать, просто в силу особенностей школьной программы, где, рассказывая о плоских червях, упор делается на паразитах. Когда люди слышат словосочетание «плоские черви», у них всплывает, что это какие-то паразиты страшные. Но на самом деле, помимо класса трематода, сосальщики, и цистоды, ленточные черви, там есть еще класс турбилярии, ресничные черви. Обаятельные, свободно живущие организмы. Ну, вот это пресноводные ресничные черви бывают, морские, очень яркие и красивые, бывают даже наземные. Во влажных тропических, субтропических регионах нашей планеты обитают. Так что плоские черви – это не только паразиты. То же самое хочется сказать про круглых червей. В школьной программе рассказывается преимущественно про паразитических представителей, но это не так. На самом деле представители типа круглые черви – это организмы, которые обитают честно говоря, практически везде. И когда я говорю практически везде, я не преувеличиваю. Они, среди них есть паразиты животных, и позвоночных, и беспозвоночных. Собственно, основная масса неописанных, но ожидаемых к описанию видов круглых червей – это, скорее всего, паразиты насекомых. Сейчас что-то порядка 24-25 тысяч видов круглых червей описано, а ожидается, что их там больше миллиона. В основном все эти неописанные виды как раз это паразиты насекомых. Ну да ладно. Помимо того, что они бывают паразитами животных, они бывают паразитами растений, но также они живут и вообще во всех других средах. В пресной воде, в морской, в почве. Более того, несколько лет назад в Южной Африке на золотодобывающих шахтах Беатрикс и Дрифонтейн было совершено потрясающее открытие. На глубине 3,5 километра под землей, вглубь земной коры, были найдены круглые черви. Назвали их Галлицефалобус мефисто. Они совсем небольшие, там чуть меньше миллиметра, черненькие. До этого никому в голову даже не приходило, что на глубине 3,5 километра в земной коре могут жить не какие-то там бактерии или археи, то есть прокариотические организмы, генетический материал, у которых не упакован в ядро, а не просто эукариоты, организмы, генетический материал, у которых упакован в ядро, но животные. Да, да. Оказалось, что животные, представители царства животные, и настолько глубоко добрались в недра нашей планеты. Почему это удивительно? Потому что, во-первых, там жарко, не адские, конечно, температуры, можно подумать, исходя из названия. Мефисто – видовой эпитет, понятно, это в честь Мефистофеля. Но температура воды там в районе 40 градусов. И даже чуть больше, это жарко для животных достаточно. Там экстремально мало кислорода, да и радиационный фон там, мягко говоря, повышен на таких глубинах. Тем не менее, круглые черви там живут. Ну, это просто я к тому, что на самом деле круглые черви не только паразиты, а та группа животных, которая, вот уж без преувеличения можно сказать, живет практически везде, где только могли бы жить животные. А следующий тип – это родственники круглых червей, тип нематоморфа, волосатики. И с ними, вот если про все прошлое, что я говорил, это такие были, ну не то чтобы конкретные заблуждения, а как бы лучше выразиться, ну скорее какой-то интуитивно кажущееся что-то, что там может отличаться от реальности, то про волосатиков существует совершенно конкретная история, рассказывающая, что это страшные, страшные существа. Абсолютное большинство видов волосатиков пресноводные. Есть несколько морских видов, но в основном это пресноводные организмы.